0: перебрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднюю.
1: Хватит друг на друга. Антону тут пошел.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо,
4: Попа
3: есть...
4: Попа совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Мне вспоминаются строки из книги великого советского спортсмена-тяжелоатлета Юрия Власова, которая называется «Справедливость силы». Сила нужна для преодоления зла. Чтобы выдержать напор жизни, утверждать правду, нужны и сила духа, и сила физическая. И в этом тоже великая справедливость силы. Не правда ли, очень актуальная аксиома для наших дней? Сегодня мы поговорим о том, какое место в жизни незрячих атлетов занимают силовые виды спорта.
7: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
2: Поднятие тяжестей можно отнести к одному из древнейших видов соревнований, имеющих выраженные черты спортивной борьбы. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных атлетов. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Как вы знаете, на Руси таких атлетов называли «богатырями». В современные силовые виды спорта входят следующие дисциплины. Бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, кроссфит, гиревой спорт, тяжелая атлетика, армлифтинг, пауэрлифтинг. Как видите, их довольно много. Я немного расскажу вам о виде спорта, являющемся одной из дисциплин спорта слепых. Это пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – спорт, где сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Соревнования среди инвалидов по зрению в этом виде спорта начали проводиться в начале 80-х годов прошлого столетия в Австралии, Канаде, Великобритании и США. Турниры в этих странах в основном организовывались национальными ассоциациями спорта слепых. В апреле 1988 года в столице Канады Оттаве прошел первый Кубок мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению. Более 40 спортсменов приняли участие в этом мировом форуме. Первый Кубок мира, как и все последующие соревнования, проводились по правилам Международной федерации пауэрлифтинга, за исключением некоторых изменений, которые были призваны сделать условия соревнований наиболее подходящими для незрячих спортсменов. Например, слабовидящим атлетам могла быть оказана помощь при подходе к скамье для жима или стойкам и уходе от них. С 1993 года международные соревнования начали проводиться под покровительством независимой Международной федерации пауэрлифтинга слепых. В 1994 году чемпионат впервые прошел на европейском континенте, в Испании. Затем в 1995 и 1997 годах хозяином мировых форумов были США, а в 1996 и в 1999 годах – Канада. Именно с 1999 года мировые рекорды спортсменов-инвалидов по зрению начали регистрироваться только при обязательном прохождении допинг-контроля. С наступлением нового тысячелетия Международная федерация пауэрлифтинга слепых по решению технической комиссии Международной ассоциации спорта слепых ИПСА была включена в состав этой ассоциации. Уже под эгидой ИПСА чемпионаты мира прошли в 2000 году в Нидерландах, в 2002 году в Чехии. Международным дебютом для российской сборной по пауэрлифтингу стало выступление в 2002 году на чемпионате мира в Чехии. В этих соревнованиях приняли участие представители 11 стран с 4 континентов. Фаворитами чемпионата считались пауэрлифтеры США, Австралии и Ирана. Итогом выступления нашей команды на чешской земле стали 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Именно такую коллекцию привезла с чемпионата мира 2002 года сборная России по пауэрлифтингу спорта слепых. С этого момента наши незрячие спортсмены неоднократно занимали высшие ступени пьедестала на соревнованиях различного уровня. В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг ИПСА состоит из 3 соревновательных упражнений. Это приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в 3 упражнениях, и сумма поднятых килограммов в 3 упражнений является его итоговым результатом. Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу и ПСА участвуют юниоры и юниорки, мужчины.

0: причем очень успешно. И ярким примером этого является гость нашей сегодняшней передачи. Но об этом чуть-чуть попозже.
1: Музыкальный тайм-аут.
0: Друзья, а давайте сейчас выйдем на помост и попробуем взять рекордный вес вместе с героем песни Владимира Высоцкого.
2: Песня посвящена штангистам. Я сначала было хотел написать комедийную песню и даже придумал куплет для нее. Там было так: «Сапи, пытаются противники рекорды повторить, но я такой спортивненький, что страшно говорить». Ну, это будет пускай как эпиграф, а песня на самом деле такая.
3: Как спорт поднятие тяжестей не ново, в истории народов и держав. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав. Как шею жертвы круглый гриф сжимаю. Чего мне ждать, овации или свист? Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не обладаю грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Такую неподъемную громаду врагу не пожелаю своему.

0: металла, но только он действительно металл. А я так долго шел до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скованная в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво, но крик без взят у многих на слуху. Без взят прекрасно, но несправедливо, ведь я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том, чтоб, совершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Где стоять мне, в центре или с фланга? Что услышу, овации или свист?
1: Что такое?
0: Штанга.
1: Велиспор, штанга перегруженная, штанга.
0: Вечный мой соперник и партнер. Он вверх ползет, чем дальше, тем безвольней. Мне напоследок мышцы рвет по швам, и со своей высокой колокольни мне зритель крикнул: брось его к чертям. Еще одно последнее мгновенье, и брошен на земь мой железный бог. Я выполнял обычное движение с коротким злым названием рывок.
2: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях февраля. С 15 по 21 января в Ижевске, Удмуртская республика, прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой Республики Удмуртия. Победителями соревнований стали классический стиль 5 километров мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Классический стиль 5 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Классический стиль спринт мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, Московская область и Пермский край. Классический стиль спринт женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Свободный стиль 10 километров мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, представляющий Московскую область и Пермский край. Свободный стиль 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Гонка на 12,5 километров мужчины Станислав Чухлаев, спортсмен-ведущий Олег Колодейчук, Тюменская область. Гонка на 10 километров женщины Анастасия

0: Тасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Спринт мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Спринт женщины Екатерина Разумная, спортсмен-ведущий Михаил Засыпкин, Свердловская область. С 22 по 28 февраля в городе Чайковский, Пермский край, в лыжно-биатлонном комплексе Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени Данилова пройдет очередной этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 10 регионов нашей страны, среди которых лидеры сборной России, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования в лыжных гонках пройдут на дистанции 5 километров свободным стилем и 15 километров классическим стилем. В биатлоне мужчины преодолеют дистанцию 15 километров, а женщины 12,5 километров. Также пройдут соревнования в спринте. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а мы с вами продолжаем знакомиться с силовыми видами спорта.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: У нас в гостях человек, многого достигший в спорте, особенно в силовых видах спорта. Мастер спорта международного класса. Многократный победитель турниров различного уровня, обладатель не одного десятка рекордов России, а также Европы и мира, Константин Николаевич Пенько. Добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Константин Николаевич, у вас за плечами большой опыт, непростой жизненный путь, на котором встречались и победы, и поражения, как, наверное, у каждого из нас. Вы успешно преодолевали проблемы со здоровьем, при этом никогда не прекращали заниматься спортом. И сегодня вы для многих молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пример для подражания, мастер своего дела и настоящий наставник. Наша передача посвящена силовым видам спорта как средству реабилитации инвалидов по зрению, и нам хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Но для начала, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Откуда такая любовь к спорту? Это пример родителей или ваше личное устремление? Как все начиналось в вашей жизни?
2: Ну, здесь судьба сложилась так, что, с одной стороны, я родился и рос в достаточно спортивной семье. То есть у меня мама активно занималась спортом. Она выступала в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в велосипедном спорте. Пример был всегда перед глазами. Семья вела активный спортивный образ жизни. Мы часто в походы ходили, разные сложности. Потихонечку приобщался, а потом как бы у самого появился и развился интерес к спорту.
0: Какие спортивные дисциплины вас сразу стали привлекать? Сразу шли по стопам мамы или что-то вот тянуло куда-то, особенно хотелось попробовать в чем-то?
2: Ну, началось с поступления в секцию греко-римской борьбы в спортивной школе.
0: Все мальчишки хотят хорошо бороться, всех побеждать, наверное.
2: Ну, да, это такое непроизвольное желание было. Но там получилась такая ситуация, что за конфликт с чуть более старшим воспитанником был исключен, но тут же поступил в отделение лыжных гонок детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва и уже начал более-менее серьезно заниматься именно лыжами.
0: Лыжи, понятно. Что-то еще параллельно были какие-то дисциплины спортивные, которые нравились? А вот силовые виды спорта тогда уже появлялись, либо это как ОФП просто было? Ну как, тренажерный зал, там штанга, все
2: нет,
0: дела?
2: Нет, как такового железа
0: не было тогда.
2: Нет, только как именно вспомогательные дисциплины.
0: Были ли уже на тот момент какие-то разряды спортивные, какие-то медали стали появляться? То есть это спорт именно как спорт, а не как физкультура? Что-то уже было тогда в юности?
2: Ну, в спортшколе я дошел до первого спортивного разряда. Взрослого. Дальше поступил в институт.
0: Вот сначала про институт. Вот когда такая отличная физическая форма у человека, когда мама спортсменка, не было ли мысли поступать вообще в спортивный вуз? Ну и двигаться прямо вот профессионально в спорте? Или что-то тянуло другое, были другие увлечения?
2: Тогда еще не было таких целей, таких задач.
0: Стать профессиональным спортсменом?
2: Да, были много других интересов. Но получилось так, что в институте была секция биатлона, поскольку биатлон очень близок к лыжным гонкам. Потом я решил попробовать себя на этом поприще. И параллельно занимался полиатлоном, это зимнее многоборье, троеборье, это лыжная гонка, полевая стрельба и силовые упражнения, подтягивания перекладины.
0: Соревнования где-то на уровне Москвы, наверное, были, да? Какие-то чемпионаты, вы участвовали в них? Или это были студенческие какие-то?
2: Да, все началось с студенческого спорта. Я выступал на первенстве вузов Москвы за сборную команды института. Постепенно подрос в результатах, стал уже чемпионом ДСО «Буревестник» по зимнему многоборью. В биатлоне дошел до КМС, то есть был призером чемпионатов Москвы среди студентов. А в зимнем Гамбуре был многократным чемпионом вузов города Москвы, чемпионом Москвы и призером Союза.
0: Это круто. Ну, что сказать, человек спортивный, все складывалось ровно, все шло в нужном направлении, прекрасная семья, отличная учеба, перспективы, работа интересная наверняка потом была после вуза. И вы параллельно очень активно занимались спортом, выступали, потому что в Советском Союзе это просто было хорошо развито, да, и студенческий спорт, и
2: да,
0: впоследствии
2: точно.
0: Человек, если хотел себя посвятить спорту и работе одновременно, все это было вполне себе гармонично, и все.
2: Да, были возможности совмещать
0: все. Да, все это удавалось, и были на тот момент победы, достижения, и все вроде бы так и должно было двигаться дальше. Но потом была серьезная травма, насколько я понимаю, которая изменила жизнь, изменила приоритеты спортивные в том числе. Вам надо было преодолевать себя, реабилитироваться, поправлять здоровье. И в какой-то момент, как я понимаю, вы все-таки поняли, что без спорта в этой ситуации никак. Можно поподробнее здесь, как это все было? Во-первых, в каком возрасте случилось вот этот переход, когда ты успешно выступал на любых соревнованиях, какие тебе нравились, в тех дисциплинах, которые тебе были доступны, их так было много, а потом вот проблемы с глазами и с опорно-двигательным аппаратом.
2: Ну, вот этот переход из одной жизни в другую со мной произошел уже в зрелом возрасте, поэтому как-то мне было легче перестраиваться и адаптироваться.
0: Ну, вы были состоявшейся личностью, взрослым человеком.
2: В общем-то, да, конечно. Но о том, что как бы бросать занятия спортом, таких мыслей даже не было. Просто пришлось вносить коррективы с учетом выбившихся проблем со здоровьем.
0: Я прошу прощения, мы это скажем, у вас первая группа, да, по-моему, по зрению? Да,
2: да, первая группа.
0: Да. Это многое ограничивает и в выборе дисциплин в том числе.
2: Конечно, поэтому пришлось кардинально менять спортивное направление и виды спорта. То есть те виды, где реально, в которых занимался и достигал
0: больших
2: успехов,
0: да,
2: стали просто физически недоступны.
0: Угу.
2: Пришлось как бы менять спортивный профиль. Получилось так, что я попал в тренажерный зал волей судьбы и начал заниматься железом.
0: Мысли о том, что вы можете выступать и что вы хотите новых каких-то высот, может быть, и над собой, и над судьбой, они сразу возникли? Или это была все-таки реабилитация, попытка вернуть хорошую физическую форму, не потерять то, что оставалось, то, что есть? Как это было все? Или сразу вот нацеленность на результат? Или вам подсказал кто-то, что может быть?
2: Да нет,
0: быть
2: конечно.
0: Такое?
2: Первопричиной была именно мысль о том, что нужно себя вытащить на надлежащий уровень, поддержать себя в норме, в нормальной физической. Но опять же, продолжать занятия, пусть даже в другом направлении, но именно жить в спорте.
0: Вот если говорить о спорте слепых, тоже стоял ведь выбор, в каких дисциплинах можно себя проявить, потому что наверняка вам сразу сказали, что существует инваспорт, и что можно двигаться здесь и побеждать, и есть паралимпийские игры, и есть соревнования. Вам просто надо было примиряться к тому, насколько, да, вот ваше здоровье на тот момент могло позволить заниматься тем или иным видом спорта. Что-то вы рассматривали для себя? Что-то было еще вот возможно в спорте слепых? Может быть, даже какие-то соревнования были именно в спорте слепых, в которых вы поучаствовали?
2: Ну, вначале не было таких мыслей именно переходить в спорт высоких достижений в своих новых дисциплинах. Ну, просто как человек активный и достаточно любознательный, стал себя пробовать в чем-то. Что-то стало получаться, начал как бы более усиленно тренироваться, более целенаправленно готовиться и постепенно, ступенька за ступенькой подниматься в своих возможностях и в результатах.
0: Знаете, вот чем вы мне показались очень необычным человеком? Дело в том, что действительно, когда со спортсменом, с человеком, который с детства занимался спортом, показывал результаты какие-то, происходит какое-то такое серьезное событие, сильно меняющее его здоровье и вынуждающее, может быть, менять свою жизнь как-то, люди действительно стремятся, ну, в инваспорте можно найти много интересных дисциплин, двигаться там, успешно выступать на соревнованиях. Вы же идете реально, мне кажется, другим путем. То, что я вас прочитала, какое-то огромное количество турниров по силовым видам спорта, в которых участвуют, ну, здоровые люди, выступают, а вы их побеждаете. Это способ преодоления себя или просто так совпало? Мне кажется, вы в этом плане уникальный человек. Много ли на этих соревнованиях, кроме вас, людей с ограниченными возможностями здоровья вы видите? Или в основном это здоровые, крепкие, молодые парни, которые любят железо, выступают, а тут приходите вы, их побеждаете, бьете рекорды?
2: Ну, здесь я должен немножко пояснить.
0: Угу.
2: Я выступаю в дисциплинах, вот в последнее время, в большей части, где просто нет номинаций для спортсменов-инвалидов.
0: Угу.
2: Я выступаю среди здоровых спортсменов, но я в данный момент выступаю по ветеранским номинациям среди ветеранов.
0: Угу.
2: То есть я не соревнуюсь с молодыми здоровыми кабанами.
0: Хотя уверена, что можете.
2: Ну, до какого-то уровня, да. Но просто чисто физически, физиологически, естественно, против природы не попрешь. Молодость есть молодость. Там результаты и возможности совершенно другие.
0: Другие организмы, это правда.
2: А в плане того, что паралимпийские дисциплины, или же, нежели какие-то другие. К сожалению, вот в силовых видах спорта не так много дисциплин, в которых практикуется выступление спортсменов-инвалидов. У меня немножко диапазон расширился, и больших результатов и возможностей я достиг именно в видах, которые не предусмотрены для спортсменов-инвалидов.
0: Для наших слушателей поясним. В спорте слепых есть пауэрлифтинг, предполагающий там три упражнения, по-моему, да?
2: Да,
0: совершенно. Там становая тяга.
2: Жим лёжа
0: и приседания со штангой.
2: Да, приседания со штангой.
0: Есть армспорт. Ну и как
2: армспорт.
0: Бы и как бы все, да?
2: И силовых, да.
0: На силовых, да. В каких соревнованиях выступаете вы? Потому что я посмотрела, у меня стали разбегаться глаза, я ничего не поняла, говорю сразу, но там какое-то там двоеборье, там что-то. Вот расскажите, пожалуйста, что за соревнования, как называются эти виды, в которых вы участвуете, виды спорта?
2: Сначала немножко вернемся к паралимпийскому виду спорта.
0: Давайте.
2: Поскольку травмы у меня были разнообразные, то есть я получил проблемы не только по зрению, но и по опорно-двигательному аппарату, и поэтому в классическом пауэрлифтинге, именно в троеборье, я выступать уже не мог из-за специфики опорно-двигательного аппарата и проблем моих.
0: Поясним,
2: я
0: что
2: не,
0: там...
2: не все виды этих движений мог
0: приседание. Выполнять. Приседание,
2: да.
0: Было камнем преткновения.
2: Приседы становятся там, где участвует поясница и спина. То есть для меня оставался жим лежа чисто, где позвоночник и поясница.
0: И вы стали смотреть, какие соревнования проходят именно вот так, да?
2: Ну да.
0: А их много, как выяснилось?
2: В настоящее время существует множество видов спорта, близких по тематике, по нагрузкам, по специфике движений. Поэтому пошел в этом направлении.
0: А как назвать эти виды спорта, да, какие? Чтобы наши слушатели знали, может быть, тоже решили поучаствовать. Если их возьмут, конечно, если они на уровень нужны выходят.
2: В данном случае, в данной ситуации я выступаю в 4 федерациях спортивных, международных, по следующему виду спорта. То есть до недавнего времени я выступал в жиме штанги лежа, но там тоже после череды некоторых травм пришлось отложить, немножко переключиться на другие тематические виды.
0: Расскажите побольше об этих федерациях. 4 федерации.
2: Сейчас еще выступаю в армлифтинге. Это подъем специальных снарядов.
0: То есть это не штанга и не гиря? И не гантеля, что за специальные снаряды.
2: Этот вид армлифтинга называется роллинг тандер. Это вращающаяся рукоятка. Большой у нее диаметр достаточно толстый и неудобный для охвата. Которая при этом еще и вращается. И к ней прицепляется карабином вертикальный гриф, на который надеваются диски отягощения. И вот этот вес нужно с пола поднять на вытянутую руку с прямой спиной.
0: Ничего себе. Меня это сразу пугает. Кажется, что-то нереальное такое, знаете.
2: В том же армлифтинге есть дисциплины, где участвуют две руки одновременно. Но там, соответственно, уже большие веса фигурируют.
0: Во всех федерациях, если я верно понимаю, там идет деление по возрасту, да? То есть вы в своей возрастной категории выступаете? Или как? Как это выглядит?
2: Есть открытая возрастная группа.
0: Где любой может заявиться,
2: где выступает молодежь, да. От 24 до 40 лет. А старше 40 идут уже ветеранские номинации.
0: У вас много соперников обычно бывает?
2: Достаточно.
0: То есть взрослые мужчины стараются себя проявить и показать, что они еще ого-го. Ну так оно и есть, наверное.
2: Да, совершенно верно. Но, к сожалению, с годами все-таки наши ряды редеют.
0: Ну я хочу вас...
2: То есть из спорта ребята выпадают.
0: Похвалить. Вот чисто визуально вы, конечно, производите впечатление очень крепкого, сильного мужчины в прекрасной форме физической. Чего и всем желаем нашим слушателям. Потому что считается так, что, ну, знаете, ну, 45 лет, в принципе, а чего же вставать с дивана-то? Ну, какой там спорт? Вы молодец. И действительно пример для подражания. Скажите, пожалуйста, ну, вам ведь тогда, получается, надо очень усиленно тренироваться, постоянно держать себя в форме. Нельзя просто так заниматься силовыми видами спорта от времени к времени, да? Ну, вот сегодня я решил выступать, а потом я месяц ничего не делаю. Вот как вы тренируетесь? Просто на работе сейчас тренируетесь, да, фактически, между делом? Или это иначе все выглядит?
2: Да, мне удается совмещать как бы свою работу. Я работаю тренером в тренажерном зале, сам занимаюсь, сам тренируюсь.
0: А как вот ваш день выглядит, например, тренировочный? Можете рассказать? Это же все равно режим, наверное. Как это должно выглядеть? Если уж не хотите про себя рассказывать, да, и не хотите говорить, что вы послабления какие-то себе даете. Как вообще должен выглядеть тренировочный день спортсмена, который силовыми видами спорта занимается?
2: Ну, в любом виде спорта, ну и в частности в спорте массовом, не говоря уже о спорте высших достижений, нужна регулярность и постоянность. Нужны стабильные, постоянные тренировки. Иначе форму теряешь, потом приходится долго наверстывать. А как бы чем старше становишься, тем времени на восстановление физическое. уходит мышечных кондиций, да, уходит гораздо больше времени. Приходится учитывать всю эту специфику и практически постоянно держать себя в форме. Не давать больших пауз в тренировках, иначе придется слишком много наверстывать.
0: Понятно, но есть какие-то прям вот установки, что я должен такой вот вес сегодня поднять, столько-то раз. Это как это все происходит? Как вы тренируете своих учеников? Я знаю, что у вас есть ученики. Вы же ставите какие-то планы для них, наверное, делаете. Как-то вот готовите к соревнованиям. Расскажите, пожалуйста, о своей вот еще и тренерской работе.
2: Ну, что касается воспитанников, учеников, то здесь приходится каждому спортсмену, каждому человеку подбирать свои ключики, учитывать специфику того или иного человека. Потому что все люди абсолютно разные. У них и разные возможности, и разная физиология. От каждого конкретного человека уже свою программу создавать, постоянно ее корректируя. То есть постоянно идет некий интерактив. Даются какие-то установки, какие-то задания. И в зависимости от того, как успешно все это выполняется, и нагрузки, и методики тренировок варьируются, меняются. То есть это живой процесс. Нет такой вот книжной догмы. Вот параграф 1,
0: понятно,
2: пункт 1, делаем это.
0: Ваши ученики — это ребята не с нарушением зрения, да, а какие-то другие нозологии, как я понимаю. Я говорю о учениках, которые не просто приходят подтянуть свою там форму, улучшить, а которые также участвуют в соревнованиях. Вы наверняка их подтягиваете куда-то на соревнования.
2: В настоящее время люди с проблемами со зрением приходят, занимаются общей физической подготовкой, поддержать форму, тонус.
0: На пляж подготовиться, да.
2: Ну, естественно, потянуть фигуру.
0: Да.
2: И далеко не у всех возникает желание заниматься более серьезно и уже как-то отдаваться этому делу, потому что спорт — это образ жизни.
0: Да, это верно.
2: Под спорт как бы подстраиваются все остальные нюансы всей жизни человека.
0: Понятно. Ну вот я знаю, что у вас с опорно-двигательным аппаратом какой-то парень есть, ученик, и с ментальными нарушениями. Ребята показывают хорошие результаты. Я видела в интернете фотографии, они с медалями.
2: Да, я работаю и с ребятами-опорниками, и с ментальщиками. Вот опять же, как они попали в спорт. Большинство из них просто пришло в зал из какого-то любопытства, интереса. Ну и может какие-то свои физические проблемы, какие-то задачки решить маленькие.
0: Угу.
2: Ребята начинают заниматься, постепенно так крепнут, и я уже как бы... опытным взглядом, в кавычках.
0: А не хочешь ли ты выступить на турнире, да?
2: Нет, не то, что на турнире. Просто потихоньку начинаю приобщать именно к силовым нагрузкам не физкультурного характера, а потихоньку подвожу их к спортивной тематике. Если вижу, что как бы у парня есть, или у девушки есть возможности и какие-то задатки в этом направлении, то, естественно, при их желании и согласии мы начинаем уже двигаться в этом направлении.
0: Хорошо. А, кстати...
2: А потом уже приходят и турниры, и соревнования.
0: Вот, кстати, интересно, кого больше приходит вот так вот в спорт? Все-таки это более мужской вид спорта? Или девчонки тоже хотят вот выступать на соревнованиях, вот, я не знаю, по русскому жиму, например? Или такого не бывает? И женщины туда не допускают даже? Или допускают?
2: Нет. На сегодня нет ограничений в силовых видах спорта для женщин.
0: Ограничения?
2: Женщины
0: есть?
2: И девушки выступают наравне с мужчинами. Ну и, конечно, на порядок меньше.
0: В своей категории, естественно.
2: Да, естественно. Угу. В своих возрастных и весовых категориях все выступают.
0: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то специальная диета, наверное, должна быть у спортсменов? Как люди, занимающиеся силовыми видами спорта, которые тратят огромное количество энергии, ну, естественно, и на ежедневных тренировках, и на соревнованиях в том числе, как они питаются? Что-то особенное такое надо есть? Или есть все, что едят остальные? Вы как-то... А есть какое-то секретное блюдо у вас, благодаря которому вы побеждаете?
2: Так, ну, в этом плане особых секретов нет, как бы.
0: А если есть, рассказывайте нам.
2: Если судить по себе, я питаюсь, в общем-то, с обычного стола. Ну, просто стараюсь гармонично выстраивать все пропорции между белками, жирами и углеводами.
0: Ну, калорий, наверное, больше потребляется в соревновательный период, наверное, или как?
2: Ну, калорий потребляется больше и в тренировочный, и в соревновательный период.
0: Вот это здесь... интересно. А вам тоже надо весовые категории, вам нет необходимости или надо
2: вот,
0: входить?
2: Вот это самое главное.
0: Только ты потолстел, ну, извини. Да, или как?
2: Если ты начинаешь приближаться к верхней планке своей весовой категории,
0: так,
2: или выходишь из нее, а, соответственно, более высокая весовая категория выдвигает более серьезные требования, там, и более сильные соперники, чисто физически, из-за того, что у них мышечная масса больше. И, опять же, и нормативы другие более высокие. То есть, если у тебя нет опасности, что ты вылетишь из своей родной весовой категории, пойдешь больше высокую, то здесь особых ограничений нет.
0: А ешь,
2: нет,
0: что хочешь, ешь пирожки, да?
2: Да, понятно. А если ты уже на грани, есть риск, что ты перейдешь в более высокую весовую категорию, тут уже приходится в углеводах себя ограничивать.
0: Понятно. Вот у вас и у ваших учеников какие планы на 24-й год? Он только начался. Какие турниры здесь вы планируете лично для себя, вот, например? Где вы хотите участвовать? Какой-то календарь для вас уже существует такой в голове? Или не в голове, а на бумаге?
2: Да, реально существует в любой федерации календарь. мероприятий сезона.
0: А у вас 4 федерации?
2: 4 федерации, соответственно, количество турниров, соревнований достаточно высокое. Ну вот сезон только начался, но мы уже на одном турнире уже поучаствовали. Уже выступили на открытом мастерском турнире сети фитнес-клуба World Class. 2 моих воспитанника в медалях. Первые места заняли.
0: Это греет душу, наверное, да?
2: Ну, конечно. Даже могу честно сказать, что сам я в большом спорте уже пообвыкся, уже как-то спокойнее отношусь и к рекордам, и к победам. И в этом плане...
0: А они только начинают? У них вот еще начальный этап? Либо они уже тоже маститые ребята? Как это?
2: Есть и те, и другие.
0: Ага.
2: Одни вырастают, другие только начинают. Но тренируемся все вместе, сообщаю соответственные соревнования, выезжаем все вместе.
0: Ну вот с
2: командой дружно.
0: Сколько турниров в год примерно проходит, в которых обязательно надо поучаствовать? Ну, дай бог, что без нет травм, все хорошо складывается. Я хочу просто понять, как часто вам приходится тягать это железо на результат прям.
2: Ну, более 10 однозначно, но порядка 15-20 турниров.
0: Это много, мне кажется, это много, да. Учитывая, что с 12 месяцев в году. Это серьезно, это постоянные тренировки, какие-то ограничения. Ну, послабления же вы себе даете. Отпуска же есть, люди отдыхать уезжают куда-то. Все равно же. Или это непрерывный процесс, или хочешь быть в топе, хочешь быть наверху. Давай-ка, дорогой, тренируйся, выступай. Как это у вас все?
2: Здесь ситуация разруливает именно календарь соревнований.
0: Угу.
2: То есть ты знаешь определенную дату, определенный турнир, уровень, на котором нужно выступить, соответственно, к которому ты турнир уже начинаешь готовиться. То есть это не вот так, с бухты-барахты.
0: Ну, это ясно.
2: Приехал, выступил.
0: Это чревато страшными травмами, я думаю, что если с бухты-барахты взять вес какой-то.
2: Если ты регулярно тренируешься и уже достиг определенного уровня в спорте, травма минимальная, конечно, но в том плане, что нужно постоянно форму выводить на пик к нужному числу, к нужной дате. Потому что невозможно постоянно находиться на пике формы, просто как бы из-за специфики, из-за природы человеческой, биомеханики, биохимии и всего остального. То есть есть спады физиологические, есть подъемы. И вот нужно тренировочный цикл выстраивать следующим образом, чтобы пик формы пришелся на конкретное соревнование. Особенно касается крупных турниров уже, это чемпионат Европы, мира.
0: Давайте поговорим про международные соревнования. Сейчас такие сложные времена, и наших спортсменов никто нигде не хочет видеть. Во-первых, потому что боится, я так считаю, что мы прекрасные спортсмены во многих дисциплинах, и нас как соперников просто хотят исключить. И казаться на фоне нашего отсутствия лучше и сильнее. Да, и вот так вот политика складывается. К сожалению, не получается, чтобы спорт был вне политики, а все получается иначе. Международные турниры — это какие турниры? С кем вы соревнуетесь? Кто приезжает на них сейчас? Или вы куда-то едете?
2: Ну, в данном случае в наших дисциплинах нам проще, чем олимпийцам и паралимпийцам, которых давят...
0: Страшным образом.
2: Страшным образом, абсолютно. Пытаясь любыми способами...
0: Убрать с дороги, да, не допустить.
2: Не допустить, убрать конкурентов и любое участие ребят из России, как одних из сильнейших спортсменов мира. У нас немножко проще ситуация. Мы выступаем в международных федерациях, которые проводят очень много турниров на территории России. Естественно, мы за рубеж никуда еще не выезжаем.
0: А кто приезжает к нам? Какие страны? Это наши друзья, вот ближние?
2: Нет, не только.
0: Да уже неужели американцы приезжают? Нет.
2: Рассказывайте,
0: кто.
2: Американцев последний раз я видел 6 лет назад.
0: Вот так. Кто приезжает?
2: Ну так, из Европы и Азии.
0: Сколько стран вот так вот часто принимают участие в международных турнирах? В среднем так. Ну, Россия, Беларусь, ясное дело,
2: ну,
0: наверное.
2: В настоящее время это до 20 стран.
0: Ого!
2: Нет, ну, естественно, от турнира к турниру это количество меняется.
0: Ничего себе представительство, но это просто прям вот круто. Это хорошо. Я так понимаю, мы побеждаем или не всегда?
2: Нет, не всегда. Почему же? Есть ребята как бы из того же Ирана, из Ирака медали берут.
0: Сильные спортсмены.
2: Достойно выступают, да, и составляют конкуренцию.
0: И вот опять хочу спросить. Фактически вы не встречаете ребят с ограничениями по здоровью на соревнованиях, даже из других стран? Так получается? Или все-таки приезжают, или это не афишируется просто, эта инвалидность, скажем так, на этих клубных турнирах по силовым видам?
2: Не совсем так, потому что в этих федерациях и в этих турнирах, где мы участвуем, есть одна дисциплина, предназначена именно для спортсменов с инвалидностью. Это жим штанги лежа для спортсменов с ФО, с физическими особенностями.
0: Любыми? Любыми.
2: С любыми, да.
0: И они, я прошу прощения, буду, я не знаю ничего, поэтому вот вас перебиваю, так, потому что все хочу узнать. Там может и человек с опорно-двигательным аппаратом, и незрячий спортсмен, и с ментальными, со слухом, наверное, да?
2: Совершенно верно.
0: И все будут в одной категории?
2: Ну, они будут в разных весовых категориях.
0: Так.
2: Но в виде спорта, как таково, выступать все в одном.
0: Угу.
2: Но при этом все выступают в разных условиях, в том плане, что жим лежа осуществляется с широкой доски, где жим осуществляется полностью в лежачем положении. То есть ноги находятся на скамье и фиксируются к скамье специальным ремнем.
0: Друзья,
2: то
0: обратите внимание, прошу прощения, не просто стоят на полу согнутые, да, как
2: да,
0: это бывает?
2: Да, совершенно верно. Специальная скамья жимовая,
0: так.
2: Паралимпийская, где спортсмен лежит полностью на этой скамье, и ноги ремнем притягиваются, когда скамья фиксируется.
0: А поэтому, на что это влияет? Я пытаюсь понять, почему.
2: Инвалиды-опорники. Кто-то вообще не имеет конечности или части. Ребята-ампутанты. Или функциональность нарушена нижней конечности. То есть ноги не работают должным образом. Поэтому, чтобы снивелировать все эти особенности.
0: То есть я верно понимаю, если ноги, так физически, скажем, стоят на полу, там больше вот этот рычаг, можно больше приложить усилия, оттолкнуть, да?
2: Нет, просто больше опора.
0: Больше опора, все, вот-вот верно.
2: Больше групп мышц участвует.
0: Я поняла.
2: Непосредственно в движении подъема штанги.
0: Я поняла.
2: Здесь все выравниваются.
0: И много приезжает вот именно вот в этой категории выступать ребят из-за рубежа к нам в Россию?
2: В этих категориях иностранцев мало, очень мало.
0: Понятно. Наши парни рубятся.
2: Да, парни и девчонки.
0: Парни и девчонки.
2: Ну, кстати, выступают и ветераны.
0: И ветераны-девчонки, вы хотите сказать?
2: И девчонки. Девчонки по 70-75 лет выступают.
0: Вы шутите?
2: Да нет, на полном
0: вот
2: серьезе.
0: Вот это да. Вот это очень круто.
2: В этом плане, в возрастном плане ограничений нет. Только весовые категории. Но опять же, они выступают в своих возрастных и весовых категориях.
0: То есть ограничения, чем старше возраст, тем ниже, наверное, предлагаются вот эти вот весовые какие-то?
2: Нет. Да? Или нет? Нагрузки выбирает сам спортсмен, насколько он способен. Вес заказывает сам спортсмен.
0: А весовые категории просто... имеют вес самого спортсмена?
2: Нет.
0: А что? Расскажите, тогда не поняла. Как зависит возраст и весовая категория? Что это?
2: Нет, весовая категория, да, это определяется весом спортсмена. Я имею в виду нагрузку, с которой человек выступает.
0: И можно любой вес назвать, в котором ты уверен?
2: Да, который ты способен
0: поднять. И вот оттуда берутся рекорды, как я понимаю. То есть приходите вы и говорите, а вот такой, говорит, да нет, ну не может быть. И говорит, а вот да. Вот сколько у вас на сегодняшний момент, вы считаете сами? Я видела статью 2014 года, где было сказано, написано, не знаю, правда, неправда, 200 медалей у вас было только в 2014 году, сейчас 2024. Там, наверное, уже не считать надо, а вешать килограммами, да?
2: Я именно так и говорю обычно.
0: Сколько это весит, ваши награды?
2: Считать очень сложно и ни к чему, я считаю.
0: А сколько у вас рекордов? Я видела 26 цифру или уже больше?
2: Сейчас уже больше. Да.
0: То есть вы каждый раз практически, вы все равно идете вверх. Хоть вы так и сказали, что я уже повыкся в большом спорте, ну, как бы уже мне больше ученики, чтобы мои показали. Вы все равно эту планочку поднимаете постоянно для себя.
2: Ну, дело в том, что кто-то выступает в одном виде спорта, и там как бы вот он потолок, выше которого не прыгнешь, там всего достиг уже, все смог, все получил.
0: То есть человек, если он не киборг, выжил, а просто человек, он просто больше не может показать результат выше, соответственно.
2: Нет, в плане того, что ты, допустим, победил на чемпионате Европы, на чемпионате мира, у тебя титул есть уже. Да, в плане рекордов ты не ограничен, все зависит от тебя.
0: Да, это, конечно, круто, но ваши ученики еще не считают, как я понимаю, медали килограммами, они еще не перешли на тот уровень, но мы искренне верим.
2: Не, ну почему же?
0: Уже считают?
2: У меня есть парнишка-ментальник, который уже стал и мастером спорта, и вот в декабре прошлого года он выполнил норматив мастер спорта международного класса.
0: Это
2: сейчас
0: здорово.
2: Оформляем звание ему.
0: И я так верно понимаю, что это по-здоровому оформляется?
2: Да,
0: а не...
2: да, да, да, да.
0: Потому что все-таки разница некоторая есть, как бы там ни было. Это спортсмены понимают?
2: В этом плане никаких подбажек нет.
0: Круто. А были какие-то у вас, как у тренера, разочарования какого плана? Вы в человека вкладываетесь, он ходит, занимается вроде, а потом вот по каким-то причинам лень ему, не объективным там, да, а вот ушел. Бывало такое? Либо если пришел, полюбил вот ты железо, то все, это навсегда с тобой.
2: Честно говоря, в случае, чтобы человек бросил просто так, что надоело, неинтересно, и не хочу, такого не было.
0: В силовые виды спорта
2: влюбляются. Из спорта уходит только по каким-то объективным причинам. Я даже не скажу, что именно в силовых,
0: вообще,
2: в любом спорте. Это характерная ситуация для любого вида спорта.
0: Ну, наверное, если человек еще поднимался на пьедестал, это, наверное, такая эйфория, это такое наслаждение, когда ты победил, превозмог себя, обстоятельства, какие-то физические законы вот, природы, и ты это можешь. Наверное, отказаться просто так, без основания, это странно было бы. Поэтому я понимаю.
2: Могу еще добавить, наверное, избитую фразу, что спорт, ну, особенно большой спорт, это тоже допинг, от которого просто так не откажешься и не слезешь.
0: Такие эндорфины.
2: Могу сказать больше по себе. Четко знаю. Если я не потренировался неделю,
0: то все болит?
2: Мышцы конкретно начинают болеть.
0: Вот
2: та самая ломка.
0: Ага.
2: То есть мышцы привыкли к жизни в таком режиме, в такой работе. И без работы они уже начинают требовать просто нагрузки.
3: Я вас понимаю. Ну и вот давайте тогда немножко поговорим с высоты вашего опыта и собственного, и ребят, с которыми вы занимаетесь. Все-таки силовые виды спорта — это средство реабилитации, либо это очень вредит здоровью, и не надо говорить, что вы там что-то себе поправляете, это просто что-то другое. Или это все зависит от степени. Все же вот, кто ко мне приходит в студию, кажется, сразу со своими видами спорта, каждый свое начинает говорить и убеждать, что да, это класс, но ничего, что травмы, но это прям супер. А по-честному, вот ребенку можно посоветовать, вообще с какого возраста заниматься силовыми видами? Если есть сразу какие-то там заболевания такие явные, говорит ли, что ты знаешь, ты ходи в тренажерку, и прям все у тебя, вот давай-ка тягай железо, все будет хорошо. Либо это не так?
2: Ну, вы знаете, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Благо, приличной физической нагрузки или зло. Здесь очень много нюансов и тонкостей. Начинать надо с того, что нужно четко для себя понимать свои проблемы со здоровьем и насколько допустимо в состоянии конкретного человека, в его здоровье, занятие именно этим видом спорта. Просто есть категории заболеваний, специфика заболеваний, которые категорически просто однозначно противопоказаны.
3: Вот по зрению так точно я знаю такие вот диагнозы, где категорически не допустят к соревнованиям даже. Вот
2: даже в моей ситуации я консультировался с 4 профессорами. Вот именно
3: можно или нельзя,
2: по тематике именно этого вопроса. То есть один сказал строго «нет», трое других сказали, что
3: «рискни» или «попробуй».
2: В принципе, это ничего не поменяет.
3: Но это ваше личное решение все-таки.
2: Естественно, как человек, который привык жить и бороться, а не тлеть и прозябать.
3: Вы решили?
2: Я выбрал
3: вот так.
2: Вполне естественно путь борьбы. И при этом убедился, что как бы мои проблемы со зрением, в частности, не ухудшились. То есть как была динамика медленная на ухудшение, по природным причинам, независимо от меня. То есть эта динамика не нарушилась. То есть она не ускорилась, не замедлилась. Но в общем плане любые занятия спортом идут все-таки на пользу, по большому счету. Но опять же, все...
3: Физкультурой или спортом?
2: Вот именно, это ключевой момент. Все будет зависеть от уровня нагрузок.
3: Угу.
2: Если на уровне физкультуры и фитнеса легкого, это одно дело. Здесь можно практически всем. Но у кого нет очень строгих противопоказаний, это будет однозначно польза.
3: Но спорт это надо уже думать, решать.
2: Массовый спорт. Здесь уже нужно крепче задуматься, да, на самом деле.
3: А высших достижений так
2: это... А спорт высших достижений, ты однозначно рискуешь. Ты как бы или пан, или пропал.
3: Понятно.
2: Решаешь для себя сам.
3: А скажите, вот соревнования эти многочисленные, как вы говорите, там от 10 до 20 по-разному может быть. Каждый раз какое-то медицинское обследование вы проходите, какие-то там с вас требуют документы, справки. Как вообще людей с инвалидностью допускают до таких соревнований? Вы подписываете какие-то бумаги, что вы на все согласны и готовы, и не предъявляете никому претензий. Как это происходит?
2: Скажу честно.
3: Да. У нас честный разговор. Да.
2: На прямоту будем разговаривать. Да. Сегодня можно купить или слепить любую справку.
3: К сожалению, да.
2: Поэтому... В спорте каждый человек, естественно, если он дружит с головой, сам следит за своим здоровьем, поддерживает его, контролирует. А при участии в турнирах, начиная от средних и до высших турниров в высшей степени сложности, там именно пишется расписка, что спортсмен берет на себя всю ответственность за возможные травмы и увечья, которые он может получить на этих соревнованиях. То есть человек решает для себя сам.
3: Понятно.
2: Но в то же время как бы...
3: При этом есть страховка, наверное, медицинская или нет страховки?
2: Это добровольно. Угу. Если ты хочешь, то страхуешься. Если нет, то нет.
3: Ну, человек с инвалидностью больше сложностей в этой ситуации с получением страховки для участия в соревнованиях по поднятию тяжести
2: конечно.
3: Нереальных.
2: Здесь человек просто сам должен для себя все эти обследования проходить регулярно. Чтобы не упустить как бы, момент, если начались какие-то ухудшения и проблемы со здоровьем.
3: То есть в ваших федерациях, если, допустим, мы берем большой спорт и федерацию спорта слепых, человек, попавший в сборную команду, естественно, перед соревнованиями он обязательно проходит ряд каких-то мероприятий тренировочных, и УМО он проходит, углубленное медицинское обследование. А как у вас? У вас же по-другому это. То есть там никто не регламентирует, ты обязательно должен медицинские совместно как-то так вот пройти там с какой-то командой, не командой, обследование. Что такое? Нет? Этого.
2: Ну, понимаете, подразумевается такая ситуация, что как бы чайник на спортивном жаргоне не пойдет на серьезные соревнования под серьезные нагрузки и не закажет себе вес, который он не в состоянии поднять. То есть выступают люди с определенным уровнем подготовки.
3: Которые готовятся сами. Но готовятся они сами, да? Все вот эти, собственно, сборы учебные организовываете вы сами себе, как говорится.
2: В нашей ситуации, да.
3: В вашей ситуации.
2: Все зависит от тренера. Любая федерация — это общественная организация.
3: То есть бывает так, что...
2: Которая живет на взносы, на пожертвования. Понятно. Государство в этом не участвует никак. Соответственно, и не финансируется государство.
3: То есть это все ложится, естественно, на плечи вот, собственно, либо самих спортсменов, либо вы находите спонсоров, каких-то бизнесменов, которые готовы там, поддержать, или увлечены этим видом спорта.
2: Совершенно верно, именно так. То есть и поездки, и проживание, и питание, как бы все за свой счет.
3: Понятно.
2: Даже более того скажу. Открою.
3: Конечно, нет, ну, мы говорим о очень
2: небольшие интересной... секретики, специфики.
3: Да, интересные специфики силовых видов.
2: Государство у нас финансирует, к сожалению, только олимпийские виды спорта, которые приносят престиж, репутацию страны.
3: А не паралимпийские, ну извините.
2: Это уже дело самих федераций, которые выживают и существуют, насколько они сами могут. Здесь членские взносы годовые. Федерацию.
3: То есть вы платите еще и членские взносы обязательно, да?
2: Угу. То есть годовой членский взнос заплатил, имеешь право выступать на любом турнире данной федерации.
3: Но при этом оплачивая проезд, проживание, питание, там все услуги какие-то,
2: и
3: да?
2: И не только.
3: И не только.
2: Скажи более того. За участие в соревнованиях по нашему профилю взимаются так называемые добровольные стартовые взносы. Ну, слово добровольные — это чисто символические.
3: Ну, обязательные, понятно. А призовой фонд есть как таковой? Победители получают что-то? Ну, какие-то денежные призы помимо медалей в килограммах. Но это же не килограммы золота. А есть ли какие-то в таких интересных дисциплинах какие-то денежные призы, например, или ценные подарки?
2: Денежные премии предусмотрены только на турнирах высшего уровня, высшего разряда. И то не на всех. И опять же, денежные премии там разыгрываются между спортсменами без учетов и возрастов, и физических особенностей. То есть там разыгрывается просто так называемая абсолютка, абсолютная.
3: Понятно.
2: Абсолютный зачет.
3: То есть это сделать средством заработка, ну, точно невозможно. Вот мы говорим о том, что, наоборот, надо вкладываться и просто быть, как вы сказали, не знаю, наркоманом и любить это неотчаянно, самозабвенно.
2: Просто быть фанатом этого
3: Быть фанатом, жить в этом. И...
2: Да, вариться в этом соку, именно так, в этом бульоне.
3: Это здорово. Но, видимо, наверное, это еще и секрет побед, потому что если бы все было только ради денег, вряд ли бы кто-то стал так ломаться, скажем так.
2: Нет, на самых крупных турнирах, вот, на чемпионатах мира, допустим, Федерации ВРПФ, приз за победу в абсолютном зачете — это крутой джип.
3: Ого! Ну, все-таки это же зрелищно. Что эти зрители бывают на соревнованиях?
2: Зрителей, ну, к сожалению, не так много. Но во многих ситуациях спортсмен приезжает не один.
3: С группой поддержки.
2: С группой поддержки. Или члены семьи, или друзья, товарищи. Или люди, которые по тем или иным причинам просто не могут в этом турнире поучаствовать, но хотели бы.
3: Хотели бы. Просто посмотреть, да, побыть рядом.
2: Ну,
3: да.
2: Конечно,
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро Достоевская прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: В эфире программа «Аудиокнига».
8: Предлагаем вашему вниманию архивную запись. Страницы повести Валентина Распутина «Василий и Василиса» читают Тамара Макарова и Михаил Ульянов. Запись фирмы «Мелодия» 1984 года.

Василиса просыпается рано. Летом ее будут петухи, а зимой она петухам не доверяет. Из-за холода они могут проспать, а ей просыпать нельзя. Некоторое время она еще лежит в кровати и думает, что сегодня ей надо сделать то-то, то-то и то-то. Она как бы прикидывает день на вес, тяжелым он будет или нет. После этого Василиса вздыхает и опускает с деревянной кровати накрашенный пол ноги. Кровать вслед за ней тоже вздыхает, и они обе успокаиваются. Это полусонное, полубодрствующее состояние длится у нее недолго. Она не замечает его. Для нее это всего один шаг от сна к работе. Один, единственный шаг. Одевшись, Василиса срывается и начинает бегать. Она затапливает русскую печь, лезет в подполье за картошкой, бежит в амбар за мукой, ставит в печь разные чугунки, готовит пойло для теленка, дает корм корове, свинье, курам, доит корову, процеживает сквозь марлю молоко и разливает его по всевозможным банкам и склянкам. Она делает тысячу дел и ставит самовар. Она любит ставить самовар. Первая волна работы схлынула, рань прошла, и теперь Василиса по привычке испытывает жажду. День у нее разделяется не на часы, а на самовары. Первый самовар, второй, третий. На старости лет чаепитие заменяет ей чуть ли не все удовольствия. Она еще бегает, возится с чугунками, а сама все время посматривает на самовар. Вот он уже посапывает, вот начинает пыхтеть, а вот забормотал, заклокотал. Василиса переносит самовар на стол, садится к нему поближе и вздыхает. Она всегда вздыхает. Вздохи у нее имеют множество оттенков. От радости и удивления до боли и страданий.

0: Василий поднимается не рано. Рано ему подниматься незачем. Единственное, как в бане, маленькое окошечко в его амбаре на ночь занавешено. Василий не любит лунный свет. Ему кажется, что от луны несет холодом. Кровать стоит изголовьем к окошку. По другую его сторону стоит столик. У дверей на гвоздях развешаны охотничьи рыболовные снасти. Поверх них полушубки и телогрейки. Просыпаясь, Василий сдергивает с окна занавеску, жмурится от врывающегося света, а привыкнув к нему, заглядывает в окно. Как там со снегом, с дождем, с солнцем? Он одевается молча, совсем молча. Не пыхтит, не кряхтит, не стонет. Когда Василий входит в избу, Василиса не оборачивается. Он садится у другого края стола и ждет. Не говоря ни слова, Василиса наливает ему стакан чаю и ставит на середине стола. Он придвигает стакан к себе и отпивает первый обжигающий горло глоток, который уходит внутрь твердым комом. Василиса пьет чай в прикуску с сахаром и рафинадом. Василий пьет без сахара. Он его не любит. Он выпивает свой чай и ставит стакан на середину стола. Василиса берет стакан, наливает и опять ставит на середину. Они молчат. На кровати у стены, скрючившись, спит Петр, последний сын Василия и Василисы. Его голые колени выглядывают из-под одеяла. Так всегда, и зимой, и летом. Василиса вздыхает и наливает себе еще стакан чаю. Василий ставит свой стакан на середину стола, поднимается и уходит. Вот уже почти 30 лет Василий живет в амбаре, среднем среди трех, стоящих одной постройкой. Амбар маленький, чистый, без сусеков, сладно сделанным, как в избе, полом и хорошо подогнанным потолком. Летом раньше в нем спали ребята, но это было давно, очень давно, еще когда Василий жил в избе. На зиму он ставит к себе в амбар железную печку. 5 лет назад Петр провел к нему свет, но с тех пор ласточки почему-то перестали вить гнезда под дверью амбара и куда-то переселились. В первое время Василий огорчался, он любил наблюдать за ними, но потом привык и без них. Только раз в день, еще когда молодые спят, Василий заходит в дом. И Василиса наливает ему стакан крепкого горячего чая. Она сидит у одного края стола, он у другого. Они молчат. Ни разу они не сказали ни слова, будто не видят друг друга. И только по стакану, который ставится на середину стола, каждый из них знает о присутствии другого. Они молчат, и это не натянутое молчание. Это даже вовсе не молчание. а обычное физическое состояние без слов. Когда слов никто не ждет, и они не нужны. Обедает и ужинает Василий у себя в амбаре. У него есть кое-какая посуденка, и он давно уже сам научился готовить. Правда, его стряпня бесхитростна. Все больше каши да макароны вперемешку с консервами. Но иногда, если повезет на охоте, бывает и свеженина. В такие дни на довольствие к нему переходит и Петр. То и дело он бегает в избу за сковородой, за солью, еще за одной вилкой, еще за одним стаканом. У амбара вьются ребятишки. Тут и Петрин Васька, названный в честь деда. И все трое Настиных. Настя, средняя дочь Василия Василисы, живет в этом же доме. Но в другой половине. Дом разделен на две половины, и меньше досталось Насте. Через три дома живет и старшая дочь Анна. Она замужем за учителем. Василий не скупой. От добычи он оставляет себе немного. Ему многое не надо. Самый большой кусок он отдает Насте. Ей приходится хуже других. Трое ребятишек на шее. Мужика нет. Петр отрубает для себя кусок сам и сразу же, чтобы не мозолил глаза, уносит его в свой амбар. Оставшееся мясо Василий делит пополам и одну велит ребятишкам отнести Анне. Ребятишки убегают всей гурьбой. Тогда-то и появляется сковорода со свежениной, с еще шевелящейся от жара, с побрызгивающим и потрескивающим салом, с поджаренными до корки боками больших кусков. Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит ее так, как будто сам ее сотворил, сам разместил и наполнил всеми богатствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет шишку до самого снега. Затем сразу же наступает пора промысла. Василий промышляет белку и соболя. Дважды до Нового года и после Нового. Весной опять орехи. После снега шишка паданка валяется под ногами. В мае можно брать черемшу. В июне грех не половить таежных красно-черных хариусов. В июле поспевает ягода, и так каждый год. К нему приходят мужики, допытываются. Как считаешь, Василий, будет нонче орех, аль нет? Если кедровка не съест, то будет, хитро отвечает он. Ну, понятно, мнется мужик. Через неделю пойду на разведку, погляжу. Не вытерпев, говорит Василий. Вот тогда можно сказать. А сейчас сам видишь, в амбаре сижу. Отсюда не видать. Он нигде не работает. Тайга его кормит и одевает. Пушнины он сдает больше всех. Ореха в урожайные годы набивает по 5-8 кулей. Еще с зимы ему идут письма от лесоустроителей из Литвы и от геологов из Москвы, из области, чтобы он согласился налито пойти к ним проводником в экспедицию. Как правило, предпочтение он отдает литовским лесоустроителям. Ему интересно наблюдать за людьми из другого народа и запоминать их мудреные слова. Поднимаясь после привала, он, не сдерживая довольные хитрые улыбки, говорит «Ай нам!». И литовцы смеются и идут вслед за ним. Лесоустроители нравятся Василию еще и тем, что они специально учились, чтобы привести тайгу в порядок, и никогда не пустят в леса пала. А геологи чувствуют себя в ней постояльцами, и могут напакостить, повалить из-за десятка шишек богатющий кедр или не притоптать костер.
1: Случилось это года за два до войны. Тогда Василий вдруг задурил. Через день, да каждый день, приходил домой пьяный. А как-то раз попытался избить Василису. Схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся. В последнюю секунду под руку Василисе попался

Сразу же пришел Василий. И Василиса не стала его выгонять. Не до того было. Он сел на лавку у двери, положил руки на колени и молчал. Видно, одному в амбаре молчать было невмоготу. Через 3 дня он опять пришел, уже собранный, с мешком. Мешок он оставил у дверей, сам прошел на середину горницы. Все встали. Василиса тоже. Василий, сморщившись, потерянно махнул рукой и стал неловко тыкаться лицом в ребячьи плечи. Потом он подошел к Василисе и остановился перед ней. Ребята смотрели на них и мучительно ждали. «Василиса, — хрипло сказал Василий, — не суди меня более. Убьют, поди. Ты тут, ребят, того». Василиса первая подала ему руку. Василий пожал ее и, не договорив, ушел. Он аккуратно прикрыл за собой ворота и зашагал к сельсовету, где фронтовиков ждали подводы. Потом подводы выезжали прямо со двора. Василиса проводила на войну 2 старших сыновей и дочь Анну. Каждый из них садился в сани или в телегу еще во дворе, и Василиса сама открывала ворота, прижимала фартук к губам и, крестясь, смотрела, как из дворов одна за другой выезжают подводы и медленно двигаются по улице за деревню. Как, хватаясь за них, голосят бабы. Василиса не ходила за деревню. Она стояла у ворот. А потом закрывала за собой ворота, словно запиралась от новой подводы. Один из сыновей не вернулся совсем, а другой вернулся, но сразу же уехал в город и теперь живет там. Василий пришел позже всех. Была уже осень. В деревне копали картошку. Василиса только что принесла на себе мешок и собралась высыпать картошку в подполье, когда прибежала Настя. «Мама, отец приехал. Идет». Василиса выпрямилась. «Живой, выходит, остался». Рассуждая сама с собой, неторопливо сказала она. А вот Сашку убили. Не развязывая мешка, она сбросила его в подполье и вздрогнула, когда он ударился о твердое. Раздражаясь все больше и больше, Василиса ушла в горницу. Переодеваться она не стала ни к чему. Когда на крыльце послышались шаги, она готова была ругаться. Василиса не могла понять, устала она или ее тошнит. «Это я, Василиса, — сказал Василий от порога. И она опять вздрогнула, потому что давно не слышала его голоса. Она молчала, но ее лицо, готовое к ответу, не выдерживало, и она

0: подчиняясь этой готовности, произнесла: «Сашку убили». Василий кивнул. Больше она ничего не сказала. Слава богу, прибежали ребята. Ей можно было уйти во двор и заняться своими делами. Потом пришли гости, мужики, тоже вернувшиеся с войны. А Василиса сидела на кухне, пока не устала сидеть. Тогда она зажгла лампу, полезла в подполье и стала перебирать картошку. Когда Василиса устала и вылезла из подполья, делать ей больше ничего не хотелось. Она позвала Настю и сказала: «Иди, прибери отцу в амбаре». «Мама!» — голосом упрекнула Настя. «Иди!» — сказала Василиса. «Не твое дело». Почти сразу же в кухню пришел Василий. «Не хошь, стало быть, простить?» — спросил он, вставая прямо перед Василисой. «Не хошь. А я, Василиса, тебе гостинец привез, но все не знал, как поднести». «Не будет нам житья вместе», — сказала Василиса. «Я, Василий, один раз сделанная, меня не переделать».
1: «Война всех переделала», — тихо возразил Василий.
0: «Война, война», — повторила Василиса. «Война на горе, а не указ. Она и так из баб мужиков понаделала. Когда это теперь новые бабы нарастут? Похоронить ее надо скорее, войну твою». Она вздохнула. Василий попытался ее обнять, но она отстранилась, и его руки провалились в воздухе. «Незачем это», — сказала она, отходя. «Я, Василий, спеклась. Меня боли греть ни к чему». Когда он ушел, она боялась, что ей захочется плакать. Но плакать совсем не хотелось, и она осталась довольна. Ту ночь она уснула быстро, и ее сон был спокойным. А утром, поднявшись, Василиса увидела, что на улице лежит густой непроглядный туман. Ей захотелось снова лечь в постель и уснуть.

0: После войны Василий дома жил недолго. Он дождался лета и уехал на Лену, на золотые прииски. Прощаясь, он давал понять, что вернется не скоро, может быть, не вернется совсем. Кто знает, разбогатеть он хотел, или не в моготу ему стало жить рядом с семьей, да совсем отдельно от нее, как прокаженному. Перед отъездом Василий отдал Петьке все свои ордена и медали, наказав беречь их пуще глаза, постирал с вечера гимнастерку и пошел в деревню прощаться. В тот день он был разговорчивый и веселый, обещал всем присылать деньги, а на утро замолчал, будто уехал раньше срока. На пароход Василия провожали Настя и Анна. Петька где-то забегался и опоздал. Спустили трап, Василий заволновался. Как-то рассеянно он пожал руки дочерям и ушел. Через минуту они увидели его на палубе, но он уже не смотрел на них. Пароход трижды прогудел и отчалил. И Василий, уезжая, по-прежнему стоял на палубе и, кажется, все так же никуда не смотрел и ничего не видел. Василий вернулся на другое же лето после своего отъезда. Удачи он на приисках не добыл, денег тоже. Он приехал исхудавший и обовшививший в одной гимнастерке, которую Настя потом долго парила и проглаживала. Неделю Василий отсыпался в амбаре, никуда не выходя и ни с кем не разговаривая. Потом снарядился и ушел в тайгу.
1: Страницы повести Валентина Распутина «Василий и Василиса» читают Тамара Макарова и Михаил Ульянов.
0: Василий и Петр женились в один год. Даже в один месяц. Петр, которому тогда едва исполнилось 20 лет, привел в дом с нижнего края деревни Таню, дочь кузнеца. Василий привел в амбар чужую, не деревенскую, которая как-то ненароком забрела в деревню и задержалась, переходя из избы в избу и обшивая баб сарафанами да платьями. Мастерица она была хорошая, за шитье брала недорого, и заказы поступали к ней один за другим. Рассказывали, что новенькая приехала с Украины, чтобы разыскать сына, потерявшегося в войну. Да вот на обратную дорогу денег ей не хватило, и она решила приработать. Где и как они с Василием сговорились, никто не знал. Петру уже сыграли свадьбу, на которой больше всех пела и плясала Настя. Прошли октябрьские праздники, выпал запоздавший в ту осень снег. Василий, собиравшийся перед этим на промысел, вдруг приостановил сборы и позвал к себе Петра. «Ты эту пришлую видел?» — спросил он сына, не глядя на него. «Это которая шьет?»
2: «Ага».
0: «Видел, она ж по деревне ходит».
2: «Хочу взять ее к себе», — сказал Василий и повернулся к Петру.
0: «Да ты что, отец? Серьезно?» — не сдержавшись, удивился Петр.
2: «А чего? Нельзя мне, что ли?»
0: «Да почему нельзя?» – забормотал Петр, не зная, что сказать. Конечно, ты еще не старый. Ну, кто говорит, что нельзя?
2: Дело не в том, старый или не старый, невесело поправил Василий. Надоело мне самого себя обстирывать, самому себе кашу варить. Живу, как арестант. Хозяйка нужна. Вот какое дело. Они помолчали. Заходи перед вечером завтра. Свадьбу, стало быть, сыграем. Я Насте накажу, чтоб сготовила.
3: Дома Василиса хлопотала на кухне. «Мать!» — возбужденно закричал Петр, входя. «У нас отец женится!» «Но!» — бесстрастно откликнулась Василиса. «Точно говорю, завтра приведет. Пускай Хоштышу разженится, я к нему никакого касания не имею. Обидно, поди!» Полуумная она, раз идет за него, доброй не пошла бы. Новую жену Василия звали Александрой. И была она не намного старше Анны, его первой дочери. Василиса впервые увидела ее утром из окна, когда Александра, припадая на одну ногу, шла через двор. «Да она хромоножка!» — обрадовалась Василиса. «Я говорила, доброе за него не пойдет, так и есть. Теперь они заживут, черт-черт врага не обломит». В первое время Александра нигде не показывалась, отсиживалась в амбаре. Василий сам кипятил чай, сам ходил в магазин, но и он тоже старался лишний раз на улицу не выходить. Вскоре они встретились. Жить в одном дворе и совсем не встречаться было невозможно. Александра, выйдя из амбара, вдруг прямо перед собой увидела Василису и в нерешительности остановилась, не зная, как быть. Василиса с интересом разглядывала ее и ждала. «Здравствуйте!» — совсем растерявшись, чуть слышно поздоровалась Александра. «Вот оно как!» «Здрасте, значит!» — удивилась Василиса и рассердилась. «А чаю не хотите?» «Ишь ты! Здрасте! Обходительная какая!» Она долго не могла успокоиться. Ворчала на Петра, через стенку накричала на Настю, на весь дом гремела посудой. Ей казалось, что ее оскорбили, а она не сумела ответить как следует. Она на все лады повторяла злополучное «здрасте», произнесенное Александрой, словно оно не переставало ее жалить. Настя подружилась с Александрой и уже через месяц звала ее Шурой. А потом у Насти застучала машинка. Это Александра шила ее ребятишкам рубашонки, штанишки, и они, несмышленыши, бежали хвастаться об новой к Василисе. Заглянув на стук машинки один раз, зачастила в Настину избу и Таня. Тоже что-то кроила, шила, а потом появлялась в новом халате, в новой юбке. Василиса хмурилась, молчала. Через стенку было слышно, как на той половине избы разговаривали, смеялись. Василисе казалось, что никто ее больше не замечает, никто с ней не считается, а только терпит. Мол, живешь, ну и живи. Василиса умолкала, уходила в себя. Однажды, после Нового года, когда Василиса ушла в гости, Александра наконец-то осмелилась войти в избу. Сама бы она ни за что, даже через порог не переступила. Да ее позвала Таня, чтобы помочь ей разобраться в какой-то выкройке. Они разговорились, потом Александра выглянула в окно и ахнула. Василиса закрывала за собой ворота. Александра метнулась в дверь, но проскочить незамеченной мимо Василисы не успела. «Это еще чего?» Увидев ее, закричала Василиса. «Ах ты, супротивица! В избу захотела! Я тебе сейчас покажу дорожку! Я тебе...» «Меня Таня позвала», пыталась оправдаться Александра. «Мало ей амбара», гремела Василиса, торопливо осматривая двор, словно подыскивая палку. «Мало ей Наськиной половины сюда захотела». «Чтоб больше эта хромая нога сюда не ступала», строго выговаривала Василиса Тане. «Покуда я здесь хозяйка, а не она. У меня без нее кровь порченная. Моя судьба не сладкая была. Вот умру, еще помянете меня». Она сняла с головы платок, который снимала редко, и стала гребешком расчесывать свои седые волосы. Таня, напугавшись, забилась на кровать и молчала. «Сейчас бы квасу попила», — неожиданно сказала Василиса Тане. «А квасники есть?» — обрадовалась Таня. «Я бы поставила». «Нету», — вздохнула Василиса. Со временем Василиса, кажется, стала привыкать к Александре. Она уже не ворчала, не злилась, а, встречая ее, отводила глаза и молча проходила мимо. Она стала молчаливой, задумчивой. По вечерам, убравшись по хозяйству, уходила к старухам на чай и возвращалась только ко сну. «Ты у нас, мать, не заболела?» — спрашивал Петр. «Есть кады мне болезнями заниматься», — неласково отвечала она и уходила. Потом выяснилось, что Василиса писала письмо среднему сыну, который жил в 30 километрах от деревни в леспромхозе, чтобы он взял ее к себе. Но переселиться на новое место она так и не решилась. Как-то раз Василиса пошла посмотреть, есть ли кто у Насти дома. Открыла незапертую дверь и вдруг замерла. В комнате кто-то плакал. Осторожно ступая, Василиса воровато заглянула в комнату. На кровати, зарывшись головой в подушке, лежала Александра и всхлипывала. «Э, он как!» — удивилась Василиса. «Плачет». Она подождала, но Александра все не успокаивалась. Василиса подумала и подошла к самой кровати. «Слезами горе не зальешь, негромко, чтобы только дать о себе знать», — сказала Василиса. Александра испуганно вскочила и села на край кровати. «А может, горе-то и нету?» — продолжала Василиса. «У баб, как у курицы, глаза на мокрое место поставлены». Александра, не переставая всхлипывать, по-прежнему смотрела на нее с испугом. «Пойдем-ка, бабонька, ко мне», — вдруг предложила Василиса. «Я самовар поставлю, чай попьем». Александра, отказываясь, замотала головой. «Пойдем, пойдем, не репенься», — решительно сказала Василиса. «Я на тебя зла не имею, и ты на меня не имей. Нам с тобой делить нечего». Она привела ее в дом и усадила у стола. Александра то всхлипывала, то начинала икать. Не могу я, когда баб плачут. Обращаясь к опешившей Тане, которая лежала в кровати, объяснила Василиса. Для меня это нож острый по сердцу. Жизнь как пятак. С одной стороны орел, с другой решка. Все хотят на орла попасть, а того не знают, что и с той, и с другой стороны он 5 копеек стоит. Эх, бабоньки, бабоньки. Много плакать будем, сырость пойдет. А от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо? Она ушла на кухню и загремела там самоваром. Ну, вернувшись, спросила она у Александры и показала в сторону амбара. Он ли, чё ли? Нет, замотала головой Александра. Это из-за мальчика, из-за сына. Она взглянула на Василису и умолкла. Ты расскажи, расскажи, попросила Василиса. Легче будет. Легче не будет. Я чай подожду, чтобы запивать. Так не могу. Александра помолчала, но почти сразу же, не вытерпев, стала рассказывать. Ему было 4 годика, совсем маленький. Меня взяли в трудармию, а он остался с моей мамой. Их без меня эвакуировали. Я долго не могла попасть в город. Пришла, а их нету. Она опять всхлипнула. Скоро чай будет, напомнила Василиса. Маму дорогой ранила. Ее сняли с поезда. А его повезли дальше. Говорили, что в вашу область. Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось 10 лет, снился 10-летним. Когда исполнилось 15, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: «Мама, дайте мне свое родительское благословение. Жениться хочу». «А ты?» — вся подавшись вперед, спросила Василиса. «А я ему отвечаю: подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись». «А скоро ты меня найдешь?» — спрашивает он. «Ой!» — ахнула Василиса. «Скоро, говорю, сынок, очень скоро». Он и пошел от меня. «Ау!» — кричит. «Мама, ищи!» Василиса, замерев, ждет продолжения. Александр молчит. Так и ушел. Ушел. А не сказал, где искать-то? Нет. Спросить надо было. Допытаться. Александра бессильно пожала плечами. Они пили чай и разговаривали. Потом разговаривали уже после чая. А через несколько дней рано утром Александра зашла к Василисе прощаться. «Собралась я, — грустно сказала она, — пойду дальше». «С Богом! — благословила ее Василиса. — Иди, Александра, иди. Земля у нас одна, так и иди по ней. А я за тебя молиться буду». Она вышла проводить ее за ворота и долго смотрела ей вслед, как когда-то в войну, когда провожала ребят.

0: В то утро Василий впервые пришел к самовару. Василиса налила ему стакан чаю и поставила на середину стола.
1: В последнее время Василий все чаще и чаще жалуется на поясницу. Он сидит на кровати и, раскачиваясь, пробует размять спину. При этом он морщится и кряхтит. На его измученном лице в рыжей щетине блестят капли пота. Ух, стонет он, подсидела окаянная, скараулила нечистая сила. Хошь бы на минутку отпустила. Обессилев, Василий ложится и закрывает глаза. Спокойно лежать он тоже не может и опять приподнимается. «Васька!» — кричит он в открытую дверь. Никто ему не отвечает. «Васька!» Васьки нет. После работы к Василию приходит Петр. «Ты накажи Ваське, чтоб заглядывал ко мне, — говорит Василий, — а то круглый день один. Умру, и никто глаза не закроет. Как у тебя, — спрашивает Петр. Че как? Сам видишь как. Вся спина к низу опускается. Хошь караул, кричи. Врача надо. Врача, врача, — злится Василий. Была вчера фельдшерица, а толку сколько? Я ей говорю, поясница болит, она глазами хлопает. Она до меня знать не знала, что у человека поясница есть. Что она тебе сказала-то? А, ничего. Постукала и ушла, как на экскурсию сходила. Завтра, говорит, приду, и все идет. Он откидывается к стенке и стонет. Наконец опять пришла врачиха и сказала, что Василия надо везти в районный центр на рентген. Василий молча согласился. Он устал. Пусть везут его хоть в Москву. Он все вытерпит. И все будет делать так, как ему скажут. Он прожил немало. Кто-то, видно, не может родиться, пока он здесь. Или просто подошла его очередь, и он теперь задерживает движение. Врачиха уходит. Через минуту Василий оживляется. «Скажи ты мне, — спрашивает он, — почему это люди все больше рождаются и умирают по ночам?» «Не знаю, — пожимает плечами Петр. Вот то-то и оно, никто не знает. А почему человек на белый свет приходит ночью и уходит ночью? Неправильно это. Я хочу днем умереть. Люди разговаривают. Курицы крыльями хлопают, собаки лают. Ночью страшно. Все спят. А тут ребенок кричит, из матери вышел. В другом месте старик кричит. Из него жизнь уходит. А люди, которые посередине, спят. Вот это и страшно, что спят. Проснуться, а уж кочевье произошло. Работу свою сделают, не сделают, опять ночь, опять спать, и опять все сдвинулось. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ночью никто тебе не поможет, не скажет. Умирай, Василий. Умирай, не бойся. Ты все сделал. А чего не сделал, другие доделают. Человека успокоить надо, и тогда ему не страшно в домовище ложиться. Ты чего это, отец, испуганно спрашивает Петр? Чего мелешь-то? Мелешь, говоришь. а мне страшно. Вот ты встал и ушел, а я один. Я привык один жить. Значит, привык один. Умирать одному страшно. Не привык.
0: Петр приходит домой и говорит Василисе: плохо отцу. Василиса не отвечает.

0: Опять день. Дверь в амбар снова открыта. «Васька!» — кричит Василий. Васьки нет. Василиса, придерживая в руках край платка, осторожно заглядывает в дверь. «Нет, у Васьки, не кричи почем зря». Василий приподнимается и смотрит на нее.
1: «Это ты, Василис? А где Васька?»
0: «Убежал».
1: «Ты зайди, Василис».

0: Чего уж теперь?
1: Василиса перешагивает через порог и останавливается.
0: Подойди, Василиса.
1: Захворал, чой?
0: Чую, смерть моя близко. Ты подойди, попрощаемся.
1: Она осторожно подходит и садится на край кровати.
0: Плохо мы с тобой жили, Василиса, плохо. Это я во всем виноват.
1: Совсем неплохо. Дети выросли, работают.
0: Плохо, Василиса, плохо. Стыдно перед смертью.
1: Василиса подносит губам край платка и наклоняется над Василием. Ты чего это выдумал-то, Василий? Чего это ты выдумал-то?
0: На меня твои слезы капают. Вот опять.
1: Он закрывает глаза и улыбается. Чего это ты выдумал-то, Василий? Боже мой, грех-то какой. Она трясет его за плечи. Он открывает глаза.
0: Давай попрощаемся, Василиса.
1: Он подает ей руку, она пожимает ее и, всхлипывая, поднимается.
0: Теперь иди. Теперь мне легче стало.
1: Она делает шаг, второй, потом оборачивается. Василий улыбается. Она всхлипывает и уходит.
0: Он улыбается. Лежит и улыбается. Стоит тихий, словно перед дождем, день. В такой день хорошо пить простоквашу. Не очень холодную и не очень теплую. И смотреть в окно, что происходит на улице.
2: Страницы повести Валентина Распутина «Василий и Василиса» читали Тамара Макарова и Михаил Ульянов. Запись фирмы «Мелодия» 1984 года.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
3: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
2: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
3: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопросы как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток. Развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы. И я, общаясь с Иваном Владимировичем Вишневецким, у нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
2: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
3: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию. И И пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны. И они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку. Потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь. И тут они попадают, в общем-то, в довольно комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
2: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия. И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
3: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская. Реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх. Руководителей, которые вновь избраны, и они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно, и это главное. То есть организация в этом направлении только выигрывает.
2: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
3: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, вот именно вот в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, и взаимодействия и понимания друг друга.
2: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
0: «Радио ВОС».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, музыкальная программа «Тряхнем стариной». И сегодня окончание рассказа о творчестве очень известного в 60-е и 80-е годы 20 века поэта-песенника Онегина Гаджикасимова. Вы прослушали еще одну попурри из песен, из фрагментов песен на его стихи, потому что песен очень известных много. Включить их в программу не получится, программы короткие. А так, по этим фрагментам вы уже знаете, какие песни написаны на его стихи. Первым, кто встретил Юрия Антонова в Москве, когда Антонов приехал в Москву, был как раз Онегин Гаджикасимов. И у них было тоже довольно плодотворное сотрудничество. Я хочу, чтобы мы с вами послушали песню Юрия Антонова и Онегина Гаджикасимова «Не грусти, пожалуйста». Почему именно эта песня, я думаю, вы поймете. Вспомните лето 2017 года. Конечно, все было не так, как в этой песне, но, тем не менее, нечто схожее есть. Давайте послушаем и вспомним эту песню. Юрий Антонов «Кончается лето» или «Не грусти, пожалуйста». Два у меня названия.

0: фамилию, ну и так далее. Но, тем не менее, у поэта были связи, к тому же он был очень популярен, никуда не собирался уезжать и сотрудничал с очень известными композиторами Тухмановым, Антоновым, Добрыниным, Мужуковым и многими другими. Вот, кстати, с Алексеем Мужуковым у них было очень много песен написано. Они начали сотрудничать еще в 60-е годы и в середине 80-х еще продолжали. Ну, периодически, не постоянно, конечно. И вот одну из их совместных песен мы с вами сейчас послушаем. Песня называется «Сердце». Ее исполнит Иосиф Кобзон, юбиляр 2017 года. Я думаю, что мы не успеем сделать о нем программу, это возможно. Ну, личность известная, все его знают. Ну, а все-таки послушать одну из песен его исполнения, я думаю, мы можем. Тем более, что песня не очень растиражированная, она только на гибкой пластинке выходила, и пластинка-то сборная. Итак, Алексей Мужуков, Онегин Гаджикасимов, Иосиф Кобзон, «Сердце».
1: Я понимаю разумом, что мы с тобою разные, но как все это сердцу объяснить? Оно меня не слушает, меня ночами мучает. За что его винить? Ведь это я тревожное, забыть пытаюсь прошлое, а сердцу будет помниться всегда. Плохое и хорошее, для сердца нету прошлого, и в этом, вероятно, вся беда. Ах, сердце, что ты делаешь, само того не ведаешь, опять меня в который раз зовешь на памятную улицу, где старый клен сутулится, знакомый дом, в котором ты живешь. Ведь это я тревожное, забыть пытаюсь прошлое, а сердцу будет помниться всегда. Плохое и хорошее, для сердца нету прошлого, и в этом, вероятно, вся беда. Не знаю, чем все кончится, но мне признаться хочется, что хоть давным-давно все решено. Все-таки надеюсь я, и все же постараюсь я, чтоб я и сердце были заодно. Ведь это я тревожное, забыть пытаюсь прошлое, а сердцу будет помниться всегда. Плохое и хорошее, для сердца нету прошлого, и в этом, вероятно, вся беда.

0: когда я тревожное забыть пытаюсь прошлое, на сердцу будет помниться всегда плохое и хорошее. Для сердца нету прошлого, и в этом, вероятно, вся беда. И в этом, вероятно, вся беда. И в этом, вероятно, вся беда.
1: Детских песен Онегин Гаджикасимов написал немного, вернее, стихов к детским песням. Скорее, это были какие-то заказы, наверное, для каких-то фильмов, но кое-что было. Вот, например, он писал, целый ряд написал песен к детскому фильму «Дневник, письмо и первоклассница». Одну из песен к этому фильму, она называется «Счастье», мы с вами сейчас и послушаем. Заодно мы увидим, что вот говорят, что Онегин Гаджикасимов не писал патриотических песен, что-то писал. Он не писал о партии, но песни о родине, там, о родном крае, этого никто не избежал в период советского времени. Музыку к фильму писали два композитора, Юрий Тер Осипов и Адельгирей Маковский. Поэтому кому именно принадлежит музыка, не знаю. Скорее, все-таки Тер Осипову, потому что он более известный композитор. А там кто его знает? В общем, слушаем песню из фильма «Дневник, письмо и первоклассница» на стихи Онегина Гаджикасимова. Она называется «Счастье».

Пластинок гигантов авторских у Онегина Гаджикасимова не было. Только на миньонах, и композиторы, и певцы включали песни на его слова. И лишь в 1984 году вышел нотный сборник «Первая весна», песни на стихи Онегина Гаджикасимова, тоже один-единственный. В этот сборник, кстати, включена была даже песня Юрия Силантьева. Ну, у нас ее, к сожалению, нет, по крайней мере, пока. А дальше произошло вот что. В середине 80-х годов Онегин Гаджикасимов прочитал Библию, и буквально его все это потрясло и заразило. В то время ведь далеко не все это читали, и в голову не приходило, что это можно и нужно прочитать. И очень постепенно, но очень быстро он отказался от всего мирского. Уже в 1988 году он практически порывает все связи с внешним миром. Весной 1989 года приходит в Оптину пустынь под именем Олег. Фамилию свою тоже скрывал. Пытался ее писать в регистрационном журнале не так. А уже в конце 1989 года был принят в число братьев монастыря. Вскоре был пострижен в Рисофор. Это третья степень православного монашества. А в 1991 году постригся в монахи и имя получил, вот где пишут Силуан, где Силуян. Позднее постригся в Великую Схиму, и стали его звать иеросхимонах Симон. Так вот он отказался от всего, ушел тихо, так что многие его искали, не знали, где он. Правда, я, например, еще в 97-м году на одной из радиостанций слышал, как Виктор Витальевич Татарский говорил, что Онегин Гаджикасимов ушел в монастырь. Знал он это, потому что Онегин был мужем сводной сестры Виктора Витальевича. Но долгие годы никто ничего о нем не знал. Но потом как-то нашли его, появилась информация. К сожалению, все это было уже после смерти поэта. Не стало Онегина Гаджикасимова. В 2002 году ему было 65 лет. Умер он от рака. О нем есть документальный фильм «Храм для Онегина. Жизнь после славы». Кого заинтересовало творчество поэта, посмотрите этот фильм. Там подробнее рассказано о его характере. Погребен на кладбище села Лямцино Домодедовского района Московской области. Ну, вот и все, что сегодня я могу вам рассказать об этом поэте-песеннике, оставившим нам так много песен. В завершении нашей программы прозвучит песня «Спасибо, день» композитора Энмарка Салихова. Кстати, Гаджикасимов сотрудничал и с Робертом Амирханяном, Арно Бабаджаняном, Сергеем Меликом, самыми разными таджикскими, армянскими, узбекскими композиторами. Самыми разными. Ну, в завершении вот песня Салихова «Спасибо, день». Исполнит песню Роксана Бабаян. А если вы хотите что-то нам написать или прокомментировать, пишите на адрес radio@radiovoz.ru. С вами были Сергей Андреев и музыкальная программа «Тряхнем стариной». До новых встреч в эфире. Спасибо за внимание.

0: Актуальный репортаж.
1: С декабря 2025 года в музее имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие участники Боспорской и Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
2: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, в Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
3: С тактильным материалом.
2: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
3: Да, я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято, и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
1: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
3: Спасибо. Подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
1: Я даже не заметила разницы в целом и там
3: ощущается, да, что, где, да, где границы заканчиваются.
1: Да, да.
3: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
1: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
2: Конечно, думаю, что это возможно.
4: Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
5: И Галина Ефросовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
3: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
2: Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания, Музеон, Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
6: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лепки. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивается. раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом круге, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
7: Да, чуть-чуть. А в ручном режиме?
6: Нет, там нет ничего, ни электричества.
7: Вот.
6: Да, поставьте и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
7: Вот это что-то крутится. Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
6: Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем. Но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
7: Но глина вращается?
6: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
1: Большой интерес вызывают античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археологией увлеклась только выйдя на пенсию.
8: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древнего человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарилага, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, той стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. Уже первое занятие очень много дало.
9: А скажите, пожалуйста, вы же говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
8: А я преподаватель.
9: А чего, если не секрет?
8: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но потому что их время дает выбор. Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении, я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
1: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
10: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты. И вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что да, как бы Центиме ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией Камерата, в которой проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас, это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандана Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
11: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
12: Переход улицы Усиевича разрешен.
11: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
13: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
11: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
12: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
11: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
14: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
15: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
16: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
17: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
18: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
19: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
11: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
20: Вы слушаете «Радио ВОС». Программа «Популярная классика» на «Радио ВОС». Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным, по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка», излишний дословный перевод жанра скерца, последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро «Достоевская» прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС».
4: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
6: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос». И я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня в студии со мной Елена Колосенцева. Привет, Лен.
9: Здравствуйте.
8: Лен, у меня к тебе такой вопрос. Как ты относишься к разным запахам и ароматам? Что для тебя они значат вообще?
9: Если честно, я очень далека от этой темы, потому что даже духи, наверное, выбираю не очень скрупулезно.
8: Ну, видимо, так получается, что не важны для тебя, да?
9: Да,
8: просто вот
9: да.
8: Есть люди, для которых действительно внимания на это не обращают. Вот. Но я долго думал и пришел к тому, что, допустим, для незрячих мир ароматов — это еще одна интересная область, в которой можно было бы себя попробовать, или, по крайней мере, область чувств, в которой можно было бы насладиться. И вот тут однажды, месяца, наверное, 3 назад, мои любимые студенты случайно, так ни с чего, я бы сказал, преподнесли мне небольшой подарок. Это были ароматические палочки. Эта вещь которую я никогда не видел, и на самом деле меня это зацепило почему-то. Да, я попробовал, мне понравилось. Я начал разбираться в теме. Всегда я человек любопытный, поэтому начал взрываться все глубже и глубже. Ну и, собственно, купил что-то сам. Мне, в общем, понравилось опять же.
9: А скажи, пожалуйста, ты их покупал в хаотичном порядке или смотрел, какой запах чему соответствует, каким показателям, и затем выбирал?
8: Если честно, я начал с того, что, ну, с хаотичного выбора. Я просто нашел большой сайт, где многие разделы посвящены ароматам, начиная от эфирных масел и заканчивая благовониями в виде палочек. И там действительно большой каталог, наверное, страниц 16 по 10 товаров на каждый, да, то есть около 160 названий, только палочек. И я просто вот шел по списку и смотрел. Ну, интересно мне это, неинтересно, да, допустим, что такое ваниль, я знаю. Я бы не хотел пробовать ваниль, да, вот, чтобы пахло так у меня, допустим, дома. Ну, почему-то мне не нравится. С другой стороны, я не знаю, что такое иланг-иланг. Мне захотелось понять, что это такое, да, что такое ветивер, допустим. Это я знаю, да, в мужских духах очень часто это используется, на такой древесный запах, интересный весьма. Что такое сандал, я знаю. Ну вот, и мне хотелось посмотреть, что к чему. Допустим, что такое корица и апельсин, такая смесь интересная. Как это будет? Вот я взял и купил, да, эту упаковочку, там по 20 палочек, и стоит это, в общем, на самом деле не очень дорого. Что-то по 10 рублей, что-то по 20, ну, не больше. Вот. Ну и сейчас до сих пор пробую те или иные ароматы и стараюсь проникнуться тем, что они дают. Ну и читаю, конечно, описание в сети, потому что есть такая область знания, скажем так. Ну, это, наверное, не научное знание, но все же ароматерапия. Там же вполне серьезно люди пробуют и выясняют, какие ароматы для чего и чему способствуют, скажем так, ну, в отношении человеческого организма. Сразу хочу перед нашим с тобой разговором сказать, что я, думая об этой передаче и читая всевозможные ресурсы в интернете, наткнулся на такую странную закономерность. Как только речь заходит об ароматах, палочках, масле или чем-то другом, все время примешивается какой-то религиозный оттенок такой, то есть это какие-то ссылки на ауру, на энергетику, на
9: фэншуй.
8: Фэншуй, да, то, что вот это вот непонятное, да, оказывается, это еще и обман. Поэтому сразу хочу оговориться. Никакого отношения лично я к этому не имею. Я очень-очень далек от всех религий, от каких-либо медитаций, от каких-либо астралов, энергетик и так далее. Но меня интересует чисто эстетическая, наверное, сторона и сторона, скажем так, здоровья, именно физического влияния, можно, ну, не медицинского, а действительно, наверное, физического влияния на организм человека, этих ароматов. Конечно же, мне хочется, чтобы те, кто этим заинтересуется, смогли с помощью ароматов, ну, может быть, где-то реализовать себя, да, ведь можно составлять композиции из ароматов, можно просто их, скажем так, использовать для того, чтобы сделать свой дом более уютным, более комфортным, ну и так далее. Так вот, оказалось, что для ароматерапии и вообще, так сказать, для эстетического наслаждения люди пользуются разными, ну, скажем так, приборами, да, устройствами, средствами. В частности, допустим, есть такая вещь, как аромакулоны. Вот такие сосуды, они бывают деревянные, маленькие, бывают стеклянные, бывают керамические, бывают из камня даже дорогущие. Они действительно вешаются либо на браслет на руку, либо на шею. Ну, чаще всего все-таки на шею. Туда, оказывается, капается капелька эфирного масла или несколько, если вы понимаете, как их можно соединить, потому что не все запахи совмещаются. И это вешается, ну, действительно, вот на шею куда-то на тело, да, сосуд нагревается, и, соответственно, масло испаряется, ну, получается эффект, да. Ну, свечи все знают, да, то есть это либо обычная свеча, которая при горении издает какой-то аромат, либо так называемые плавающие свечи, да, в чашечках, во всевозможных сосудах, они тоже бывают ароматизированные. Но вот сколько я пользовался этими вещами, ну, меня это впечатление не произвело, потому что ароматы какие-то не то чтобы посредственные, но они, как по мне, с сильным химическим каким-то таким привкусом, я бы сказал. Оказалось, что такие свечи можно делать самостоятельно. Продается воск для таких свечей, продаются масла всевозможные. Есть вариант с аромалампами. То, что мне тоже понравилось, это тоже интересно.
9: Аромалампа и аромасосуды — это разные?
8: Значит, смотри, как получается. На многих сайтах, в разделах, на которых написано «аромалампы», приводится следующее описание. Это сосуд, в который наливается вода, туда капается несколько капель эфирного масла, и под этот сосуд ставится обычная свеча. Вода начинает плавно испаряться, да, и, соответственно, получается запах.
9: Да-да, я вспомнила, действительно так. И аромалампы больше по размеру, и они чаще всего ставятся дома. Да.
8: Да. И есть же такой еще момент, техника-то далеко шагнула вперед, есть совмещенные электрические уже приборы, когда он и светится, да, причем может разными цветами светиться, и ионизирует воздух, и еще вставляется картридж туда, и, или подставочка такая, как блюдце, туда тоже наливается вода с маслом, она тоже, и, потому что лампа нагревается сама, да, или, ну, патрон там, или, не знаю, какая-то внутренняя часть лампы нагревается, и вот это масло испаряется, то есть и свет, и ионизация, и вот, вот такой аромакомплекс. Продаются, оказывается, и наборы эфирных масел, да, которые можно употреблять по-разному. То есть их просто наносят на тело, как духи, но это дело обычное. Капают в ванну, в воду, когда принимают ванну. А есть, оказывается, душевые кабины со специальными картриджами, да, в которые тоже можно налить немного этого масла. Масла в основном продаются в наборах по 5-6 штучек, и там буквально 1,5 мл в каждом пузыречке. Набор составляется людьми, которые знают, что вот именно эти запахи можно совместить. Хорошо, а мы с вами обязательно продолжим этот разговор, но и после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
8: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Елена Колосенцева, Максим Петров. И мы сегодня говорим об ароматах, о всевозможных запахах и о том, как их добавить в свою жизнь, как сделать свой дом уютнее, комфортнее, как можно реализоваться в вот этой ароматной области. Значит, кроме уже перечисленных способов ароматизировать ваше помещение, есть еще смолы, продаются они по 30, по 50 грамм, в зависимости от редкости смолы. А, ну, допустим, ладан, да, всем известный. Или смола драконового дерева. Это вот называется, кстати, отличный запах. Очень-очень мягкий, очень такой, я бы сказал, мужественный. С другой стороны, очень сдержанный. Вот. Ну, смолы дома, в общем, курить, наверное, нет смысла. И это, наверное, непрактично, потому что все же смола сильно коптит. Да, это обои будут желтые, и потолок, и так далее. Ну и все-таки квартиры у нас не такие уж, чтобы большие, поэтому для маленького помещения это душновато и дымновато. Это для больших каких-то вот действительно ритуального, наверное, значения помещений. Есть большое-большое количество палочек ароматических благовоний. Они бывают индийские, тайландские, бывают японские, китайские, бывают непальские, тибетские. Наиболее качественными считаются индийские и тибетские благовония. При этом индийские делаются на тонком бамбуковом стержне, да, это буквально щепка, даже тоньше спички, которая покрывается либо углем, либо смесью из опилок ароматических растений. И сверху, опять же, и тот, и другой вид покрывается эфирным маслом. Потом это все высыхает, ну и, соответственно, пакуется и продается нам. В среднем, кстати, где-то от 10 до 20 штук упаковка. Значит, наиболее чистыми считаются черные палочки из угля, потому что нет примеси сгорающих вот этих опилок. Но они стоят, разумеется, подороже. Просто уголь своего запаха не добавляет. Палочки, которые имеют, ну, для тех, кто видит, да, цвет от бежевого до коричневого, это как раз те самые палочки со стружками, с опилками. Они считаются менее, так сказать, престижными, но ими тоже можно пользоваться, они, в общем, дают неплохой результат. А и бывают палочки, допустим, японские или тибетские, они без стержня, они сделаны исключительно из ароматических растений, угля и масла. Считается, что это более тонкий такой вариант в смысле эстетики, потому что нету запаха сгорающего бамбука. Не советуют специалисты пользоваться тайваньскими и китайскими благовониями. Хотя купленные в Китае благовония считаются, в общем, достаточно неплохими. То есть не стоит покупать у нас здесь китайские, а вот в Китае можно купить, тем более, что они делаются не только в виде палочек, но и в виде статуэток, бочонков, подвесок и так далее. То есть там огромное разнообразие, оно не только еще и ароматическое, еще и визуальное. Ну и, возможно, тактильное. Непальские благовония считаются самые качественные, потому что они всегда делаются в основном для практик медитативных, всегда делаются только из исключительно качественных растений, из исключительно качественного сырья и минералов. Поэтому дают наиболее интересный эффект, наиболее богатый спектр запахов с переливами. То есть, ну вот, считается это высший класс. Ну, они, соответственно, и стоят подороже, чем те, по крайней мере, из которых я начинал. Что касается выжигания вот этих благовоний, то положено делать так. Если палочка имеет бамбуковый стержень, то она ставится в маленькую подставочку, курительницу. Они разные бывают по форме. Вот, в частности, у меня как звездочка шестиконечная. В середине просто дырочка, куда вставляется стержень. Ну, на звездочке там какие-то символы, знаки. Я особо не пытался разбираться. Вот. Обязательно подставку ставить на большое блюдо или какой-то, ну, поднос металлический, да, потому что плохое свойство палочек заключается в том, что они могут разбрасывать пепел, да, то есть пепел падает все равно, по крайней мере, вниз. Это неприятно, и это может быть опасно, поэтому должна быть какая-то железная подставка, достаточно широкая, чтобы было и чисто, и безопасно. Если палочка не имеет стержня, то ее можно поставить просто в миску, в тарелку с песком, рисом или другими мелкими зернами и выжигать. А некоторые палочки, вот эти без стержня, они вообще закрученные, как спирали. Они устанавливаются тоже тогда на плоскую, лучше железную поверхность, потому что с них тоже сыпется пепел. И в данном случае сыпется в разные стороны, поэтому здесь немножко больше неприятностей. Ну вот, следует себя обезопасить от таких неприятных мелочей, поэтому обязательно железный поднос какой-то. Если вы не хотите связываться с пеплом и есть боязнь огня большая, то есть другой вариант. Есть так называемые аромаконусы. Это благовония, сделанные в виде конуса, которые поджигаются сверху и устанавливаются тоже опять. Можно на небольшую подставку. Пепла она почти не дает, а если дает, он весь сваливается как бы внутрь. Он не может никуда улететь, вылететь и так далее.
9: Конус маленького размера.
8: Да, небольшие, да? Конусы, они где-то по, наверное, по 2,5-3 сантиметра, они совсем небольшие. Так вот, по поводу того, как должны зажигаться эти палочки и конусы, если уж вам понравится идея. Первый раз, когда я взял палочку в руки, я просто ее зажег и поставил. И она у меня благополучно сгорела буквально там, наверное, минуты за 4, за 5. Это было неправильно. Следует делать так. Нужно поджечь конус или палочку. При этом, кстати, конус можно держать вершиной вниз, так будет удобнее. Дать разгореться благовоние в течение 10 секунд и задуть. А задуть так, чтобы тлел кончик палочки или конуса. А на глаза это можно определить так, там остается небольшая красная точка, да, уголечек. Руками это тоже определяется. Если вы не видите, то можно просто поднести руку к кончику палочки. Если вы не чувствуете явного огня, если вы просто чувствуете тепло, да, что вот он, кончик горячий, то это как раз то, что нужно. То есть она будет стоять, дымиться, она дымится где-то, тлеет, ну, порядка 20 минут. Этого вполне достаточно. Вообще считается, что 2-3 палочки в день — это вот то, что нужно, да, лучше даже 2. Потому что есть подозрение у некоторых ученых, что очень часто вдыхание благовоний, особенно в закрытых помещениях, особенно в маленьких помещениях, может привести к болезни легких. Поэтому нужно на качество давить, да, не на количество. 2-3 штуки этого вполне достаточно. Если этим вы будете заниматься. А если так, просто немножечко освежить помещение или как-то придать ему особый аромат, то вполне хватит до одной. Она горит 20 минут, и все на этом заканчивается. Что еще нужно знать? Ну, конечно же, не оставляйте горящие палочки в тех местах квартиры, где могут скакать кошки, бегать собаки, да, и летать попугаи. Вот, это может тоже нехорошо кончиться. Не следует оставлять на сквозняке такие вещи, потому что, ну, все-таки это огонь, хоть и не в явном виде, но тем не менее, может получиться неприятность тоже. И, соответственно, берегите от детей, чтобы они не катали это сильно по рукам, не засовывали в рот и так далее, чтобы сами не поджигали, не роняли. Так, опять же, недалеко до беды. Ну, собственно, вот техническая часть у нас с вами как-то сложилась, мы ее обсудили. Ну, а теперь, наверное, тебе, Лен, слово, да? Ты нам подробнее расскажешь о том, как же ароматы соотносятся друг с другом, какой аромат для чего нужен и чему способствует.
9: Ароматы делятся на несколько видов, всего их 5 насчитывается. Есть ароматы-стимуляторы, они повышают концентрацию внимания, улучшают память, устраняют депрессию, придают бодрость и работоспособность. К этим ароматам относятся аромат кедра, лимонника, лимона, фенхеля, мандарина, апельсина, пачули, корицы, розмарина, рододендрона, магнолии, камфоры и сандала. Второй тип называется адаптогены. Они нормализуют работу нервной системы и повышают коммуникабельность. К этим ароматам относятся ароматы мяты, лаванды, лавра, жасмина, розы, мира, душицы и миндаля.
8: Мира, я так понимаю, это вот то, что тоже опять в церквях, да?
9: Да-да-да, я тоже. Ассоциация у меня такая. Еще есть успокаивающие ароматы. Их используют при умственном и физическом переутомлении. К этим ароматам относятся ароматы ромашки, герани, мелиссы, тоже сандала, кстати, и

0: Можжевельник, ладан, лимон.
1: Вот это основные 5 типов. Еще, если говорить о восстановлении ауры, так называемой, тут можно сказать и о восстановлении здоровья в принципе.
2: Ну, я думаю, эмоционального состояния вообще какого-либо, да, вот хорошего, такого нормального эмоционального состояния, да. Я вот еще раз подчеркиваю, что мы тут не об аурах, да, и не о медитации говорим, просто уж так получилось, так принято.
1: Да, что все связано.
2: Да.
1: В общем-то, советуют в холодную погоду, она у нас уже наступила, использовать ароматы эвкалипта, миндаля, корицы, герани, камфоры, розы и аромат афродезии. А в теплое время года сандал, ладан, гиацинт, фиалку, магнолию, лимон, бергамот и лаванду. В общем-то, запахи, как раз, которые я озвучила, эвкалипта, да, и камфоры, и герани, они как раз такие лекарственные. Поэтому я думаю, что во время простуды очень даже помогут вам.
2: Единственное, что, давайте сразу скажем, я видел такую вещь, так называемом кратком справочнике ароматов, что запах эвкалипта, аромат эвкалипта и мяты не полезен беременным женщинам.
1: Они
2: и,
1: очень сильные,
2: да,
1: как запах герани, кстати.
2: И нельзя добавлять его в ванну при, значит, приеме ванны, в воду.
1: И еще, кстати, пион тоже очень сильный запах.
2: Угу. То есть,
1: с ними надо быть осторожнее.
2: Да.
1: Друзья, если говорить подробнее о каждом запахе, то тут, наверное, уйдет несколько часов, поэтому мы лишь основные ароматы затронем, те, которые часто встречаются. Ну вот возьмем лимон, он способствует укреплению иммунной системы, уменьшает головные боли, головокружение и тошноту. Такой тонизирующий аромат. А в качестве антидепрессанта хороший иланг-иланг. К тому же этот аромат вызывает чувство уверенности в себе, избавляет от судорог, нервного тика, головной боли. Хвойные ароматы сосны, кедра помогают при любых болезнях, они способствуют ускорению реабилитации. Бергамот рекомендуется в качестве антидепрессанта. Ну а вот можжевельник, тоже известный факт, аромат можжевельника обеззараживает, что воздух, что, наверное, и органы, через которые мы вдыхаем.
2: Причем почему-то запах бергамота ассоциируют еще, вернее, советуют. Ну, прежде всего, да. А во-вторых, советуют творческим людям для развития творческих способностей. Не знаю, как это может быть связано, но, тем не менее, есть такая информация.
1: Роза помогает снизить тревожность, стресс, печаль, депрессию, улучшает умственное и эмоциональное состояние. А шафран помогает сбалансировать нервную систему и успокоить ум. Базилик еще есть, он укрепляет иммунную систему. Алоэ вера является сильным антисептическим средством и способна очищать пространство дома от разнообразных простудных, болезнетворных бактерий и вирусов. Еще есть аромат розы и меда. Ну, тут тоже, наверное, все знают. Аромат меда очищает дыхательные пути, облегчает состояние при простудах, обладает иммунно-биологическими антиаллергическими свойствами. Да, мандарин расслабляет, снимает умственное напряжение, устраняет депрессию, а клубника снимает усталость, стресс.
2: Веселый
1: и
2: запах.
1: Поднимает настроение. Вот, кстати, об аромате сосны. Этот аромат применяют против легочных заболеваний. Этот аромат усиливает приток чистой энергии, как пишут, помогает быстро восстановить силы после тяжелого эмоционального удара. Ну, кстати, опять же, масло ароматическое можно капнуть, ну, по крайней мере, наши мамы так делали, капнуть в горячую воду и подышать над ним под полотенцем.
2: Mm-hmm.
1: Я думаю, что сосна, пихта для этого очень подходит, если вы заболели. Гордения помогает при бессоннице, переутомлении, при головных болях и воспалениях. Корица стимулирует кровообращение, снимает последствия интоксикации, укрепляет нервную систему. Корица еще согревает, веселит, снимает депрессию. Кокос возбуждает аппетит, усиливает обменные процессы в организме и снимает апатию и сонливость.
2: Это для худеньких.
1: Киви помогает при начальных стадиях заболевания горла, а также обладает потрясающими способностями излечивать болезни сердца. Помогает сжигать жиры тоже. Вот киви интересно. И еще два запаха у нас осталось. Яблоко. Аромат этого фрукта снимает депрессию, состояние страха и раздражительность. И гвоздика. Она восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения. И запах гвоздики, он восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения.
2: Ну вот, уважаемые радиослушатели, благодаря Елене, у вас теперь есть краткий справочник ароматов. Если вам понравилась идея, ну что же, в добрый путь, да, смотрите, что вам лучше, что вам подойдет, покупайте благовония, воскуривайте их и будьте здоровыми, делайте свой дом уютнее, комфортнее. А если у вас остались вопросы, предложения или замечания, направляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobak.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
1: До свидания, друзья.
3: Бытовой вопрос.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р 59-400.

0: 331-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС Дубовиком Сергеем Матвеевичем. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборных конференций, которые прошли в региональных организациях Северно-Кавказского федерального округа.
6: Можно порадоваться. В принципе, конференции прошли плодотворно. Первая конференция у нас была в Чеченской региональной организации. Потом остальные уже пошли. Кабардино-Балкарская, потом Ставропольская, Ингушская. Ну, у нас в Карачаево-Черкесии. Ну и вообще, что можно сказать? Что все равно инвалиды нуждаются все-таки в помощи. Как бы государство не брало на себя полномочия, но без Всероссийского общества слепых мы еще раз убеждаемся, что это практически невозможно. Поэтому и делегаты отработали нормально. Были, конечно, нюансы небольшие по дагестанской организации и по чеченской организации. Ну, есть у нас, которые непризнанные лидеры пытаются тоже как бы попробовать поработать. Но мы им всегда предлагаем, вы сперва поработаете, а потом уже будут члены Всероссийского общества слепых выбирать по вашим, так сказать, результатам. Ну вот, в принципе, у нас в округе 18 тысяч членов Всероссийского общества слепых. В группах, в местных организациях провели конференции, в принципе, на приличном уровне. И в завершении в этом году как раз завершились отчетно-выборными конференциями. Ну, на этих отчетно-выборных конференциях, конечно, подвели итоги. Итоги неплохие. За последние годы как бы активизировалась вообще работа не только региональных организаций, но и местных организаций. Понемножку складывается ситуация и с органами власти. Ну, правда, Кавказ есть Кавказ, конечно, чуть сложнее. Но, тем не менее, все это получается.
5: Расскажите, пожалуйста, о новых кадровых работниках в местных и в региональных организациях вашего федерального округа. Значительно ли изменились управляющие кадры? И как вы подходили к тому, чтобы готовить людей к первому избранию на такие руководящие должности?
6: Ну, вы знаете, к первой руководящей должности как бы у нас уже таких нет. Исполняющая обязанность вот на уровне региональных организаций. У нас было два председателя региональной организации. Это в Кабардино-Балкарской и в Ставропольской организации. Они некоторое время исполняли обязанности, но, тем не менее, проявили себя в своей работе, их избрали практически 100% голосованием. Вот как-то получилось так.
5: Сергей Матвеевич, Кавказ как раз то место, где много и возрастных членов Всероссийского общества слепых, но вместе с тем и очень активные молодые незрячие люди. Как вам, как полномочному представителю, удается совмещать интерес этих двух разных возрастных категорий их незрячих людей?
6: Ну, вы знаете, менталитет все-таки немножко позволяет нам это делать. На Кавказе как-то все-таки уважение к старшим это преобладает в любом случае, при любом воспитании, независимо от национальности. И поэтому, конечно, в этом плане легче разговаривать и с молодыми, и с пожилыми, и во всяком случае проявляют уважение. Есть, конечно, отдельные личности, но это как мизер практически. В основном все идет как определено законами гор.
5: Еще один такой, можно сказать, жизненный и философский вопрос, Сергей Матвеевич, для вас. Расскажите, пожалуйста, о том, служит ли базой предприятия Всероссийского общества слепых для реабилитационной работы в вашем федеральном округе? Насколько сегодня актуальны эти предприятия? Насколько охотно незрячие идут работать на эти предприятия?
6: В округе, конечно, сложновато в этом плане, потому что вот благодаря тому, что закон был пересмотрен на квотирование рабочих мест, он позволяет арендовать рабочие места. К сожалению, у нас на Кавказе все выполняют квоту. Это вот смогли только в Ставропольском крае отработать, они заключить договора на аренду рабочих мест и смогли потом на эти места трудоустроить инвалидов по зрению. Я не говорю только, ну и Кисловодское предприятие, и Ставропольское они смогли, плюс региональная организация эти вопросы решила. По Северной Осетии там буквально единицы рабочих мест смогли сдать в аренду. Ну вот практически все. Остальные у нас как бы квоты выполняются всеми. Ну если проверять досконально и с Министерством труда, и с прокуратурой. Но этим будем заниматься в дальнейшем. Надо все равно отрабатывать. Потому что в свое время у нас предприятие черкесское, ООО «Черкесское предприятие «Кавказ-пакет» работало с Буденновским заводом. Получали они полиэтиленовую пленку. По закону они теперь в аренду рабочие места могут брать только в своем регионе. У нас договоренность была как раз на 35 рабочих мест со Ставропольским, ну, с Буденновском. Ну, потом они отказали, потому что Минтруд Ставропольский принял решение только тех людей, которые прописаны и зарегистрированы в Ставропольском крае. Поэтому у нас сложности есть и у нас в регионе, ну и в других тоже.
5: Сергей Матвеевич, сейчас во Всероссийском обществе слепых такое время подведения итогов пятилетнего цикла. Мы стоим в преддверии съезда очередного в нашей организации. Расскажите, пожалуйста, свое видение того, как меняется Всероссийское общество слепых и какие темы вам кажутся сегодня наиболее актуальны для нашей организации в преддверии съезда.
6: Ну, знаете, время меняет очень быстро, как бы, и направление тоже в том числе. Вот благодаря последним, ну, 2-3 года центральное управление президент, работая плотно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, вы знаете, они нас услышали все-таки. И смогли, благодаря вот этих форумам, мы смогли им донести мысль о том, что все-таки надо заниматься комплексной реабилитацией инвалидов по зрению. Ну, мы как бы и с Катяковым встречались на встречах, объясняли, что в некоторых регионах это получается. Есть подпрограммы. Они, понятно, что они не сильно хотят работать с общественными организациями инвалидов, потому что это не бюджетная сфера. У них основная направленность на бюджетную сферу. Ну, на примерах мы приводили, что если центры реабилитации, Министерств труда отдельных регионов, ну, они могут поработать с инвалидом или с ребенком-инвалидом, его законным представителем. Ну, у них где-то было 10 дней в году семья имеет право пользоваться. А все остальное, мы всегда ему задавали вопрос, а все остальные вот эти дни, кто с ними будет заниматься? Ну и поэтому все-таки услышало нас и правительство, и Единая Россия, партия, все-таки пошли на это, изменили направленность, и все-таки принято решение о комплексной реабилитации инвалидов. Ну, в свое время теперь нам надо как бы успевать за этим временем, потому что в любом случае, если мы сейчас не создадим в региональной организации, на предприятиях эту структуру комплексной реабилитации, то, значит, создадут другие структуры, которые будут финансироваться, опять же, из федерального бюджета, из региональных бюджетов. К сожалению, я всегда говорю, что в бюджете Российской Федерации там есть определенная строка на социальную реабилитацию, на социальную поддержку инвалидов. Все. И чем больше там будет организации припадать к этому финансированию, тем меньше будет доставаться Всероссийскому обществу слепых. Хотя 100-летний опыт Всероссийского общества слепых показал, что действительно была комплексная реабилитация с самого начала создания нашей организации.
5: Сергей Матвеевич, мы с вами беседуем в преддверии майских праздников, и, конечно, все мы ждем День Победы. Какое место патриотизм и День Победы занимает в сознании незрячих, проживающих на Северном Кавказе, и какие мероприятия пройдут в вашем регионе?
6: Ну, это вообще долгожданные праздники для нас, как и раньше были, и сейчас, потому что добились победы нашей страны мы все россияне, независимо от национальных особенностей, от принадлежности к другим национальностям. Мы, конечно, возложение цветов, будем проводить концерты. Мы в свое время, в позапрошлом году и в прошлом году, в начале года мы проводили, выиграли грант, значит, «Связь поколений, сила России». И у нас хоровой коллектив, несколько вокальных групп выступали в школах, выступали в училищах, приглашали на эти концерты именно с патриотической темой, именно посвященной победе. Мы приглашали на эти концерты не только детей, мы приглашали и родителей, и бабушек, и дедушек. И, знаете, было приятно, когда выступали или День Победы исполняет хор, зал встает и стоя подпевает и дети, и взрослые. Это было настолько прекрасно, настолько, ну, патриотически. И во всяком случае, просто в первую очередь мы сперва удивлялись, откуда они все знают. А потом же убедились, что действительно и в школах занимаются, и в школах-интернатах тоже выступали. Подача была очень хорошая, я говорю.
5: Что бы вы, Сергей Матвеевич, пожелали нашим радиослушателям в преддверии майских праздников?
6: Верить в Родину и вообще сила-то в обществе в чем? Это самое главное, что мы должны и понимать друг друга, и верить и руководству, и вообще всему обществу. И самое главное, что у нас, мы должны быть дружбой едины. Если не будет этого и взаимопонимания, с нами практически никто не будет считаться. Потому что есть, к сожалению, разные, ну это причины у людей бывают тоже разные, но тем не менее я считаю, что это самое главное. Если мы в едином строю будем выступать, будет все получаться. Если начнем разбегаться, грубо говоря, там по домам и по регионам, то толку с общества не будет.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю. В эфире Радио ВОС вы прослушали интервью с дубовиком Сергеем Матвеевичем, полномочным представителем президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
7: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
7: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
7: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
11: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.
2: Адриано Челентано. Сынок, актер и проповедник.

Чтобы попасть на улицу Глюка, надо обогнуть белую громаду центрального вокзала в Милане, нырнуть в черный туннель под железной дорогой и, выйдя на свет, сразу свернуть направо. Голубой итальянский полдень. Улочка, шипящая на солнце, как промасленная сковорода, совершенно пуста. Сзади невысоких разноцветных палаццо с истертыми временем фасадами стучат поезда. Когда за десяток лет до рождения Адриано их семья перебралась из Апулии на север страны в Ломбардию, мама Джудитта поначалу плакала от тоски по родному захолустному югу. Семья, кстати, была из тех, кого на итальянском севере называют террони, что есть южане. И слово это имеет пренебрежительный оттенок, ну, вроде нашего «кавказец». То есть судьба щедро вливала в темперамент еще не родившегося Адриано крутой закваски и желание противостоять и тоски. А потом мама привыкла к северу, тем более, что в нем была своя прелесть, особенно здесь, на тогдашней окраине Милана, где они, наконец, осели. Тогда сразу за последним на улице домом, где жила семья Челентано, начинались поля, откуда по весне летел нежный ветер. Из каждой трещины на асфальте вылезали маки, оранжевые шелковые тряпочки на стебельках, ниточках, а на горизонте стояли ярко-голубые горы. Вся улица была как длинный коридор коммунальной квартиры. Родственники, друзья, у мальчишек своя компания навек. У Адриано еще и тайная платоническая любовь с третьего этажа. Для него это была райская босоногая жизнь на краю города и детства, потому что скоро не будет не только детства, что естественно, хоть и обидно, но и этого города.

Это был конец 40-х годов. Итальянская жизнь, прежде провинциальная, и даже Муссолини с его амбициями этой провинциальности не развеял, ломалась теперь по-настоящему. На улице вроде той, что тянулась на задах миланской стационы Централе, наползал новый город. Старый во время войны сильно бомбили. Кроме того, экономический подъем. Куда вы с вашими пряничными домиками и коммунальным жильем? Только новые дома в Милане напоминали отныне сундуки хозяев, у которых хорошо с деньгами, но плохо со вкусом. Этот город полюбят нувориши всех стран, а Челентано, уже взрослый, удерет оттуда, сочинив перед тем свою едва ли не самую известную песню «Парень с улицы Глюка». Поводом для песни стал пережитый в детстве отъезд из рая. Одна из старших сестер, Адриана, вышла замуж, и мать решила подыскать квартиру, в которой они могли бы жить вместе с новой семьей. Уехали в центр, в тот огромный холодный город, который Челентано потом почти возненавидел. Он придумал песню в виде незамысловатого диалога двух приятелей, один из которых уезжает, а другой остается, и первый завидует второму. Эту песню Челентано перепевает всю свою жизнь.

В 2011-м он спел ее с Сезарией Эверой на ее языке и в стиле ее родных «Морн». И никак не влезающая в чужой протяжный напев изначально рок-н-ролльная музыка и даже откровенные шутки в клипе над самим собой, напоминающие шутки старых клоунов. На всем этом лежал налет какой-то горькой усмешки. «Какая улица Глюка? Ничего такого не было, я вам соврал!» И довольна.

Улица Глюка была спаяна с детством и, следовательно, с мамой. Маму Адриана воспринимал этакой горой. Она была большой, полноватой, немолодой. Родила Адриана, когда ей было за 40. За несколько лет до появления младшего сына семья пережила трагедию. На глазах у всей семьи умирала 9-летняя дочь, в памяти которой его и назовут. Адриано все детство и юность был младшим в окружении больших. Родители, сестры, брат. С сестрами у Адриано была разница лет в 20. И когда он бегал босиком по полям позади своего дома, они уже жили взрослой жизнью. Странное дело, когда сын-подросток увлекся чем-то неслыханным для всей Италии – рок-н-роллом, мама, всегда певшая песни своей молодости, тоже вдруг стала ходить с ним на концерты и слушать дома новую музыку.

0: io non ti credo più.
1: Сеньора Джудитта не пасла сына, она предоставляла ему полную свободу и не слишком баловала. Когда уже после смерти отца в семье стало трудно с деньгами, она сказала, что Адриано пора работать. Но мама была чем-то вроде последней пристани, в которую приходит побитый бурями корабль. И уже став взрослым, Челентано признавался, что больше всего на свете боится двух вещей – смерти и того, что его оставит любимая женщина. Он был горяч и застенчив одновременно. Из тех парней, которых при виде молодого женского существа обдает жаром, а шагу при этом ступить не могут. Друзья шутили, что Адриано надо к девицам подталкивать. В конце концов, он завел роман с одной из девушек клана Челентано, член которого давали выступления, снимались в кино, продвигали диски свои и Адриано и весело тусовались. С Миленой Канту Адриано обручился. До секса у них так не дошло, и Милена упрекала потом Адриано, что он не спал с ней, потому что не хотел жениться, и она была права. Челентано готов был дать задний ход. А вот когда он встретил Клаудию, друзья тут же отметили, что, пожалуй, теперь Адриано придется сдерживать. Познакомился он с Клаудией Морони или Мори. Морони или Мори, такой псевдоним она себе взяла, на съемках картины «Какой-то странный

искушением она не смогла устоять. Вечером он зашел к ней в номер, и они пошли бродить по высокому берегу над морем, а потом сидели в холле гостиницы, глядя на шторм. Челентан вернулся к себе, ненароком разбудил обитавшего тут же звукорежиссера и признался, что влюблен. Но поняв, что ему не легче, поскольку излил душу не по адресу, позвонил Клаудии. «Я тебя люблю. Я тебя услышал тоже». Потом он не знал, как ее поцеловать, хотя только об этом и думал, и даже пустился в рассуждение с самим собой. Должен ли поцелуй быть нежным или страстным? Женщину, способную понять и утешить, он боялся неловко обнять. Вдруг все разрушится.

Мать, хоть и не пришла на свадьбу Адриану и Клаудии из чувства справедливости, потому что не была на свадьбах других детей, объявила сыну, что он женился на самой красивой женщине в мире, и потом часто повторяла это. Уже будучи больной и находясь в беспамятстве, Джудитта в какой-то момент пришла в себя и попросила конфетку. Ей достали из ящика комода карамельку, мать съела ее и сказала, чтобы остальные дети, их жены, внуки взяли себе по одной. Клаудия отказалась, и тогда Джудитта настояла: «Возьми». Андриана называл это потом причастием. Мама умерла. И, как сказал Челентано, его мир сжался. Утешали только Клаудия и дети, которых быстро народилось трое. Всех четверых Челентано воспринимал как совершенно свое, поэтому жену мог обнять прилюдно, а ей эти

публичной нежности не нравились. Но разве любовь не выше уважения? Правда, после «Укрощения строптивого», где Челентано снимался вместе с Арнеллой Мутти, он завел с ней роман. 5 лет метался между 2 женщинами. Муть оставил роднего мужа и говорил потом, что это был самый сложный период в его жизни. Детей уже подростков. Он просил тогда об одном, чтобы они не ссорились и не увеличивали хаос в семье. А потом стыдился случившегося с ним. Хотя это тоже была любовь. Ничего о ней не рассказывал. И подвел только один итог. Его любовь к Клауде стала сильнее.

В доброй половине песен Челентано главный посыл таков: «Посмотрите, кретини, какой у нас мир, дух захватывает, и что вы с ним делаете? Своих врагов, собственно, не своих, а всего окружающего, он определил так: политики всех мастей и чиновники, вообще все богачи. И неважно, что сам Челентано далеко не беден, что он любит роскошь и дорогую одежду. В собственном представлении он никогда не был нуворишем. Он даже подчеркивал, что так и остался человеком из народа. Я, говорит, один из вас. И в этом нет кокетства. Богатство само по себе его не привлекало. Недаром он заложил свою огромную виллу ради того, чтобы снять фильм «Поторопись, пока не вернулась жена». И фильм о любви бедняков. Он сделал телеспектакль под названием «Моей сестре плохо», подразумевая под сестрой нашу планету. Название отсылало к цветочкам Франциска Ассизского, который ко всему живому обращался «сестра» или «брат». Челентано говорил о простой вещи: «Сестре нашей земле плохо по нашей вине». До этого он вел на телевидении передачу под названием «Фантастико», где выступал против коррупции, абортов, охоты. Ради того, чтобы зверям хоть немного жилось лучше, Челентано стал вегетарианцем и склонил к этому Клаудию.

Челентано, в детстве и юности не певший, когда вокруг пели все. Мать, отец, сестры, брат, лишь иногда насвистывавший что-то. Так вот, петь он начал потому, что услышал рок и не мог противиться напору этой музыки. Эта музыка, перевернувшая мир, в Италии началась с Челентано. Ей сопутствовали скандалы, которые Челентано вспоминал с улыбкой. Когда в Милане устроили первый фестиваль рок-н-ролла, группа Челентано взбудоражила публику больше всех. Вокруг Ледового дворца бурлил народ, то утекая в его недра, то вываливаясь обратно. В этот водоворот оказалась втянута даже проходившая мимо религиозная процессия. Верующий, оставив шедшего впереди всех священников, священника в одиночестве, бросились внутрь дворца. Хотя Челентано, скорее всего, эту историю приукрасил, но брожение в умах и душах тогда было огромным. Рок был чем-то совершенно новым. И Челентано всегда говорит, что он был и остался сплошным роком. Именно так, не рокером, а роком. Хотя отдал дань всем направлениям, которые были в музыке того времени. То есть остался дерзким и как начал, так и продолжал поддевать публику. Раз он пел, повернувшись к залу спиной, в другой устроил фотосессию прямо на шпалах железной дороги. Лежал, подстелив коврик, в одних коротких штанах и болтая в воздухе ногами. Он даже поставил фильм, где сыграл мессию, пришедшего на землю, Джоан Луй, если дерзость больше, чем это.

Вся дерзость Челентано была попыткой научить людей жить без страха. Многие ли из тех, кто смотрел и слушал Челентано, понимали это? А даже если понимали, он в это не верил. Челентано решил отгородиться, насколько возможно, от этого мира. Не совсем, а так, чтобы жить и в стороне, и в людях. Рванул сначала на свою давно оставленную улицу Глюка, задумав купить там дом хотя бы сестрам и отнять у безжалостного времени частицу своего. А никакого дома уже не было, вместо него стоял другой, хоть и за тем же номером 14. Тогда Челентано купил участок земли за несколько десятков километров от Милана. Там горы, холмы, долины, и все цветет и пахнет. Дом Челентано задумал строить как крепость, эдакий бункер. Так его виллу потом и обзовут. К тому же он принялся постоянно докупать землю вокруг, чтобы если кто и поселился по соседству, то соседство это было дальним, и в результате скупил весь холм. Из-за таких расходов строиться пришлось долго, но зато какие виды открывались с вершины этого холма. А вокруг дома раскинулся огромный парк, нечто вроде райского сада, который Челентано оградил высоким забором и установил сигнализацию. Теперь на своей земле можно было жить от души. Например, устроить зверинец для развлечения собственных детей, воздвигнуть посреди фонтана статую, изображающую Клаудию обнаженной, и вообще чувствовать себя рядом с любимой, как Адам с Евой в раю. А Клаудия снималась в кино все реже, поскольку растворилась в заботах о муже. Чем ближе к старости, тем Клаудия больше забывала о себе. Располнела, посуровела, волосы стала забирать назад. Не дать не взять деревенская женщина, глава крепкой семьи. Младшая дочь Розалинда на вопрос журналиста, что, мол, ваша мама, прежде такая красавица, перестала следить за собой, ответила: «Мама занимается папой, он ей как сын». «Да», — настаивал Челентано, — «Клаудия мне как мать».

вещей земных он уже все имел. Усадьбу строил, песни писал, фильмы снимал, жена любила, дети радовали. Хотя, что касается детской радости, то тут вышла неувязка, которую Челентано не заметил. Его младшая дочь Розалинда, долго молчавшая о том, каковы ее отношения с родителями, недавно рассказала итальянской газете, что их замкнутость на самих себе, то есть на том, чем занят отец, почти не оставляла детям шанса на близость с ними. «Боль», — сказала дочь, — «это когда ты не помнишь запах мамы, а твой папа поет «Азурро», — это знаменитая песня Челентано, но не подоткнет тебе вечером перед сном одеяло». Вот это привычное дело в семьях певцов и актеров, но ребенку-то от этого не легче. Едва Розалинде, самой серьезной и, наверное, самой талантливой из детей Адриано и Клаудия, исполнилось 18, она ушла из дома, искала себя, писала картины и песни, снималась в кино, сыграла у Мела Гибсона в «Страстях Христовых» сатану, переживала долгие периоды отчаяния, имела проблемы с алкоголем, за вечер, признавалась, могла выпить бутылку водки. Из сексуальной ориентации последнее, как объяснил ей психоаналитик, было ничем иным, как попыткой любым способом утешиться. Потому что и Розалинда сама это сказала, ей с детства не хватало любви. Впрочем, она обронила, что ее старший брат Джакомо вырос человеком мягким и даже слабохарактерным, потому что его родительская власть подмяла. Значит, были и власть, и сила.

Челентано с детства была уверенность, что он не просто так, что он избранный. Началось это с одного случая. Была война. Адриано ходил в начальную школу, но однажды наотрез отказался туда идти, заявив, что плохо себя чувствует. Может, и приврал, но мама оставила его дома. А район центрального вокзала часто бомбили, и вот спустя несколько часов улицу Глюка облетела весть. Школа разрушена прямым попаданием бомбы, из находившихся там детей не выжил никто. И потом... Судьба давала Челентано много и давала щедро. От признания, которое он получил легко, не думая о славе, до женитьбы на самой красивой женщине в мире. И вот настало время, когда Челентано, как он сам рассказывал, захотелось кого-то поблагодарить за все. Кого он мог поблагодарить? Только Бога. Челентано сказал, что ему страшно вообразить себе мир, где не было бы никого выше человека. Он попытался сам изучать священные писания, начал с Ветхого Завета и обнаружил там большую суровость. А ему хотелось найти в божественном любовь, ту, которая сквозит через ткань мироздания. Тогда Челентано вместе с Клаудией отправился изучать Библию к отцам и иезуитам и целый год ходил туда в среду вечером. А поскольку он большой выдумщик и отличный режиссер, решил снять о Христе фильм. Его не беспокоило, когда это случится и как он сыграет, потому что сказал, режиссировать будет он. Итак, когда есть рай на земле, да еще в виде обширной усадьбы, а к этому прибавляется надежда на уголок рая небесного и некоторая одерзость, уверенность, как говорит Челентано, в том, что они с Творцом всегда поймут друг друга, в человеке с совестью и талантом просыпается страсть проповедовать. Так произошло и с Челентано. Закончились времена, когда Челентано, по его словам, оборачивал серьезные мысли в цветную обертку игры, шуток, эксцентрики, иначе люди эту пилюлю не съедят. Раньше я был королем невежд, все смеялся и шутил. Теперь я каждый день читаю газеты, и мне не смешно. Он решил говорить впрямую. Тем более, что в способностях паствы воспринимать тонкие вещи несколько, видно, разочаровался. А проповеднический жар был в нем силен всегда. Когда-то приятель Адриано стал собирать и продавать металлолом. Сбор этого лома, как легко себе представить, сплошное искушение. И чтобы не подворовывать на этом деле, надо иметь нежнейшую совесть. Приятель Адриано таковой не имел, поэтому мухлевал с весами и магнитом, наваривая денежку. Но тут Челентано, тогда еще юнец, прочитал ему мини-проповедь о том, что воруя, мы обкрадываем сами себя. И через некоторое время приятель признался, что стал красть в половину меньше, на что услышал: «А надо бы совсем бросить!» «Да ладно!» — отмахнулся. «В Италии все крадут!» «Именно поэтому!» — возвысил голос Адриано. «Кто-то один должен перестать, чтобы разорвать этот круг!» Кстати, легко представить себе молодого Челентано лохматым и отвязным парнем, который говорит все это вроде шутя, но при этом жжет собеседника взглядом и глаголом. И слова его подействовали. Еще через некоторое время приятель принес ему в подарок магнит. Вот, дескать, завязал с преступным прошлым. Теперь же, по прошествии лет, Челентано вовсю вещал с экрана телевизора, иногда для большей убедительности надевая маску клоуна. И вдобавок стал писать статьи в газеты. Это уже совершенно серьезно, возвышенным слогом. Когда был убит судья Джованни Фальконе, известный борец с мафией, а телевидение не отменило в этот день развлекательные передачи, Челентано рассказал,
раскритиковал менеджеров канала. Его проповедь итальянцы могли прочитать и в одном из мартовских номеров 2011 года «Карьеры де ла Сера» вскоре после того, как случилось землетрясение в Японии и утечка радиации с Фукусимы-1. Челентано наехал на Сильвио Берлускони. На последнем референдуме, говорил он, итальянцы вроде бы высказались откровенно против ядерной программы, а вы, сеньор Берлускони, опять заводите об этом разговоры.

Челентано по-прежнему любит Клаудио и детей, живет на своей вилле, почти не дает интервью, и только изредка папарацци успевают схватить в кадр за пределами поместья кого-нибудь из этих голубков, постаревших, но при этом обретших какую-то основательность. Они стали похожи на библейскую пару, будто к ним вот-вот явится с небес ангел, поговорить о том, о сём, они посадят его под раскидистое дерево в собственном саду и угостят кофе с пирогом, с ягодами, которые выращены тут же. А когда ангел улетит, Челентано напишет песни и опять начнет проповедовать. С некоторых пор он больше отдается второму. Путь толстовский. Кстати, на недавнем юбилее народного Адриано, как его называют в итальянских газетах, кто-то сравнил его и Клаудио с Толстым и Софьей Андреевной. И Челентано рассмеялся. Жена ему, конечно, предана, и прожили они вместе много лет, но во всем остальном ему, конечно, до Толстого далеко.

Программа подготовлена по материалу «Строптивый невротик» журнала «Стори» номер 6 за июнь 2011 года. Автор Ирина Кравченко.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро Достоевская прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов. Сегодня со мной на связи из Москвы или из Подмосковья. Из Подмосковья, да?
6: Из Москвы, да.
5: Из Москвы.
6: Ну, да,
5: из Москвы на связи, просто она сейчас отдыхает. Это Валерия Лоткова. Она концертмейстер, но еще и играет хорошо очень на фортепиано. Мы сегодня, я думаю, сможем в этом убедиться. Мне, знаешь, что интересно? Вот мы с тобой как-то так вот через знакомых познакомились. Это такая тавтология. Но я послушал, как ты аккомпанируешь. На самом деле, дорогие друзья, что такое концертмейстер? Это человек, который аккомпаниатор. Раньше еще была такая профессия когда-то давно в истории, топер, да? То есть человек, который может где-то быстро, моментально, сразу подхватить любую песню. Но тут надо понимать, что концертмейстер, он должен не только правильно сыграть какую-то песню, скомпонировать там романс или еще что-то, он все же должен вместе учитывать все особенности артиста, его вокала, вместе быть с ним в одном настроении. Правильно, Валерия?
6: Да-да-да, все правильно.
5: Вот. И очень важно, когда есть вот такой вот невидимая нить понимания, которая присутствует у концерта. Бывает вот все хорошо, хорошо, казалось бы, слушаешь, да, а что-то вот кажется концертмейстер отдельно, немножко, бывают такие случаи, но не в нашем случае, а вокалист отдельно. Вот расскажи, пожалуйста, как ты пришла именно в эту профессию, и как вообще у тебя появилось, вот это все наивные вопросы, но они одинаковые, почему? Потому что у всех людей один и тот же путь к прекрасному, к музыке, но каждый выбирает по себе свой творческий какой-то вот такой вот образ, свою нишу и так далее. Как ты решила, вот как ты к этому пришла уже, что стала концертмейстером? Расскажи коротко, пожалуйста, об этом.
6: Да, итак, доброе время суток, дорогие друзья, радиослушатели. Значит, я училась в школе-интернате номер один в Москве для незрячих, и я не ходила в музыкальную школу, а училась прямо в школе, в интернате. Со мной занимались два прекрасных моих педагога, Татьяна Львовна Шустова и Сергей Николаевич Санаторов. Они мне все 11 лет, ну, конечно, не с первого класса, не 12 лет, а вот со второго по 12, они мне открыли путь в музыку, и до сих пор мы общаемся, выступаем на концертах, продолжаем вместе с ними все это дело усовершенствовать. Я сначала занималась сольным исполнительством у Татьяны Львовны, и она меня также параллельно обучала нотной грамоте. И потом я стала заниматься вокалом у Сергея Николаевича. Вообще, они оба меня обучали также и сольфеджио, и музыкальной литературе. И, как я сказала, вокалом даже был ансамбль «Орфей». Но я сначала первые 10 лет пела в эстрадном ансамбле «Праздник». Потом я уже перешла. Я поняла, что мне больше вот по душе, я хотела бы сосредоточиться на академической музыке. И я перешла в ансамбль старинной классической музыки «Орфей». То, что вот у Сергея Николаевича было.
5: Вообще, Сергей Николаевич, он замечательный человек, у него необыкновенный вокал. И я уже потом навел о нем справки у наших общих знакомых. Действительно, гениальнейшая личность. Он просто, на самом деле, неподражаемый и педагог, и исполнитель, и артист.
6: И, значит, как я пришла к концертмейстерству? Ну я также не только сольно исполняла, но и в ансамбле также с учениками Татьяны Львовны и Сергея Николаевича. И как-то вот в девятом или в десятом классе пришла идея у Татьяны Львовны и Сергея Николаевича, что я могу саккомпанировать Сергею Николаевичу, что мой слух, мои музыкальные способности это позволяют. Вот, и мы, конечно, начинали с простых романсов и даже сложнее. И, как мы уже в этом убедились, что у меня это получается. И мы стали это дальше развивать. И Татьяна Львовна с Сергеем Николаевичем поняли, что у меня это получается слышать и соблюдать баланс между концертмейстером и солистом, слушать внимательно, так как ансамблевое исполнение, вот сольное, понятное дело, развивает музыкальный слух, мышление и так далее. Но ансамблевое исполнительство и концертмейстерство требуют еще большей активизации музыкального слуха, памяти, мышления, всего внимания.
5: Ну, ты работаешь уже как бы в коллективе, и ты подстраиваешься под коллектив, ты чувствуешь единое дыхание коллектива и того человека, с кем ты работаешь, правильно? Вот низкий поклон твоим педагогам и Елене Львовне, и
6: Татьяне Львовне,
5: да, простите, и Сергею Николаевичу. Понимаешь, вот приятно, когда ученики спустя годы вспоминают вот это все так трогательно. Давай сейчас послушаем первое произведение, какое это будет?
6: Первое произведение я хотела бы, чтобы мы послушали «Ночной зефир» Доргомышского.
5: Это твое исполнение, да?
6: Да, я аккомпанирую Сергея Николаевича.
5: Все, слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня с нами на связи замечательный концертмейстер, как мы только что убедились, пианист. Это Валерия Лоткова. Ты знаешь, вот хотел такой вопрос задать. Все-таки фортепиано, вот много незрячих людей владеют этим инструментом. Но я хочу сказать о чем. Все-таки это сложный инструмент. Во-первых, это определенная аппликатура. Одна рука играет одно, другая играет другое. Растяжки пальцев, сила удара, то есть фортепиано, как мы говорим, да? Здесь звукоизвлечение особое, стаккато, легато, да? То есть мы говорим об этих всех делах, тонкостях. Вот скажи, тебе сложно было все-таки овладевать этой техникой, этим инструментом? Или все-таки от природы какой-то талант, видимо, был заложен уже?
2: Ну, было всякое. Я вообще в детстве, у меня был такой период, когда вот мне что-то Татьяна Львовна задавала, а я дома вместо того, чтобы заниматься, ну, как-то не особо хотела там разбирать что-то по нотам. Вот. Хотелось, ну, я тогда была еще ребенком, мне было лет 10-11, и я хотела что-то свое подбирать, импровизировать. Вот. А потом я вот, ко мне пришло вот к 5-му классу осознание, и уже как-то вот взяло вверх, я начала любить ноты читать, разбирать по нотам. И у меня такой интерес появился. Я до сих пор...
1: Технические упражнения там и так далее, да? Все-таки вот без технических возможностей, ну какая может быть импровизация, да? Может быть, в голове у нас оно звучит, а чтобы это реализовать, необходимо, дорогие радиослушатели, столько трудиться. Вот мы когда слушаем уже цельные произведения...
2: Да, тренироваться.
1: Да, а сколько, как вот, допустим, то же самое спортивные соревнования, да? Это кто-то смотрит там, что там выполняют какие-то определенные трюки. То же самое произведение, к нему надо подойти, его надо прочувствовать, пропустить через себя, через сердце. А потом еще с тем, кто будет, допустим, кому-то аккомпанируешь, с этим человеком надо найти вот взаимодействие. Поэтому в данном случае такие люди важны и такие люди нужны. Вот.
2: Да.
1: Не зря же у многих артистов, великих артистов ретро и современности, которые поют классические романсы, и не только классические, они очень дорожат тандемом со своим концертмейстером, потому что это, ну, как сказать, как вот судьба такая, да, симбиоз такая. Объединение людей в едином таком порыве, в правильном понимании произведения. Не секрет, что сегодня, Валерий, правильно? Вот мы иногда так слышим, что, ну, господи, неужели это так вот поют сегодня подмосковные вечера, скажем? Ну, к примеру, я тебе говорю. Или роман с Глинки. Вот Глинк бы, конечно, в шоке был бы, что так спели. А вот там, или другие композиторы. Скажи, пожалуйста, как ты подходишь к репертуару и как вот вы разучиваете произведение? Понятно, что у тебя уже большой опыт. Прежде чем ты потом нам расскажешь о своих дипломах, достижениях, вот расскажи, пожалуйста, сам технический

0: процесс изнутри, все-таки он очень интересен и важен, чтобы наши радиослушатели поняли, какая это работа, какой-то кропотливый труд.
1: Мы, значит, советуемся с педагогами, какое бы произведение нам выучить и исполнить. Я даже могу так вот предлагать свои идеи, и мы приходим, как сказать, там, с согласием, они с своей стороны что-то предлагают, и мы так вот договариваемся. И я учу по Брайлю произведение. Даже если нету по Брайлю, я учу со слухом. Мне кто-то, например, наигрывает, записывает мою партию, я уже учу на слух. И потом уже я, значит, сольно, когда занимаюсь свою партию, играю, репетирую. А когда уже встречаемся с Сергеем Николаевичем, я уже с ним все это репетирую, он поет, я аккомпанирую.
0: Это здорово, на самом деле, и дорогого стоит. Вот честно, я восхищаюсь твоими способностями. И Сергей Спасибо. Николаевич поет прекрасно. Тут уж не поспоришь, он, не побоюсь этого слова, один из ярчайших представителей современности, вот такой незрячий человек, настолько одарен, настолько талантлив. Ну, просто вот наша земля русская переполнена такими необыкновенными талантами, и то, что ты работаешь с ним, это на самом деле не просто так, уже говорит о твоем тоже в высоком уровне. А надо же соответствовать такому лицу, правильно?
1: Конечно, стремиться.
0: Скажи, у тебя никогда не возникало самой вот все-таки аккомпанировать и петь? Ну, то есть какие-то произведения?
1: Ну, вот я увереннее себя чувствую, когда именно играю. Я, конечно, занималась вокалом, но я как-то вот к пению так вот немножко не лежит душа особенно. Я больше комфортно чувствую, когда самовыражаюсь через инструмент.
0: Ну и замечательно. Не каждому быть певцом, не каждому быть аккомпаниатором. Каждый все-таки ищет свой путь, свою дорогу.
1: Да.
0: Вот, давай послушаем следующее произведение, потом ты расскажешь о своих самых таких каких-то интересных достижениях, наградах, дипломах и так далее, где принимал участие.
1: Да, послушаем «Русскую пляску» Чайковского. Исполняю я сольно.
0: Слушаем «Русскую пляску». Это вот именно мы уже слушаем, как Валерия играет на фортепиано. Все внимательно слушаем, потому что на самом деле такую музыку надо слушать. Эта музыка нас очищает, она нас вдохновляет, она нас делает где-то, я бы сказал, зал где-то выше, и она нас вдохновляет на светлые мысли. Слушаем это произведение в исполнении Валерии Лотковой на волнах радио ВОС.

0: Радио ВОС, авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Лоткова сегодня со мной на связи, она москвичка, и она необыкновенный человек, который вот нашел себя в классической, серьезной, в настоящей музыке, я бы сказал, которой сегодня нам не хватает. Вот есть специализированные радиостанции, есть специализированные школы, но мне кажется, необходимо все-таки закладывать больше в начальной школе, средней, на уроках пения, музыки, а вот такой музыки, как ты считаешь? Мне кажется, мало сегодня уделяется внимания этому.
2: Да, к сожалению, очень мало. В основном вот вся эта попса, которая вот популяризируется среди молодежи, да, вот заполонила и связана вот с такими вот мирскими, приземленными, так сказать, вещами, которые сейчас живет молодежь. И очень мало сейчас вот духовного. То, что вот
1: они, может быть, и хотели бы, понимаешь, но им не дают в детстве вот этого, не прививают. Угу. Не в семье, да. Часто, к сожалению, не в семье, родителям некогда, не в школе. Поэтому надо вот таким образом восполнять. Да. А теперь, пожалуйста, расскажи, какие же дипломы, какие награды для тебя самые ценные? Вот все-таки ты уже прошла такой большой творческий путь, хотя он будет еще дальше продолжаться. Будет, конечно. Я уверен, ты будешь легендарным аккомпаниатором в дальнейшем, может быть. А сейчас то, что есть у тебя самое такое дорогое и ценное, расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Я, значит, когда еще училась в школе, я участвовала на всяких конкурсах, фестивалях, например, «Мой свет, музыка». И еще был фестиваль «На крыльях творчества». Я проявляла там себя как и пианист, и концертмейстер. И я сейчас закончила бакалавриат и магистратуру Института изящных искусств МПГУ, музыкального факультета. И был у нас конкурс в декабре 2024 года как раз «О России петь». И там есть номинация «Концертмейстерство». Вот мы там с Сергеем Николаевичем участвовали. И мы заняли первое место.
1: Ну, неудивительно с таким человеком, а все-таки я тебе еще раз хочу сказать, что вот аккомпаниатор, хорошо, что есть такие номинации, потому что часто, вот знаешь, ну, допустим, выходит, там объявили артиста, объявили того, кто аккомпанирует, и, ну, похлопали и все. А на самом деле, дорогие друзья, чтобы вы понимали, если взять и заменить аккомпаниатора, то это произведение, оно не так прозвучит уже, не так глобально, конечно, не так трогательно, не так, как должно быть. Мы уже не почувствуем вот эту полноту, не почувствуем единство вот этого произведения, согласись. Потому что проделывается огромнейшая работа. Я думаю, что сначала материал изучается, потом уже с вокалистом там идет какая-то работа, а потом, может быть, уже в процессе, в рамках того, что композитор задумал, вы делаете какой-то свой, ну, чтобы конечно, не, так сказать, свой, какую-то свою подачу, правильно же? Это творческий процесс очень важный и очень ценный. Скажи, пожалуйста, вот для тебя какие самые вот любимые твои произведения, не те, может быть, которые ты играешь, которые ты бы мечтала еще саккомпанировать какие-то романсы, и любимые твои композиторы?
2: Я очень люблю нашу русскую, так сказать, композиторскую, то, что Глинка, Чайковский.
1: «Могучая кучка», да, вот это еще было.
2: Да, и «Могучая кучка», да. Русских композиторов люблю, и, конечно же, люблю европейских композиторов, Баха, Моцарта и так далее. Шумана. Да, кстати, Шумана мы с Сергеем Николаевичем поем. Весь цикл «Любовь поэта» я выучила.
1: Ну, достаточно сложные произведения все-таки. Вот,
2: 16 романсов. И у нас было два концерта. Один концерт в музее-квартире Гольденвейзера. И еще у нас был концерт в нашем институте, где мы тоже исполняли полностью, целиком «Любовь поэта».
1: Скажи, пожалуйста, а вот после концертов, когда уже концерт закончился, к тебе подходят какие-то люди, благодарят именно тебя? Тебе вот, а то, знаешь, все лавры часто артисту, который поет. У нас как-то народ немножечко недопонимает иногда. Конечно, когда слушатель подготовлен, там где-то в институте и так далее, он понимает, насколько что важно. Сегодня, знаешь, вот когда жизнь такая у нас, что вот где-то прозвучало какое-то произведение, там сказали, значит, спел такой-то певец, и все. А кто сделал аранжировку, кто аккомпанировал, ничего не говорят. Часто так бывает, к сожалению. Даже мы вот смотрим, когда или слушаем, допустим, классические какие-то радиостанции, классические телеканалы, да, мы сейчас их не будем называть. Ну, вот такая поветрие такое давно уже пошло. То есть объявляют исполнителя, композитора, а вот концертмейстера часто забывают. Это несправедливо очень, на мой взгляд.
2: Это точно. Вот в нашем случае это

0: это здорово, слава богу, подходит и ко мне, и меня тоже благодарят за мою игру и за то, что я аккомпанирую Сергею Николаевичу.
1: Скажи, вот самые яркие какие-то выступления, концерты, которые тебе запомнились? Ну вот много же выступаешь в разных местах.
0: Да, конечно. И каждый концерт по-своему яркий и замечательный. Вот даже та же вот «Любовь поэта» Шумана, с которым мы два раза выступали. И также мы теперь с Татьяной Львовной и Сергеем Николаевичем и с их еще одним учеником молодым, замечательным человеком, Сашей Тришкиным, мы выступаем в «Гранте» концерты в темноте. Вот. И мы уже с марта выступали. Значит, в марте мы в Подольске были, в апреле мы были в Коломне, в мае в Одинцово. То есть у нас уже такие
1: замечательно.
0: Гастроли.
1: А кто слушатели? Это школьники, чаще всего старшеклассники, или кто это? Аудитория какая?
0: Ну, вообще разные люди.
1: Разного возрастной категории.
0: Готов слушать. Да, и пожилые.
1: Но молодежь присутствует вообще? То есть то есть это идет какой-то образовательный процесс такой вот ознакомления?
0: Есть, конечно. Даже на той же «Любовь поэта» были мои друзья, очень много подруг пришло, вот. И их друзья, моих подруг, и тот же Саша Тришкин, хотя он не участвовал с нами в этом концерте, но он пришел.
1: Это самое главное, потому что должна вот быть просветительская работа, ведь это вот когда грантовые истории, они должны вот нести миру вот этот свет вечной музыки, вечный и светлый, потому что мы, как говорят, история циклична, все повторяется, то есть идет какое-то возрождение, какое-то происходит, когда приходят такие кризисы всякие, да, люди возвращаются к истокам, и это очень важно.
0: Да.
1: Давай послушаем еще следующее произведение, объяви, пожалуйста, что это будет.
0: Как раз уж мы заговорили о «Любовь поэта», тогда можем включить Шумана «Над Рейном светлым простором».
1: Слушаем это произведение. Аккомпаниатор, наша гостья Валерия Лоткова, и поет. Объяви, пожалуйста, своего певца.
0: Сергей Николаевич Санаторов.
1: Слушаем.

0: Дорогие радиослушатели, Валерия Лоткова сегодня у нас, и вот очередное произведение показывает, насколько и Сергей Николаевич прекрасно владеет, ну тут говорить нечего, профессионально владеет такой вот прямо аж мурашки по коже, я бы сказал, исполнение, очень глубокое, очень прочувствованное. И, конечно же, Валерия как аккомпаниатор раскрывается в полной мере. Я хочу задать такой вопрос. Вот ты выступаешь сегодня уже, слава богу, перед разной аудиторией, да, в разных городах. Да. Только что прозвучало и Коломна, там, угу. Другие подмосковные города, да. И так далее. А, конечно же, хочется пожелать, чтобы в будущем было еще больше концертов, еще больше людей прикасались к вашему искусству, к вашим концертам. Спасибо. Да. Но все-таки, понимаешь, та работа, которую ты выполняешь, делаешь, это на самом деле очень большой и, как сказать, самоотверженный труд, который формирует не только тебя как аккомпаниатора, исполнителя, как человека, а несет вот миру свет необходимый, вот я к этому возвращаюсь постоянно. А ты этот свет вот в силу обстоятельств, как и я, не видишь. Я хочу такой вопрос задать тебе. А несмотря на то, что ты незрячий человек, ты чувствуешь себя счастливым человеком? Или все-таки иногда такая мысль закрадывается, почему другие видят, а я нет? Вот, может быть, хочется мне бы лучше видеть, вот нет? Тогда бы я была более счастливой.
1: На самом деле я чувствую себя по-настоящему счастливой, слава богу. И я очень рада, что есть близкие люди, которые меня поддерживают. И что мы вместе все преодолеваем. И также мне еще помогает вера в Бога. И надежда на лучшее, и также желание, чтобы была любовь. Потому что сейчас, к сожалению, мало кто умеет по-настоящему искренне любить.
0: Это точно.
1: Да.
0: Вот такие хорошие сказала слова. Я еще хочу сказать о том, что многие вот зрячие люди, условно здоровые, как я их называю, да. Они где-то плывут по течению. То есть дом, работа, да. Может быть, когда-то
1: мирская
0: мы сходим.
1: Мирская суета.
0: Да, может быть, мы когда-то сходим и на концерт какой-то, неизвестно угу. Какой. Может, нас на классический концерт нашу лодку занесет. Но, в принципе, угу. Людям некогда остановиться и задуматься. А вот незрячим как раз людям, да, или так, как да. Сейчас говорят, там, с ограниченными возможностями, у нас есть возможность как раз заглянуть внутрь себя, почувствовать, а что мне по-настоящему дорого, а в чем смысл нашей жизни, а как мы должны жить и как мы должны относиться друг к другу, правильно же?
1: Угу.
0: Поэтому вот, как говорится, когда Господь чего-то лишает, он все-таки что-то, наверное, дает взамен, согласна?
1: Компенсирует.
0: Да. А у тебя есть какие-нибудь хобби? Чем ты вот в свободное время, как ты любишь отдыхать, во-первых?
1: Я люблю читать, причем мне очень интересна духовная литература, христианская, угу. Православная.
0: Жития очень... святых, может быть, да, что такое святоотеческая литература?
1: Да, и также я очень заинтересовалась темой отношений, так как я очень, дай Бог, желаю, чтобы у меня появился настоящий спутник жизни, с которым мы будем истинно любить друг друга. Действительно, свой человек, с которым мы станем одной плотью. Вот. И я заинтересовалась темой отношений, брака, семьи, и причем это с точки зрения христианства.
0: Это очень важно, очень важно. Да-да, какую?
1: Я читаю книгу Петра Добросельского «Супружеская близость, брак, семья и грань греха». То есть что делать, чтобы жить праведно в браке и не согрешить, чтобы не было блуда, распутства, да, вот чтобы и в духовном смысле не было никаких ссор и так далее. Как вот сохранить и укрепить отношения.
0: Валерий, ты знаешь, вот тебя слушаешь, и душа радуется, что в нашей молодежи заложен какой-то генетический код, который нас возвращает к надежде, вере, любви и к вечным ценностям. Это самое главное. Дорогие радиослушатели, вот берите пример с этого человека. Скажи, пожалуйста, где мы можем услышать твои произведения, то есть твое аккомпаниаторство, какие-то твои, может быть, и фортепианные произведения? Есть ли какие-то социальные сети, какие-то может быть, есть ресурсы, где мы можем написать Валерия Лоткова и нам выдаст твои произведения, то, что ты исполняешь.
1: Пока что есть у Сергея Николаевича канал Сергей Санаторов. Пока угу. Только вот в нем Сергей Николаевич выкладывает наши выступления. Там угу. Можно найти Вот те же самые произведения, которые я присылала для прослушивания, они как раз из его канала.
0: Да. Значит, мы тогда пишем вот имя Сергея Николаевича. И,
1: да, Санаторова.
0: Да, Санаторова. И знаем, что там у нас аккомпаниатор как раз Валерия Лоткова. И я думаю, что вот я хочу сказать, что ваш союз по-настоящему прекрасен. И ты знаешь, мне хочется, конечно же, пожелать тебе, чтобы ты обязательно обрела, чтобы Господь послал вторую половинку достойную, да, достойную, чтобы вот действительно, действительно, чтобы стали одним целым.
1: Да,
0: слушаем следующее произведение. Друзья мои, вот на самом деле сегодня очень поучительная и полезная, душеполезная программа получается. Слушаем следующее произведение. Объяви, пожалуйста.
1: Я хотела бы, чтобы мы послушали произведение, где мы исполняем в трио. То есть я аккомпанирую не только Сергею Николаевичу, и еще и зрячему альтисту Илье Дубровскому. Как раз вот был зрячий ученик у Татьяны Львовны, Сергея Николаевича, с которым, к сожалению, уже прекратилось общение. Но то, что мы исполняли этот романс, это такая красота, это незабываемое впечатление. Это тоже, это еще сложнее слышать не только вокалиста, еще требует активизации внимания на другом исполнителе.
0: Ну, ты как раз об этом говорила, что когда работаешь в ансамбле, это уже ансамбль, получается трио такое, да, вот это уже, конечно, да, это и бесценный опыт, и необыкновенное звучание.
1: Угу. Романс «Нет, только тот, кто знал» Чайковского.
0: Ну, прекрасный романс. И слушаем внимательно, получаем удовольствие и восхищаемся.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, вот когда общаешься с приятными людьми, я бы заметил, что вот время ускоряется. Слышишь прекрасные слова, прекрасные мысли. А вот о тебе вполне можно сказать словами великого человека, что в человеке должно быть все прекрасно, да?
2: Да.
1: И душа, и, я бы сказал, еще стремление. Стремление очень важно. Угу. И

0: то, что ты несешь миру сегодня. А ты несешь миру вечные ценности. Это очень важно. А мне хочется, чтобы так продолжало. Скажи, пожалуйста, а вот жизненный путь – это такое, на мой взгляд, испытание для нас всех. А сегодня, как всегда, непростые времена. Когда говорят сегодня непростые времена, я говорю, когда они были простые, собственно говоря, да? Были какие-то там годы застоя там, и так далее. Ну, все жили безбожно, все жили как-то так вот. Может быть, было золотое какое-то время, эпоха для лентяев, я не знаю. Но опять же, была нравственность, были хорошие фильмы. Но чаще всего нас постоянно потряхивает, да, то есть и экономику, и везде льется кровь, и справедливости в этом мире никогда не бывает. Поэтому мы живем в то время, в которое мы живем. Вот какой бы ты дала совет начинающим музыкантам, начинающим артистам, просто людям, как надо сегодня нам жить, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне хотя бы немного, и как нужно вот добиваться таких результатов, которых ты сегодня добиваешься, и добиваться тех целей, которых добиваешься ты?
1: Во-первых, как музыкантам, какой я бы дала совет, чтобы люди нашли свой талант, свою изюминку, где бы они могли реализоваться, чтобы они могли реализоваться в полной мере, раскрыть свои способности, почувствовать себя нужным, полноценным и работать в этом направлении. Конечно, да, нужно, как мы уже говорили, трудиться, совершенствовать свои технические навыки, но это приходит все со временем, не сразу, точно так же, как и я. Я долго сначала не любила сидеть за фортепиано, но потом у меня такой интерес появился, что даже сейчас меня не оторвешь просто.
0: Но это твоя жизнь уже.
1: Да, это моя жизнь. Вообще, жизненный совет. Я бы советовала никогда не прыгать, так сказать, сразу на колокольню снизу. Я считаю, вот как раз то, что вы сейчас правильно говорили про политику, всю такую экономику, я считаю, что мир в мире возможен, и вообще все начинается с малого. Нужно сначала измениться каждому человеку самому себе, в своем сердце, в своей душе, в своих делах, поступках. Любить, научиться, как я говорила, любить — это самое важное. Любить каждую свою вторую половинку, налаживать мир в семьях. И только тогда, когда мы наладим мир в своих семьях и дальше уже в окружении, тогда уже по нарастающей...
0: Общество изменится,
1: Да, общество изменится.
0: Спасибо тебе огромное за то, что сегодня нашла время прийти на радио ВОС в гости виртуально. Вот, я желаю тебе творческих успехов, желаю душевного, духовного равновесия. Пусть те стремления, те плоды, к которым ты стремишься, духовные плоды и музыкальные деятельности, и общечеловеческие такие счастья, составляющие очень важное в жизни, почувствовать вот то, что ты говоришь, это обрести внутренний и покой, и обрести вторую половину. Это очень важно для, важно для каждой женщины, для каждого человека, как для каждого мужчины. Вот. И чтобы вот Господь всегда тебя окрепил духовно, и ты укреплялась в вере, надежде и любви. И все остальное приложится. Вот. Творческих успехов. Спасибо за то, что была с нами. Я напомню, это аккомпаниатор, пианист, человек, который стремится к тому, к чему нужно стремиться. Мы сегодня поговорили очень хорошо. Это Валерия Лоткова. Я думаю, что до новых встреч.
1: Спасибо всем. И я очень благодарю свою подругу Аню Трофимову за представление такой замечательной, даже неожиданной, интересной возможности. Ведь я никогда раньше не выступала на радио.
0: Я тебя поздравляю. Я думаю, что не последний раз. И у нас есть еще в конце какое-то произведение объявить в твоем исполнении?
1: Да. Я бы хотела, чтобы мы послушали зажигательную флорентийскую песню «Пимпинелла» Чайковского.
0: Слушаем это произведение на волнах радио ВОС. А я говорю тебе до свидания. И всем радиослушателям до новых встреч. До свидания.
1: До новых встреч.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать. Тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! И снова с вами программа «Необыкновенные истории» и я, ее ведущая Ольга Хасид. И сегодня я расскажу вам, друзья, историю самого преданного пса из Японии и почему красная гвоздика является символом Дня Великой Победы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Хатико – собака породы акита-ину, известная практически всем в Японии. История о ней является самой популярной из всех реальных историй о собаках и передается из поколения в поколение, а также встречается в книгах, фильмах и телевизионных драмах. Она не только демонстрирует глубокую связь, которая может сформироваться между человеком и собакой, но и показывает сущность темперамента японской собаки и непоколебимую верность своему хозяину. История Хатико продолжает затрагивать сердца людей даже сегодня. События начались примерно в начале 20-х годов, когда некий Хидесабура Уэна, профессор Императорского университета, ныне Токийского университета, стал владельцем щенка породы акита-ину, которого назвал Хатико. Щенок вырос прекрасным псом, ростом 64 сантиметра и весом 41 килограмм, с серповидным хвостом и тонкой шерстью светло-желтого окраса. Хатико очень нравилось проводить время с Уэно. Когда профессор отправлялся на железнодорожную станцию Сибуя, как правило, около 9 часов утра, Хатико всегда шел вместе с ним. Затем пес возвращался домой и уже около 6 часов вечера снова отправлялся на станцию, чтобы встретить своего хозяина. Вид этих двоих, отправлявшихся на станцию утром и возвращающихся домой ночью, производил глубокое впечатление на многих людей. Однако счастливая жизнь Хатико, как домашнего животного профессора Уэна, была прервана очень печальным событием. Всего через год и 4 месяца. 21 мая 1925 года профессор Уэна скончался на работе от внезапного кровоизлияния в мозг. История гласит, что в ночь после этого Хатико, который был в саду, пробился сквозь стеклянные двери в дом и пробрался в гостиную, где находилось тело умершего, и провел ночь, лежа рядом с хозяином, отказываясь двинуться с места. После этого начинается действительно печальная часть истории. Когда хозяин умер, Хатико отправился жить к родственникам профессора Уэна в восточную часть Токио. Но он много раз убегал, возвращаясь в дом в Сибуе, и даже через год он все еще не обрел свой новый дом. Пса приютил бывший садовник профессора Уэна, который знал Хатико с щенячьего возраста. Но пес все равно много раз убегал из этого дома. Понимая, что прежний хозяин больше не живет в старом доме, Хатико каждый день ходил на станцию Сибуя и ждал, когда профессор вернется домой. Каждый день он искал фигуру Уэна среди возвращающихся пассажиров и уходил только тогда, когда ему было необходимо поесть. Он делал это изо дня в день, из года в год. Вскоре ежедневное появление Хатико на станции Сибуя стали замечать люди. Хотя известным этого пса сделала статья Хирокити Саита, опубликованная в сентябре 1932 года в национальной японской газете «Асахи Симбун». Автор некоторое время интересовался Хатико и отправил фотографии и подробности о нем в журнал, специализировавшийся на японских собаках. Фотография Хатико также появилась в энциклопедиях о собаках за рубежом. Благодаря распространению информации практически все жители Японии узнали о Хатико, и он стал знаменитостью. Его приглашали несколько раз на шоу «Ниппо», и его изображения использовали для изготовления статуэток и картинок. 21 апреля 1934 года перед кассовыми воротами станции Сибуя установили бронзовую статую Хатико скульптора Терна Андо. Церемония открытия представляла собой грандиозное событие, которое посетил внук профессора Уэна и толпы людей. К сожалению, эту первую статую расплавили для изготовления оружия во время Второй мировой войны в 1944 году. Однако в 1948 году реплику памятника сделал Такеши Андо. Этот памятник и сегодня можно обнаружить на станции Сибуя. Неожиданная слава Хатико вовсе не изменила его жизнь. Она продолжалась точно так же грустно, как и раньше. Каждый день он отправлялся на станцию и ждал, когда вернется профессор. В 1929 году Хатико пострадал от чесотки, которая чуть не убила его. Из-за стольких лет, проведенных на улице, он исхудал, а также постоянно сражался с другими собаками. Одно из его ушей больше не стояло прямо, и он уже не был похож на гордое сильное животное, каким был когда-то. Его можно было бы принять за простую старую дворнягу. Когда Хатико состарился, то стал очень слабым и страдал от сердечных червей. В конце концов, 8 марта 1935 года, в возрасте 11 лет, он в последний раз вышел на улицы Сибуя. Общий период времени, который пес ждал своего хозяина, составил 9 лет и 10 месяцев. Смерть Хатико была описана в крупнейших японских газетах, и многие люди были убиты горем из-за этой печальной новости. Его кости похоронили рядом с профессором Уэна. Он, наконец, воссоединился с человеком, которого так долго ждал. История Хатико запечатлелась в сердцах японцев, и это, безусловно, самая трогательная история о крепкой связи между собакой и его хозяином, а также безграничной верности, на которую способна Акита Ину. В 1987 году в Японии был снят фильм «История Хатико», который основывался на реальных событиях. А в 2009 году США и Великобритания сняли фильм «Хатико. Самый верный друг», ставший ремейком японского фильма. Очень советую к просмотру, друзья. Гвоздика как символ отваги. Красная гвоздика ассоциируется у нас с пролитой кровью, поэтому ее так много именно в День Победы. Ведь это еще и день памяти всех погибших. Красный цвет является и символом победы. Это цвет знамени непобедимой Красной Армии. А красная гвоздика – олицетворение мужества, храбрости и преодоления трудностей. Так какова же история этого цветка? По греческой легенде гвоздика выросла из глаз пастушка, которые вырвала богиня Артемида вне себя от неудачной охоты. Ей показалось, что кроткий пастушок своей свирелью разогнал дичь. Однако богиня быстро опомнилась и вырастила из вырванных глаз цветы гвоздики. Если присмотреться, из сердцевины гвоздики до сих пор смотрят скорбные глаза пастушка. Известна и другая интерпретация данной легенды, причем с теми же главными героями. Действие, опять же, происходит во время охоты. Артемида целилась в добычу и вдруг заметила молодого пастуха, который не отводил взгляда от ее неземной красоты, вопреки всем запретам. За неповиновение юношу ждала смерть. Но нимфам стало жалко юношу, и они стали просить богиню не убивать его. Артемида не лишила пастуха жизни, но придумала другое наказание. Превратила глаза пастуха в гвоздики. И с тех пор этот цветок стал символом смелости и бунтарства. А вот по христианскому преданию гвоздики выросли из слез Богородицы, пролитых ею, когда Иисус шел на казнь. Эти цветы стали знаком материнской любви и во многих странах являются символом Дня Матери. История цветка, который считается мужским и является символом отваги и храбрости, началась еще в III веке до нашей эры. Именно тогда древнегреческий философ Теофаст, основатель ботаники и географии растений, дает подробное описание, называя гвоздику цветком Зевса. В Древнем Риме гвоздики были известны как цветы для победителей. В эпоху Ренессанса красные гвоздики изображались на картинах обручения как залог любви. А в Испании красная гвоздика была талисманом, уберегающим от злых сил и неприятностей. А вот в Бельгии считалась символом благоустроенного домашнего очага. Цветок привезли в Европу еще во времена крестовых походов. Считается, что это крестоносцы привезли гвоздики во Францию в память о лечившем их, но погибшем от чумы, короле Людовике IX, впоследствии канонизированном. Появившись в этой стране вместе с воинами, она стала считаться символом победы, храбрости в битве и талисманом от ран. В Италию гвоздики были завезены с Востока еще в 1310 году, и на картине Леонардо да Винчи «Мадонна дель Гарофано» Богородица держит в руках этот цветок. На картинах старинных голландских мастеров с гвоздиками в руках изображаются даже святые. Для XVI века характерно большое количество изображений гвоздик. Это и оформление молитвенников, и многочисленные портреты людей, держащих гвоздики. Их изображение встречается даже на знаменитых брюссельских кружевах. Остальные же европейцы увлеклись гвоздиками только в XVI веке, несмотря на то, что практически во всех странах Европы есть дикорастущие виды этих цветов. Со времен Великой Французской революции 1793 года гвоздика стала считаться символом борцов, погибших во имя идеи, символом революционной страсти, преданности революции. Тогда этот цветок получил название «гвоздики ужаса». Ею украшали себя невинные жертвы террора, идя на казнь. Это было молчаливым свидетельством о том, что они умирают во имя своего короля и смело смотрят в глаза смерти. С гвоздикой в петлице сражались и умирали парижские коммунары. И алым ковром лежит она сейчас на парижском кладбище Перлашес у стены коммунаров. Понятия о храбрости и беззаветной доблести были настолько связаны в народе и в войсках с этим цветком, что Наполеон I, учреждая 15 мая 1802 года Орден Почетного Легиона, выбрал для ленты высшего французского знака отличия красный цвет гвоздики. В России гвоздика стала символом революционной страсти. Ее широко использовали в период русских революций 1905-1917 годов и гражданской войны 1918-1922 года. После Второй мировой войны этот цветок стал эмблемой антивоенного движения, эмблемой движения за разоружение. В 1974 году, когда в Португалии была свергнута фашистская диктатура, народ вышел на улицы и площади с гвоздиками в руках, а солдаты воткнули цветки гвоздики в стволы винтовок. Так что слова известной советской песни 70-х годов о символе революции «Красная гвоздика, спутница тревог» в определенной степени отражают историческую реальность. В современной цветочной символике красная гвоздика – победа, успех, лидерство. Большим букетом красных гвоздик принято поздравлять людей авторитетных и уважаемых. И сегодня этот цветок символизирует у многих народов мира любовь, увлечение, честь, свободу и верность. Красная гвоздика – защитница униженных и оскорбленных, настоящий борец за правду, почитающий идеалы выше личных потребностей, всегда готова идти в бой и бросается в драку, не щадя себя за справедливость, честь и достоинство. С наступающими праздниками, друзья! До новых встреч на Радио ВОС!

0: необыкновенные истории.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем от аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим по ДД вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Беседка на радио ВОС.
1: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
2: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
3: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
4: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
1: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
3: Угу.
1: А кто-то сольно.
3: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
2: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в «Молодых голосах» солист был, а мы с Верой выступали в номинации «Солисты».
1: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
3: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, как-то разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня была на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет о своей музыке. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен. Назовем это так.
1: Кто бы их исполнил, да?
3: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп». И предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да. И мы примерно в это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур.
1: Да, да.
3: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
1: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
3: Ну да.
1: Все у вас еще впереди.
3: Да.
4: Сегодня дебют.
3: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане атмосферы тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу Грота для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, как в школу пошел, так не повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть, да, в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, очень интересно. Вера, а как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько
4: вот
1: лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте, со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает. Ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Ну, то есть хватает, наверное, вот... и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участие в музыкальной школе практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как это сейчас не прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе Брайля. Причем справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался, поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает.
1: Да,
2: в 2016 году пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился, какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов, то есть там проходит отборочный тур зимой, и если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли, 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
3: А вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющие, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск.
1: Угу.
3: И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное,
1: ну,
2: я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска.
1: Uh-huh.
4: В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
4: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня сколько? Два есть. Mm-hmm. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
4: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». Mm-hmm. Сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс, но, вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео... презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ну, ребята новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо через следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. На ней уже тоже готовы барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2. Где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой педагог творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
3: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверенную уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну, или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
4: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал. Они всегда на подхвате, всегда во всем помогут. Разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено, как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он, на самом деле, всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде, не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем, и Мавзолея Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо, она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу, ее советы, на самом деле, бесценны просто.
2: Да, ну, в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот, вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всех делать, во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании, ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Всех встретили, проводили. рассадили,
4: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
4: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да. Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да, вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
2: Да.
4: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
4: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже, идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное, потому что я вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый, но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным, что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссерам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и конечно,
1: их профессионализм, команды, да.
3: Профессионализм, да, и такое внимание к участникам, бережное отношение.
4: Такое пожелание, очень быстро все
1: реагирует.
4: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
2: Да, согласен.
4: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось. Да, Сергей Исаевич провел экскурсию по школе.
4: Вы знаете, мы там тоже вчера были, мы не пересеклись. Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы
1: слушали нас.
4: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
2: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро Достоевская прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: В эфире программа «Аудиокнига».
8: Дорогие друзья, сегодня в программе «Аудиокнига» вы услышите фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». Читает Геннадий Смирнов.
9: Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне 12 человек. Многие из них двигались в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего звона в ушах. Их осталось 12 артиллеристов, без орудий, без лошадей, лишь две панорамы, одну разбитую, другую целую, нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик Вороной. Деревня горела, черный дым полз над плетнями, искры и горячий пепел сыпались на шинели, жгуче острым огнем пылающие печи дышало в лицо. Но никто из них особенно не чувствовал этого. Не защищал волос, не прикрывал глаза от жара. После неестественного напряжения боя какой-то темный козырек висел над бровями, мешал видеть и небо, и землю. И хотя пылали вокруг окраины, и оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не глядел по сторонам. Смешанный треск очередей, визг пуль в переулках, звенящая россыпь мин впереди, все это после получасовой бомбежки представлялось игрушечным, неопасным. Ермаков шел, нервно засунув в карманы руки, не оглядывался, не подтягивал отстающих людей, команды им были не нужны. Свой голос и голоса людей раздражали его. Было ясно. Батальон сжат, как в игольном ушке, и главное, что могло произойти 2 часа назад, ночью, на рассвете, не произошло. Хотя в сознании еще билась загнанная надежда. А может быть. На окраине деревни, густо затянутой дымом, озлобленно закричали левее дороги. «Куда? Куда к немцу прешь? Не видишь?» И в дыму этом запорхали вспышки, залился в лихорадочной дрожи станковый пулемет, 2 солдат лежали в придорожной канаве за Максимом. «Мне командиры батальона», — сказал Ермаков, удивляясь странному спокойствию своего голоса. «На высотке! Влево по траншее!» Вся эта высотка, сплошь опоясанная недавно аккуратными немецкими траншеями, сейчас была разворочена воронками, разрыта зияющими ямами. Ходы завалены землей вперемешку с торчащими ребрами досок. Валялись на брустверах окровавленные клочки шинелей, стреляные гильзы. Немецкие коробки с противогазами, расщепленные ложи винтовок. В места эти были прямые попадания. И было все-таки непонятно, почему на высотке казалось пусто. И почему встретили здесь всего 3 пулемета и человек 10 автоматчиков около самого входа в блиндаж. Когда Ермаков вошел, старший лейтенант Орлов в расстегнутом кителе с землисто-серым лицом, оно сухо подрезалось, и куда девалась припухлость на щеке, кричал на остроносого изможденного пехотного лейтенанта, державшего автомат в опущенной руке. «Я тебе людей не рожу, понял? Пришел, хреновину порешь с умным видом, а я будто не знаю. Каждого офицера, кто пискнет об отходе, расстреляю к ядреной фене. Куда отход? Куда? Дай тебе волю, до Сибири бы драпал! Не терпит кишка, уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не видели, и застрелись. Но молча, молча! Вот тебе совет. Двигай во взвод!» Невесомо, робко ступая, лейтенант вышел, а Орлов сумрачный, злой, шагнул к двери, и в красноватых от бессонницы глазах его бешено плеснула радость. «Ермаков! Дьявол! Где орудие? Привел?» «Где связь с дивизией?» — ответил Ермаков, устало оглядывая просторный немецкий блиндаж, в дальних углах которого жались к аппаратам 2 телефонистов, а худенький ротный радист и офицер-корректировщик, взволнованно красный, подчищали наждаком, соединяли проводники разобранной рации. «Орудие где?» — повторил грозно Орлов, глядя неверящими глазами, и вдруг, поняв, спросил 2-же. «Накрылись? Накрылись?» Ермаков бросил фуражку на потертое одеяло железной кровати, усмехнулся. «В донесении можешь передать. Орудия разбиты. Одно при бомбежке, другое танками. Запишешь на счет батальона 6 бронетранспортеров, 2 танка. У меня 25 человек осталось 12 со мной. Прошин убит. Это все прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться? Не застрелюсь. Кстати, злостью своей последнюю надежду из людей вытряхиваешь». Он сказал это чрезмерно жестко, и под его взглядом Орлов медленно отвел глаза, но сейчас же потолок затрясся от частых разрывов, посыпалась земля, и он крикнул властно в дверь блиндажа. «Что, атака? Танки бьют!» — ответил кто-то из траншеи. И голос этот заглушил разрывом. «Кажется, сейчас будет завершение». Орлов застегнул китель, резко затянув ремень, вынул пистолет, щелкнул предохранителем и, засовывая его в карман галифе, спросил с горячностью. «Надежду вышибаю, говоришь?» «Я вышибаю?» «Правильно, Ермаков. Я вытряхнул из батальона «Надежду» 40 ракетами. Я их выпустил в белый свет, как в копейку. Где огонь? Где поддержка огнем? В ротах осталось по 50-40 человек». Мы стянули на себя кучу немцев, мотопехоту, танки, авиацию. Надо быть остолопом, чтобы не понимать. Время. Время для наступления дивизии. Мы торчим в колечке 16 часов. Где дивизия? С пшенкой ее съели!» «Не знаю», — ответил Ермаков и, опираясь о спинку кровати, искоса поглядел на молчавших связистов. «Выход один — ждать. И связь. Связь. Мы не знаем, что там с дивизией, поэтому ждать. Мы делаем то, что и надо делать, оттягиваем на себя силы, иначе зачем мы здесь?» Орлов рассмеялся. «Я 16 часов говорю об этом солдатам. Говорю и уже не верю себе. Еще час, и от батальона не останется ни человека. Полсуток в дивизии думают, начинать наступление или не начинать. Утром я поймал по рации полк. На 3 секунды поймал. Ни дьявола не принимала эта фуколка. Леса мешают. И вдруг поймал. 2 слова поймал. Держаться, держаться. Но сколько прошло времени? Там знают, сколько может продержаться один единственный батальон». «Что предлагаешь?» — спросил Борис. «Что именно?» «Сохранить оставшихся людей». Орлов подошел к двери блиндажа, плотнее прихлопнул ее. «Ясно?» «Конкретно. Как?» «Немедленно снять людей. Сконцентрировать на восточной окраине. И прорываться сквозь окружение к Днепру». И хотя Ермаков снова почувствовал за этими словами правоту Орлова, все же непотухающая искорка надежды заставила его сказать: «Положили здесь людей только для того, чтобы уйти назад? Так просто, Орлов? Бессмысленно! Надо ждать и держаться». Возле блиндажа раздался шум голосов, топот ног, и чей-то босок крикнул возбужденно: «Не тронь его, ребята! Стой, стой, говорю!» Дверь блиндажа рывком распахнулась, и несколько рук изо всей силы впихнули высокого, в кровь избитого человека в тугом шерстяном шлеме, в немецкой порванной шинели, без погон. Следом ввалился Жорко Витьковский. Белокурые волосы растрепаны, нос страшно неузнаваемо распух, на верхней губе засохшая струйка крови. Вместе с ним вошел знакомый полковой разведчик, широкий, мрачно замкнутый, весь взмокший. Расстегнутая кобура парабеллума отвисала на левом боку. Жорко ступил вперед, шмыгнул носом, проведя под ним пальцами, и, подтолкнув человека в спину, доложил: «Вот этот с пулеметом на церковке сидел. Наш оказался». «Как наш?» — не понял Ермаков. «Чей наш?» «Ну, русский, что ли, шкура? Или как он там?» «Проститутка, в общем», — подбирая слова, объяснил Жорко, улыбаясь хмуро, и все трогал пальцами под носом. «Цельный час выкуривали его. Гранаты в нас кидал эти немецкие. А матерился бродяга по-русски, когда брали его. 6 этажей. «Власовец?» — быстро спросил Ермаков, подходя к человеку в шлеме, впиваясь потемневшим взглядом в его лицо. Человек стоял, расставив ноги в немецких сапогах, засунув руки в карманы. Кругляшок черных волос прилип к сгустку крови на лбу. Продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску, один обезображенный окровавленный глаз заплыл. В глубине другого, антрацитно-черного, остановилось, замерло выражение ожидаемого удара. «Ну, Власовец?» — переспросил Ермаков. «Что молчишь?» Пленный пожал плечами, невнятно выдавил: «Их ферштея них». «Врет!» — насмешливо проговорил Жорко. «Дрейфит проститутка, что власовцев в плен не возьмут. Он еще по дороге начал. Нихт, нихт! А до этого в бога костерил на чисто русском. Он наших в деревне ни одного человека ухлопал. Церковка, все как на ладони. Ты!» — крикнул он пленному и даже подмигнул как знакомому. «Закати-ка в 3 этажа. Для ясности дела. Да не стесняйся, ты!» Пленный молчал. Открытый глаз его застыл в немигающей неподвижности. Зрачок слился с влажной чернотой, и вдруг глаз мелко задергался от тика. «Стрелял, значит?» Ермаков взял человека за подбородок, откинул его голову, взглядом нащупывая ускользающую черноту зрачка. «Может, фамилию свою назовешь?» «Почему русский этот, оставленный здесь в деревне, стрелял в русских с упорством, на какой способен был только немец, уже не интересовало Ермакова?» На такой вопрос никто из власовцев откровенных ответов не давал, и Борис проговорил медленно и раздельно. «Ясно. Думаю, допрос не нужен. Как ты, Орлов?» Телефонисты, напряженно выпрямившись, застыли в углу. Орлов, сжав губы, смотрел в пол, и по его бледному лицу, на котором четко прорисовывались изломанные у висков брови, Ермаков прочел приговор. «Допрос», — зло произнес Орлов, не поднимая головы. «Ни одного вопроса. Родину стервец продал. А ну, выводи его. Фамилия?» «Не нужна фамилия, он сам забыл ее». «Товарищи, товарищи!» Удушливо хрипло и жутко выдавил горлом пленный и переломленно рухнул на пол, диким глазом умоляя, прося и защищаясь. «Товарищи!» Он встал на колени, вздымая и опуская руки. «Пощадите меня! Еще не жил я! Не своей волей! Пощадите меня! У меня жена с ребенком в Арзамасе! Товарищи, не убивайте!» Мутные слезы потекли по его лицу, и, не вытирая слез, он дрожащими пальцами слепо разорвал подкладку шинели, лихорадочно вытащил оттуда что-то завернутое в целлофан, торопясь, сдернул красную резинку. Орлов гибко подскочил к нему, рванул за грудь так, что затрещала шинель, сильным толчком поднял его с земли. Бумаги посыпались под ноги власовца. «Товарищи, не своей волей, жена в Арзамасе! Ах ты! А на церковке сидел до последнего? Умри хоть, сволочь, как следует!» «Товарищи! Товарищи!» Власовец со стоном вновь озлобленно повалился на пол и судорожно совал руки во все стороны, неизвестно для чего пытаясь еще подобрать рассыпанные бумаги. «Я не хотел! Не хотел!» «Выводите!» Испытывая омерзительные чувства, приказал Ермаков и отвернулся, чтобы не видеть этих унизительных, бегущих по щекам мутных слез, этого полного звериным страхом черного глаза без зрачка. Власовцы вывели. В траншее послышалась возня, и, накаленный животным безумием, взвизгнул умоляющий голос. «Товарищи! Товарищи!» Воздух полоснула автоматная очередь. В блиндаже было тихо. Ермаков прошелся из угла в угол, увидел на полу бумаги уже несуществующего человека и брезгливо собрал их, просмотрел потертый на углах аттестат, выданный на имя командира взвода разведки лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, 1920 года рождения. Потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беловолосой девушки, доверчиво и смущенно улыбающийся в объектив, на обороте косым неокрепшим почерком: «Дорогому и любимому Андрюше, от навечно твоей Кати, 11 апреля 1940 года, город Арзамас». Он протянул бумаги Орлову, стараясь подавить чувство жалости к этой неизвестной ему Кате, которая никогда не узнает всю беспощадную правду о том, кто умер сейчас. Орлов сумрачный мельком покосился на аттестат, на фотокарточку, и, не проявляя никакого любопытства к документам, сказал озабоченно: «Давай подумаем, Ермаков. Твоих людей посылаем в первую роту. Там самые большие потери». «А!» — с горькой болью произнес он и засунул документы власовца в полевую сумку. «Торчит перед глазами. Придется в штаб полка отдать. Ну, пошли, Ермаков!» Он задумался неожиданно, и на его лице появилось незнакомое просительное выражение. «Боря, из офицеров пока мы с тобой вдвоем. Я сам людей твоих распределю, а ты останься за меня. По высоте снайперы со всех сторон лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе двоих укокошат, чепуха получится». Из тепло зазеленевших глаз его проглянуло, заблестело нечто похожее на заботливую нежность. И необычное это выражение огрубевшего в матерщине вечной окопной грязи старшего лейтенанта чрезвычайно удивило Ермакова. «Понятно, Орлов», — сказал он. И, надвинув фуражку, первым вышел из блиндажа. Все звуки, приглушенные накатом и тяжелой дверью, теперь выделились в угрюмом осеннем дне с отчетливой полновесностью. В двух шагах от блиндажа скрежетал, захлебывался ручной пулемет, стреляли во всей траншее. Изредка, перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то вбок, а позади высоты жарко пылала окраина. Огонь сплелся над улицами и плетнями, дым упирался в низкие грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки били по высотке, Вдоль брустверов всплескивали фонтаны земли, вибрирующий звон осколков бритвенно прорезывал воздух. Орлов вскользь глянул поверх брустверов, крикнул в блиндаж: «Телефоны сюда!» На дне траншеи, устало положив на колени карабины, сидели артиллеристы. Курили, глядели тупо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не понимающие, зачем они здесь. Только Жорко Витьковский, с распухшим носом, улыбающийся, как всегда, непробиваемо беспечный, показывал скляру новый финский нож, его точеную костяную рукоятку, рассказывал увлеченно: «Он меня дербалысь! У меня 100 чертей из глаз вылетело. Я брык, а он крепкий бродяга, навалился, хрипит и душит, злой, как гад ползучий. Ну, думаю, все, конец мне. В башке пух какой-то. Да, а сзади разведчик как ляпнет ему по шее». Скляр слушал и мелко-мелко кивал, округляя добрые глаза, восхищаясь и любуясь чужой смелостью, поражаясь ее бездумной решительностью.

0: свет не рождался. Рядом со скляром, бережно прислонив к ногам вещмешок, в котором были прицелы, сидел наводчик Вороной, оглохший, весь ушедший в себя, и машинально грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни рассказа Жорки, он был контужен и в своей глухоте плотно окружен тягучим звоном в ушах. Изредка на остановившиеся глаза его набегала теплая, сверкающая влага. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных оружейной смазкой пальцах. «Что у вас с глазами?» — воскликнул скляр с жалостью. Наводчик не расслышал его слов, не угадал их смысла и, не ответив на вопрос, прошептал дрожащими губами: «Лейтенант-то, лейтенант, мальчик ведь, школьник, свой паёк, табак солдатам отдавал. Добрый был». Скляр вспомнил юное, застенчивое и краснеющее лицо Прошина, и щегольские хромовые сапожки, и длинную шинель, и веселый звенящий голос команд. Вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле, погон да полевая сумка. И, ища виновников этой смерти, внезапно гневно оглянулся на двух толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали около коренников, а сейчас шептались, прижимаясь к стене окопа. И с неудержимым бешенством он протянул к их крепким крестьянским лицам маленький кулачок и закричал в неистовстве: «Дураки! Трусы! Погубили лейтенанта! Вам морды! Морды набить! Если бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели! Извозчики!»
1: «Ты зачем? Ты для чего?» — испуганно забормотали ездовые, отстраняясь и потупя глаза. «Мы разве виноваты?»
0: «Скляр!» — строго окликнул Ермаков, подходя к солдатам. «Что такое?»
2: «Прекратить!»
0: «Почему до сих пор Вороной здесь?» «Отвезти в землянку для раненых, остальные за мной!»
1: Беглым огнем по высотке и деревне били танки.
0: «Давай, давай, ребят, сюда!» — махнул рукой Орлов, шагая по траншее, высокий, гибкий, в туго перепоясанном крест-накрест ремнями кителе, вздвинутой на бок фуражке. «Будем воевать в пехоте. Не привыкли?»
2: «Ничего, ко всему нужно привыкать».
0: И, выругавшись, пошутил: «Ну и ездовые у тебя, Ермаков, как тараканы беременные. Еще с кнутами пришли».
1: Когда же они вдвоем распределили людей по оголенным траншеям первой роты, когда осыпанные землей разрывов пробивались назад, переступая через тела убитых, когда из мелких ходов сообщения им открывалась картина боя, Ермаков впервые ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет. Впереди опушки леса немецкие танки стояли на овсяном поле, метрах в 800 от высоты, и не двигались. Только медленно поворачивали башни, почти одновременно выбрасывая огонь выстрелов. И, может быть, именно то, что перед танками не было препятствия, реки, а лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебегали, падали и ползли, стреляя из автоматов люди, именно это говорило о том, что положение батальона тяжело и очень серьезно, если не гибельно. Теперь Ермаков искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова, решительно шагавшего по стреляным гильзам. Орлов то и дело покрикивал с азартной шутливостью: «Ну как, ребята, патроны беречь? Иванов, чего тылом ныряешь, а? Ха-ха! Стоять! Гранаты беречь, как жену от соседа! Беречь!» Нет, оно еще жило, тело полуразбитого батальона, оно боролось, оно не хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную смерть всякое живое дыхание. Люди не отвечали, не улыбались этим, не казавшимся сейчас грубыми, шуткам Орлова. Один Жорко весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые, небритые, с грязными лицами, солдаты жадно встречали взгляды офицеров, и было в этих взглядах невысказанное: «Вот держимся, а как дальше?» И хотя все знали, что отступать некуда, батальон окружен, и нет даже маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти в невыносимом положении разгрома, как ни странно, это пространство почти всегда занимает местечко в душе солдата. Ожидающие взгляды людей, скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую деревню, где учащались разрывы снарядов, треск автоматов, и в глазах мелькало выражение тоски.
0: «Что ж, товарищ старший лейтенант», —

0: «Нет дивизии. Очумели там? Или не знают?» С подавленной злостью спросил пожилой плечистый пулеметчик, рывком расправляя ленту, и тут же заученно пригнул голову. Бруствер рвануло грохотом и звоном, как метлой смахнуло землю в траншею, ядовитой гарью забило легкие. Орлов крикнул: «Меняй позицию! Все пулеметы пристреляли, сволочи! Чаще меняй позицию!» «Так что же?» — по-прежнему насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки. «Как же дивизия-то? Или впустую все?» «Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, значит, не впустую. Родину не защищают впустую». Вдруг спокойно, очень спокойно сказал Ермаков и непроизвольно улыбнулся чуть-чуть. «Скоро будет легче, легче. Осталось немного терпеть. Дивизия будет здесь, в Новой Михайловке. Немного осталось». «Вон как? Сообщение разве какое есть?» Недоверчиво хохотнул пулеметчик и опять злым рывком продернул ленту. «Что-то вроде артподготовки не слыхать. Час назад дивизия перешла в наступление. Отсюда не услышишь. Витьковский, еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление час назад», — неожиданно для самого себя приказал Ермаков, ужасаясь тому, что он приказывает, и повторил, прямо глядя в расширенные, невинно голубые, не мигающие Жоркины глаза: «Бегом сообщить всем! Всем!» И, не сказав ни слова, Витьковский побежал по траншее, а Орлов рванулся следом, бледнее крикнул: «Назад!» Однако Ермаков крепко сжал его каменно напрягшуюся руку, укоряюще остановил: «Подожди». Это была ложь, но это была и надежда. Надо было жить и верить. Верить в то, что могло наконец быть, что еще не свершилось, но в чем непереносимо страшно было сомневаться. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не испытывал душевных мучений и угрызений совести. Эта ложь должна была стать правдой через час, через два, через 10 часов. Той правдой, которая помогала из последних сил еще держать здесь истерзанный батальон. «Ты что, с ума съехал, дьявол?» — яростно крикнул Орлов. «Ты понимаешь, что это такое?» «Все понимаю. Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно, Орлов. И тебе, и мне. Ради жизни этого же пулеметчика сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или...» — он посмотрел в глаза Орлова. «Я передам». «Сколько у тебя коммунистов?» «В этой роте, на высоте». «С парторгом было 9 человек. Сколько осталось, не знаю. Парторг убит утром». Он не договорил. Навстречу, задевая плечами края траншей, запыхавшись, обливаясь потом, бежал связной Скляр. «Ну что?» — вскинулся Орлов. «Что еще? Вас обоих Бульбанюк просит», — зачастил Скляр, поправляя сбившийся ремень. «Всю обстановку спрашивает, а там уж места для раненых нет». «Иди, Коля, на КП, звони в роты», — проговорил Ермаков и добавил грустно: «Я схожу к Бульбанюку. Нельзя жить без надежды, друг. Нельзя».
1: Фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» читает Геннадий Смирнов.
0: Немецкий обшитый тесом огромный блиндаж был битком набит ранеными. Везде лежали и сидели, душно пахло шинелями, кровью и йодом. В глазах мельтешило от белых бинтов этого цвета слабости и боли. Когда он вошел, внешне бодрый, в аккуратно застегнутой шинели, пропахшей порохом, в его карих глазах, похоже, теплилась улыбка ясного душевного спокойствия. И губы тоже чуть-чуть улыбались, готовые для слов, с которыми он шел сюда. Он вроде бы внес с собой свежую частицу боя, горевшего за дверями блиндажа, и тогда раненые зашевелились, зашуршали соломой, беспокойно всматриваясь в этого стройного, незнакомого многим молодого артиллерийского капитана. Дюжа, изможденный лицом санитар-старшина, окровавленные рукава его гимнастерки были засучены до локтей, на минуту перестал перебинтовывать стонущего на полу паренька, повернулся к вошедшему с равнодушным видом человека, знающего недорогую цену жизни на войне, оглянул Ермакова тускло и снова заработал неторопливо волосатыми руками. В блиндаже наступила тишина, лишь подымались головы из гущи тел. И кто-то, две ноги были замотаны бинтами, спросил осторожно: «Как

0: Ермаков сказал то, с чем шел сюда, в чем нужно было, по его мнению, убедить этих людей, для которых исход боя казался более важным, чем для тех, кто еще двигался, стрелял в траншеях. Сказал и после неопределенного молчания услышал в ответ покашливание, стоны, сдержанные голоса. «Скорее бы, мочи нет тут валяться. А патроны есть? Сколько еще держаться нам?»
1: «Часа два», — твердо ответил Ермаков, опять поражаясь своей уверенности.
0: «Немного терпеть осталось».
1: «Иди сюда, капитан», — послышался сбоку знакомый голос, и Ермаков увидел на нарах майора Бульбанюка.
0: Он лежал заметный и здесь, неузнаваемо осунувшийся за несколько часов. Грудь, плотно перебинтованная и вся чисто белая, тяжело вздымалась. Ермаков придвинулся к нарам. Бульбанюк, слегка приподнявшись, встретил его настороженным через силу долгим взглядом и, не выпуская преувеличенно спокойного лица Бориса из поля зрения, спросил тихо.
1: «Это все, капитан? Больше ничего?»
2: «Все. Это все», — шепотом ответил Ермаков.
0: Майор опустил на солому голову. Большая рука его слабо зашарила около себя и, ничего не найдя, бессильно затихла. «Санитар!» — позвал он странно окрепшим голосом. Подошел санитар-старшина, вытирая ватой пальцы.
1: «Санитар!» — сказал Бульбанюк.
0: «Вынесите-ка меня в траншею. Душно тут. Воздухом подышать хочу».
1: «Нельзя!» — коротко ответил старшина.
0: «Не имею права. Я приказываю. Слышали, нет?» «Выполняйте. Пока я жив, я командир батальона. Вот так. На воздух». Его вынесли в траншею, и майор потребовал, чтобы его посадили на плащ-палатку, прислонили спиной к стене окопом. Он сидел без кровинки на тронутом оспой лице, жадно заглатывал воздух и смотрел в небо. Еще недавно он навевал всех добротным железным здоровьем человека, прожившего целую жизнь на полевом воздухе. И сейчас Ермаков, поняв все, негромко сказал:
1: «Товарищ майор, не хочу скрывать. Молчи. Знаю. Мне может и умереть судьба. А вот людей... людей не уберег. Первый раз за целую войну не уберег. Ничего не мог сделать. Слышу...» Он передохнул, криво улыбнулся. «Слышу, дивизия перешла. Ишь, из танков чешут. Эх, капитан, капитан!»
0: Майор закрыл глаза и замолчал, будто прислушиваясь к самому себе. Ермаков взглянул на курившего у двери блиндажа санитара, сделал ему знак отойти в сторону и, выждав немного, сам подошел к нему. «Немедленно начинать эвакуацию раненых в деревню. Разыскать хоть одного из жителей. И по два, по три человека в хату. За жизнь раненых отвечаете головой. Мы вернемся».
1: «Прорываться? Когда?» — спросил удивленно санитар-старшина, бросая цигарку под ноги.
0: «Пока нет, но потом возможно. Ходячих пока не эвакуируйте. Пришлю вам двух человек на помощь. Бульбанюка как зеницу ока берегите».
1: «И трех часов не вытянет, товарищ капитан. Грудь и живот. Осколки».
0: «Капитан!» Вдруг чрезмерно внятным голосом позвал майор Бульбанюк и открыл глаза. В туманной мерцающей глубине их, борясь с болью, проступило что-то новое, решенное, незнакомое.
1: «Ермаков, ты вот что. Подари мне свой пистолет. Мой немцы покорежили. Ты себе найдешь. И вынес гольфе мой билет. Сохрани».
0: Ермаков, не ответив, достал из его кармана теплый влажный портбилет, пахнущий потом и кровью. Затем, стиснув зубы, вынул свой пистолет из кобуры и протянул старшине. «Положите в сумку майора», — сказал он, представив себя на секунду в положении Бульбанюка и не мучаясь тем, что делал. Танки пошли в тот момент, когда Орлов, охрипнув от злости и ругани, кричал в телефонную трубку, чтобы на просочившихся автоматчиков не обращали внимания. Звонил командир 3-й роты лейтенант Леденец, сообщая, что на левом фланге в деревню просочились автоматчики, бьют с тыла и вдоль траншей,
1: В роте создалось положение хуже губернаторского. Головы не высунешь. «Чепуха!» — кричал Орлов, поставив носок сапога в нишу для гранат. «Держи хвост пистолетом и не унывай, понял? 2-3 автоматчика, хрен с ними! Пусть ползают!» «Да не 2-3, товарищ старший лейтенант! Хрен с ними, говорю! Фронт держи, зубами! А ты ли мы побеспокоимся, понял?» «Танки!» — крикнул кто-то в траншее. Орлов отшвырнул трубку, в полный голос витиевато выругался и посмотрел вокруг на возникшие в окопах движения, ударил резко по фуражке, надвигая ее на лоб, и выглянул из траншеи. Он выглянул только на миг, потому что весь бруствер пылился и осыпался, срезаемый пулеметными очередями. Металлический свист бушевал над траншеей. Однако того, что увидел Орлов, было достаточно, чтобы понять, это последняя немецкая атака. Это завершение. Немецкие танки с прерывистым гудением зашевелились в овсяном поле. Тяжелые, квадратные, выбрасывая короткие молнии, ползли к высоте, подминая копны и широкими вращающимися гусеницами, как бы хищно пожирая, пережевывая пространство между собой и траншеями, в которых замерла первая рота. Тотчас же позади танков, на всей скорости выезжая из леса, начали останавливаться крытые брезентом грузовики. С них прыгали немцы, бежали по полю, мелькая между копнами. И Орлов скомандовал, напрягая сорванный голос. «Бронебойщики, готовьсь! Пулеметчики, по машинам! Короткими!» Жорко Витьковский, деловито вправляя железную ленту в трофейный пулемет МГ, взятый в окопе убитого немца еще на переправе, полувесело, полусердито чертыхался, косясь на второго номера. Это был рыженький, остроносый артиллерист, который словно окаменел с выражением испуга в пестреньких, как речная галька, глазах. Он шептал: «Як же так мы без орудий, а? Шо ж це буде?» И заговорил доверчиво совершенно о другом. «Я, понимаешь, конюхом в колхозе был. И все кони снятся, кони! Як же так?» «Як же, так же, вак же!» — снисходительно передразнил Жорко, подмигивая. «Дрейфишь, бродяга? Наложил полным-полна коробочка? Вот мы сейчас им дадим жизни!» Остро прищурив светлые глаза, он выпустил длинную очередь трассирующих по прыгающим с тупорылого грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике бродяг, проституток и шибздиков, а паренек с чувством непрочности двумя руками сжимал железную коробку, ослепленно моргая желтыми ресницами. Будто опаляющий ветер поднялся от ревущих танков, от пулеметов, от разрывов на брустверах, от учащенных ударов противотанковых ружей, от неразборчивого Жоркиного крика, поднялся и обрушился гибельно на голову паренька. Траншеи не было видно в дыму, в облаках взметавшейся земли и пыли, и только беспрерывно высекались красные длинные искры. Но все же Жорко, меняя ленты, упорно пытался взглядом найти в серой мгле знакомую фигуру капитана Ермакова. За жизнь его он отвечал даже сейчас. Сам Жорко жил нехитро и бездумно, как птица, и меньше всего думал о себе. Он не привык серьезно думать о себе. Не закончил 9 классов, надоело сидеть за партой, корпеть над алгеброй, глазеть на доску, бросил, не задумываясь, школу, поступил на курсы шоферов, и потом 2 беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модные танго и нагло подмигивая возле светофоров знакомым милиционерам. После субботних вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам с болевшей головой и, чувствуя свою вину, целый день не глядел в укоряющие глаза молчаливой и робкой матери. Отца у него не было. Не было ни братьев, ни сестер, и он любил мать той особой любовью, которую называл уважением. По ее совету он очень рано женился на милой курносенькой, без памяти влюбленной в него продавщице Марусе. Но по-прежнему дружки-шоферы затаскивали его на вечеринки, он тоже не мог обойтись без них, и дома повторялись горькие упреки, слезы, которых он терпеть не мог, и, наконец, прощение. Жена всегда прощала его, как, впрочем, и мать. Мать умерла в эвакуации от истощения, и, узнав это, он растерянный, непримиримо разозленный на жену за то, что не сумела сберечь мать, решительно написал ей, что любви между ними нет и не будет, и писем на фронт просил не писать.
2: Но письма-треугольнички приходили все чаще. И на них дрожащим почерком было выведено товарищу Витьковскому Жоре, а он рвал их, не читая. На войне пули и осколки летели мимо белокурой его головы. Он не задумывался, убьют его или ранят. Воевать было интересно и легко, а смерть, простая, как глоток воды, не хитрила с ним, не играла, просто он обладал спокойным воображением.
0: «Шибздики! Давай!» —
2: кричал Жорко сквозь торопливую дробь очередей, возбуждаясь от грохота боя, от жаркой гари раскаленного пулемета. Телефонисты невнятно и глухо шумели за спиной на дне окопа. Он слышал между очередями, как они в два голоса кричали, что старшего лейтенанта Орлова рядом нет, а его требовали, вызывали к аппаратам из рот. Минометчики докладывали, что один самовар накрыло, и Жорко краешком сознания догадывался, что началось главное. Однако не было теперь времени рассмотреть происходившее сейчас на окраинах горевшей деревни. Он слышал только, там везде рвали воздух снаряды, высоко завывая гудели моторы. Стрельба особенно накалилась сзади, и появилось смутное ощущение взгляда в спину. Жорко видел перед собой это овсяное поле, ползущие танки. Фигурки прыжками бежали меж желтых копен, и он испытывал жгучие толчки в сердце, когда пулеметные трассы врезались в эти фигурки, и они падали, оставались лежать на стерне. Он радовался, что убивал этих людей, которые хотели погубить его и всех, кто стрелял из траншеи. Он страшно радовался тому, что убивал немцев из их же оружия, послушного ему МГ. Он никогда не ощущал такого мстительного, поглощающего все его существо чувства. В ушах грохотом отдавалась горячая дрожь раскаленного пулемета. А паренек с пестрыми, как речная галька, глазами уже не моргал ресницами, не держал коробку. Опустив лицо, он сползал в окоп, незащищенно прикрывая ладонью ковшиком голову, непрочно щупая землю ослабевшими ногами, а другой рукой вяло цеплялся за Жоркину шинель.
0: «Держи ленту! Наложил!» — крикнул Жорко насмешливо и пьяно, толкнул паренька ногой и поразился тому, что увидел.
2: Паренек сидел, прислонясь спиной к траншее, по птичьи свесив на бок голову на слабой шее, в профиль лицо было задумчивым, усталым и спящим. Лишь темное пузырящееся пятнышко возле виска открыло Жорке тайну этого спокойствия. «А я конюхом был», — вспомнил Жорко доверчивый, искательный голос паренька, и стало смутно и жутко. Голос еще звучал, но его уже не было. «А мне, знаешь, все кони... кони снятся». Жорко несколько секунд не мог поднять головы, глядя то на вялую шею затихшего в окопе паренька, то на телефонистов, что-то орущих в трубке одичавшими голосами. Он слышал, близкие пулеметные очереди взбивали бруствер над головой, взвизгивали остро, пронзительно, и хотя было ясно, что пулемет заметили и пристреляли, Жорко все же вынырнул из траншеи, уверенный, что пули ложатся не слишком кучно и прицельно, как это кажется снизу, из окопа. Танки подползали к подножию высоты, и он видел теперь их черные, широкие наклоненные лбы с траурными крестами, тупые башни, плещущие пулеметы и длинные стволы орудий, бегло выталкивающие огонь. Вся высота огненно кипела в круговороте разрывов, и вибрирующий рев моторов — мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остатки воспоминаний об убитом пареньке с пестрыми глазами. Он послал неприцельную очередь в лоб этой ползущей брони, поискал глазами то живое, ненавистное, что бежало и стреляло позади танков, и, найдя, даже всхлипнул, засмеялся от облегчения и радости, припал к МГ потной щекой. Ему страстно хотелось думать, что это он — и несколько ручных пулеметов на флангах роты задерживают атаку немцев, отсекают пехоту за танками и тем самым замедляют их движение. Однако это было не так. Немецкая атака замедлилась на флангах, и ее удар был направлен на центр роты, на самую высоту, где немцы, не ошибаясь, предполагали местонахождение командного пункта. Жорко увидел, как три танка вырвались углом вперед, вползли на высоту, завывая моторами. Короткие трассы вонзались в бугры траншеи, взрывая землю. Там часто хлопали противотанковые ружья, но звук их казался игрушечным. Фиолетовые огоньки лопались на броне, а танки двигались и двигались по скату, точно на дыбы вставали. И Жорко, размазывая пальцами по лицу пот, всхлипывая в бессилии, угадывая, что именно там сейчас капитан Ермаков, кричал: «Давай! Давай! Огонь!» А на командном пункте происходило вот что. Капитан Ермаков, понимая соотношение сил, не удивился, что немцы направили удар на центр высоты. Также он понимал, что в течение многих часов боя, носившего как бы разведывательный характер, немцы основательно прощупали огневые узлы батальонов, и огонь, обрушившийся на центр высоты, где стояли 3 станковых пулемета и 4 расчета противотанковых ружей, явно был рассчитан на быструю парализацию обороны. Тогда он посоветовал Орлову, совет этот больше походил на приказ, оставить на КП 1 противотанковое ружье и 1 пулемет, а все сохранившиеся средства бросить на фланги. Фуражки, присыпанные землей, неистово от бешенства, Орлов лежал в это время, оттолкнув наводчика, у противотанкового ружья, посылал патрон за патроном в казенник. Его бесило, что он торопился. Не мог прочно поймать в прорезь грань танка и промахивался. Его злило, что порвалась связь с 3-й ротой. Он сумел, матерясь, крикнуть в трубку: «Держись до последнего!» И особенно взвинчивала его жуткая непонятная тишина на левом фланге, где тоже несколько минут назад замолчали пулеметы и после них минометный взвод. Все эти тревоги, опасения, неопределенность, ощущение обреченности батальона — все разом обрушилось на Орлова. В 4-й раз, почувствовав удар ружья в плечо, он успел заметить фиолетово сверкнувший пузырек на корпусе танка. В эту же секунду он встретил круглый зрачок орудийного дула в упор, наведенный ему в глаза. Лопнувший звон наполнил болью голову. Его жарко толкнуло в грудь, осыпало раскаленной пылью, ударило спиной о противоположную стену траншеи. «Ну, кажется, я полковником не буду», — мелькнуло в его сознании, и почему-то захотелось засмеяться над этой мыслью. Ермаков был в 4 шагах, услышал в ядовито-желтом дыму, застелившем траншею, зовущий хриплый голос: «Орлова! Орлова!» Подбежал и увидел. Тот гибко подымался с земли, отталкивая наклонившегося наводчика. Грубовато говорил: «Ладно, ладно, что ты меня как девицу лапаешь? Глаза вот землей засыпало. Прицельно бьют, макушку не высунешь!» И закричал азартно на наводчика: «К ружью! К ружью, несусветный папаша!» «Рассредоточь пулеметы и ПТР на флангах», — повторил Ермаков. «Слышишь? Хватит на КП 1 пулемета и 1 ружья, с ними я останусь. Немедли!» «Золотая голова, сволочь ты этакая!» Неестественно и самолюбиво засмеялся Орлов. «Кто здесь командует, ты или я? Кто отвечает за батальон?» Он почти кричал, он был оглушен. «Вместе ответим!» И Орлов снял людей, увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув давно, никто не обижался. Увел их, надежный, злой, горячий, налитый жизнью до краев. Ермаков, оставшись на КП с 1 станковым пулеметом и 1 противотанковым ружьем, на мгновение вдруг ощутил странную пустоту, будто оголилась земля, и нога ее отказалась защищать. Просто стал ему близок за эти часы Орлов. «Все расковыряло, а ружье цельное!» — не без удивления прокричал молодой наводчик, вскинув продолговатое лицо, и слабо заулыбался тонкими губами. Ермаков не знал даже его фамилии. «Смотри, что делают!» — вторично крикнул наводчик, которому недоставало, видимо, людских голосов в опустевшем здесь окопе. Внизу, под высотой, неохотно обволакиваясь угольными змейками, задымил танк, обтекая его, 2 других вырвались левее, взбирались на высоту, мелко задрожавшую от железного рева, стремительно запылили гребни брустверов, сшибаемые очередями, свистящими в уши. Где-то в мире существовали теория вероятностей, всякие умные вычисления и расчеты средней длительности человеческой жизни на войне. Были и расчеты количества металла, которое нужно, чтобы убить солдата. Очевидно, по этой теории, роты, рассыпанной на высоте, уже не должно было существовать. Но она существовала. После того, как Ермаков решился сказать, что дивизия перешла в наступление, В нем остро жило ощущение, что батальон, упорно обороняясь, медленно умирает.
3: А слух о наступлении молниеносно облетел весь батальон. И эта ложь и последствия этой лжи, казалось ему, тяжкой давящей глыбой ложились на его плечи. Но где был иной выход?
2: В первый или во второй? Глядя на танки, подумал Ермаков и, чувствуя, что сейчас многое решится, с недоверием, как и Орлов, оттолкнул наводчика, лег за ружье, уперся в землю локтем. Он сделал подряд 3 выстрела, длительность между которыми не выдержал наводчик. Глаза его наполнились выражением ужаса. Эти выстрелы стоили ему нечеловеческих усилий над собой. Его воля вынесла 2 выстрела. Третий сделал указательный палец, сам по себе надавив на спусковой крючок. Сработала уже не воля, инстинкт. 2 длинные искры высеклись на широком корпусе танка. Это он хорошо заметил. Он заметил также и то, что второй танк, ревя, круто развернулся, извиваясь и набирая скорость, наискосок понесся по высоте. Он подставил бок под ружье Ермакова. Этот бок ускользал и несся. Палец снова быстро нажал спусковой крючок, но бронебойная пуля, сине чиркнув по борту танка, ударила рикошетом, ушла дугой в низкие облака. И вторая врезалась в облака красной стрелой. Тогда он резко довернул ружье, и на этот раз пуля срикошетировала. Ружье было бессильно. Орудие. Если бы орудие! Танк прорвался к траншеям слева, наполз на окопы, он появился метрах в 30 со скрежетом, подминая, разутюживая бруствер. Башня повернулась, как голова, хищно выискивая, и ствол орудия, кругло выделяясь дульным тормозом, повис вдоль траншеи и замер. Жаркий огонь смерчем промчался над Ермаковым сквозь фуражку. Чудилось, поджег волосы, придавил его к земле черной горящей стеной. В левом ухе стало очень тепло. В тот миг сознание убеждало Бориса, что он сейчас умрет, но это же сознание передавало свои животворные толчки, и его руки шарили по земле, судорожно искали то, что подсказывала память. Гранат не было, гранат не было. Потом он увидел в дыму, как солдат поблизости от него силился вылезти из траншеи и не мог подтянуть тело. Ноги соскальзывали по кромке бруствера, и память тотчас подсказала, что он отвечает за живых и мертвых в этой траншее. «Назад! Куда под пули? В траншею!» Солдат с серым птичьим личиком блуждающе оглянулся в беспамятстве, прохрипел: «Танки прорвались! Наши отступают!» С оглушительным гулом танк надвигался по траншее, обваливая утюжа, давя блиндажи. Дым разрывов перемешивался с горячими выхлопными газами. «Где отступают? Черт бы тебя взял!» — закричал Ермаков и вскочил, пошатываясь. И то, что он увидел в этот момент, объяснило ему неотвратимо случившееся. Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицах среди домов. Перед ними в сторону траншеи бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. Овсяное поле, дальняя опушка леса, окраины деревни, все гремело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых басовитых струн. И воздух везде шуршал и колыхался, лопаясь громом, и капал мелкий, как пыль, дождь. И был, оказывается, закат за высотой. Багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами снизу и сверху. И на фоне этого заката он тоже отчетливо увидел на высоте черные силуэты танков. А небо непрерывно раскалывалось, вибрировало, налитое гулом. И в этом смешанном гуле неба и земли серыми тенями внезапно, совсем беззвучно и стремительно вынеслась над лесом партия штурмовиков. Вытянулась и пошла в пике на высоту, выбрасывая к земле острые вспышки пулеметов. И в ту минуту, готовый плакать и проклинать это помогающее небо, он подумал одно — «Наши илы!» И страшным криком бессилия и тоски закричал в небо: «Поздно! Поздно!» Снижаясь на бреющем полете, как бы прижатые дождем к плацдарму, штурмовики сделали 5 разворотов над горящей деревней, скрипя РСами, стирая с земли звуки боя, железный рев танков. Наводчик противотанкового ружья сидел у стены, непонимающими глазами глядел то на Ермакова, то на пикирующие самолеты. Из его ноздрей струйками текла кровь, и рука в шинели был в крови. Он был тяжело контужен. На коленях его лежало покореженное противотанковое ружье. «А ты кто? Пулеметчик? Где пулемет?» — закричал Ермаков на солдата с птичьим личиком. И тот, моргая под каплями дождя, воровато озираясь, шевельнул губами. «Убитый он! Второй номер я! Отступают наши, отступают! Все убитые! Товарищ Копи...
0: К пулемету!»
2: Он с трудом отцепил мертво сжатые на рукоятках пальцы пулеметчика первого номера. Его тело сползло в траншею, стукнуло возле ног, и тогда понял, что все кончено. Потряхивая широкими плоскостями, илы развернулись над деревней, где слабо дымили подожженные грузовые машины, ушли на восток, почти касаясь верхушек леса. Снаряды не вздымали овсяного поля, меркло, блестевшего под моросящим дождем. Прибитый дым 6 горящих танков тянулся по скату высоты Межкопин, и там, спокойно перешагивая через тела убитых, шли по полю в пятнистых плащ-палатках человек 8 немцев. Шли прямо на высоту. И именно то, что немцы приближались спокойно, а со стороны высоты не раздавалось ни одного выстрела, выстрелы хлестали справа и слева, и позади, сказала с предельной ясностью, что оборона сломана, ее уже нет. С чувством, похожим на злорадство, он надавил на спусковые рычаги и увидел, что немцы упали, быстро поползли в разные стороны, прячась за бугорки убитых. И сквозь дробь очередей Ермаков крикнул солдату: «Беги по траншее! Собирай всех сюда! Всех, кто еще есть!» Никто не отозвался. Может быть, он не расслышал, потому что оглох на левое ухо. Он отпрянул от пулемета, солдата с птичьим лицом нигде не было, и Ермаков бросился к другой стене траншеи. В деревне, ломая плетни, с гудением разворачивались черные танки. Сморщась и потеряв грудь, Ермаков поднял чей-то автомат и пошел по траншее. Все, что он делал сейчас, делал как будто не он, а другой человек, и то, что он думал, мелькало в сознании отрывочно, но обжигающе отчетливо была единственная мысль. Батальон погиб.
4: Фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» читал Геннадий Смирнов.
5: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
6: Вы слушаете «Радио ВОС».
7: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
8: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии. Здравствуйте, Светлана.
9: Здравствуйте, Наталья.
8: Очень рада вас слышать, рада, что вы пришли к нам в гости. И нам очень нравится вот это вот название «понимающий психотерапевт». Это так здорово и приятно, когда тебя понимают. Расскажите, пожалуйста, про свое направление, в чем оно заключается.
9: Да, я полностью согласна. Это чудесная фраза «счастье, когда тебя понимают», наиболее полно раскрывается в данном подходе. Понимающая психотерапия родилась из психологии переживания. Это практически синонимы. Что значит психология переживания? Это психология сопереживания, когда психолог, он сопереживает своему клиенту, и в этом сопереживании, в этом глубоком, подлинном понимании проблемы клиента, чувств клиента, ситуации клиента кроется огромное огромная целительная сила. И понимающая психотерапия, она именно это и делает. Она вот за счет того, что клиент рассказывает какую-то ситуацию, а психолог, он вроде бы со стороны кажется, что он ее просто повторяет какими-то немножко другими словами. Например, он говорит: правильно ли я понимаю, что вы чувствуете себя расстроенной в этой ситуации? Или правильно ли я понимаю, что вы ни разу не задумывались об этом раньше, но сейчас настал какой-то особый период, и вы стали об этом думать и беспокоиться? Такие вот со стороны, казалось бы, незамысловатые фразы, они самим клиентам воспринимаются как очень глубокие. Лично мои клиенты говорят, что: «Светлана, вот как будто бы вы слушаете меня и отвечаете мне, и что-то внутри меня встает на свои места, как будто бы вот раскладывается что-то очень сложное, непонятное, аморфное по полочкам, и я могу это увидеть, и вот этот порядок, он очень помогает мне, в том числе и разобраться в своей ситуации, и очень помогает мне решить мою проблему».
8: А когда же возник этот подход?
9: У понимающей психотерапии есть целая история возникновения, и она идет еще из Советского Союза. Будут в нашей истории психологической два таких великих психолога, как Леонтьев и Выгодский. И Леонтьев, он заговорил о деятельности. Это было в советских годах. И он указывал на то, что нас, людей, формирует наша деятельность, какая-то внутренняя деятельность, мыслительная деятельность в том числе. Выгодский говорил о том, что мы, люди, все мы, дети культуры, что нас воспитывает наша культурное окружение. Мы все рождены и стали личностями благодаря культурно-историческим вещам, событиям, которые нас окружают. И из этих двух направлений и выросла понимающая психотерапия. Возникла она благодаря прекрасному человеку Василику Федору Ефимовичу. Он был учеником Леонтьева, и ему очень близок стал подход и того, и другого наших великих гениев психологии. И он развил данный подход в как раз психологию переживания, где он говорит, что переживание — это не просто вот как в бытовом понимании мы переживаем из-за того, что молоко убежало, например. А переживание — это наша внутренняя деятельность. Пережить что-то. Вот этому человеку нужно пережить там катастрофу, например. И таким образом понимающая психотерапия, она в себя включает и вот эту деятельность, переживание как деятельность, как какое-то действие внутреннее человека, и культурный подход, что эта деятельность, она должна быть в рамках какого-либо культурного действия, ну, например, там, театра, например, или заботы о себе, о своем физическом теле тоже как культурном акте.
8: Подход прям создан, да, построен на фундаментальных таких моментах, исходит от наших корифеев психологии. А есть ли какая-то доказательная база, какие-то эксперименты проведенные?
9: Конечно. Можно начать с того, что, в принципе, понимающая психотерапия — это уже признанный подход. И существует ассоциация понимающей психотерапии, вот членом которой я являюсь, существует институт понимающей психотерапии именно Федора Ефимовича Василика. Он, к сожалению, несколько лет назад скончался. Если мы берем клиентов, которым помогли люди, которые практикуют понимающую психотерапию, уже можно убедиться, что им удалось помочь, что их проблема решена. Но помимо этого, при жизни Фёдор Ефимович ставил крайне интересный эксперимент, и я сейчас о нем расскажу чуточку поподробнее. Есть такие задачи, которые изобрел немецкий психолог Дункер. Они называются творческие задачи. И почему они так называются? Потому что у них нет решения, которое на поверхности. Надо хорошенько подумать, чтобы решить эту задачку. Ну вот я, например, сейчас приведу такую вот задачу. Представьте, что у вас есть свеча, у вас есть коробочка спичек и коробка с канцелярскими кнопками. И вам нужно прикрепить зажженную свечу к стене так, чтобы воск от нее не попал на стол. И эту задачу ее нужно решать вслух. И эти задачи, они давались некоторому количеству испытуемых. Испытуемыми были в основном студенты, и проводили на них эти испытания преподаватели, аспиранты, те, кто готовили какие-то научные работы. И выборка была достаточно большая. И проводили 4 этапа этих задач. В первом этапе просили, вот так вот рассуждая вслух, в течение 80 минут решить эту задачу. Но что в этих задачах такого интересного? Где-то после первых 5-10 минут, когда испытуемый понимал, что не так это все и просто, что задачка-то довольно-таки сложная, и что не факт, что он ее решит, сама по себе вот эта задача решить, дать правильный ответ, она превращалась в сложную ситуацию для испытуемого. Можно даже сказать, во фрустрирующую ситуацию. То есть, по сути, она представляла собой модель сложной ситуации, в которой попадает клиент. Вот у него какая-то проблема, и он не может ее решить. И эту самую задачу сначала попросили вот просто решить в течение 80 минут молча, просто сопровождая кивками молчаливыми испытуемого. Во втором случае стали давать какие-то эмпатические реплики. Эмпатические реплики — это когда психолог видит, как чувствует, что чувствует клиент, и что-то говорит ему, например, «Я вижу, что вы злитесь», «Я слышу, что вы взволнованы». Третья группа, она давала такие рациональные комментарии, например, «Я вижу, что вы запутались», «Я слышу, что вы думаете, что у задачи несколько решений». И последняя группа, она имитировала понимающую психотерапию, она совмещала и эмпатические реплики «Я вижу, что вам тяжело, вы переживаете злость сейчас». И вот рациональное. Я слышу, что вы думаете, как же именно прикрепить эту булавку к этой свече, например. И когда увидели результаты, то удивились. Оказывается, что те испытуемые, которых молча сопровождали, из них решило всего 21% людей. И до конца 80 этих минут не дошел никто. Сошли с дистанции большинство, почти 80%. А вот те, кого поддерживали как бы с точки зрения понимающей психотерапии, из них 73% справилось с данной задачей. И 18% они не смогли ее решить, но они смогли дойти до конца, то есть досидеть, решая эту задачу, целых 80 минут, сопровождаемая репликами психолога.
8: То есть это о какой-то поддержке?
9: Да. Это о поддержке, это о понимании, это о многоуровневом слежении за внутренней деятельностью клиента. В понимающей психотерапии есть 4 типа реплик ответных. Вы уже услышали, одна из них называется эмпатия, когда клиент говорит: «Мне очень плохо, мне очень грустно». И психолог отвечает ему: «Я правильно слышу, что вы страдаете, я правильно понимаю, что вы испытываете грусть и тоску». Второй тип называется маевтика, когда самым главным ответом психолога является не отражение чувств и эмоций клиента, а каких-то его логических рассуждений. Я правильно понимаю, что вы сейчас чувствуете, что вам нужно собраться и идти дальше в этой ситуации. Есть кларификация. Это такое бывает, когда не видит, например, сам клиент каких-то очевидных вещей, или вот они для него настолько очевидны, что он просто не задумывается. Не знаю, там, например, все люди зарабатывают больше меня, а я зарабатываю очень мало. И тогда психолог ему может ответить, может быть, даже немножко рисковато: «Я правильно понимаю, что вы опросили всех-всех-всех людей на Земле и узнали, что их доход выше вашего», и это заставляет задуматься, что: «Ой, действительно, что это такое я говорю?» И иногда бывает в нашем арсенале такая техника, как интерпретация. Например, когда клиент говорит: «Вот я почему-то, когда хочу пойти к неприятному человеку, у меня начинает тошнить, какая-то бессознательная идет реакция», и мы можем интерпретировать, что я правильно понимаю, что можно предположить, что у вас прям физически тошнит от этого человека, и эта телесная реакция, она становится вашей реакцией. Все эти реплики, они позволяют очень тонко чувствовать своего клиента и очень-очень тонко отражать ему реальность, чтобы он из своих каких-то невозможностей, ведь приходят люди к психологу не потому, что им все понятно и все, они знают, что делать, они наоборот не знают, что делать, они говорят: «Пожалуйста, помогите мне, я не понимаю». Все эти инструменты, они помогают помочь человеку самому взять свою жизнь в свои руки и стать ее хозяином. Самому себе помочь за счет того, что внутри него вот что-то такое неясное и хаотичное становится понятным для него же самого.
8: А как понимающая психотерапия работает с людьми, которые не в состоянии в данный момент, да, по каким-то причинам приступить к каким-то действиям, и они находятся вот в такой стадии бесконечного жалования, да, то есть они постоянно жалуются, вот эти жалобы постоянно, и понимающий психотерапевт здесь, наверное, идеален для такого клиента, потому что он вот может пожаловаться, его всегда слушают, его принимают. А есть ли какая-то директивность, может быть, или какой-то метод или прием, чтобы человека все-таки перевести на уровень действия, с уровня слов на уровень действия?
9: В понимающей психотерапии практически нет директивности. Это очень мягкий подход, который следует за клиентом. То есть у нас не стоит задача что-то сделать с клиентом, куда-то его отвести, к чему-то его побудить. Мы, когда слышим, что клиент только вот жалуется и жалуется, мы его поддерживаем как можем. Например, вот вы очень сказали такую фразу, вот бывают клиенты, они ничего не могут делать, они только жалуются и жалуются. И в рамках понимающей психотерапии это абсолютно нормально, потому что Василюк Федор Ефимович, он выделил 4 так называемых жизненных мира. И эти жизненные миры, я очень кратко про ним пройдусь, потому что, если честно, это достаточно сложный материал, который много лет изучают. Я постараюсь за несколько минут его изложить. Есть так называемый инфантильный жизненный мир. Это вот когда человек, он может что-то одно, например, жаловаться или радоваться, или грустить. Ему трудно сделать что-то еще. Вот как раз такие вот жалобщики, они в инфантильном жизненном мире находятся, и мы это очень хорошо понимаем, когда к нам приходит такой клиент. Есть реалистический жизненный мир. Это когда цель вижу, в себя верю, когда есть какая-то цель, какое-то действие, которое человек хочет совершить, и мы, психологи, помогаем ему прийти к этому действию, совершить его, чтобы он преодолел свою фрустрацию и смог ее достичь и гордился этим. Есть ценностный жизненный мир, когда самым важным для человека является поддержка той или иной внутренней ценности. И, может быть, вы слышали, и, может быть, у вас была такая ситуация, когда надо совершить очень тяжелый выбор между чем-то и чем-то. Например, оставаться в городе или переехать за город. И там хорошо, и сям хорошо. И именно в этой ситуации вы находитесь в ценностном жизненном мире. Вам нужно выбрать из этого внутреннего конфликта. Один вариант. И четвертый жизненный мир — это творческий жизненный мир. И в данном случае клиент, человек является творцом своей жизни. Он как художник, который пишет полотно своего жизненного пути. Он как писатель, который пишет роман и создает его уже заранее, предполагая, что не факт, что это будет легкий путь, но это будет очень интересный и очень созидательный путь.
8: Вы говорите, что понимающему психотерапевту, да, через эти вопросы, через ответы клиента, все это помогает быть с клиентом, понимать его, а насколько сложно психологически тоже самому психотерапевту, насколько удается все-таки ставить какую-то преграду, чтобы внутренне не перегорать, или это не требуется в этой психотерапии, и реально психотерапевт прям максимально с клиентом?
9: Я бы сказала, что в каждой психотерапии требуется вот эта здоровая грань между собой и клиентом, чтобы не возникла ситуация обнять и плакать, да, когда психолог понимает, что он настолько ввязался в эту ситуацию, настолько влез в нее, что он уже не может со стороны видеть и поддерживать своего клиента.
8: Не зря есть анекдоты, да, когда клиент пришел к психотерапевту, да, и в конце они плачут вместе.
9: Возможно, не слышала о таком. Но вот это вот плохие психотерапевты, к сожалению, да, потому что хорошие психотерапевты, они обязаны держать эту рамку и обязаны всегда помнить, что клиент — это клиент, и клиентов много, и очень важно заботиться о себе, чтобы дать себе ресурс помогать клиенту. Мы не имеем права вот так вот погрузиться, бултыхнуться в какие-то проблемы человека, который к нам пришел, потому что он уйдет, и после этого придет еще и еще и еще человек, и каждому нужно уделить максимум своего внимания. Вот я, например, в день принимаю только 2 человек. Ни 5, ни 6, ни 3. Я работаю только с 2 людьми, потому что это помогает мне максимально прочувствовать их проблемы, те задачи, с которыми они ко мне пришли. и максимально эффективно их решить.
8: Ну и при этом самой не перегрузиться, да,
9: да,
8: эмоционально.
9: Да, не перегрузиться эмоционально, не устать так сильно, что я не могу больше работать, не допустить эмоционального выгорания.
8: А есть ли какие-то методы, техники самопомощи, которые вот вы могли бы предложить нашим слушателям?
9: Да, есть прекрасная техника, она называется «Противоположное состояние». И я предложу ее сейчас сделать каждому на своем примере. На своем примере я буду ее показывать, чтобы не нарушать конфиденциальность.

0: расхлябанное состояние. Можно спросить, а что хочется делать в этом состоянии? Ну, например, там, сидеть, сжавшись где-нибудь в уголке и просто грустить. Да? Можно задать вопрос, а если нарисовать образ этого состояния красками, то какие цвета подойдут? Например, голубой, синий или черный, или даже серый, тусклые такие цвета. Можно спросить, а какой звук подходит под это состояние? Ну, например, какая-то очень печальная мелодия или капли дождя. И можно задать вопрос, был ли кто-то из персонажей книг или фильмов в этом состоянии? И вспомнит, например, царевну Несмеяну, которая все время только и делала, что грустила. И задать себе дальше следующий вопрос. Можно ли представить противоположность этого состояния? Что является противоположностью состояния грусти, переживания грусти? Ну, конечно, радость. Как ощущается радость в теле? И вот прямо почувствовать, как раскрывается грудная клетка, как расправляются плечи, как энергией наполняются руки и ноги. Что хочется делать в радостном состоянии? Ну, например, петь или танцевать, или делать что-то полезное по дому, или пойти навестить своих друзей, или сделать что-то, что давно откладывал. Какой можно нарисовать образ, какими цветами, например, оранжевым, красным, ярко-желтым, нарисовать солнышко? Какие звуки можно услышать в этом новом состоянии? Ну, например, какую-нибудь радостную песню, там, «Как я рад, что я возвращаюсь домой». И спросить себя, а кто из персонажей какого-либо фильма или мультика или книги так себя чувствовал? И вспомнить радостных персонажей. Вот мне, например, сейчас представился львенок, который поет песенку «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу». Он такой радостный, он полон этого переживания полноты жизни. И если прислушаться к себе, то вы наверняка почувствуете, как удалось изменить ваше состояние с какого-то вот не самого приятного на противоположное, на хорошее состояние.
1: Спасибо, мы попробовали даже эту технику, да, я думаю, все наши радиослушатели еще ее не раз используют. А дыхательные техники, наверное, тоже применяются, да?
0: Да, дыхательная техника применяется как раз в инфантильном жизненном мире. В инфантильном жизненном мире самая основная практика идет именно на тело. Считается Васильком Федором Ефимовичем, что когда очень устал человек, понятное дело, что он не может ничего делать, и ему предлагается не какой-то волшебный пинок, а ему предлагается просто отдохнуть для начала. И существует такая методика, она так и называется, релаксационная песня, когда клиенту предлагается развалиться наиболее комфортно в кресле, прикрыть глаза, если ему это комфортно, и расслабиться, подышать, почувствовать, какой приятный воздух, как он входит в легкие и выходит из него, и оказаться в каком-нибудь приятном месте, например, на берегу моря. И звучат такие вот определенные слова, которые помогают клиенту расслабиться, что вы себя чувствуете свободно и хорошо, вы чувствуете, как мир вокруг вас дружелюбен и открыт, вы испытываете радость и легкое удовлетворение от нахождения здесь. И затем клиент возвращается в кабинет, ему напоминают, что это была релаксационная песня, просят выйти из этого легкого транса, и клиент понимает, что он действительно отдохнул, хотя, может быть, прошло всего-то 5 минут.
1: Спасибо большое за техники. Наше время, к сожалению, подходит к концу.

0: концу, но мы обязательно еще встретимся. Очень рада, что вы к нам пришли. Всего доброго.
1: Спасибо, Наталья. Я тоже очень рада, что смогла рассказать вам про свой подход, про понимающую психотерапию.
0: Да, мы обязательно еще поднимем не раз различные темы. Напомню, что сегодня у нас в гостях в студии была Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии. И ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч, друзья!
2: Разговор с психологом. Вы слушаете Радио ВОС.

Ох, урожайным выдался 1983 год. Советский киногод. Военно-полевой роман Петра Тодоровского, «Васса» Глеба Панфилова, «Торпедоносцы» Семена Ароновича, «Без свидетелей» Никиты Михалкова, «Послесловие» Марлена Хуциева, «Мы из джаза» Карена Шахназарова. И это только часть киновыпуска 83-го года. Просто дух захватывает. Смешно, ей-богу, но... Кое-кто считает, что в этот период отечественной истории наше кино уже пребывало в глубочайшем застое. Ну-ну, нам бы сейчас такой застой. А к чему это я? А к тому, что, видимо, в этом киноизобилии фильм Динары Асановой «Пацаны» как-то затерялся, что ли, не стал хитом проката, не был выдвинут на «Оскар», как военно-полевой роман. И песни, прозвучавшие в нем, если и зазвучали, то не из радиоприемников и магнитофонов, а где-то во дворах, на лавочках, у костра, под портвишок, под аккомпанемент дешевых шестиструнок. Их пели ломающимися голосами, такие же, как у Динары Асановой, словно только что сошедшие с экрана «Пацаны». Так они и звучали некоторое, увы, весьма непродолжительное время, передаваясь от компании к компании как-то так, по-акински, что называется, из уст в уста, мгновенно потеряв по пути свой первоисточник. А имя автора и исполнителя песен, составивших, на мой взгляд, феноменальный саундтрек фильма «Пацаны» Виталия Черницкого, и тогда было мало кому известно, а уж сейчас и подавно... Почему? Право не знаю.

Здравствуйте, с вами Валерий Ялавский и программа «Музыка кино» на Радио ВОС. Прежде всего, о самом фильме. В моем личном рейтинге фильм «Пацаны», а я, поверьте, много чего посмотрел. Так вот, «Пацаны» он в первой десятке, безусловно. Это без всяких скидок, да, неоцененный, но великий, светлый, чистый, честный фильм. Кроме того, таких у нас уже довольно давно не делают. И, честно говоря, не думаю, что скоро начнут делать вновь. О чем он? Он о пацанах, о детях подворотни, о неприкаянной малолетней и уже не такой уж малолетней шпане, беспризорниках эпохи позднего социализма, несовершеннолетней гопоте с единственной обозримой жизненной перспективой, привод в милицию, суд, малолетка, ну и так далее, по нисходящей. Это фильм о тех из них, кому выпал, быть может, единственный в жизни шанс, возможность кардинально изменить свою судьбу, злодейку. Этот шанс – Павел Васильевич Антонов, или просто Паша, начальник загородного летнего спортивно-трудового лагеря для трудных подростков, палаточного лагеря, расположенного в лесу на берегу около Питерской речушки с дивным чухонским названием «Океан».

Роль Паши Антонова мастерски, потрясающе достоверно исполнил уже далеко не юный, но тогда, в 83-м, еще никому неизвестный провинциальный актер Валерий Приемыхов. Может быть, один из последних наших, ну, тех артистов, артистов-личностей, настоящих мужиков, не только с виду, но и по сути мужиков, цельных, сильных, мудрых, честных, без фальши, без дураков. Паша, каждому пацану нужен мужик, которому он мог бы сказать «ты». Его слова и его кредо. По фильму он Павел Васильевич Антонов, в прошлом перспективный спортсмен, оставивший тренерскую карьеру, бытовое благополучие, да, судя по всему, и личную жизнь ради послушания ради. Да-да, именно послушания. Он лечит израненные детские души. Он истинный подвижник, добрый, строгий и справедливый пастырь своих далеко-далеко не овец.

0: Музыка кино на радио ВОС.
1: Он неустанно пасет свою буйную паству через «не могу», иногда через «не хочу», потому что надо, даже если, допустим, кто-то из его подопечных уже вполне сформировавшийся подонок. Его надо спасать, надо будить его сердце, и Паша будет, и Паша спасает. И знаете, у него получается. «Пацаны» — фильм о вере в человека, в то, что он сотворен по образу и подобию Божию, то есть изначально благ, елки-палки. Вообще, этот по-своему, безусловно, советский фильм, по сути, очень и очень религиозен, в самом что ни на есть христианском смысле, только без излишней поповщины.

Спортивно-трудовой лагерь Паши Антонова – это коммуна, где начальник лагеря, 40-летний мужик Паша, лишь первый среди равных, где коммунары – несовершеннолетние гопники, и они вместе решают организационные и бытовые вопросы лагеря, своей коммуны, вместе трудятся, вместе отдыхают, нет, не пьянствуют, не боже мой, это осталось там, в провонявшем сивухой городе, а в лагере с пьянкой строго, здесь все иначе. Ну вот, например, в лагере праздник, родительский день, свидание с родными у тех, у кого родные есть, а у кого нет, ну что ж. Но, тем не менее, смех, слезы, разговоры, девчонки, культурная программа, спортивные экзерсисы, акробатика, дзюдо, живая музыка, танцы, шманцы, обжиманцы –

Ах, какая песня, а как исполнена. Здесь впервые музыка, до того бывшая фоном фильма, как бы выходит на первый план. Это Виталий Черницкий и его «Бродяга», или как там эта песня называется по-настоящему, не знаю. Песня на стихи питерского поэта Виктора Большакова. Но о Черницком чуть-чуть позже, а пока еще немного о фильме. Интересно, что роли воспитанников Паши Антонова, гопников, по жизни исповедующих единственный принцип ЧВЧ, человек-человеку-волк, сыграли не профессиональные актеры, а в большинстве своем настоящие питерские гопники, по жизни исповедующие в реальности этот принцип ЧВЧ, натуральная шпана. Как с ними справилась режиссер Динара Асанова, ума не приложу, не представляю, но ведь справилась же. И они сыграли, и местами сыграли так, как и в «Амхате» не играют. Проще говоря, им верю.

Вот веришь, и все. Может, потому что играли они с себя, или, правильнее сказать, ничего вообще не играли, а просто жили. Но мне кажется, да нет, я просто уверен, что если не все из них актеров малолетних полупреступников, то многих из них этот фильм, работа в нем, изменила кардинально. Изменила в самую лучшую, правильную, человеческую сторону. Ну, просто не могла не изменить.

Статичный кадр. Паша Антонов и его воспитанники сидят на поляне в несколько рядов и поют хором. Конечно, вы узнали. Мне нравится, что вы больны не мной. Дивный романс Марины Цветаевой. Известный более по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Великолепным, конечно, в классическом исполнении Аллы Пугачевой. Но мне, честное слово, как-то ближе и роднее этот. Такой пацанский вариант этого романса. Не знаю, наверное, потому что я и сам когда-то был почти таким же пацаном. Они поют, солирует все тот же Виталий Черницкий. Парадокс. Человек, написавший, исполнивший, да, наверное, наивный, да, наверное, какой-то дворово-примитивный, но без сомнения один из самых пронзительных, снайперски точных саундтреков отечественного кино, практически неизвестен широкой публике. Чертовщина какая-то. И это композитор и певец, которому, ну, очевидно, по праву принадлежит почетное место в этом творческом трио, в творческом союзе, рядом с режиссером Динарой Асановой и главным героем Валерием Приемыховым, создавшим уникальную гармонию, истинное чудо фильма «Пацаны». Кто он? Где он? Уже давно нет с нами Динары Асановой и Валерия Приемыхова. А Виталий Черницкий, слава богу, жив. И, я надеюсь, здравствует в своем родном Санкт-Петербурге. Когда-то он специалист по информационным технологиям. Сперва музыкант-любитель, затем профессионал. Когда-то даже причастный к ленинградскому вокально-инструментальному ансамблю «Аргонавты». Кто их сейчас помнит, аргонавтов? А ведь они одни из прадедушек нашего советского рок-н-ролла. А их песня «Детский лагерь Саласпилс». Помните, захлебнулся детский крик и растаял словно эхо. О, это было очень серьезно. Когда-то, в 70-е. А Черницкий... Ну, я не знаю, честно вам скажу. То ли он после «Пацанов» ничего более достойного не создал, то ли я ничего об этом не знаю. И то, и другое, увы, вполне возможно. Но я хотел бы верить в то, что я все-таки недостаточно был упорен и просто ничего не раскопал из свежего Черницкого. Простите, если так. Но знаете, даже если он исписался на «Пацанах», прошу меня снова простить за это поганое, исписался, другого не подобрал. Даже если это так, он написал и спел достаточно, чтобы его имя не было забыто. А еще я верю, свято верю, что и завтра, и послезавтра, и через год, и через 10 лет всякий, кто увидит на экране или хотя бы услышит, ну вот это, нестройный топот детских ног в сумерках, бегущих по шоссе, бегущих и обгоняющих своего задыхающегося наставника Пашу, бегущих, чтобы успеть спасти своего товарища, удержать от понятного, по-человечески оправданного, но отчаянного и уже непоправимого деяния. Всякий, кто это увидит и услышит, всякий, у кого есть сердце, тут же ощутит, как это сердце, ну вот как-то так, резко сожмется и медленно разожмется. Вот попробуйте, проверьте.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы во Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС «Приморья». Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский и любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 5 марта в преддверии Международного женского дня на унитарном предприятии «Светоприбор» впервые среди работниц прошел конкурс «Леди by Электрика». Визитная карточка, интервью, домашнее задание и дефиле. Такие этапы предстояло пройти участницам, которых было 7. За победу поборолись инженер-конструктор технического отдела Анна Юрьева, пекарь цеха питания Наталья Николаева, слесарь механосборочных работ Бобруйского филиала Ангелина Савицкая-Карабанова и 4 сотрудницы сборочного цеха номер 2 столичного предприятия, слесарь механосборочных работ Елена Цай, Татьяна Сацук, Зарина Лысенкова и Татьяна Попова. На протяжении 2 часов проведения конкурса судьи и зрители буквально купались в лучах таланта, красоты, остроумия и грации участниц. Однако главный приз получила девушка, нежными руками которой сегодня собираются воедино самые популярные электротовары предприятия. В прошлом году она стала активным участником разработки навигационной системы кропки для незрячих и слабовидящих. Также она является председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Ее литературные произведения вошли в сборник стихов и иллюстраций незрячих поэтов и художников «Слово и фарбы, слова и краски», который был издан к столетию Белтис. Татьяна Сацук стала леди by Электрика. Давайте послушаем, как она выступала.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Татьяна Сацук. Моя жизнь разделена на до и после. Я хочу кратко рассказать про каждый этап своей жизни. В детстве я была любознательным, активным ребенком, который любил играть в футбол, водить машину, да, на руках у отца, играть в куклы, но я еще любила все разбирать. Если дома ломалась какая-то техника, все знали, что я не должна об этом знать, потому что в 5 лет я разобрала телевизор, приставку, утюг. Ну, бабушки решили починить утюг с двоюродным братом. Разобрали новый, старый. В итоге полдеревни без света, а мы довольны. Опыт удался. Сегодня моя работа заключается в другом. Я слесарь механосборочных работ на унитарном предприятии «Светоприбор» ООО «Белтис». Также с 2024 года я являюсь председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Я горжусь своими достижениями, и я люблю помогать людям, поэтому я рада, что я могу. Также я поэтесса. Когда в моей жизни произошел новый этап, и я потеряла зрение, я стала писать. Сегодня я лауреат многочисленных государственных и международных литературных конкурсов. Мои стихи, рассказы печатаются в сборниках Российской Федерации, Республики Беларусь. Также мой рассказ переведен на английский язык и опубликован за рубежом. Один из таких конкурсов «Золотое перо Белой Руси» в 2024 году я заняла призерное место, 2-е на республиканском этапе. И этот конкурс вдохновил меня на поступление, на получение высшего образования. Я сегодня являюсь студенткой Московского международного университета по специальности журналист ТВ и радиовещания. Также я люблю фотографировать. Мои фотоработы принимают участие в конкурсах и занимают призовые места. Еще я закончила курсы на копирайтера, закончила курсы у известного шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева. Также я закончила курсы по нутрициологии. На самом деле я могу очень много рассказывать, что я сделала за тот период, когда потеряла зрение. Но выделю важное. Я путешествую. И я очень люблю путешествовать, открывать для себя страны со стороны незрячего человека, ароматы, вкусы. это развивает, потому что развитие, я считаю, самым главным для человека. Еще с детства я люблю авиацию. Я состою в международном клубе любителей авиации. И это тоже мое достижение. Я считаю, что все преграды, которые у нас встречаются на жизненном пути, мы все можем преодолеть. Главное — реалистично смотреть на свои возможности и находить выход с каждой ситуации. Люблю жизнь и благодарна нашему предприятию за те возможности, которые она дает незрячим людям. Спасибо.
2: Спасибо, Танечка, большое.
3: Я очень долго думала, наверное, неделю, но все-таки я решилась. Из-за нагрузки не всегда есть время подготовиться для какого-нибудь мероприятия, поэтому я очень боялась, что у меня не хватит просто физически времени. Но все удалось. А что касаемо участия в первом таком конкурсе, поскольку он новый здесь, большая ответственность, если этот конкурс людям понравится и в дальнейшем он будет проходить, это почетно быть участником самого первого конкурса.
4: Что станет вот лично для вас успехом в любой ситуации? Вот выиграете, не выиграете? Для себя как-то уже определили?
3: Успех — это уже решение попробовать. Это уже подготовка. Выбор образа, выбор для визитной карточки, фотографии. Причем я хотела, чтобы были с разного периода моей жизни, и чтобы визитка, она открывала все мои увлечения, мои достижения, как я менялась. Подготовка текста для визитной карточки, потому что рассказать о себе я могу очень много, но здесь все-таки ограничено время, чтобы раскрыть себя со всех сторон. Успех — это уже написанное стихотворение, которое я сегодня прочитаю. Получилось так, что я ездила выступать в Тюмень на днях, и когда я возвращалась обратно, естественно, это самолет, у меня пошли строчки, и из строчек сложилось стихотворение, и это большая часть моей души, потому что это не просто стихотворение, как от меня привыкли все слышать про любовь, про взаимоотношения, это молитва. Честно, очень волнуюсь, потому что это та часть души, которую не всем показываешь, и это мои мысли в последнее время, учитывая все, что вокруг. И я посчитала нужным ее озвучить сегодня, здесь и сейчас. Поэтому, ну, если я займу самое первое место, это будет максимальный успех. Любой конкурс, любое мероприятие — это возможность показать свой талант. А я как человек творческий, для меня это возможность очередной раз раскрыть еще больше свой потенциал.
4: Есть ли стратегия?
3: Ну, стратегия одна — быть естественной, настоящей, такой, какая я есть на самом деле. Меня так с детства учили, что самое главное — быть самой собой и себя ничего не строить. И я не хочу быть какой-то идеальной картинкой, казаться лучше, чем я есть. Это отталкивает, мне кажется.
4: Какой этап конкурса кажется самым сложным?
3: Я думаю, что каждый этап, он по-своему будет сложным. Наверное, более ответственно это все-таки, когда ты делишься творчеством, а это если еще твое авторское творчество. Это волнительно, как зритель воспримет, какая будет реакция. Но поскольку у меня есть талант, талант писать, и он мне дан, наверное, вот это и дает мне уверенность, что... Выходя к людям, я им доношу какие-то мысли, может быть, какая-то строчка затронет сердца людей, натолкнет на какие-нибудь размышления, которые приведут человека к доброму делу, например, о чем бы он раньше не задумался.
2: Дорогие друзья, следующий этап — это интервью. Девушки, я каждой из вас задам по 3 вопроса. У меня первый вопрос. Татьяна, если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
1: Доступность интернета, потому что интернет не всегда во благо.
2: Итак, девушки, у меня второй вопрос. Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
1: Честно, но директор уже занят, поэтому замдиректор.
2: Замечательно. Девушки, у меня финальный 3-й вопрос. Таня, скажи, чем ты отличаешься от других участниц?
1: Каждая участница уникальна по-своему, поэтому, я думаю, нас отличает цвет волос, цвет глаз и харизма.
2: Ну что, градус напряжения растет. Мы переходим к самому креативному этапу нашего конкурса. Забудьте все, что вы видели раньше. Сейчас наши девушки докажут, что они не только красавицы, но и невероятно многогранные личности. Домашнее задание.
1: Мой голос дрожит над пламенем, зажженный во мраке свечи. Молюсь за грешных и праведных, за дальних и близких моих. Пусть тьма перед ними расступится, растают сомнения, страх. Господь, пусть у них все получится, и счастье сияет в глазах. Молюсь за грешных, неверующих, ты слезы их иссуши, и дай ощутить бескрайнюю всю силу отцовской любви. Избавь от судьбы искушения, от слез и долгих разлук. Избавь их от боли телесной, каким бы ни был недуг. За тех, кто тебе взывает, подняв глаза к небесам, за тех, кто тебя не знает и просто не слышит тебя, даруй им простое чудо. Напомни, что ты здесь. Пусть в дом, где тепло и уютно, не придет плохая весть, а там, где холодно, тяжко, надеждой души согрей. Господь, мне бывает страшно за жизни и судьбы людей. Как самый бесценный подарок, даруй нам спокойный мир. Я знаю, меня ты услышишь, ведь ты всех нас любишь. Аминь. Аминь.

0: домашнее задание, у каждого было свое. Хорошо, когда домашнее задание, которое соответствует профессии. Это тоже интересно было, вот Наташа Николаева.
1: Конкурс новый для предприятия. Да как вы, как руководитель, отнеслись вот к такой идее вашего отдела?
0: С волнением, но однозначно. Если не начинать, то и не получится. То есть однозначное было решение сразу, да, работаем.
1: Какие они, работницы Света Пчелкова?
0: Прекрасные. Сегодня была песня «Девушки бывают разные». А я скажу, а наши самые красивые, самые креативные, самые талантливые, самые трудолюбивые. Вот такие наши девушки на светоприборе. Я хочу поздравить всех с 8 марта, всем женщинам нашего предприятия в год белорусской женщины. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть близкие вас радуют. Всего наилучшего.
2: А теперь давайте услышим всех остальных участниц конкурса «Леди Бай Электрика». И, конечно, самые яркие моменты из их выступлений. Анна Юрьева победила в номинации «Леди Очарование».
3: На самом деле я шла не за номинацию, я прекрасно понимала, что каждая из нас прекрасна по-своему, и сравнивать нас это будет глубокой ошибкой каждого человека. Что я хотела показать своим выступлением, то, что каждая из нас может скрывать за своей будничной личиной очень интересные факты своей жизни. Самое сложное и самое приятное — это был творческий конкурс «Восточный танец». Я шила костюм буквально за один вечер, то есть у меня был день на то, чтобы купить все материалы, вечер на то, чтобы этот шить и вспомнить, как это делать. Потому что последний раз я выступала, будучи подростком.
1: То есть опыт такой вот имеется, да, участие, включая и конкурсы «Мисс», да, вот чего-то?
3: Нет, «Мисс» для меня — это абсолютно первый конкурс с подобными номинациями. Однако был опыт творческих всяких номинаций, были также выступления. Я являюсь участником труппы по фаер-шоу. Мы выступаем, у меня были различные выступления с восточными, латиноамериканскими танцами. Поэтому опыт выступления, конечно же, имеется. Артистизм у меня не отнять.
1: Как давно работаете на предприятии и как занесла вас сюда судьба?
3: Занесла судьба меня достаточно недавно в эти края. Я училась в университете, и, собственно, это мое место отработки. Работаю здесь 1,5 года и ни о чем не жалею. Очень приятное и комфортное место для молодого специалиста, чтобы чему-то научиться.
1: В чем заключается ваша работа, да, что вы делаете?
3: Я инженер-конструктор. Я работаю над конструированием литевых форм под давлением. В основном я занимаюсь именно проектированием, однако иногда случаются вопросы ремонта форм или переделывания под какие-либо международные каталоги. Этим тоже я занимаюсь.
1: Вот такая серьезная профессия у такой очаровательной девушки. Как вам кажется, что вам понадобилось, чтобы очаровать всех наших судей сегодня?
3: Возможно, моя рыжая шевелюра. Юра, яркая улыбка.
4: Аня, номер 7. Если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
5: Добавила больше безопасности для каждого человека.
4: Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
5: Директором предприятия.
4: Аня, скажи, пожалуйста, чем ты отличаешься от других участниц?
5: Ростом 1,80 м.
4: Браво.
2: Зарина Лысенкова стала леди добротой.
6: Я, когда еще немножко видела, я любила смотреть конкурсы красоты, «Мисс Беларусь», ну и прочее. Мне всегда было интересно самой поучаствовать в таком конкурсе, но я не подхожу по параметрам для данных мероприятий. И вот в этом году, наверное, Вселенная услышала мои мысли, и вот решили организовать такое мероприятие.
1: Изнутри этот конкурс такой же, вот как представлялся снаружи, когда вы были просто зрителем?
6: Мне всегда казалось, что на подобных конкурсах какие-то интриги, какие-то заговоры, все там друг против друга. А на самом деле у нас не было такого. Мы и поддерживали друг друга, и советы друг другу давали какие-то.
1: Мечта сбылась, и как вы себя чувствуете вот уже после окончания этого конкурса?
6: Это такой интересный опыт. Получается, ты в роли участницы конкурса красоты, и, конечно, для меня это очень такой важный момент в моей жизни. Этот конкурс дает уверенность в себе, то есть почувствовать себя действительно красивой, звездой. Когда был сам конкурс, у меня не было вообще никакого волнения, то есть оно как будто бы куда-то испарилось. Я просто получала удовольствие от мероприятия, от того, что мы делаем, от этих эмоций, которые зрители нам передавали своими аплодисментами, поддержкой своей. Мне кажется, каждая участница была достойна этого титула «Леди Бай Электрика».
1: Какой этап стал самым сложным для вас?
6: Визитная карточка. Я совсем не знала, что мне говорить, как мне говорить. Муж немного помогал, подсказывал. Говорит, ну как, разве тебе не о чем рассказать? Ты же такая разносторонняя, ты же много чем интересуешься. Есть и какие-то достижения.
1: А дефиле? Вот казалось бы, участница с отсутствием зрения, да, и ей вот нужно красиво

0: пройтись по сцене. Вы как-то это репетировали. И вы не назвали этот этап, этот конкурс самым сложным. Почему?
1: А потому что у меня уже был опыт в дефиле. В 2017 году я участвовала в показе модной одежды в качестве модели. И если тогда я боялась тоже, как бы была не уверена, то сейчас я была посмелее.
2: Хоть мать судьба и не сидит без дела, но идеалы скупо созидает. И красота души с красивым телом довольно редко в людях совпадает. Две красоты, и обе хороши, вручить бы им по равному венцу. Однако часто красота души завидует красивому лицу. Не слишком-то приятное признание, а все же, что нам истину скрывать? Ведь это чувство, надобно сказать, не лишено, пожалуй, основания. Ведь большинство едва ли не до конца при странной близорукостью страдает, прекрасно видя красоту лица, душевной красоты не замечают. А и заметят, так опять не сразу, а лишь тогда, смущаясь, разглядит, когда все то, что мило было глазу, порядочно и крепко насолит. А может быть, еще и потому, что постепенно, медленно, с годами, две красоты, как женщины в дому, вдруг словно бы меняются ролями. Стареет внешность, яркие черты, стирает время властно и жестоко, тогда как у духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока. И сквозь туман, как звездочка в ночи, она горит и вечно улыбается. И кто откроет красоту души, тот, честное же слово, не закается. Ведь озарен красивою душой, и сам он вечным расплеснется маем. Вот жаль, что эту истину порой мы все же слишком поздно понимаем.
3: Спасибо.
0: Титул «Леди Грация» присудили Наталье Николаевой.
4: Очень было волнительно, честно скажу. Я в первый раз в таком конкурсе участвую. Но все понравилось. Самое сложное, наверное, было, потому что я выходила первая. Хотя почему-то у меня было такое ощущение, что я буду первая. Жеребьевки у нас никакой не было. Мы пришли когда на репетицию, нам конкретно сказали, кто под каким номером выступает. Ну и домашнее задание там тоже, конечно, я немножко заволновалась, чуть-чуть забыла то, что хотела, то, что придумала про презентацию. Был подготовлен десерт-экспромт. Название придумала я сама. Честно скажу, это было очень быстро. Своим дома прочитала презентацию. Все сказали, классно, здорово, все, типа, читай.
0: То есть это был авторский десерт для всех наших судей, да?
4: Ну да, готовила не только я, мы готовили все, кондитерский цех, все девочки участвовали.
0: Кто вас сегодня пришел поддержать?
4: Сестра пришла поддержать. Пришли мои коллеги в цеху. Девочки там еще пришли с бухгалтерии. И не думала даже, что они будут с таким транспарантом. Мы слышали их даже в гримерке.
0: Как вообще изначально стали здесь работать? Почему?
4: После окончания училища я была на хлебозаводе, но потом в итоге решила попробовать расширить знания, потому что на хлебозаводе все-таки процессов сильно много ты не узнаешь. А здесь вот именно, да, здесь был очень хороший урок. И, честно, мне очень это пригодилось и дальше, когда я уходила на других предприятиях, когда я работала. Знания здесь я получила очень хорошие.
0: Почему вернулись?
4: Когда дети были маленькие, ну, зарплаты немножко не хватало, поэтому ушла, работала в сетях. Конечно, там очень большие масштабы. Сейчас, получается, дети взрослые, выросли, работают, недостаточные. Ну, я решила, что можно мне немножко облегчить.
0: Какие эмоции испытываете, да, когда за производством кондитера кондитерского отдела просто стоят огромные очереди.
4: Ну, честно могу сказать, что вот здесь вот единственное, наверное, предприятие, даже могу сказать даже от себя, от своих детей, они даже до сих пор говорят, что это мама, говорит, это вкус с детства, ничего не поменялось абсолютно, поэтому я думаю, что все люди сюда приходят только за этим.
0: Вы стали леди Грацией. Что это значит для вас сегодня?
4: Почему я согласилась на этот конкурс? Это была какая-то неуверенность, может быть, в себе. Сейчас зрители доказали, что я все-таки леди Грация, и, значит, можно в себе не сомневаться. Выше голову и вперед.
3: Уважаемый жюри, я хочу вам представить десерт «Камелия». Свежий аромат киви и освежающая мята в сочетании с лесными ягодами быстро уступают место вкусу нежных сливок и творожного сыра крем-чиз. Завершается композиция уютным вкусом теплой вишни с легкой, тонкой, неуловимой ноткой ванили, которая содержится в нежнейшем бисквите. Камелия – это не просто десерт, это любовь с первого взгляда. Идеальная пара для вашей чашки кофе и лучший подарок для себя. Спасибо.
5: Приятного аппетита.
0: Татьяна Попова стала леди скромностью.
6: Захотелось что-то попробовать новенькое и очень интересно. Ну, так как я люблю пробовать что-то новое в своей жизни. Хотя где-то я сомневаюсь, что у меня получится. Но я все равно пробую. Вот и решилась. С недавнего времени я начала играть в шоу-даун. Ну, результатов пока нет, но мы стараемся, идем к своей победе. Спорт вообще, в принципе, для меня интересен был всю жизнь. Люблю активность и активных людей.
0: Почему это важно для вас? Пробовать всегда что-то новое?
6: Наверное, больше раскрывать свою уверенность. Вот почему я леди скромность.
0: Как оцениваете конкурсы сами?
6: Вы знаете, по-моему, мне всего хватило. Очень все ровно, аккуратно.
0: Что подготовили для домашнего задания? Так как-то скромно на сцене вы презентовали его, да? Немножко больше расскажите.
6: Так как год белорусской женщины, тематика была на эту тему. Белорусское блюдо, и чтобы не забывали белорусских традиций.
0: Что за блюдо это было? Да, вы что-то приготовили, я так понимаю.
6: Это были овощи, так как в нашем рационе это важно. И белорусское блюдо – драники. Надо чтить традиции.
0: Любите вообще готовить?
6: Да, люблю. Но только когда у меня есть очень большое вдохновение.
0: К какому конкурсу готовились дольше всего?
6: К визитной карточке. Хотелось бы, конечно, рассказать больше, но так как я не совсем уверенный человек в себе, я очень переживала.
0: Удалось справиться с волнением?
6: Да. Попробовала собраться, взять себя в руки. И подумала, что я смогу.
7: Добрый день, уважаемые жюри, гости и работники нашего предприятия. Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. В данный момент работаю слесарем механосборочных работ. Родилась и училась в городе Минске. Параллельно занимаюсь техникой массажа. Обучаюсь на данный момент. Семейное положение. Замужем. Имею двоих детей. Очень любим активный отдых, особенно хоккей и путешествия. Стараюсь активничать на предприятии. Светоприбор в стенах нашего любимой работы. Есть мечта. Прыгнуть с парашютом. А также считаю, жить нужно ярко и красиво. Всем спасибо за внимание.
0: Ангелина Савицкая-Карабанова из Бобруйска уехала домой с титулом «Леди вдохновения».
8: Одним теплым летним утром родилась девочка-загадка. Почему загадка, спросите вы? Да потому что родители до последнего не знали, кто же у них будет, и хотели назвать именем Женя. Но, как в том знаменитом фильме говорится, родилась я, Раиса Захаровна, только Ангелина Сергеевна. Покой начал мне только сниться, начиная с сада. Я играла все главные роли, мне доставали всякие стихи, даже не удавалось посидеть на стульчике. Во времена учебы в школе в 6 классе мы писали сочинение по теме стихотворения Дмитрака Абдулли «Треба дома бывать частей». И преподавательнице белорусского языка и литературы очень понравилось оно, и она дала его на публикацию в местную газету. Там мне предложили стать юным корреспондентом. И тогда родилась моя любовь к журналистике. В 2015 году я поступила на факультет журналистики Белорусского государственного университета. К сожалению, планам не дано было сбыться. Я всем говорю, что я была чрезмерно амбициозна, категорична, и судьба решила меня, простите за выражение, обрубить. И я стала инвалидом. Что было дальше в моей жизни? Несколько лет жаления, самобичевания и незнания, куда двигаться дальше. В один момент в моей жизни появилось отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения, где меня вернули к жизни, пытались обуздать мою творческую личность. И в моей жизни в 2022 году, в декабре, произошел интересный момент. По пути на фестиваль творчества союзного государства «Вместе мы сможем больше» я познакомилась не только с будущим своим коллективом, но и с будущим мужем. К
5: который постоянно терял шапки. Тогда же мою творческую личность обуздала Нина Ивановна Ярошова, я думаю, всем вам известная, членом коллектива, которого я сейчас являюсь, это коллектив «Кветень». В моей жизни было множество конкурсов, и пальцев одной руки хватит пересчитать, где я не занимала какие-либо места. Итак, всем привет, меня зовут Ангелина, мне 29 лет, и своей жизнью я доказываю, что ограничения могут быть только на бумаге. Спасибо.
9: Вообще идея с участием родилась спонтанно, меня попросили. Наверное, потому что я зацепила всех с харизмой, своим творчеством, да, таким являюсь лучиком света на нашем филиале. И поэтому, наверное, решили отправить. Я же раньше в школе участвовала в такого рода мероприятиях, поэтому, в принципе, примерно понимала, что должно происходить. Я достаточно много принимаю участие в разных фестивалях, поэтому творческий номер «Домашнее задание» не составил для меня какой-либо сложности. Каждый этап конкурса — это очень волнительно, потому что ты преподносишь себя, знакомишься с другими участницами, оцениваешь свои шансы, шансы участниц, ну как бы это ни звучало, все равно это есть.
10: Конкурс «Леди по электрике». Что вы вкладываете в понятие «леди»?
9: Это женщина, которая в первую очередь любит себя, любима окружающими. Ну а любовь к себе может быть во многих смыслах, да, это и одежда, это и макияж и так далее. Никаких возрастных ограничений нет, потому что в душе каждая женщина, она все равно леди, в каком бы возрасте она ни была.
10: В чем ценность таких конкурсов вот в нашей именно белтизовской системе, как вам кажется?
9: Показать в первую очередь, что женщина, она в любой ситуации женщина. Даже если с нарушениями. Нарушения могут быть, как говорил один врач мне, могут быть твоей изюминкой. Поэтому в первую очередь показать себя и сказать, что все равно, несмотря на то, что есть какие-то ограничения, все равно я женщина.
11: А вот участница Елена Цай обрела титул «Леди Позитив».
12: Я себе заранее сказала, как бы ни сложились обстоятельства, все равно считать себя красивой, талантливой, успешной, чтобы не расстраиваться.
0: Внутренне получилось?
12: Получилось. Потому что как на шоу-дауне я плакала, я не могла прям контролировать эмоции, я не могла ничего сделать с собой, сдержать. Это было просто не в моих силах. А сейчас я очень довольна собой, что я держала лицо до конца, и на самом деле я довольна очень мероприятием. Благодарна всем организаторам за столько эмоций, за возможность почувствовать себя в центре внимания. Это дает невероятный тонус. Ты начинаешь как бы делать такой свод-анализ. Так, а что у тебя есть вообще? Какие у тебя сильные стороны? Чем ты можешь поразить? На что способна? И ты даже сам до конца не знаешь, на что ты способен. И вот в моменты таких мероприятий ты знакомишься с собой. Было времени мало на подготовку. Ну вот буквально там 2 недели. Они для меня прошли в таком концентрате всего. И подготовки,
0: эмоции,
12: да. Я просто жила в таком предвкушении. Я ждала этого дня. Правда, потом очень сильно волновалась. Я потом подумала, зачем я согласилась? Надо было не соглашаться. Но нет, это мне дало столько красок, столько жару, столько жизни, столько энергии, что просто вау!
0: Кому особенно вы благодарны в подготовке к этому конкурсу?
12: Своей сестре, что она уделила мне время и сходила со мной выбрать образы. У меня было 3 образа для визитки, для выступления и дефиле. На визитке у меня был костюм, пиджак удлиненный, блузка и брюки. А уже когда я исполняла песню, я сняла просто пиджак и считаю, что это новый образ. Потому что мне надо было показать еще и блузку. Она тоже классная, вот. И платье длинное. Хоть мама сказала, куда ты длинная, не надо было. Потом что, будет лежать, висеть? Я говорю, нет, мама, надо. Потому что такое впервые в моей жизни. А где я еще смогу поучаствовать и вложиться всеми ресурсами, которые есть на сегодняшний день? Поэтому я считаю, это инвестиция в себя, в свое настроение, в свое состояние. Просто подарила себе праздник.
0: От какого этапа конкурса получили наиболее яркий выплеск?
12: Во время своего выступления «Домашнего задания» я исполняла песню Ирины Аллегровой «Угонщица». Я хотела вот показать такой вот образ решительной, уверенной, деловой, интересной особы, которая манит и привлекает, и интригует своим внутренним состоянием.
0: В жизни вы похожи вот на эту певицу?
12: Совсем нет, я не такая, я не угонщица. Тут просто спонтанно пришел этот выбор, это решение исполнить эту песню, потому что она меня так почему-то внутренне зажгла, завела. Мне что-то захотелось, вот, знаете, такой какой-то шалости.
0: Почувствовать эту живость, да? Вот
12: да, там, что да. Я могу, что такое, я красивая, я могу, хо-хо.

И почему я не слышу вас? Ой, электрика! Больше, больше, больше энергии! Вы супер! Держим, держим этот огонь до конца! Молодцы! Так, все, поем все вместе! Вы готовы? Я тоже.

0: все шикарно. Вы классные. Признавайтесь, угонщицы здесь есть? Спасибо!
1: Для гостей творческого состязания «Леди Байэлектрика» выступили артисты и музыканты, работники предприятия «Светоприбор», руководитель театральной студии «Скарб» Сергей Карбовский, певица Санна Салиева и кавер-бенд «Квартал», в котором играет Борис Падера. Поговорили с ним перед началом конкурса.
2: Какие качества выделяют ваших девушек от всех других?
3: Девчонки у нас достойные. Они у нас красивые, они у нас хорошие, они у нас отзывчивые, они у нас добрые. Ну, вообще, говорю, девчонки, они на то они девчонки, чтобы быть хорошими. Конечно, мы их музыкой поддержим. Я уверен, что девчонки готовились, они молодцы. Ну, а в общем сказать, всем нашим девчулям с нашей прекрасной синёкой Беларуси, я хочу, во-первых, сказать, что самые красивые девушки. Самые красивые, даже в СНГ. Ну, я про мир вообще молчу. Потому что в мире. У меня знакомая ездила в Италию, я еще тогда видел. И она привезла фотографии, и она стоит с двумя итальянками. Она говорит, это у них считается красивая девушка. Я говорю, да ладно, что ты смеешься? Она говорит, серьезно? Красивая девушка? Я говорю, нет. Наши белорусские все равно красивее. Они более синеокие, более мягкие, более умные. Ну, просто класс.
1: Инструктор по организационно-массовой работе предприятия «Светоприбор» Валерия Шушкет стала не только ведущей конкурса «Леди Байэлектрика», но и одной из его организаторов и авторов идеи проведения.
4: Конкурс «Леди Байэлектрика» мы решили сделать в преддверии 8 марта праздника, дабы показать всю красоту наших прекрасных сотрудниц, то, насколько наши женщины многогранны, насколько они разносторонние. Ну, я думаю, у нас это получилось. У нас было 5 членов жюри. Председатель молодежного крыла общественной организации «Белорусский союз женщин» Коваль Мария Александровна, а также присутствовал председатель Фрунзенской районной организации города Минска «Белая Русь» Тимошишин Игорь Валентинович. В членах жюри был еще заместитель директора по техническим вопросам предприятия «Светоприбор», главный инженер Урбанович Виталий Евгеньевич, заместитель директора по коммерческим вопросам и производству Лопотко Дмитрий Николаевич, ну и также председатель жюри, директор унитарного предприятия «Светоприбор» Степанович Павел Павлович.
5: Как шла подготовка и почему именно с определенными заданиями, с определенными этапами должны были справиться участницы? То есть в чем значимость каждого этапа?
4: Визитной карточкой мы хотели показать наших сотрудников с более яркой стороны. Им далась возможность проявить себя и рассказать о себе и о своих лучших качествах, показать, на что они способны.
5: Такой классический этап всех конкурсов красоты, грации.
4: Да, совершенно верно. Не будем скрывать. Мы наблюдали за другими конкурсами современными. Мисс Мира, Мисс Беларусь. И оттуда мы немножечко подчеркнули вот эти этапы. Второй этап у нас был интервью. Интервью с ведущим. Этим этапом мы хотели раскрыть наших девушек, раскрыть их ум, раскрыть обаяние, и чтобы они могли показать себя, насколько они могут юморить, насколько они могут хорошо и легко себя вести на сцене. Этим этапом мы хотели раскрепостить девушек.
5: Было 3 вопроса каждой, но это были 3 одинаковых вопроса. Почему?
4: Мы хотели поставить их в равные условия, и тут уже от того, как они ответят, наши судьи, они могли определить, насколько каждая из них уникальна. Потому что в этом этапе некоторые девушки раскрылись с другой стороны. Кто-то более с творческой, кто-то со стороны того, что человек оказался более скромнее, чем мы ожидали, а кто-то был более эффектней в ответах и не стеснялся говорить, как есть. Его цели, желания, и, возможно, это может и получиться. 3 этап конкурса — домашнее задание. Это творческое задание. Девушки у нас готовились заранее. Каждый, чем мог, пытался удивить жюри и зрителей. Если девушка вот у нас не участвовала в пении, зачитывание стихов. Она показала свое мастерство при помощи кулинарии. Одна девушка у нас испекла драники, принесла домашнее сало вкусненькое, овощи со своих теплиц. И я думаю, жюри очень понравилось, потому что я видела пустые тарелки.
5: А за какое количество времени девушка каждая должна была подготовить свое домашнее задание?
4: Им далось только 2 недели. Поэтому я считаю, что наши девушки молодцы, потому что времени на подготовку было не так много. Но я думаю, они показали почти свой максимум. Почему почти? потому что было мало времени.
5: И четвертый этап, такой несвойственный этап для участниц с плохим зрением, это этап был дефиле. Как он задумывался, расскажите, и все ли получилось?
4: Вы знаете, все получилось. Почему? Потому что девушки наши в априори все прекрасны. Все девушки любят одеваться в красивое платье, одевать туфельки, красивый макияж. И мы этим конкурсом, этим этапом хотели показать, что они тоже могут. Для них мы создали равные условия. Да, в конкурсе участвовали девушки с хорошим зрением, с остаточным зрением и те девушки, которые, к сожалению, абсолютно не видят. Каждую девушку сопровождал кавалер. Это и эстетически красиво, и было очень удобно и комфортно нашим девушкам. Поэтому те, кто были на высоких каблуках, им было очень удобно. Те, кто не видят, им тоже было очень удобно.
5: Вы уже упомянули, что в конкурсе принимали участие представительницы с разными возможностями по здоровью. У кого-то хорошее зрение, да, у кого-то есть остаточное, а кто-то не видит. При подготовке не было ли желания вот сделать эту градацию среди категорий самих участниц?
4: Это было не так принципиально. Почему? Потому что мы попытались создать для них максимально комфортные условия и для девушек, которые с зрением, и для девушек, у которого их нет. Я не думаю, что им было неудобно, потому что после мероприятия я у них спросила, и девушки сказали, что им было максимально комфортно. Поэтому наша задумка получилась.
5: 7 девушек приняло в этом году участие в конкурсе. Как быстро откликнулись вообще, да, вот ваши участницы? И не только для столичного предприятия, но и также для филиалов было предложено проявить себя девушкам.
4: Вы знаете, участниц было бы чуть больше. Но наши девушки прекрасные из других филиалов в этот период участвовали в других мероприятиях. Так как наше мероприятие было посвящено дню 8 марта, наши другие девушки, которые хотели поучаствовать, ездили в Витебск в Элект, ездили в Борисов. И, соответственно, по этой причине девушек было чуть меньше. Возможно, мы учтем этот момент. Может быть, в другие года мы назначим другую дату, чтобы наши женщины, девушки были посвободнее.
5: Но в целом с желанием откликнулись участницы.
4: Было разработано положение. Это положение мы прислали во все филиалы. Начальники донесли до сотрудниц данное положение. И уже по желанию и по пониманию девушек они могли оставить заявку, связывались со мной. И дальше я уже их направляла. Какие этапы, рассказывала, предлагала свою помощь. Но вы знаете, помощь сильная им не нужна была. У нас девушки самостоятельные, творческие. Ну и тем самым вот так вот у нас все сложилось.
5: В международных конкурсах, конкурсах республиканских, городских конкурсах красоты. Есть всегда титул «Первая вице-мисс», «Вторая вице-мисс». В вашем случае это были все леди чего-то. Почему решили не вводить помимо первое место, второе и третье?
4: Наша задача была определить леди по электрику, главную женщину нашего предприятия, в том числе и из филиалов. А другие номинации мы решили присваивать девушкам, так как каждая из наших сотрудниц, девушек, она по-своему интересна, уникальна. Мы хотели в праздник весны подарить всем хорошее настроение и, опираясь на их личное качество, присвоить каждый титул. Ведь любой женщине, девушке приятно быть частью чего-то. Я хотела бы сказать всем участникам огромное спасибо за участие. Вы все молодцы, вы все лучшие, так как вы решились поучаствовать в таком пилотном проекте. Вы для меня и для зрителей, и для жюри открылись с новой стороны. Я вам желаю женского счастья, красоты, чтобы все ваши мечты сбылись, цели ваши реализовались. Вы прекрасны.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Из регионов.
2: 23 апреля в Ставрополе состоялся 25-й юбилейный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях». Со всего Ставрополья в этот день съехались в Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Юрия Алексеевича Гагарина талантливые артисты и мастера художественного творчества. Уже в 10 часов утра в фойе открылась выставка декоративно-прикладного искусства, с авторами которой мы хотим познакомить наших радиослушателей. Начнем наше знакомство с мастерицей из местной организации Всероссийского общества слепых города Георгиевска.
3: Представьтесь, пожалуйста.
4: Антропова Огулсултан Сеть Петаловна. Я занимаюсь творчеством после погибшего сына. И вот после этого я решил себя отвлекать. И вот начала я с оригами. После оригами пошло у меня дальше по делу поделаться. Но я делала лебеди, там танк делала, голуби, жар птицы, ну, много чего я делала. Я уже здесь на фестивале два раза была, это уже третий раз я приехала с сумочками. Вот сумочки у меня сделаны со шнуров.
3: Скажите, пожалуйста, кто-то помогал вам научиться плести из шнуров, или вы освоили эту технику самостоятельно?
4: Нет, это я сама освоилась, посмотрела в интернете, что как, чего делают. Мне вот понравились сумочки, я вот решила сделать вот такую сумочку.
3: Дорогие радиослушатели, я потрогала сумочки. На самом деле, очень интересная работа. Я бы хотела себе такую сумочку приобрести. На выставке представлены и работы мастеров из Кисловодска. О них расскажет председатель Кисловодской местной организации Веретенникова Светлана Ивановна.
5: Первое у нас изделие из мыла. Разные фигуры. У нас здесь и букеты, и животные, и я даже не знаю, как их назвать. Ну, вообще, в основном животные.
6: Ну да, единороги,
5: да.
6: Уточки.
5: Львы, тигры, уточки, зайчики. И букеты из роз. Сделано мыло в виде роз, ручная работа. Букеты прямо вот красивые.
3: Здорово.
5: Так что вот так вот, пока.
3: Расскажите, пожалуйста, о ваших мастерах. Кто создает эти прекрасные произведения?
5: У нас есть такая Екатерина Николаевна Золотаревская. Она занимается этим уже давно. Произведение из керамики создает Тимир Булатов Казбек Мажитович. Он делает здесь поделки, сделанные с обжигом. Здесь на этой выставке представлены медведь, черепаха, орел, слон, кувшин, ваза, фляжка и башмак. Это все сделано из керамики, все очень красивое.
2: О мастере из Георгиевска, полностью потерявшем зрение в ходе специальной военной операции, рассказала руководитель Ставропольского отделения Фонда «Защитники Отечества» Оксана Николаевна Романенко.
7: В этом фестивале принимает участие наш участник специальной военной операции, который стоит на сопровождении в фонде, и мы поддерживаем, это Виктор Алексеевич Лосев. К сожалению, он потерял полностью вследствие черепно-мозговой травмы, боевой травмы зрения. И мы отработали его пребывание в центре Мещерякова в Подмосковье для того, чтобы он смог научиться ориентироваться в жизни, ну и, соответственно, получить специальность. Он научился плести изделия из ротанга и сейчас это делает активно. Причем он уже продает свои изделия и рекламирует. Участвует во всех мероприятиях у нас. Плюс к тому, его научили работать с ноутбуком, с компьютером. Он уже легко взаимодействует с техникой. И вот сейчас мы прорабатываем вопрос направления в очередной центр его, для того, чтобы он научился плести из натуральной лозы и дальше уже плести не только изделия маленькие, ну, такие корзины, но и мебель.
2: После выставки гостей фестиваля ожидал прекрасный гала-концерт. О том, как проходит довольно строгий отбор концертных номеров, рассказала министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова.
1: Просто в какой-то момент решили, что это нужно, что это нужно, что это важно, что это, скажем так, одно из средств социальной реабилитации людей, и начали проводить. И уже, вот не изменяя этой традиции, 25 лет подряд, начиная с 2001 года, то есть ни одного ни год у нас не было перерыва, мы все время его проводим. Отбор сначала проходит у нас в фестивале в районах и в городах края. У нас 33 муниципальных образования. Вот в каждом муниципальном образовании проходит отбор. То есть люди подают заявки. Это абсолютно заявительный характер. Кого-то мы знаем уже, кого-то инициативно сами включаем. Но кто-то заявляется сам. Вот новенькие все заявляются самостоятельно почти всегда. Очень хорошо помогает общество у нас инвалидов, слепых, глухих. Они очень активны, их члены очень активно участвуют в этом во всем. Проходят районные и городские фестивали. На них определяются победители конкурсной комиссии. И уже потом этих победителей работы представляются на суд краевой комиссии. Здесь, безусловно, создается специальная комиссия из представителей культуры, творчества. И уже эта комиссия определяет вот номера, которые пойдут на гала-концерт.
2: В этом году от Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых прошли отбор 4 концертных номера. Давайте вместе с вами погрузимся в праздничную атмосферу гала-концерта и послушаем эти прекрасные выступления.
8: Активная жизненная позиция, сила духа, жизнелюбие и оптимизм участников коллектива «Восток» под руководством председателя городского общества слепых Татьяны Николаевны Кус служат примером для жителей города Невеноста.
9: Это наши.
10: Удивительные женщины, их спутники энергичны, деятели, полны вдохновения, убеждая всех, что суть активного долголетия – жить не только долго, но и оставаться востребованным, активным и бодрым.
8: Совсем скоро Россия и весь мир будет отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник, объединяющий поколения.
10: Мелодия вальса в этот день – символ торжества жизни над смертью, мира над войной, напоминание о том, насколько важен каждый мирный день и о необходимости помнить уроки прошлого, чтобы не повторять ошибок.
8: Давайте вместе перенесемся в довоенное время, вдохнем его аромат, послушаем эту удивительную мелодию в исполнении Любови Ивановой и национального коллектива «Восток», город Невеноск.

0: смотреть годы Великой Отечественной войны, помогали громить немецких захватчиков,
1: Сатурна Ветеленко.
2: Это песня о любви и преданности, о важности чувств даже в самые трудные времена. Она объединяет поколения. В 70-х годах после выхода кинофильма «В бой идут одни старики» ее запела вся страна. И сегодня, в 21 веке, «Смуглянка» продолжает звучать на разных языках.
0: В нашем концерте легендарную песню исполняет учитель музыки школы-интерната номер 18, преподаватель теоретических дисциплин детской музыкальной школы имени Сафонова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель образцового детского коллектива «Хор Добродеев» Вячеслав Куликов. Город-курорт Кисловодск.

0: Старопольской местной организации Всероссийского общества слепых Мария Матеева.
1: Еще обучаясь в школе, Мария Егоровна увлеклась художественной самодеятельностью, которой занимается до сих пор, продолжая активно участвовать и побеждать в городских, краевых и всероссийских творческих конкурсах и фестивалях.
0: В ее исполнении прозвучит удивительная ретро-песня. Она о золотой осени, и о том, как собирая лесу грибы, можно найти свою вторую половинку.
1: Песня «Грибы-грибочки» на сцене Мария Гиматеева.

0: мы говорим «да» диалогу, «да» дружбе, «да» нашему общему будущему.
1: Пусть 2026 год станет для всех нас временем, когда каждое доброе дело, маленькое или большое, будет кирпичиком в здании единства. Ведь Россия сильна не стенами, а связана между людьми.
0: Тимирлан и Ренат Наймановы уже становились победителями Краевого фестиваля художественного творчества, представляя Невинномысское городское общество слепых.
1: Участие в фестивале послужило для них творческим стартом. Выступление на большой сцене вдохновляет на новые свершения. Они ставят перед собой цели и достигают их.

0: Впечатлениями от гала-концерта хотят поделиться его участники из Невинномысской, местной организации Всероссийского общества слепых.
1: Меня зовут Ус Татьяна Николаевна, я являюсь председателем общества слепых и сейчас пока по совместительству руковожу нашим коллективом танцевальным «Восторг», который существует уже около 3 лет и включает в себя массу творческих людей. И вокалистов, и танцоров, и мастеров по декоративно-творческому. Но сегодня на этом фестивале мы представляем танец при живом вокальном исполнении Ивановой Любовь Евгеньевны.
0: Любовь Евгеньевна, прекрасно спели. Хотелось бы спросить, каковы ваши впечатления? Как вы себя чувствовали на сцене? Что вам дало участие в этом фестивале?
2: Ну, фестиваль всегда вдохновляет, придает особый стимул, дает в жизни много самого светлого, самого теплого. От фестиваля у меня осталось только самое-самое хорошее впечатление. И хочу конкретно сказать о своем восторге коллективе танцевальном. Я тоже участница этого коллектива, но на данный момент мне выпала такая честь — вокальное исполнение в этом танцевальном коллективе. И, конечно же, я стараюсь как можно выразительнее спеть, чтобы понимаю, что когда пою, им легче под мое сопровождение танцевать. Их это как-то тоже, видно, воодушевляет.
0: Дорогие радиослушатели, ну, я думаю, вам запомнился яркий номер молодых людей из Невинномысска «Знаю, будет», да, любимейшая песня группы 7Б, песня, можно сказать, нашего детства для многих, начала 2000-х. Ребята, каковы ваши впечатления от данного фестиваля?
3: Ну, мне лично все очень понравилось. Как вообще, ну, оформлен был концерт, и довольно-таки атмосфера такая дружеская была.
0: Вы родные братья, да?
3: Да.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, Тимерлан и Ренат, как давно вы начали заниматься музыкой?
3: Ну, лично я занимаюсь музыкой уже с самого детства, то есть, ну, на сцене я уже достаточно-таки давно, вот. А вместе выступать мы начали буквально 3 года назад, то есть все началось с обычных песен под гитару, и вот сейчас как раз-таки мы и продолжаем свою деятельность.
0: Ведете ли вы какой-нибудь блог, выкладываете ли вы где-нибудь свои выступления в интернете? Где вас можно послушать?
3: Я являюсь аранжировщиком и выпускаю свою музыку, то есть у меня выходят свои песни, их можно послушать на всех площадках, в Яндекс.Музыке, ну, вообще везде.
0: Как найти?
3: Темир, то есть латиницей «Темир». Можно в любом ресурсе меня найти, в Яндекс.Музыке, в ВК, на различных площадках. Вот. А также и социальные сети активно веду.
4: Немного грустно от того, что завершился 25-й юбилейный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Я радость нахожу в друзьях, но мы верим, на следующий год в Ставрополе вновь соберутся вместе талантливые артисты и мастера декоративно-прикладного творчества.
5: Материал подготовила Дьякова Юлия.
6: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС вновь музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала песня «Доброта». Ее авторы Владимир Мигуля и Борис Дубровин исполнили песню Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Об одном из авторов этой песни, поэте-песеннике, прозаике Борисе Дубровине, я и расскажу вам сегодня и в следующей нашей программе. Совсем недавно ему исполнилось 90 лет. Я думаю, что имя это далеко не всем известно. И на самом деле очень уж таких популярных песен на его стихи написано немного. Вообще песен много, более 500, а популярных немного. Пожалуй, две наиболее популярные. Одна из них «Доброта» только что прозвучала, а вторая, очень известная песня на его стихи, прозвучит в конце следующей нашей программы. Борис Саввович Галл, таково полное и настоящее имя поэта. Псевдоним появится позже, обо всем расскажу по порядку. Родился в Москве в 1926 году. Отец Бориса в гражданскую войну был комиссаром Первой конной армии. И когда Борису еще не было 10 лет, отца арестовали. А вскоре арестовали и мать за то, что она не донесла на врага народа. Отец погиб в тюрьме, а мать через 6 лет отпустили, но она на всю жизнь осталась инвалидом. Борю тогда взяла к себе бабушка, мать отца, насколько я понимаю. Рос Боря озорным, взрывным мальчиком, и однажды врач-невролог случайно узнала о том, что он пишет стихи. К ней попала тетрадь с его стихами, и она показала эти стихи своему дяде Илье Сильвинскому. Тот одобрил. Конечно, стихи юношеские, но нужно писать, работать дальше. Стихи, конечно, вот были достаточно невеселые, все эти события повлияли. Однако после школы Борис работает токарем на оборонном заводе. А потом началась Великая Отечественная война, которая разрушила планы очень многих людей. И Борис уходит добровольцем на фронт. Сначала в пехоту, а затем в авиацию воздушным стрелком. Воевал он на Первом Белорусском фронте, участвовал в освобождении Варшавы, взятии Берлина. Во время войны тоже пишет стихи, их даже печатают. Ну и, конечно, фронтовая жизнь не могла не сказаться в песнях. Довольно много патриотических военных песен,

написано на стихи Бориса Дубровина. Одну из них хочу предложить вашему вниманию. Называется «Песня «Пути солдатские». Музыка Бориса Александрова. Исполнит песню краснознаменный ансамбль, солисты Иван Букреев и Эдуард Лобковский.

После войны Борис поступает в Литинститут и оканчивает его в 1953 году. Он продолжает писать стихи, но его не печатают, и ему посоветовали взять псевдоним. Он взял себе псевдоним Дубровин. Так появился поэт Борис Дубровин. Постепенно начинают появляться стихи в печати, даже в центральной печати. А потом вышла и первая книга его стихов. Но об этом я расскажу в нашей следующей программе. Хочу сказать, что все больше и больше песен на стихи Бориса Дубровина начинают появляться в 80-е годы. Вернее, больше их появляется в грамзаписи, они чаще начинают звучать по радио. И та песня, которую я предложу вам в конце первой нашей программы, посвященной Борису Дубровину, она тоже появилась уже во второй половине 80-х годов. Эта песня называется «Не позабудь». Музыка тогда молодого композитора Адриана Корчинского. Кстати, Борис Дубровин очень много сотрудничал с молодыми композиторами. Исполнит песню Татьяна Чубинидзе. Вот она спела песню «Уже ребенок». Песня была очень популярна. Потом еще пару песен, ну, может, чуть больше, записала Татьяна Чубинидзе и как-то пропала, наверное, уехала к себе в Грузию. А мы в завершении этой нашей программы услышим песню «Не позабудь» стихи Бориса Дубровина, музыка Адриана Корчинского. На сегодня с вами программа «Тряхнем стариной» прощается. Желаем вам всего доброго. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго.

0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС Дубовиком Сергеем Матвеевичем. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборных конференций, которые прошли в региональных организациях Северно-Кавказского федерального округа.
2: Можно порадоваться. В принципе, конференции прошли плодотворно. Первая конференция у нас была в Чеченской региональной организации. Потом остальные уже пошли. Кабардино-Балкарская, потом Ставропольская, Ингушская. Ну, у нас в Карачаево-Черкесии. Ну и вообще, что можно сказать? Что все равно инвалиды нуждаются все-таки в помощи. Как бы государство не брало на себя полномочия, но без Всероссийского общества слепых мы еще раз убеждаемся, что это практически невозможно. Поэтому и делегаты отработали нормально. Были, конечно, нюансы небольшие по дагестанской организации и по чеченской организации. Ну, есть у нас, которые непризнанные лидеры пытаются тоже как бы попробовать поработать. Но мы им всегда предлагаем, вы сперва поработаете, а потом уже будут члены Всероссийского общества слепых выбирать по вашим, так сказать, результатам. Ну вот, в принципе, у нас в округе 18 тысяч членов Всероссийского общества слепых. В группах, в местных организациях провели конференции, в принципе, на приличном уровне. И в завершении в этом году как раз завершились отчетно-выборными конференциями. Ну, на этих отчетно-выборных конференциях, конечно, подвели итоги. Итоги неплохие. За последние годы как бы активизировалась вообще работа не только региональных организаций, но и местных организаций. Понемножку складывается ситуация и с органами власти. Ну, правда, Кавказ есть Кавказ, конечно, чуть сложнее. Но, тем не менее, все это получается.
1: Расскажите, пожалуйста, о новых кадровых работниках в местных и в региональных организациях вашего федерального округа. Значительно ли изменились управляющие кадры? И как вы подходили к тому, чтобы готовить людей к первому избранию на такие руководящие должности?
2: Ну, вы знаете, к первой руководящей должности как бы у нас уже таких нет. Исполняющая обязанность вот на уровне региональных организаций. У нас было два председателя региональной организации. Это в Кабардино-Балкарской и в Ставропольской организации. Они некоторое время исполняли обязанности, но, тем не менее, проявили себя в своей работе, их избрали практически 100% голосованием. Вот как-то получилось так.
1: Сергей Матвеевич, Кавказ как раз то место, где много и возрастных членов Всероссийского общества слепых, но вместе с тем и очень активные молодые незрячие люди. Как вам, как полномочному представителю, удается совмещать интерес этих двух разных возрастных категорий незрячих людей?
2: Ну, вы знаете, менталитет все-таки немножко позволяет нам это делать. На Кавказе как-то все-таки уважение к старшим это преобладает в любом случае, при любом воспитании, независимо от национальности. И поэтому, конечно, в этом плане легче разговаривать и с молодыми, и с пожилыми. И во всяком случае проявляют уважение. Есть, конечно, отдельные личности, но это как мизер практически. В основном все идет как определено законами гор.
1: Еще один такой, можно сказать, жизненный и философский вопрос, Сергей Матвеевич, для вас. Расскажите, пожалуйста, о том, служит ли базы предприятия Всероссийского общества слепых для реабилитационной работы в вашем федеральном округе? Насколько сегодня актуальны эти предприятия? Насколько охотно незрячие идут работать на эти предприятия?
2: В округе, конечно, сложновато в этом плане, потому что вот благодаря тому, что закон был пересмотрен на квотирование рабочих мест, он позволяет арендовать рабочие места. К сожалению, у нас на Кавказе все выполняют квоту. Это вот смогли только в Ставропольском крае отработать, они заключить договора на аренду рабочих мест и смогли потом на эти места трудоустроить инвалидов по зрению. Я не говорю только, ну и Кисловодское предприятие, и Ставропольское они смогли, плюс региональная организация эти вопросы решила. По Северной Осетии там буквально единицы рабочих мест смогли сдать в аренду. Ну вот практически все. Остальные у нас как бы квоты выполняются всеми. Ну и если проверять досконально с Министерством труда и с прокуратурой, ну этим будем заниматься в дальнейшем. Надо все равно отрабатывать. Потому что в свое время у нас предприятие черкесское, ООО «Черкесское предприятие «Кавказ-пакет» работало с Буденновским заводом. Получали они полиэтиленовую пленку. По закону они теперь в аренду рабочие места могут брать только в своем регионе. У нас договоренность была как раз на 35 рабочих мест со Ставропольским, ну, с Буденновском. Ну, потом они отказали, потому что Минтруд Ставропольский принял решение только тех людей, которые прописаны и зарегистрированы в Ставропольском крае. Поэтому у нас сложности есть и у нас в регионе, ну и в других тоже.
1: Сергей Матвеевич, сейчас во Всероссийском обществе слепых такое время подведения итогов пятилетнего цикла. Мы стоим в преддверии съезда очередного в нашей организации. Расскажите, пожалуйста, свое видение того, как меняется Всероссийское общество слепых и какие темы вам кажутся сегодня наиболее актуальны для нашей организации в преддверии съезда.
2: Ну, знаете, время меняет очень быстро, как бы, и направление тоже в том числе. Вот благодаря последним, ну, 2-3 года центральное управление президент, работая плотно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, вы знаете, они нас услышали все-таки. И смогли, благодаря вот этих форумам, мы смогли им донести мысль о том, что все-таки надо заниматься комплексной реабилитацией инвалидов по зрению. Ну, мы как бы и с Катяковым встречались на встречах, объясняли, что в некоторых регионах это получается. Есть подпрограммы. Они, понятно, что они не сильно хотят работать с общественными организациями инвалидов, потому что это не бюджетная сфера. У них основная направленность на бюджетную сферу. Ну, на примерах мы приводили, что если центры реабилитации, Министерство труда отдельных регионов, ну, они могут поработать с инвалидом или с ребенком-инвалидом, его законным представителем. Ну, у них где-то было 10 дней в году семья имеет право пользоваться. А все остальное, мы всегда ему задавали вопрос, а все остальные вот эти дни, кто с ними будет заниматься? Ну и поэтому все-таки услышало нас и правительство, и Единая Россия, партия, все-таки пошли на это, изменили направленность, и все-таки принято решение о комплексной реабилитации инвалидов. Ну, в свое время теперь нам надо как бы успевать за этим временем, потому что в любом случае, если мы сейчас не создадим в региональной организации, на предприятиях эту структуру комплексной реабилитации, то, значит, создадут другие структуры, которые будут финансироваться, опять же, из федерального бюджета, из региональных бюджетов. К сожалению, я всегда говорю, что в бюджете Российской Федерации там есть определенная строка на социальную реабилитацию, на социальную поддержку инвалидов. Все. И чем больше там будет организации припадать к этому финансированию, тем меньше будет доставаться Всероссийскому обществу слепых. Хотя 100-летний опыт Всероссийского общества слепых показал, что действительно была комплексная реабилитация с самого начала создания нашей организации.
1: Сергей Матвеевич.

0: Ильич, мы с вами беседуем в преддверии майских праздников, и, конечно, все мы ждем День Победы. Какое место патриотизм и День Победы занимает в сознании незрячих, проживающих на Северном Кавказе, и какие мероприятия пройдут в вашем регионе?
1: Ну, это вообще долгожданные праздники для нас, как и раньше были, и сейчас, потому что добились победы нашей страны мы все, все россияне, независимо от национальных особенностей, от принадлежности к другим национальностям. Мы, конечно, возложение цветов, будем проводить концерты. Мы в свое время, в позапрошлом году и в прошлом году, в начале года мы проводили, выиграли грант, значит, «Связь поколений, сила России». И у нас хоровой коллектив, несколько вокальных групп выступали в школах, выступали в училищах, приглашали на эти концерты именно с патриотической темой, именно посвященной победе. Мы приглашали на эти концерты не только детей, мы приглашали и родителей, и бабушек, и дедушек. И, знаете, было приятно, когда выступали или День Победы исполняет хор, зал встает и стоя подпевает, и дети, и взрослые. Это было настолько прекрасно, настолько патриотически. И, во всяком случае, просто в первую очередь мы сперва удивлялись, откуда они все знают. А потом уже убедились, что действительно и в школах занимаются, и в школах-интернатах тоже выступали. Подача была очень хорошая, я говорю.
0: Что бы вы, Сергей Матвеевич, пожелали нашим радиослушателям в преддверии майских праздников?
1: Верить в Родину. И вообще, сила-то в обществе в чем? Это самое главное, что мы должны и понимать друг друга, и верить и руководству, и вообще всему обществу. И самое главное, что у нас, мы должны быть дружбой едины. Если не будет этого и взаимопонимания, с нами практически никто не будет считаться. Потому что есть, к сожалению, разные, это причины у людей бывают тоже разные, но тем не менее я считаю, что это самое главное. Если мы в едином строю будем выступать, будет все получаться. Если начнем разбегаться, грубо говоря, там по домам и по регионам, то толку с общества не будет.
0: Для наших радиослушателей я напоминаю. В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с дубовиком Сергеем Матвеевичем, полномочным представителем президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы в Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС «Приморья». Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.

0: свободное плавание.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
1: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз?
2: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только... Ну, и не просто обучаем незрячих, там, дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительские мероприятия по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
1: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
2: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
1: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и Север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
2: Да, и причем здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые живут в поселках, деревнях.
1: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
2: Да, это мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощник или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождениями, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
1: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание, во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
2: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
1: Вячеслав, но у вас же кроме этого есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
2: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей,

достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений, то есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом, и здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и в Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там
навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы.

0: и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересная встреча, всем, в общем-то, рекомендую, скоро буду еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих или наоборот. Какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут ее встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
1: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
0: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп орги стареют, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука. Она вообще не затратная, в том смысле, что денег особенных не стоит. Но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю, по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Угу. Очень удобно.
1: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
0: Тогда, их же много.
1: Да, да.
0: Вот. Угу. И поэтому как бы до них достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами, компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, достучаться? Mm-hmm. Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8-800-550-46-80. Звоните.
1: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Уважаемые радиослушатели, прямая трансляция начнется через несколько минут. Не отключайте эфир и оставайтесь с нами.

0: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Рэй Чарльз – американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

go on and cry me a river. I'd like to see you.

Все, кто смотрит нас в трансляции на странице молодежного движения ВОС ВКонтакте и на сайте КСРК ВОС, а также все, кто слушает нас на радио ВОС. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и Московская городская организация ВОС приветствуют вас на открытом фестивале детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Для торжественного открытия нашего фестиваля приглашаем на сцену генерального директора КСРК ВОС Андрея Владимировича Мочалина и председателя Московской городской организации ВОС Антона Викторовича Федотова.

0: Добрый день, уважаемые участники фестиваля, дорогие друзья. Сегодня мы рады вас приветствовать от лица Московской городской организации Всероссийского общества слепых. И, безусловно, мы рады, что наш фестиваль носит большую географию. Участвуют сегодня не только московские школы, но и школы Центрального федерального округа. И я надеюсь, что традиции фестиваля будут соблюдены, и мы будем в дальнейшем расширять географию наших участников. Надеюсь, что вы сегодня все, и участники, и наши уважаемые зрители, получат огромное удовольствие от выступления наших детей, которые учатся в школах. И никто не уйдет, конечно же, с нехорошим настроением. Все получат удовольствие и радость. Андрей Владимирович.
1: Спасибо, Антон. Дорогие друзья, ну действительно, уже не первый раз КСРКВОС встречает замечательный наш детский фестиваль. Нам очень приятно и радостно, что вы нашли возможность, вашего учителя, ваши родители пришли сюда сегодня, в этот день, для того, чтобы мы могли полюбоваться на вас здесь, на этой большой сцене. Каждый фестиваль приносит нам творческие открытия. Я надеюсь, что сегодня мы тоже увидим и услышим и тех ребят, которые уже были, и новые услышим голоса. Мы, трудовой коллектив КСРКВОС, от всей души желает вам успехов. Вы уже победили, потому что пришли сюда к нам, в ваш большой светлый дом, который всегда рад видеть вас в своих стенах. Следите, пожалуйста, за нашими объявлениями. Мы, безусловно, будем поддерживать ваши творческие проекты. Нам важно, чтобы Всероссийское общество слепых пополнялось, чтобы новые члены его приходили к нам из школ и оставались у нас надолго. Друзья мои, еще раз поздравляю вас с нашим замечательным фестивалем и объявляю наш фестиваль открытым. Спасибо!
2: Большое спасибо, Антон Викторович, спасибо, Андрей Владимирович. С приветственным словом приглашаем на сцену председателя Совета по делам молодежи при Центральном правлении ВОС Наталью Паницкую.
3: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые наставники, уважаемые организаторы. Мне сегодня действительно приятно находиться здесь, так как КСРК является в том числе и моим домом, в котором я отработала 6 лет в молодежном отделе. И этот фестиваль, я уже даже сбилась по счету, какой он для меня. И, конечно же, очень приятно, что сегодня этот фестиваль в большом зале проходит КСРКВОС, что вас очень много здесь собралось, что вы приехали из разных регионов России. Давайте друг другу поаплодируем. Отлично. И разрешите зачитать приветствие от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. От имени Всероссийского общества слепых и себя лично приветствую организаторов, наставников и юных участников открытого фестиваля детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В этом году, благодаря Московской городской организации ВОС и культурно-спортивному реабилитационному комплексу ВОС, встречается более 70 ребят из Москвы, Сергиева Посада, Королева, Владимира и Рязани. Приятно видеть, как расширяется география фестиваля, как крепнут творческие связи между нашими учебными заведениями. Дорогие ребята, желаю, чтобы название фестиваля «Пусть всегда будет солнце» стало для вас жизненным девизом. Пусть в вашей душе всегда горит свет, а ваши таланты сияют ярко. Желаю вам вдохновения, радости творчества и, конечно, победы в выбранных нациях. Выражаю глубокую благодарность педагогам, воспитателям и родителям за каждодневный труд, терпение и любовь, которые помогают детям раскрывать свои способности – Желаю всем участникам фестиваля незабываемых впечатлений, успехов и мирного солнечного неба над головой. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин.
2: Спасибо большое, Наталья. Ну что ж, друзья, давайте начнем. На улице наконец-то прекрасная погода. У нас тоже фестиваль солнечный, теплый, яркий и наполненный приятными впечатлениями. Наши юные артисты уже готовы радовать вас своими талантами и открывает творческую часть нашего фестиваля ученик школы-интерната города Королева Тимур Арапов с песней «Россия». Встречайте!

Спасибо большое, Тимур. Инструменталисты на нашем фестивале очень редкие гости. Но в этом году нам повезло. У нас не обычные инструменталисты, а настоящий ансамбль гусляров «Сестры». На сцене Любовь и Анна Сорокины, школа-интернат номер 26 города Рязань. Константин Шахнов «За околицей».

Любовь и Анна Сорокины, школа-интернат города Рязани. Ну что ж, сегодня народные песни и музыка с народными мотивами очень популярны. По-моему, это заметно даже по репертуару, который выбирают участники нашего фестиваля. У ансамбля «Соловушка» из школы-интерната номер 2 города Москвы большой репертуар народных песен. В их исполнении мы услышим сегодня две. Первая – это народная польская песня «Кукушка». Концертмейстер Марина Израилевна Бахаревич.

ансамбль «Соловушка» школы-интерната номер 2. А мы приглашаем на сцену дуэт из школы-интерната номер 1. Максим Бараков и Петр Головачко. «Какая песня без баяна»?

доброй традицией. Не менее важной и неотъемлемой традицией фестиваля являются песни, посвященные Великой Отечественной войне. И эту традицию создали наши юные. С удовольствием ее поддерживаем. Тем более, что наш фестиваль проходит после празднования Дня Великой Победы. Сейчас для вас прозвучит мелодия, которую обычно считают военной, но на самом деле она написана за несколько лет до начала Великой Отечественной войны. Она известна во всем мире. На сцене вновь ансамбль «Соловушка», школа-интернат 2, город Москва, «Катюша».

браво, ансамбль «Соловушка». А мы приглашаем на сцену учеников школы-интерната города Владимира. Ребята исполнят песню, которая была в наших концертах. На сцене Арина Морозова и Денис Орлов с песней «Все равно». Концертмейстер Алексей Владимирович Степанов.

Браво ученикам школы-интерната города Владимира. Пора от песен, мне кажется, немного перейти к танцам. Танцевальный коллектив «Созвездие» школы-интерната номер 2 города Москвы представляет хореографический номер «Закаты алые».

0: сейчас потом да, сама. Все, пошли. Сейчас идем.
1: Танцевальный коллектив «Созвездие», школа-интернат номер 2. Современные поэты и композиторы тоже обращаются к теме войны. И песня «Плечо к плечу» была названа самой героической из современных песен о войне. Для нас она прозвучит в исполнении ансамбля «Бэби Шлягер» школы-интерната номер 2 города Москвы.

ансамбль «Бэби-шлягер» школы-интерната номер 2. А мы приглашаем на сцену ученицу школы-интерната города Королёва Софью Глазунову. Не забывайте!

Софья Глазунова. Следующие участники тоже из школы-интерната города Королёва. Дуэт «Акварель» Антон Беспалов и Даниил Володин с песней «Славный день Победы».

Браво! Большой дуэт акварель. К следующей музыкальной традиции, поскольку мальчики за всех нас сказали большое спасибо памяти и победе. Есть еще музыкальные темы, которые тоже являются неотъемлемой составляющей нашего фестиваля. Это, естественно, детские песни и музыкальные композиции о мечтах. Приглашаем на сцену учеников школы-интерната номер 26 города Рязани. Илья Бухачев и Ангелина Кондрашова. Есть только миг.

Илья Бухачев и Ангелина Кондрашова, школа-интернат номер 26 города Рязань. Мечта – это то, без чего не может обойтись ни один ребенок. А взрослые с теплотой вспоминают свои детские мечты. О том, как важно мечтать, не давать это делать, нам расскажет ансамбль «Элегия» школы-интерната города Королева. «Хрустальные звездочки».

Ансамбль «Элегия». Не все мечты, к сожалению, могут сбываться. О своей несбыточной мечте нам поведает ученица школы-интерната номер 3 Лыков. «Я влюбилась в крокодила».

А ученики школы-интерната номер 2 продолжают делиться с нами своими секретами. На сцене Ирина Мережникова и Платон Волков. По секрету всему свету.

Ирина Мережникова и Платон Волков. Своими мечтами о будущем с нами делится еще один ученик школы-интерната номер 2, Алексей Пиунов. Вот тогда ты пожалеешь Кулакова.

Алексей Пиунов, школа-интернат номер 2. Больше всего в детстве притягивает небо. Дети мечтают побывать в космосе. Вот и участники ансамбля «Не подарочки» из школы-интерната города Королева тоже не остались в стороне от мечты о космосе. На сцене ансамбль «Не подарочки». Космос.

Алексей Пиунов, школа-интернат номер 2. Больше всего в детстве притягивает небо. Дети мечтают побывать в космосе. Вот и участники ансамбля «Не подарочки» из школы-интерната города Королева тоже не остались в стороне от мечты о космосе. На сцене ансамбль «Не подарочки». Космос.

Ансамбль «Не подарочки», школа города Королёва. 29 апреля отмечают День исполнения детских желаний. У кого есть дети, рекомендую запомнить. Главное в них верить, в эти желания, это уже я обращаюсь к детям. Особенно сильно надо верить. Вот так, как верят участницы дуэта «Сани» из детской школы искусств имени Светланова, Анна Гаяева и Наталья Николаевна Белова. «Если ты поверишь».

0: Спасибо. Спасибо.
1: Дуэт Сани. Детская спасибо. Школа искусств имени Светланова.
0: Спасибо за чудесный фестиваль.
1: Давайте вновь немного потанцуем. На сцене танцевальный коллектив «Звездочки» школы-интернат номер 2. Хореографический номер «Кнопочки».

0: шестой этаж.
1: Осторожно, дверь открывается.

Танцевальный коллектив «Звездочки». Каждый ребенок обязательно верит в чудо. Для него это вообще очень важное слово – чудеса. Ученица школы-интерната номер 26 города Рязани привезла нам в подарок свои чудеса. Поет Амира Сайтакова.

Амира Сайтакова, школа-интернат номер 26, город Рязань. А мы приглашаем на сцену вокально-инструментальный ансамбль «Взлет» школы-интерната города Владимира. В исполнении ребят прозвучит песня «Мы бродячие артисты».

0: Спасибо.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Взлет». Школа-интернат города Владимира. Браво, спасибо большое. А у наш вокально-инструментальный ансамбль сменяет ансамбль «Преодоление» семейного центра имени Мещерякова, город Сергиев Посад. Они исполнят для нас песню «Счастье тебе, земля».

ансамбль «Преодоление». Ну что ж, друзья, пожелания счастья прозвучали от ансамбля «Преодоление», а учащиеся школы-интерната номер 2 города Москвы София Клыкова, Ирина Мережникова, Платон Волков и Алексей Пиунов исполнят для нас песню-девиз нашего фестиваля «Пусть всегда будет солнце».

Ну что ж, дорогие друзья, творческая часть нашего фестиваля завершилась. Давайте еще раз поаплодируем нашим юным артистам. А теперь переходим к самой приятной части нашего фестиваля, к награждению. Пока мы будем вручать дипломы и благодарственные письма педагогам и, конечно, нашим юным артистам, наши чудесные помощники-волонтеры подарят нашим артистам памятные подарки. Давайте приступим к церемонии награждения. Мы приглашаем на сцену представителя школы. Где у нас представители Владимира? Анна. Мы просим вас передать благодарственные письма вашему директору Бородулину Владимиру Александровичу, вашим педагогам Степанову Алексею Владимировичу, Савиной Светлане Анатольевне, ну и всем своим товарищам-артистам тоже раздашь. Морозова Арина, Орлов Денис, Безукладнов Даниил, Саханин Александр, Назаров Денис, Глушан Ростислав и Серегина Екатерина. Это город Владимир. Спасибо, что приехали. Теперь приглашаем на сцену. Письма директорам Бойко Марине Владимировне, педагогам Петриковой Ирине Петровне, Рединой Светлане Викторовне, ну и, конечно, своим друзьям-артистам Бухачеву Илье, Сорокиной Анне, Сорокиной Любови, Кондрашовой Ангелине и Сайтаковой Амире. Дорогие наши гости из дальних регионов, Рязань, Владимир, мы надеемся, что вам у нас понравилось, и вы приедете к нам еще. Мы вас очень ждем. Приезжайте. Следующими мы хотим поблагодарить и наградить представителей семейного центра имени Мещерякова, город Сергиев Посад. Передайте, пожалуйста, благодарственные письма директору Захарову Сергею Александровичу, педагогам Заречновой Светлане Владимировне, Алексеевой Светлане Николаевне и Намазовой Екатерине Николаевне. И деткам, дети, артисты Баклинова Софья, Шарипова Елизавета, Ефимова Валерия, Серегина Ирина, Ветров Артем. Следующими благодарим школу-интернат города Королёва. Тоже не близко, но рядышком почти. Просим представителя школы-интерната. Передаем благодарственные письма директору Морозовой Татьяне Валерьевне, педагогам Паршиной Марии Викторовне, Александровой Анатолию Николаевичу и Демченко Наталье Анатольевне, Курамаевой Галине Викторовне. Наши артисты: Беспалов Антон, Володин Даниил, Айдиева Алина, Глазунова Софья, Арапов Тимур, Артемов Елизавета, Богуш София, Кульчицкая Вероника, Лучкевич Ксения, Новиков Дмитрий, Никонова Полина и Рыженков Ярослав. Их много. Спасибо большое. Следующими хотим поблагодарить самую малочисленную представителей сегодня, это детская школа искусств имени Светланова. Вот они тут к нам пробирают. Лена, иди к нам. Вот здесь вот наш представитель. Вот. Мы просим передать письмо директору Рязанцеву Сергею Ивановичу, педагогу Беловой Наталье Николаевне и участнице Гаяевой Анне. Теперь школа-интернат номер один, город Москва.
Да. Просим передать благодарственные письма директору Вишневецкому Ивану Владимировичу, педагогам Моисеевой Анастасии Александровне, Никифоровой Елене Валерьевне, ну и детям, конечно, нашим артистам, Головачко Петру, Баракову, Максиму и Чесноковой Елизавете. Ну и самая большая стопка принадлежит школе-интернату номер 2, город Москва. Их очень много. Мы просим представителя школы-интерната номер 2 кого-нибудь. Самая маленькая. Вот София у нас тут есть, давайте ей. Пачка большая, держи крепко. Письмо директору Суворову Павлу Андреевичу, педагогам Маристовой Ольге Викторовне, Бахаревич Марине Израилевне, Сарыкину Александру Владимировичу, Горностаевой Елене Геннадьевне и Синявской Анжеле Александровне. Ну и давайте назовем наших юных артистов самую большую компанию. Пиунов Алексей, Мережникова Ирина, Клыкова София, Волков Платон, Глебова Софья, Молоканова Варвара, Курумова Дейси, Ширинова Хадижа, Стеценко Дарья, Арнопольская Софья, Шлепужникова Елена, Угарова Василиса, Большаков Давид, Лопухова Александра, Ходакова Златослава, Орлов Матвей, Анорова Лилия, Фоменко Неля, Молчанова Анастасия, Гращенко Матвей, Коновалов Иван, Романова Елизавета, Солдатов Тимофей, Жуков Даниил, Нуриманова Софина, Емельянов Максим, Шлипов Сергей и Тестов Владимир. Школа-интернат номер 2. Ну и теперь осталось поблагодарить очень важных наших помощников, без которых этот фестиваль не смог бы состояться так четко и красиво. Это наши чудесные волонтеры. Девочки, идите к нам, пожалуйста. Спасибо вам огромное.

Педагогического государственного университета Башкина София, Строилова Екатерина, Николаева Анастасия и Тавкан Полина. Девочки, спасибо вам еще раз. Вы нам очень помогли. Дорогие друзья, нам осталось только закрыть наш чудесный фестиваль. И я вновь приглашаю на сцену генерального директора КСРК ВОС Андрея Владимировича Мочалина и председателя Московской городской организации ВОС Антона Викторовича.

0: Да, друзья мои, ну, даже и все хорошее когда-то заканчивается. Спасибо вам за то, что вы были сегодня здесь с нами. Ребят, спасибо вам огромное за ваше творчество. Ну, правда, было интересно. С каждым годом и жанров у нас прибавляется, и энтузиазм в народе, я чувствую, растет. Поэтому огромное вам спасибо. Мы ждем вас снова и снова здесь у нас на наших сценах. Будем рады видеть ваши творческие номера. Хочу поблагодарить коллектив и руководство Московской городской организации ВОС за помощь и поддержку в проведении данного фестиваля. Наше совместное сотрудничество набирает обороты. Я думаю, впереди у нас еще много-много проектов. Ну и всем вам, и зрители, и участники, и педагоги, и дети, желаю здоровья, счастья, успехов в будущем, новых творческих проектов. Ну и, конечно, главное, мирного неба над головой. Спасибо вам, друзья.
1: Уважаемые зрители, вам понравился концерт сегодняшний? Давайте поблагодарим, конечно, наших артистов, и бродячие артисты, и кнопочки, и космонавты, кого мы только сегодня здесь не увидели. Ребята, очень молодцы, концерт. Хочу поблагодарить также педагогов, специалистов по реабилитации, которые работают в школах наших, преподавателей, директоров школ, которые любезно тоже помогают нам в проведении подобных мероприятий. Вот. И, конечно же, наше, как Андрей Владимирович сказал, сотрудничество набирает обороты. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить сотрудников КСРК ВОС и Андрея Владимировича, с которыми мы совместно проводим уже несколько мероприятий, и действительно у нас впереди огромные планы. И я надеюсь, что вы, наши дорогие дети, тоже будете участвовать и в культурных, и в спортивных наших мероприятиях, и в других интересных событиях. Вот. Ну и, конечно, я должен сказать слова благодарности нашему Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, который финансово поддержал сегодняшнее мероприятие. Конечно, поблагодарить зрителей. Давайте похлопаем еще раз. Молодцы, что сегодня пришли и поддержали наших детей. Также благодарю, безусловно, своих очаровательных сотрудниц Московской городской организации ВОС. И отдельная благодарность нашей очаровательной ведущей Людмиле Урчаковой. Ваши аплодисменты. Молодежный отдел КСРК ВОС, отдельный респект. Друзья, ну и, конечно, фестиваль наш подходит к завершению. У меня такая традиция немножко грустная, но я ее скажу таким образом. С надеждой на светлое будущее и новые встречи мы закрываем наш фестиваль. Спасибо.
2: Спасибо, дорогие друзья, зрители, слушатели, все, кто провели это время с нами. Мы надеемся, что вы не пожалели об этом. Мы желаем вам яркого лета. И пусть в ваших сердцах всегда будет солнце. До новых встреч!

0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, вначале могли бы вы рассказать об итогах заседания Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, о чем велась речь и что рассказывают регионы в связи с работой с этой категорией граждан?
4: Уважаемые радиослушатели, я хотел бы сказать прежде всего, что работа Совета ветеранов нашей организации, возглавляемая Владимиром Сергеевичем Вшивцевым, ведется планомерно, четко. И, конечно, главным сегодня итогом работы Совета ветеранов можно выделить прежде всего это озабоченность по работе с участниками боевых действий СВО. И то законодательные те моменты, реализация механизмов, законов федеральных, региональных, муниципальных, которые иногда дают сбой. Ну и, естественно, взаимодействие с Фондом защитников Отечества и с новой структурой военно-социальной, центр, который, в общем-то, дает возможности очень оперативно решать вопросы. Мы в ближайшее время побываем в этом центре. Он находится по соседству с нашим офисом и постараемся заключить с ним соглашение о взаимодействии.
3: Сегодня состоялось еще крайне важное событие для нашей организации. Это возложение цветов и экскурсия в музей Великой Отечественной войны. Какое впечатление оставили у вас эти мероприятия и насколько важно в преддверии Дня Победы уделять внимание подобным мероприятиям?
4: Честь имею. Это та ежегодная акция, которую мы решили проводить совместно с КСРК и с регионами России, с Центральным правлением Всероссийского общества слепых, с Советом ветеранов. И это очень показательный и важный момент того, что патриотическое воспитание в нашей организации, оно живо. Мы очень живо воспринимаем всю историю, которая связана с Великой Отечественной войной. Ну и начиная сегодня от Брестской крепости до Берлина, мы прошли те трудные дни, прожили их, наверное, очень в таком эмоциональном, хорошем состоянии, потому что я действительно очень тронут этой экспозицией, тем, как это преподносится. Ну и то, что приятно, что в музее есть и изображение нашего памятника слухачам. Мы, я думаю, подарим им нашу юбилейную статуэтку обязательно и постараемся сделать так, чтобы фильм «Они слышали смерть» звучал и в Музее Победы.
3: Владимир Васильевич, что бы вы пожелали нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых в преддверии майских праздников?
4: Дорогие друзья, мы с вами вступаем в очень важный такой период праздничный. Это прежде всего, конечно, наш весенний праздник труда. Это 1 мая. Я хочу поздравить вас всех с этим прекрасным и замечательным праздником и пожелать прежде всего, пусть в вашей жизни все сбывается, все получается, и труд приносит для вас радость, и труд, конечно, на благо Всероссийского общества слепых, создает новые проекты, новые возможности. С праздником, дорогие друзья, здоровья, счастья и весны. Солнце вам!
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
5: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС, музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. В прошлой нашей передаче я рассказал вам о поэте, поэте-песеннике, прозаике Борисе Дубровине. Сегодня еще немножко расскажу вам о нем, и мы услышим несколько песен на его стихи, поскольку недавно поэту исполнилось 90 лет. Мы остановились в прошлой передаче на том, что начали в Центральной печати стихи публиковать, а вот уже в 1955 году выходит первая книга его стихов, которая называется «На первом рубеже». Ну, там в основном стихи посвящены армии, войне. И далее выйдет впоследствии более 30 книг стихов Бориса Дубровина, 8 книг прозы. Но найти, кстати, их не так просто – как в сети, так и в обычном плоскопечатном формате. Более 60 стихотворений Бориса Дубровина вошли в антологию мировой поэзии. Но, конечно, и песни на его стихи звучали по радио, издавались на грампластинках. В том числе и детских песен на его стихи написано немало. Я сегодня даже две вам песни на его стихи предложу, потому что детские песни сегодня звучат нечасто. Итак, музыка Марка Мильмана, стихи Бориса Дубровина, песенка о дружбе, исполняет детский хор.

И еще одна детская песня. Песенка о плохом почерке. Музыку написала Тамара Александровна Попатенко. Тут два слова скажу об авторе музыки. Дело в том, что очень часто фамилия ее пишется как Потапенко. Люди думают, что это ошибка. На самом деле имя композитора Тамара Попатенко. Исполняет тоже детский хор.

Долго будет перечислять всех композиторов, с которыми сотрудничал Борис Дубровин. Назову лишь некоторых. Это Александр Долуханян, Владимир Шаинский, Зиновий Бинкин, Оскар Фельдсман, Виктор Купревич, Борис Савельев, Эдуард Ханок, Анатолий Лепин. С Анатолием Лепиным вообще очень много было совместно песен написано, но все они, насколько я знаю, записаны были на радио. Ну, может быть, на телевидении. Грампластинки не попали, поэтому, к сожалению, ничего из их содружества мы послушать сегодня не сможем. Я говорил же, что все больше песен появляются на пластинках 80-е годы. И сейчас прозвучит песня, которая называется «Ангел мой крылатый». Тут даже не стихи. Стихи здесь Франческо Петрарки. А перевод Бориса Дубровина. Даже была у него книга «Стихи и переводы». Возможно, там ее и нашла композитор Лора Квинт. Песню исполнит Валерий Леонтьев. Песня выходила на грампластинке на миньончике. Но я выбрал концертный вариант. Мне кажется, поинтереснее звучит. Давайте послушаем «Ангел мой крылатый» Валерий Леонтьев.

0: закарка.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Книга ворот.
3: Всем добрый день, в эфире программа «Книга ворот» в полном составе. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет, ребят, привет.
4: Привет.
5: Да, ребят, привет, и всем тоже привет.
3: Сегодня мы обсуждаем произведение Дафны Дюмарье, которое называется «Ребекка». Вышла эта книга в 1938 году. Психологический роман и, в общем, достаточно интересное произведение, которое дает много поводов для размышлений, рассуждений. Ну и обо всем об этом мы сегодня с коллегами немножко попробуем поговорить, подискутировать. Глеб, мне кажется, вообще ты для нас открыл писателя Дафну Дюмарье. Расскажи немножко в целом, какое впечатление она у тебя оставляет. Мы не первый раз к ее творчеству обращаемся, когда-то обсуждали ранее «Козла отпущения». Ну вот в целом для себя, может быть, есть ли какие-то характерные черты, присущие ее творчеству? Почему ты ее любишь, читаешь? И как ты ее воспринимаешь вообще?
4: Ну, давай так просто скажем. Мне нравится. Действительно нравится Дафна Дюмарье. Я считаю, это один из, наверное, таких... Ну, не скажу там, что это прям топовый писатель 20 века, но это действительно автор, которому стоит прислушаться, присмотреться, потому что это всегда хорошо, да, по тем или иным причинам. А если вот брать данное произведение, то здесь вообще у меня есть, ну, наверное, такое определение, я сейчас включу эстета и скажу, вот, изящная вещица. То есть, вот, наверное, если вот, охарактеризовать этот роман в двух словах, то это будет самое точное. Сейчас я пробую эту вещицу просто описать, почему это так. Действительно, по форме совершенно, вот с моей точки зрения, оптимально сделанная вещь. Именно с какой-то ювелирной точностью. Причем больше всего мне этот роман напоминает, я не знаю, помните или вы нет, знаете ли вы или нет, такие фишки были в моем детстве очень популярные, всякие стереоизображения. Там стереозакладки, стереооткрыточки и прочие стереокартиночки. То есть когда берешь какую-то картинку и вот смотришь на нее так, видишь одно изображение, потом немножечко ее смещаешь, и там меняется ракурс, и картинка тоже немножко меняется, и ты видишь ее совсем по-другому, потом еще немного смещаешь. И она видится совсем еще иначе. И вот как раз с этим романом, мне кажется, очень похожая история. И вот психологический роман, это, конечно, есть, но, как мне кажется, это в самую последнюю очередь, при том, что тут действительно очень много жанров как бы можно найти в одной книжке. Причем читая ее сначала до конца. Вот с моей точки зрения, прежде всего, если можно, пройдусь сразу по тем жанрам, которые я здесь вижу. Вот как ни странно, прежде всего, это женский роман, с моей точки зрения, потому что, ну, понятно, что я не могу себя относить к любителям женского романа, но это вот именно та история, когда, попытавшись написать, использовать как бы какой-то минимальный инструментарий, да, то есть именно вот те фишки, те атрибуты женского романа, которые чаще всего там применяются, ну, может быть, те стереотипы женского романа, да, которые у нас сразу приходят в голову, автор делает это очень классно. При том, что вещи абсолютно стереотипные. Да? То есть есть любовный треугольник стопроцентный, есть некая, ну, так сказать, история с тем, что просто люди не слушают друг друга, да, и как бы их представления об одних и тех же действиях оказываются разными, и отсюда вся интрига, отсюда все непонимания. Ну, то есть очень много от женского романа. То есть такая история Золушки, да, по сути, что бы с Золушкой случилось дальше после свадьбы, условно говоря, да. Это один пласт, и он, это то, что читается прежде всего, да. Потом это, конечно же, очень классный готический роман, потому что, опять же, с самого начала до конца там есть все, да, там есть дом с привидениями. Вот это самое Мендерли, это 100% дом с привидениями, в котором происходят всякие таинственные, непонятные до самого последнего момента вещи. И, кстати говоря, абсолютно шаблонно, но при этом, ну, никак. Ну, то есть, абсолютно по законам жанра, любой дом с привидениями в конце Мендерли сгорает, потому что, естественно, любой дом с привидениями в конце по законам жанра, будь там то дом Эншеров или там отель Эверлук или Мендерли, обязательно должен сгореть. И он сгорает. Вот. Ну и уже если дальше пойти, то это, конечно же, социальный роман, потому что, ну, год написания ты уже сказал, ну, в общем, вот этот самый «Закат Европы», там, конечно же, чувствуется очень хорошо. И если, опять же, вспомнить одно произведение, которое мы обсуждали некоторое время назад, я имею в виду «Камеру Обскура» Набокова, тут, ну, скажем так, пара персонажей оттуда, по-моему, перескочила на страницы Ребекки. Ну и, конечно же, роман психологический, и здесь, ну, в каком плане он психологический, потому что как раз-таки здесь очень много, тоже речь идет вот об этих самых манипуляциях. Помните, мы с вами говорили про Волхова Фауза, и здесь как раз-таки, мне кажется, ну, как минимум, вот, эту самую Ребекку, да, которую можно назвать тоже главным героем, хоть и таким находящимся где-то все время на заднем плане, объединяется с одним из героев Фауза именно вот это, с одной стороны, полнейшее пренебрежение, ну, какими-либо общественными нормами и вообще презрение к, так сказать, к устоям и ко всему, да, а с другой стороны, стремление манипулировать людьми, что она на самом деле, как выясняется, прекрасно, блестяще делала. Вот. И единственное, что если у там, манипуляторов у Фауза там, собственно, какой-то цели всех манипуляций не просматривается, то здесь, ну, как бы, цель вполне четкая и понятная. Вот. Это, ну, как минимум, то, что приходит в первую голову, наверное, можно при желании там еще какие-то пласты нарыть, да, но это вот то, что я когда думал, как же я охарактеризую этот роман и почему он мне представляется столь изящным, вот то, что мне пришло в голову в первую очередь.
3: Очень много есть чего сказать, начиная от жанровости и заканчивая тем же треугольником любовным. Ты его прорисовал между героями из прошлого и настоящего, насколько я понимаю, да? То есть, да, у тебя, да, любовный треугольник, где конкурирует прошлое и нынешнее нашего одного из главных героев, Макса. Хорошо, ну, здесь я бы, наверное, добавил по жанровости еще, ну, детективную какую-то историю или легкую загадочность даже, скорее, потому что то, как ты охарактеризовал это как, ну, не знаю, вещь с двойным дном, да, или стереокнига в этом смысле, это действительно здесь присутствует. Но для меня здесь, кстати, больше гораздо каких-то психологических моментов, об этом еще поговорим, Петь. Давай ты расскажи, сколько тебе в целом произведение зашло, понравилось ли, и что ты в нем вот, ну, так в первую очередь готов отметить.
5: Мне очень сильно понравилось. Я сейчас буду немножко повторяться за Глебом. Наверное, сразу скажу, что невозможно не восхищаться тому, как бесстыдно используются все возможные шаблоны, прям максимально, но при всем при этом, как они используются. Это какой-то такой вызов авторский, причем очень, ну, как бы, пойти на это не каждый сможет и реализовать это. То есть я возьму все, чем характеризуется, например, какое-то там бульварное чтиво, да, уже тогда, наверное, было такое понятие, и сделаю это хорошо. То есть не сомневайтесь, здесь все шаблоны, но эти шаблоны написаны прекрасно. Это вот очень крутая история. А здесь еще, наверное, есть такой момент, что это такая литература переходного периода, вот литература между двумя мировыми войнами, которую я сам лично не очень хорошо знаю, но она вот вся какими-то такими общими чертами обладает, вот этими чертами безвремени, чертами разрухи с одной стороны, с другой стороны зарождение чего-то нового, но очень-очень такого робкого, и понятно, что это новое не выживет, потому что есть большая такая махина. Пока все это новое уничтожит, надо как-то сохраниться, да, вот, и пожар, вот, все равно, ну, как бы сам год написания, он, вот этот вот пожар, он все равно навеивает какие-то такие метафоры, какие-то такие масштабные сравнения. А мне еще пришла, наверное, в голову вот такой образ, и тоже я, наверное, притягиваю за уши, потому что я думаю, что Демарье не знала, как будет дальше, да, но мы уже знаем. Но вот, с другой стороны, книга и после автора живет. Вот этот вот, то, что, наверное, образ Ребекки — это старая Европа. Как зовут героиню, напомните мне. Она...
3: А у нее нет имени.
4: Она без имени там, не упоминается.
3: Да, это отдельная история.
5: А это зародыш вот новой Европы. Он еще молодой, он еще такой, но более добрый, ну, то самое социальное государство, да, которое там появится позже. И вот этот вот благородный дворянин своими руками, да, гражданский поступок, вот, его убил. Ну, то есть это очень такое сильное притягивание за уши, но просто я помню, что примерно такое же именно, когда в персонажа, в человеческого вписывают образ целой такой цивилизации, да, в «Докторе Живаго» есть, да, где вот в Ларисе есть вот такой вот образ России, который выбирает между Живаго и и адвокатом Виктором, если не ошибаюсь, да? А здесь наоборот, здесь две девушки, две женщины, которые символизируют с собой старые и новые. Ну, это уже такое немножко, наверное, притягиваю, но у меня почему-то вот ни на секунду не покидала эта история.
4: Никогда вот с этой точки зрения не рассматривал вот это противостояние. Скорее, как казалось, наоборот, что Ребекка — это не старая Европа, это скорее вот, ну, как вот есть две философии, то Ребекка — это скорее такой Ницше, да, вот, а вот эта девушка, тогда, ну, вот сложно, она какое-то противопоставление придумать, но какая-то философия гуманизма, да, скорее, вот так вот.
5: Ну, возможно, я, наверное, преувеличиваю, называя это всей Европой, но какая-то вот действительно гуманизм, вот этот вот, который приходит на смену, то есть там вот это вот есть история. Но если вот как хорошее произведение, оно должно, да, там быть на всех уровнях, от там, божественного до уровня там, простого человека, да, мы это знаем. Вот. И здесь, конечно, это тоже есть, потому что вот это вот то, как описываются обычные сцены, ну, то есть вот эти ремарковские там, посиделки в ресторанах, поездки на машинах, которые, естественно, там в миллион раз лучше, чем у Ремарка написаны, да, и вот это вот ощущение леса меня абсолютно покорил вот этот вот лес, то есть лес, который везде, который каким-то образом себя прям поглощает, очень крутое ощущение. Ну и вот это вот еще момент, наверное, который не могу из этого каких-то выводов сделать, но чисто как описано, вот эта влюбленность в демона, то есть вот влюбленность в Ребекку всех, кто там есть, при том, что у многих из них есть понимание ее реальной сущности, но они в нее все равно влюблены. Это вот такая, не знаю, готическая, не готическая, но вот это вот ощущение, оно прям вот всепоглощающее, действительно очень сильно написано.
3: Слушайте, ну а вот у меня контекстов больше гораздо обычных житейских и психологических из этой книги, потому что, с одной стороны, да, вот что, Глеб, ты заметил по поводу в целом атмосферности, мне кажется, у Дюмари это одна из таких характерных черт, когда ты проникаешься вот этой тревожностью момента, ожиданием того, что что-то должно произойти, хотя в целом вот, ну, как будто бы к этому ничего не должно вести. И вот создание настроения — это, наверное, одна из таких крутых черт, которая ей свойственна. По поводу поместья Мендерли как отдельного персонажа, это тоже действительно, ну вот, отдельная история. Но вот если говорить просто про героев и как они здесь прорисованы, ну, во-первых, особенность то, что заглавная героиня в принципе уже мертва к описанию событий, и мы ее наблюдаем только через призму других людей, через их восприятие. И здесь я не согласен, Федь, с тобой, что все восхищаются, ее очень по-разному все воспринимают. Она, безусловно, оставляет
5: прости, след. Пожалуйста, что перебиваю, я не сказал восхищаются, я сказал, что они все влюблены.
3: Влюблены, ну вот я считаю, да, что нет.
5: Они ее считаю, боятся, они знают про ее жестокость, но при всем при этом вот, и вот эту вот любовь иррациональную они к ней испытывают.
3: Ну, я думаю, что она просто вызывает очень сильные эмоции. Положительные или отрицательные, да, как там роковая женщина, ну, точно не положительные у всех. И там Макс в первую очередь это показывает, да, то есть он готов ее был убить, и как будто там, ну, где-то, наверное, чем-то она в начале отношений привлекла, раз они сошлись, ну, почти сразу и до конца, как только он раскрывается и описывает мотивы своих действий, как будто бы там любовью, ну, в общем-то, ничто на это не указывает. Наверное, единственный человек, который вот прям действительно ей восхищался и был предан до конца, это ее, ну, вот, видимо, няня, да, которую мы видим под именем миссис Дэвис, а все остальные ей восхищались, ну, не зная ее, наверное, до конца, да, если мы не будем перечислять ее там каких-то любовников и так далее, то вот этот высший свет — это отдельная, наверное, история, отдельный герой-персонаж, который здесь тоже описан как, ну, вот это некое общество со своими манипуляциями, со своими инструментами давления. И вот здесь как раз интересно, ну, для меня было противопоставление этой действующей героини, да, к той героине, которая названа, и которую все помнят, все сравнивают, точнее, она сравнивает себя с ней, при этом у нее нет как бы до поры до времени этой личности, идентичности, нет имени сознательно абсолютно, да, то есть она как будто бы пришла на чужое место, она его заняла, она ощущает себя самозванкой, и как будто бы боится что-то сделать, потому что вот Ребекка была идеалом. Ну и постепенно это происходит трансформация, разрушение образа, ее одновременное усиление с точки зрения там какой-то уверенности и так далее и тому подобное. И вот это, как мне кажется, может быть, не самая сильная часть этой книги, но она здесь, безусловно, сделана не случайно. Ну, а по поводу взаимоотношений героев, мне кажется, вот для меня, опять же, не очень, наверное, понятна мотивация и взаимоотношения вот новой этой девушки с Максом, да, ну, я не знаю, можем ее называть The Winner, да, мисс The Winner, чтобы как-то ее обозначать. Вот. Для меня вот эта линия их взаимоотношений, она какая-то не совсем, наверное, ну, как-то гладкая. Вот. И в целом вот эта история с финалом, ну, таким, как будто бы хэппи-эндовским, с открытой концовкой, что же будет дальше, да, и можно ли построить вот эти отношения на том прошлом, которое было, да. С одной стороны, вроде как мы видим разрешение этой ситуации, что прошлое ими больше не владеет, и вот этот вот дом, поместье, оно сожжено. Но что будет дальше, как будто здесь и вот вопрос виновности, вопрос того, насколько допустимы те действия, которые привели к тому, что произошло. Ну, в общем, здесь, не знаю, вот эта история, она для меня такая, как будто не совсем, ну, очевидная, прописанная. Вот, Глеб, мне интересно, как ты в целом относишься именно к сюжетной составляющей, насколько для тебя вот эта героиня, она самостоятельно она трансформируется и без того, что она символизирует

0: Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Реабилитация и мы. Анна Ванян. Прорвемся, папа. Герои СВО строят новую жизнь.
4: 23 февраля – День защитника Отечества. Для каждого россиянина это особенный день. Мы стоим у вечного огня, у могил погибших солдат, которые отдали свои жизни за будущее страны, за будущее наших детей. И теперь, как никогда прежде, мы чувствуем духовное единство и огромную ответственность перед Родиной, перед Россией. В КСРК ВОС ко Дню защитника Отечества была проведена акция-концерт «Честь имею». Среди слушателей в зрительном зале сидели герои, наши родные бойцы, ребята, участники специальной военной операции, потерявшие зрение и получившие тяжелые ранения на полях сражений. Сейчас им непросто. Очень непросто. Им нужна поддержка и помощь, и мы чувствуем глубокое уважение к ним. В огромном зале мы слушали военные песни разных лет и подпевали все вместе, чувствуя единство и духовное родство. В нашей с вами сегодняшней реальности каждый прожитый день – это день защитника Отечества. После окончания концертной программы я поговорила с генеральным директором КСРК ВОС Андреем Мочалиным.
5: Сегодня такое мероприятие, акция-концерт «Честь имею». Это уже второй концерт, который организует КСРК ВОС. В прошлом году это был такой первый опыт. Почему все-таки концерт назвали акцией? Чем-то он отличается от обычных концертов?
6: Да, безусловно. Военно-патриотическая акция «Концерт «Честь имею» является продолжением наших мероприятий. Помимо уже упомянутого вами концерта в прошлом году к февральским праздникам, мы проводим

0: Или еще весной на базе Снегиревского музея, тоже акцию «Честь имею, Истринский рубеж». И мы надеемся, что эта инициатива будет подхвачена в регионах, и мы будем проводить ее совместно, будем помогать. Но хотелось бы, чтобы память о защитниках Отечества и тот долг, который мы хотим, можем и должны отдать тем ребятам, которые сейчас воюют, стала неотъемлемой частью нашей жизни. А почему это концерт-акция? Потому что это акция. Она сегодня началась с возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В прошлом году мы возлагали цветы к памятнику маршалу Жукову здесь у нас недалеко. Истринский музей – это вообще огромный мемориал, посвященный памяти бойцов, которые защищали Москву. В этом году у нас еще запланировано как минимум 2-3 акции подобного же рода. Уже тоже Истринский рубеж, который становится традиционным при поддержке правительства Московской области. И постараемся провести такую же акцию уже в новых регионах. У нас широкие планы. Многие из нас служили в армии. И эта армейская жилка, она, конечно, остается навсегда в душе у каждого советского и русского солдата. И тем более мы считаем необходимым и для себя, и для наших детей, и для наших внуков сохранить и передать и память о героях былых времен, и благодарность тем солдатам, которые сейчас защищают нас на специальной военной операции.
1: Естественно, присутствуют ребята, которые прошли через специальную военную операцию. Вот их реакция на такие мероприятия, какой-то есть ответный отклик?
0: Конечно, ребята сейчас находятся в сложной ситуации, мы это понимаем. Они недавно вышли из госпиталей, у многих тяжелые травмы и глазного аппарата, и конечности, у многих ампутированные. Конечно, они нуждаются в моральной поддержке, и подобного рода мероприятия для них тоже, в общем, отдушина. Они подходят, потом говорят добрые слова. Да, у них есть, конечно, свои проблемы, мы стараемся им помогать, не только, так сказать, развлекая их, привлекая, награждая, но пытаемся помогать решать их проблемы насущные с медициной, с пособиями и так далее. Мы находимся в контакте и с администрацией реабилитационных центров. Сейчас налаживаем плотное взаимодействие с Фондом защитников Отечества. Ну и Всероссийское общество слепых продолжает свою традиционную реабилитационную работу, сопровождая незрячих от выхода из госпиталя до трудоустройства. Вот, трек такой жизненный, который мы выстраиваем нашим ребятам. Многие уже прошли этот трек и сейчас успешно трудятся и в системе общества слепых. Но в любом случае мы их не упускаем из поля зрения.
1: Этот год наверняка много было сделано по отношению к этим ребятам. Вот вы являетесь генеральным директором КСРК ВОС. Вы видите, как они тянутся сюда, вот принимают участие?
0: Ну, во многом, понимаете, сейчас такая ситуация у них, что они немножко, конечно, дезориентированы. Многие из них не очень осведомлены вообще о Всероссийском обществе слепых. Вот наша деятельность в течение этого года во многом и заключалась в том, чтобы рассказать ребятам, что мы есть. Показать им, что мы можем, чем мы можем быть для них полезны. Мы вот сейчас вышли на хорошее рабочее взаимодействие с Центром реабилитации слепых имени Мещерякова, и там у них каждый квартал меняется по 40-60 человек незрячих с различными тоже травмами. Мы сейчас организовали для них регулярные курсы по освоению сенсорных устройств. Мы ведем там спортивные занятия, социокультурную реабилитацию, привлекаем их. Вот сейчас в концерте будет выступать у нас участник из Центра Мещерякова. Но надо понимать, что это начало пути. Ребята, конечно, еще только нащупывают эти дороги. И во многом это, ну, как бы ведомые они, да. То есть поэтому мы сейчас просто стараемся раскрыть им глаза, дать им надежду, какой-то взгляд вперед, для того, чтобы они понимали, что они не одни, их не бросят, их будут вести по жизни, и все у них будет хорошо.
1: Я побеседовала с участниками специальной военной операции. Ребята рассказали о себе, о том, чем сейчас занимаются, с какими трудностями сталкиваются, и поделились также своими планами на будущее.
2: Меня зовут Макаров Серафим Иванович. Я живу в селе Дивеево, Нижегородская область. Мне 27 лет. Я ветеран боевых действий, разведчик, разведчик-гранатометчик. Был на войне с 22 февраля по 2 апреля. Меня ранило, мина от миномета прилетела в голову, но я выжил, меня Господь спас, я ангел-хранитель, но я остался без глаз. Но я продолжаю не унывать и живу дальше. И учусь очень много чему. Учусь компьютеру, учусь телефону, учусь вязать четки, учусь работать, помогаю отцу, матери и очень много чему делаю.
1: Серафим поделился со мной историей о том, как чудом остался жив и кому обязан своим спасением.
2: Ангел-хранитель мне помог. Вот выхожу из леса, несу сигарету человеку, который копает окоп на дороге. Он копает окоп на дороге и говорит: принеси мне сигарету зажженную, потому что в окопе копать и в присядку очень трудно поджигать. И я остановился в 5 метрах в лесу и обжегся сигаретой, и мне был голос ангела-хранителя: остановись, Серафим, и присядь, там опасно. Этот голос был такой нежный, сладкий, но серьезный и опасный. Я понял этот голос такой, что если я дальше пойду, я умру. И он через 3-4 секунды, этот человек, закричал: вон они через 30 метров стреляют, и вот если бы я вышел, я бы умер. У меня бронежилет и каска, пули пробиваемые, потому что они спасают только от осколков, а 30 метров они бы убили меня, и все. Потом просто меня ранило в голову, когда я Мариуполь окружал в деревне Брашковка. Мина прилетела прямо в голову мне, каска разлетелась, и мне делали трепанацию черепа, осколки из мозгов доставали.
1: Ой, кошмар.
2: Осколок до сих пор у меня в голове, потому что его нельзя было вытащить. Я мог стать овощем, либо умер. Дальше я приехал в госпиталь и не помнил себя, не помнил даже, как себя зовут. Я был под чужим именем, под чужим фамилием. Меня месяц мама не могла найти, и она смогла найти только через месяц, когда меня командир роты по фотографии нашел. Не по имени, фамилии, а по фотографии. Он пришел ко мне и узнал только тогда, когда расспросил меня. Потому что я весил 40 килограмм, кожа с костями. Вот он расспросил, и маме приснился в этот день сон, когда она несет икону за веревку Матроны Московской. А этот день был праздник 2 апреля Матроны Московской. И в этот день позвонил командир роты и сказал: Серафим нашелся. И потом ко мне приехал в госпиталь Вшивцев Владимир Сергеевич, депутат московский, незрячий, и попросил меня поехать на реабилитацию в августе. И я поехал на социальную реабилитацию в Волоколамске, Подмосковье. Там занимался брайлем, домоводством, деревообработкой.
1: Сложно было вот этот период адаптации?
2: Было сложно мне, да, потому что это было сразу после госпиталя, и у меня появилось заболевание эпилепсии после ранения. Я за один день 2 раза упал в эпилепсию, и меня увезли домой. Я до конца реабилитацию не прошел.
1: И больше не приходили, да? Ни в Мещерякова не были?
2: Я в Волоколамске учусь 3-й год, но просто я сейчас без эпилепсии учусь.
1: Какую-то специальность получаете?
2: Я сейчас на социальную учился, а вот теперь на компьютер учусь.
1: Социального работы.
2: Социальное – это брайль, домоводство, деревообработка, физкультура. Есть профессии, там, например, пчеловодство, или обувь чинить, или компьютер. И вот я приехал на компьютер.
1: Как у вас вот немножко получается?
2: Получается, потому что мне в Дивеево предложили работать в администрации на компьютер.
1: О, круто!
2: Я еще хочу выучиться на массажиста, там тоже нужен компьютер.
1: А вы уже пробовали людей массировать?
2: Да. Папа говорит, очень хорошо получается.
1: А, то есть вы на родных, на маме, на папе?
2: Нет, на папе.
3: Харчев Максим Александрович. В данный момент учусь на профессиональном обучении в Центре реабилитации слепых.
1: В Волоколамске? На кого учитесь?
3: Резьба по дереву.
1: Ну, немножко расскажите о себе. Когда вы получили ранение?
3: Ранение получил я в 22-м году, в начале спецоперации.
1: Долго вы находились на СВО?
3: Нет. 3, наверное, дня. 27 числа уже был госпитализирован. 27 февраля 2022 года. Я служу с 2003 года. И по настоящее время еще не уволен со службы. 76-й десантно-штурмовой дивизии. Знаменитая 6-я Псковская воздушно-десантная рота. Я сам с Воронежской области. И как нас учили в школе, что служба в армии – это почетное право каждого гражданина Российской Федерации. Если почетное, значит, надо идти выполнять свой воинский долг. В 2003 году я призван был на воинскую службу в воздушно-десантные войска. В 2019 году был на спецоперации в Сирийской Арабской Республике. После чего на учениях поступил приказ защищать суверенитет и независимость Российской Федерации в зоне специальной военной операции на Украине. После штурма 27 февраля меня вертолет эвакуировал в госпиталь. Я лежал до мая в госпитале. После приехал домой в город Псков, начал взаимодействовать с ребятами. Ребята отзывчивые, помогли. Начал ходить на соревнования. Вот Камиль Жболдин, Дима Ющенко звали на мастер-класс. И с этого все началось. Потом узнал про реабилитационные центры. Съездил в КСРК, отучился на Android-телефон. После КСРК поехал учиться в Центр реабилитации слепых на ориентировку. Потом участвовал в соревнованиях по армрестлингу. Два раза занимал вторые места. В сентябре 23-го года были поданы документы в ПСКОВГУ. И я учусь, вот заканчивается летом второй курс на социального работника. А роль социальных служб имеет прямое отношение ко всему народу. Под социальные проблемы попадают не только инвалиды и участники боевых действий, но еще и малоимущие, необеспеченные люди.
1: Получается, что вы учитесь на социального работника и на деревообработку ходите?
3: Я учусь заочно. Сейчас у меня сессия закончилась, и меня командировали в Центр реабилитации слепых, чтобы учиться резьбе по дереву. Так как я тотальник, в жизни все пригодится. Только вопрос, когда? То есть сегодня может не пригодиться, а через месяц пригодится. Учиться никогда не поздно.
1: Ну а вот сам процесс, какие у вас ощущения?
3: Дело в том, что я всегда привык думать головой, и руками мне очень нравится работать. Можно, конечно, и только думать головой, но если мы руками не будем работать, кто будет потом за нас что-то делать? В любом случае, мужчины, как бы какие документы они не подписывали, в каких бы кабинетах не сидели, но элементарные вещи все равно мужчина должен знать. Это мое такое мнение. Может быть, конечно, кто-то с ним не согласится.
1: Что вы сделали уже по дереву?
3: Сделал маленькую ложку, сделал большую и сейчас доделываю ковш.
1: Ваше ощущение от того, что вы сделали сами этот ковш или ложку?
3: Понимаете, когда начинал, думал, что не получится, потому что тотально слепой, и получилось все равно. Мышечная память работает, ну и с помощью таких преподавателей хороших, естественно, они обучают и рассказывают, где-то помогут.
1: А мышечная память, то есть вы раньше работали с деревом?
3: Ну, конечно, я после службы в отпуске я делал и винтовые лестницы, но не так много. Мне нравилось заниматься и деревом, и электроникой. Ну, конечно, это все самоучка. Телевизоры собирал. Вот у меня дома до сих пор остались еще порядка 60 советских приемников разных.
1: Вы были самоучкой, а сейчас станете профессионалом в резьбе по дереву. Может такое быть?
3: Возможно, да. Дело в том, что вечером, если есть возможность, почему бы не занять руки? Моторика, она инвалидам нужна. Ведь это же своего рода тоже и усилие, и развитие для рук. Человек должен быть в движении. Вот если движения нет, ну, врачи говорят, что и ноги, и наш интеллект. Ноги, во-первых, второй насос, то есть надо ходить. А хоть и сидишь, и режешь, да, но все равно надо будет со стола убирать за собой.
4: Я Мартынов Денис Константинович, проживаю в Республике Башкортостан, город Уфа. Приехал на адаптацию, обучение. Получил ранение осколочное, полностью ослеп тотально.
1: В каком году?
4: В 2025.
1: Где вы служили, воевали?
4: Я служил в 400-м артиллерийском полку сначала, потом перевелся в 428-й мотострелковый штурмовой полк. Поступил по контракту в 2023 году и окончил службу я в 2025 году.
1: Но после ранения, да?
4: Служба была у меня полтора года, и плюс еще я в госпитале лежал, то есть был на службе в это время еще полгода. Сделали мне необходимую операцию, удалили один глаз, поменяли роговицу во втором глазу и объяснили, что я свое зрение оставил на поле боя.
1: Кто пришел к вам, кто протянул руку помощи в тот сложный период времени, когда вы понимали, что нужно жить теперь по-другому?
4: Конечно, было тяжело сначала. В основном помог мой дед. У меня нет ни отца, ни матери. Остался только дедушка, 77 лет. Я и воевать пошел ради детей, ради ихнего будущего. Мой прадед был командир пулеметного взвода в период 1942 по 1945. Он дошел до Берлина.
1: Вы сказали за детей, то есть у вас дети, семья?
4: У меня двое детей, да, но я разведенный, до СВО еще. Я с ними общаюсь, и кто не запрещает с ними общаться.
1: Поддерживают они вас сейчас как-то, может, духовно, морально?
4: Конечно, ко мне приходят, мне с ними весело.
1: А маленькие еще или уже взрослые?
4: У меня маленькие, да, еще. Старшему 8 лет, а младшему 6.
1: После того, как у вас произошло ранение, и вы пролежали в госпитале, встал вопрос реабилитации. Вам сказали, сказали, что можно приехать в Волоколамск.
4: Да, поступил я в общество слепых, и пришел звонок телефонный, я через месяц могу ехать на реабилитацию.
1: А сколько уже месяцев вы в Волоколамске?
4: Месяц. Я учусь по Брайлю, у меня ориентировка, домоводство, физкультура и нейрогимнастика, и труды, деревообработка.
1: Сложно, может, дается по Брайлю учить? Как у вас с чувствительностью?
4: Да, после ранения у меня не только было ранение глаз, у меня еще была гематома внутричерепная. Мне делали операцию, трепанацию черепа. После этого я соображать стал похуже немножко. Тяжеловато, но я справляюсь.
1: Ну, у вас еще очень мало времени прошло все-таки.
4: Да. У меня еще контузия не отошла.
1: В Волоколамске там даже можно учиться и получить какую-то профессию.
4: На август месяц меня зовут опять приехать в Волоколамск. То есть я уезжаю в марте, и в августе месяце меня зовут на профобучение. На компьютер.
1: Сейчас, мне кажется, нужно все-таки идти на такое, и если вы овладеете компьютером, то уже будет намного
4: радостнее. Я тоже думаю, что у меня получится.
1: Со мной побеседовал участник специальной военной операции Вадим Шарипов. В каком году вы получили ранение?
5: В 23-м году. Были на задаче, прилетело.
1: Где вы воевали?
5: Под Бахмутом, Артемовск, Донецкое направление.
1: Долго вы...
5: Год вообще, да, на СВО, с 22 по 23.
1: Расскажите, сколько вам лет и чем вы занимались?
5: 39 лет мне, военный. 31-я отдельно-десантно-штурмовая бригада. После госпиталя полгода, наверное, сам был просто в себе. Потом попал в центр реабилитации в Сергиевом Посаде имени Мещерякова. Там уже психологи со мной работали и научился как-то и с тростью передвигаться, и на компьютере работать. Дальше поступил в университет «Синергию». Также отучился классическому массажу. То есть все в этом Мещерякова. Сейчас в данный момент в Волоколамский центр реабилитации тоже на компьютере учусь.
1: А уже долго занимаетесь массажем?
5: Да нет, буквально в 25-м году получил сертификат, то, что обучился, и все.
1: Как сложно было с компьютером и с телефоном освоиться?
5: Очень трудно. Когда раньше еще с компьютером не работал, это приходится клавиатуру учить, все на ощупь. Ну, преодолели мы это.
1: Как вообще сложно проходила адаптация первые недели, месяцы, ваши ощущения? И вообще было такое, что как это вообще возможно все освоить, и тем не менее вы же освоили?
5: Когда человек не видит, мне кажется, и нашим, как говорится, возможностям нет предела, было бы желание.
1: То есть вы сказали, что вы сначала как-то замкнулись в себе, а потом что вас вывело из этого замкнутого состояния? То есть люди, помощь, или как-то пришло просто время, и вы сказали, да уж хватит хандрить, пора вообще за работу приниматься?
5: Семья, скорее всего, у меня трое детей, три сына. Они меня из штопора, как говорится, вывели.
1: Маленькие сыновья?
5: 14, 13 и 4 года.
1: Ради них надо жить и бороться.
5: Конечно.
1: Что говорили вам, ребята, как поддерживали ваши дети?
5: Просто они сразу же, ладно, хоть живой, говорят, и все, говорят, остальное, говорят, прорвемся, папа. Ну все, то есть везде со мной. И погулять мы вместе ходим всегда. Везде со мной, то есть не оставляют вообще.
1: Вы вообще часто приезжаете на такие мероприятия культурные, скажем так, или это первый раз?
5: Нет, я частый гость в Москве, как говорится. На декабре был на прямой линии с президентом, работал, то есть с президентом встречались.
1: Да? То есть какие-то, может, даже вопросы задавали?
5: Задавал вопросы, да.
1: Вспомните, какие вопросы интересные?
5: Да, мне хотелось слепой футбол в Челябинске у себя организовать. Он попросил, чтобы с его содействия, чтобы региональные власти поддержали. Ребята с Волгограда тоже обращались, они ампутанты, и у них с полем проблемы. Попросили, чтобы задал вопрос президенту, чтобы помог им сделать поле.
1: Что, Владимир Владимирович что-нибудь сказал?
5: Конечно. Что сказал? Поможем. Коротко и ясно. Записать все данные и все.
1: В общем, ждете, да? Пока еще рано говорить.
5: Нет, команда уже есть, тренер уже есть. У меня команда уже прошла диспансеризацию. То есть мы сейчас ждем помещение и все, и начинаем работать.
1: А что значит у меня команда? То есть вы сами ее тренируете или вы просто играете тоже в футбол для слепых?
5: Я курирую. Я тоже буду играть и буду как старший наставник у них.
1: Там же в Мещерякова, по-моему, даже своя команда есть.
5: Есть, да. Оттуда все и началось.
1: Вы же, наверное, Берегового Николая Николаевича.
5: Конечно, очень хорошо знаю. Я в декабре ездил, были выборы президента федерации. То есть там участвовал как региональный представитель Челябинской области. То есть имел право голоса.
1: То есть он уже в курсе дел, что там все закрутится?
5: Каждый день с ним на связи. Он все узнает, что как дела проходят. Я говорю, так и так. Он, давай, молодец, дерзай.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
7: Вы слушаете «Радио ВОС».
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
9: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
8: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
9: Выход из транспорта.
10: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
8: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
11: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
8: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
12: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы во Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС «Приморья». Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
5: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работы с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройства, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая, конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
6: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОЗ, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации Московской областной организации ВОЗ, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОЗ. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОЗ имени Бориса Владимировича Зимина. Прудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОЗ, председатель Красноярской региональной организации ВОЗ. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОЗ в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОЗ, председатель Липецкой региональной организации ВОЗ. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОЗ. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОЗ, Татарской региональной организации ВОЗ. Шахманов Жахфар Абдулханович, почетный член ВОЗ, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОЗ. Также присутствует представитель прессы.
5: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, но вы все равно зачитайте повестку.
6: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. Изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос. Взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
5: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
7: Принимаю.
5: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена. И я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
8: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейный и во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели в столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по «Салюту Победы». Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну и, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне, были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион, мы с вами, в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалей и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный салюту Победы, мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации, все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. Все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям, и реально все это дает свои результаты. Огромная работа с ветеранами, которую проводят местные региональные организации. Ну и, конечно, мы стараемся в этом вопросе помогать. Я думаю, что она действительно дает свои плоды, и ветераны понимают и слышат, что на уровне отчетно-выборной кампании уже этого года их голоса слышны. Они, в принципе, участвуют в жизни и работе нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой, будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе, и до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает, и, в общем-то, по вариантам, ну, вот идут раскопки. Я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года, и Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет. А в России есть. И в городе памятники, Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля, день геноцида, наверное, не праздник, а памятный день, день геноцида вот на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от Всероссийского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что, в принципе, Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все, в принципе, те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинают решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий именно патриотического, именно посвященного ветеранам было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов наших. Если у нас кто-то вдруг остался незамеченным, не стесняйтесь, подавайте документы, мы рассмотрим. Я думаю, на центральном правлении обязательно награда, как говорится, будет вручена. Это к столетию Всероссийского общества слепых. Ну и различные другие знаки, почетный член ВОС, которым мы, как правило, награждаем тех людей, ветеранов, которые с нами тесно взаимодействуют и помогают нам, даже не являясь инвалидами по зрению. Вот таким образом, коллеги, строилась работа. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
7: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная и от той деятельности, которая была проведена в период 2025 года, с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московская область, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой, начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего, ну, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается найти еще и жетоны, то есть сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 миллионов 700 тысяч населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета.
9: Спасибо, прошу.
7: Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования, патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, это и Корея, Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты, везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас у военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь. Есть злобные языки, которые пытаются очернить,

0: с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все «за» и «против», на сегодняшний день выполняется поставленная задача. И она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило. Она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное – люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь... Рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно, у нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий».
1: Да.
0: Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий, независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать, у него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится в нашем государстве. И вот поэтому здесь наша эта задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент. Все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей. То есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, использовав этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы реабилитационной, системы мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров. Профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелые ранения. Это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни. Это доступная среда, которая его окружает. Это возможность реализовать себя, то есть свой потенциал, который независимо, еще раз повторяю, от полученных ранений. А здесь сидят в этом зале люди, которые себя реализовали в этой жизни и понимают, что такое их потенциал, каких рубежей они могут достигнуть. Вот надо создавать эти условия. И, соответственно, здесь, на примере, допустим, Московской области, я могу сказать, что такая работа активная, и она является во многом пилотной. И эту пилотную часть

0: копируют по всей территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний день созданы два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основном теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиево Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации. Тяжелейшее ранение, за которым требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблема со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых, самое главное – это наличие реабилитационной системы, которая складывается в Российской Федерации. То есть создается хорошая основа, дающая возможность на глубокую перспективу говорить о том, что такая система работает и можно получить помощь. Второе, что есть накопленный богатейший материал, в том числе, который накоплен общественными объединениями, это и общество глухих, и Всероссийское общество слепых, и ВАИ, и этот опыт используется. Конечно, есть вопрос. Вопросы заключаются в том, что иногда, может быть, схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И наверное, здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможность. И здесь накопленный опыт и Всероссийское общество слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых приняло, на мой взгляд, правильное решение, когда используется труд не только инвалидов по зрению, но и тот, кто имеет и другие нозологии. Это, наверное, правильная постановка вопроса. И в то же время мы прекрасно видим, что реабилитационный центр, который работает в Волоколамске, он на сегодняшний день, даже по мнению тех ребят, которые прошли этот реабилитационный центр, он дает пока больше. И, наверное, это нас должно радовать. Почему? Потому что, значит, накопленный опыт, он приносит плоды. Люди получают реальную помощь, и, наверное, этот опыт надо использовать. А для этого требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по улучшению работы. созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи. Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра. Другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются прежде всего организации возможности прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, ну, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. Предприятия идут на это. Какие это решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. Это жестко отслеживается. Таких рабочих мест создано более 1300 на сегодняшний день на территории Московской области. Это положительное решение, оно сейчас получило поддержку на уровне Совета законодателей. Мы знаем, что такое мероприятие проходило в Санкт-Петербурге вот в ближайшее время. И слышали, наверное, эту информацию, где принимал участие Владимир Владимирович. И как раз достаточно большой комплекс вопросов рассматривался именно по поддержке непосредственно участников специальной военной операции. Но, еще раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще-чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранение, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, ну, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе местных организаций, региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с обучением ребят. это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональные программы, которые реализуются в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, по которой у нас подписано соглашение. Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций. Что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. Просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла. Сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь. У нас вот адрес, который есть, каждый день более 400 человек непосредственно принимаются сотрудниками этого центра. Есть система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает. Это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным. И, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда, ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми участника специальной военной операции, проявляют себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать, в том числе, и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест, наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное – это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, и завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение. И в значительной части, еще раз повторяю, в значительной части, все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному, все-таки это суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей – он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного, ну, объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, иногда мы стесняемся, говорим о том, что ну хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятия, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Но такого остаточного принципа, наверное, не должно быть. Потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелое ранение, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения не всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза рассматривала решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывают к его участию в боевых действиях. Соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь, ну, значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура, никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда вот принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе, конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которые дают возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли, стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо. То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья. Почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал себе и оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутаты, руководители региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как последнюю инстанцию. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло и поехало. В результате мы начинаем вот так. То через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадаются, вот, получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненные ситуации, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. И именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше. Потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть. Не всегда все будут обладать объемом информации. Ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категории, как и у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи и моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий, наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет. Это мировая практика. А лучший опыт, который есть в разных государствах, мы все-таки должны аккумулировать, брать это лучшее и формировать у себя ту законодательную основу, которая не вызывала бы сомнений, не вызывала бы вопросов. Уважаемые коллеги, я свое выступление закончил. Попытался осветить вопросы, связанные непосредственно с нашей работой в сфере содействия непосредственно участникам специальной военной операции, наших взаимоотношений с общественными объединениями, в том числе и с фондом защитников Отечества. Еще раз повторяюсь, выстроенные взаимоотношения не всегда может быть нам приносящие положительный результат, но в целом, выстраивая эти взаимоотношения, мы имеем возможность доносить проблему и пытаться решать совместно эти проблемы, которые возникают у конкретного человека. И, конечно же, те законодательные пробелы, которые на сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть, ну, не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готовы выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
1: Да, Владимир Сергеевич, вот у Николая Александровича есть вопрос как раз по законодательству, там, по обеспечению автотранспортом, да, Николай Александрович?
2: Да, у меня этот вопрос еще, кроме этого, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня-то вот с этим центром? Готовы они или... ушли в прошлое?
0: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. А дело в том, что на сегодняшний день Русь не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра Министерству обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона. Допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области. В частности, Мещерякова центр. Туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже в Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, Протекс-центр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги с учетом тех или иных отсутствий той или иной конечности. Ну, эффективно, очень эффективно работает.
2: Но это только Московская область или Россия?
0: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества. Довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу. Что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром. Почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой. Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек, который меня сопровождает, потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения первично, когда это был уровень 15-16 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
2: Хорошо, да. Спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ от регионального отделения Фонда защитника Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилёво или еще где. Ну, Владимир Васильевич сориентируется. Как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения в федеральное законодательство. И у меня еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
0: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. В 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? Когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений в законодательство по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей неуволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть саккумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, контр-вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложение. Вопрос увековечения. Аллеи славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, он туда через дорожку. Полковник, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. Меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе и Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, которое идет по особому ритуалу, вот родственникам вручает награду на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден боевого красного знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. Я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили. Ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
1: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
0: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут с выездом. Сейчас сколько времени, не подскажете?
3: 10-20.
0: 10-20, у нас еще время есть.
1: Время есть.
0: Есть еще время. Коллеги, не стесняйтесь, вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
4: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование. Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в вуз. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует, и подтянуть их прежде всего для того, чтобы они могли на равных учиться в вузе. И тогда уже, если здоровье не позволяет, человек может уйти, а если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы, это уже даже не обиды, а трагедии, вот чтобы их избежать.
0: Галина Ильична, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончают с собой, приняли решение покончить с собой. Такие случаи есть, и они будут. В любом случае, когда человек попадает, представьте, вот его мобилизовали, и он уже 4 года на передке. У любого человека есть усталость. Даже у железа есть усталость. Мы в сопромате это изучали. И когда человек сталкивается, приходит сюда, в мирную жизнь, у него совершенно иные взгляды. Кто-то просто не может жить в этой среде. Он уходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Он сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться, ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работает в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедший программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение, он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность, он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация и его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал, по-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задачи, которые ставятся, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой, площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы его окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может сам сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторяю, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда – проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансовые, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание, как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация, может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек, который, ну, как в тумане, ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований проходили выборы в депутатские структуры муниципальных образований. Вот на уровне Московской области 16 ребят, которые прошли специальную военную операцию, они стали депутатами. Наверное, это тоже неплохо. Затем сейчас идет предварительное голосование. Оно касается как Государственной Думы Российской Федерации, так и регионального парламента. Это на уровне всех регионов, где проходят выборы, подготовка к выборам. Партия «Единая Россия» всегда проводит предварительное голосование. Вот у ребят преференции сразу 25%. Он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация. Я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий. Но у него преференция 25%. По количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Но прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума Политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел, решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять, они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторяю, вам создаются условия. И вот наша может быть задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их совместно с партийными организациями на местах, выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением. Два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Но это же здорово. То есть такие возможности есть.
2: Галина Ильич, опять продолжить, что вы задали вопрос. Владимир Сергеевич говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, вот всех по возможности афганцев вот в этом помещении. Да. И смотрите, тогда ведь не нам ставили что-то, как-то плюшки предлагали. Мы ставили свои вопросы, свои были у нас, вот, скажем, мягко скажем, претензии. Я, в частности, тогда говорил, помните, что обеспечение оргтехникой для студентов, у нас афганцев, которые пошли учиться среднеспециально, высшее учебное заведение. Как результат, директор гостиницы «Юность», пусть они слабики, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон General. Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК Комсомола. Здесь вот были первые старые горкома Комсомола города Москвы. Яйна была с ЦК Комсомола. Почему вот нас, инвалидов, на определенном этапе не пропускают участие в спортивных соревнованиях? Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. Я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Наше даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наши желания как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, кто будет потом этим пользоваться? Да не захотят они учиться.
4: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Ну, сопутствующее заболевание у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар, опять же, по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственным...

0: проводит большое количество мероприятий государственных защитников Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов, ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример, город Омск, /хоккей. Уже две команды, и каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку, ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели, задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения, создание определенных, ну, так называемых курсов ликвидации безграмотности, ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит из мест заключения, хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Ну и в то же время, если ты сказал, я хочу, ты должен двигаться по этому пути.
1: Владимир Сергеевич, можно да? Я тоже добавлю?
0: Да, конечно, пожалуйста.
2: Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны. Мне немножко резануло слух то, что ВОС остается в стороне от этих проблем, и я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля. А это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон или, как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов, вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые благодаря ВОЗ были достигнуты. Так что, извините, не могу согласиться.
3: Владимир Васильевич, на заседании и Центрального управления, и на рабочих еженедельных планерках напоминает, что эти вот фронтовики, эти бойцы, они получают все это услуги вне всякой очереди. Так что, Галина Ильинична, не по возможности, и Всероссийского слепых, поверьте, старается не стоять в стороне, не ждать там от государства благ. Мы что можем, со своей стороны делаем. А что там
4: это
3: еще нужно?
4: Это финансовые средства.
3: А что еще? еще нужно мне в этой индивидуальной программе по реабилитации, как

0: Трудовику, допустим, что мне нужно, там все предусмотрено, о чем сказал Эдуард Казбек, что плюс...
1: Разрабатывает ее кто?
2: Галина Ильинична. Давайте немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там, вроде, мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31, в Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу, Александр Иванович этим занимался с аппаратом, занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот у фонде, порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильинична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гюльбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, специалистом, начальником управления по, так сказать, вопросам социального обеспечения и, как-то там называется, и оздоровления, да, то есть что-то такое, санаторно-курортного оздоровления, Мариной Ивановной. Понимание полное, она работала в свое время у нас здесь вот, в Минтруде. Поэтому сегодня уже готовится первая партия для Машука, вот, и людей, которые будут работать. Ну, что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот, это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот, поэтому, коллеги...
3: Тамбов
2: и Астрахань. Вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там пятиэтажное хрущевского, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. На сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии, участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, по 2 метра ростом, такой крупный товарищ. Помогают, я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорят, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35-40, это мало. Он подошел, один из СВОшников на собрании, сказал, говорит, беги скорее туда, где 100 тысяч. Ты, говорит, на передке бы побыл, говорит, я бы посмотрел, какие бы ты 100 тысяч завыл бы, говорит, там. Вот сейчас беги, говорит, туда. Вас, говорит, тут общество слепых на руках качает, а вы, говорит, еще сидите и чем-то очень сильно недовольны все. Понимаете? Деньги надо зарабатывать. И вы знаете, коллектив стал, в общем-то, идеально. Работает. работает в унисон, и СВОшники стабилизировали очень обстановку в этом коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатором Иркутской области Натальей Игоревной. Я с ней встречался, когда был там. Вот, на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот, поэтому моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО инвалидов по зрению. У нас создал вот наш логос совместно с центром реабилитации. Их было создано 400 для центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли, так сказать, руководствоваться, как, что делать. С такими людьми предлагать где-то на медико-социальной экспертизе. Я вот вернулся из Нижнего Новгорода 23 апреля, была отчетно-выборная конференция. Наталья Алексеевна, руководитель офтальмологической медико-социальной экспертизы, я с ней очень давно знаком. Прекрасный человек и доктор хороший. Она говорит: Владимир Васильевич, у нас возникает еще одна проблема. Ну, там, говорит, вот этих тяжелых очень долго держат, говорит, где-то вот вне, да, то есть всех вариантов, то есть в закрытых моментах. Вот, говорит, мы им только одному инвалидность дали, там один протез. Уже, говорит, вот через 2 месяца пришло, давайте еще протез. То есть, видимо, оба глаза удалили. Вот. Но это один вопрос. Их, говорит, пока подолгу держат, не выпускают и не дают никаких о них сведений, кроме вот того, что закрытое. А вот сейчас, говорит, пошла инвалидность, и я вообще-то удивляюсь, идут по 2-3 человека в неделю, это одноглазые участники СВО. Вы знаете, что да, с одним глазом третью группу сняли в свое время, да?
4: Сейчас дают уже.
2: А сейчас дают.
1: Да, потому что есть еще сопутствующие заболевания.
2: Ну, и не только сопутствующие. Там есть и много вопросов. И поэтому вот вопросы эти есть. И то, что сегодня мы заключаем соглашение с российским университетом Герцена снова, и наш вообще-то центр реабилитации хлопает в ладоши, потому что это было, вы помните, да, Галина Ильинична, это помню. Было, да, при Брежнове было, и потом, да, то есть варианты такие, мы будем специалистов воспитывать, уже и реабилитологов, и я думаю, все это получится довольно на хорошем уровне. Но могу сказать, вот из 339 человек 45 только прошли наш центр. Как правило, это идут из Мещерякова. Ну, в Мещерякова есть определенный регламент, но там больше медика, социальная реабилитация, 21 день. Ну, за это человека не реабилитируешь. Особенно инвалида по зрению, научить чему-то в этот период, но только каким-то очень простым навыкам. Понимаете? Ситуация такая. Поэтому вопросы вот эти мы берем на себя, люди у нас проходят и прямо с удовольствием всегда начинают с нами общаться. Я могу сказать, вот Ахматовец Илья Сатаев, Орден Мужества, 12 часов один удерживал, так сказать, объект на это. И он из Термеза, Кабардино-Балкария, я с ним встретился на конкурсе, там был, так сказать, салют победы, мы с Сергеем Матвеевичем, да, были, Сергей Матвеевич здесь, вот, и я хочу сказать, что сегодня он прошел Мещерякова, прошел наш центр и спокойно обрел уже, обучился массажу и занимается уже массажем, в Строгино живет. Ну вот, вместе с супругой. Поэтому варианты, понимаете, когда человека вот вовремя поддержать, показать ему направление, у них все получается. А вообще был, вот знаете, так вот с тросточкой, тросточку перед собой, вот так вот стучит, идет, ну и очень так, знаете, медленно, огромный парень, то есть где-то под 2 метра ростом такой весь, от атлетического телосложения. Да, боялся шагнуть, вот понимаете. Ну, а сейчас, пожалуйста, бегает, жена, говорит, за ним, я, говорит, за ним не успеваю, понимаете. Да. Ну вот, поэтому вопрос такой. Поэтому, коллеги, мы работаем, и работаем, я хочу сказать, на хорошем уровне. Есть, наверное, примеры и Валентины Ивановны, ну и с теми, кто был в зонах и пришел. Ну, вы знаете, это тоже человеческая судьба. Вот ее никуда не деть. Вот понимаете, человек из зоны, не из зоны. Вон у Валентины Ивановны там Гальгенганс, я его в письмах...
4: Нет, он не СВОшник.
2: Ну, я знаю, кто он у вас. Поэтому 13 лет отсидел. Ну, 17.
5: Уважаемые вот. Коллеги, ну что тут мериться, сколько лет отсидел?
2: Да.
5: Главный смысл заключается
2: вот, тоже
5: в том, что тоже
2: жалуется,
5: люди.
2: Привык. Ну, то есть человек, конечно, со своим определенным вариантом, как сказал Владимир Сергеевич, они хотят себя как-то в жизни определить и сделать для себя максимально все, ну, комфортно, да. Поэтому их тоже надо понимать. Мы все эти письма отвечаем, понимаем, что там работа ведется и все остальное. Поэтому мы не скажем, я не скажу, что мы плохо в этом направлении работаем. И инклюзия, она у нас практически сейчас по предприятиям везде идет. Вот недавно рассматривали письмо, кстати, вот Николай Александрович не случайно ко мне по машине обратился по поводу протеза спортивного человеку, у него нет руки и зрения, да, ну вот ситуация такая, отказали практически везде, ну вот потом все-таки мы этот вопрос решили, выделили ему, все это сделали, поэтому я думаю, что реально ситуация через тот же фонд, Анна Евгеньевна, там посмотрели, и все вопросы были решены. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем в этом плане понимать, что мы ведем большую и кропотливую, хорошую работу. Вот так что и с СВОшниками в том числе. Спасибо.
5: Дорогие друзья, у нас есть определенный регламент, день сегодня насыщенный. Я предлагаю подвести итог.
2: Александр Иванович хочет немножко, можно конечно.
5: Александр Иванович, да. Давайте только коротко.
2: Коротко.
6: Да, очень коротко. Я хочу Александр добавить Иванович. По поводу взаимодействия и привлечения ребят, которые сейчас находятся вне нашего доступа. Мы плотно работаем с фондом социального страхования, простите, с фондом защитники Отечества, и достигнуты договоренности. То, что у нас есть определенная база на ребят, которые есть в списке фонда. И мы будем работать следующим образом, чтобы вы понимали, на местах без каких-то либо документов, пока мы не договорились о том, что будут определенные документы с нашей стороны, но мы напишем в региональной организации то, чтобы выходили на представителей фонда и через них выходили на контакты с этими ребятами. Так что эти договоренности есть. И просьба такая, если какие-то будут задержки, непонимания со стороны работников фонда, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем уже через центральный фонд работать с ними.
2: Николай Александрович, добрый.
6: Да, спасибо.
5: Уважаемые коллеги, еще раз повторяюсь, регламент очень жесткий, поэтому давайте мы, наверное, подведем итог нашему заседанию. То, что касается первого вопроса повестки нашего заседания. Да.
7: Уважаемые коллеги. Владимир Сергеевич, Владимир Васильевич, вице-президент здесь присутствует. Говорить нечего, что Совет ветеранов вот при Центральном управлении работу за эти 5 лет провел на хорошем уровне. Поднял эту работу на более высокий уровень. Поэтому я на чем хочу остановить внимание наше. Вот, столкнувшись с положением дел по контрольно-ревизионным комиссиям в системе ВОС, выяснилось, что определенное время, ну, времена разные бывают, не было единой системы работы контрольно-ревизионных органов. Они были отданы, вот, как говорится, председателями региональных организаций. Ну и в зависимости от уровня этого председателя и соответствующего, так сказать, уровня работы. И вот на что я хотел обратить внимание, пока вот являюсь членом Совета ветеранов эти годы, тоже обратил внимание на что. Да, вы, наш совет, вот, как говорится, федерального значения, работает хорошо. Проблемы актуальные ставит в повестке дня и делает многое для их решения на уровне федерации. Но что, ведь, в общем-то, на местах опять-таки то же самое. Нет единой системы работы с ветеранами. В каждой региональной организации, в зависимости от уровня председателя и руководства, а руководство везде, к сожалению, не одинаковое, хотя наш президент, вот Владимир Васильевич, за эти годы многое сделал и добивается, чтобы центр работ сегодня действительно сместился на региональный уровень, чтобы повысить роль региональных организаций. И вот получается, что жизнь показывает, что каждый совет ветеранов, где он имеется, ну, работает что-то. Я не говорю, что нигде не работает. Где-то формально числится. И вот отчетные конференции показывают, что во многих организациях, ну, при отчетах, в отчетных докладах, ну, или умалчивается о работе общественных советов и комиссий, в том числе особенно совета ветеранов. Такая тема, ну, она как бы не очень удобная для руководителя региональных организаций. И формальное такое, ну, отношение есть и есть, а работы нет. Конкретные, персональные, с каждым. В том числе и с ветеранами афганской кампании, с ветеранами вот, специальной военной операции. Поэтому у меня вот такое предложение. Для того, чтобы было выстроить единую систему, а жизнь все равно потребует с нас такое, чтобы на совете ветеранов, вот нашем, при центральном правлении, ну, иногда не просто давать общее, так сказать, положение, состояние дел, а заслушивать отдельных руководителей региональных организаций о работе с ветеранами. И для того, чтобы этот опыт, ну, хороший сначала, они есть такие организации. Я знаю и в Питере, и в Москве, в столицах, да и в Татарстане, например, знаю то же самое. Для того, чтобы при заслушании делать выводы, их опыт распространять. И чтобы действительно, ну, по крайней мере, работала такая система, чтобы Совет ветеранов при центральном правлении не только как бы был руководящим органом в этой системе, знал это положение дел в этой системе, но и по возможности наводил порядок в этой системе, а это очень важный вопрос. Говорить нечего. Ветераны ВОЗ, ветераны афганских, чеченских событий. Сегодня ветераны специальной военной операции. Это особая категория. Это люди замечательные, прекрасные, являются для нас, ну, образцом жизненной позиции активной. И вот разрабатывать, может быть, Владимир Сергеевич, изучая опыт, непосредственно заслушивая лучших организаций положения дел, на основе этого, может быть, разрабатывать какие-то рекомендации, ну, не методические, это слово не подходит как бы, но рекомендации именно, как нужно строить эту работу на местах, потому что на местах она по-разному. Ну вот, я пользуюсь моментом и хочу еще вот непосредственно не работы коснуться, а вот руководителя Василия Владимира Сергеевича. Ему недавно исполнилось юбилейные даты у него в личной жизни. Вот позвольте поздравить вас. Я не мог дозвониться до вас, вы занятый человек.
4: Он очень занятый.
7: Вот. Да. Как ветеран афганской кампании. Здесь присутствует и тоже заслуженный в этом отношении человек. Активный очень в системе. ВОЗ, полномочный представитель президента ВОЗ Центрального федерального округа Сарычев Николай Александрович, тоже участник ветеранов. Уважаемые ветераны афганистанских компаний всех. А вот мое отношение к вам, я вот как раз написал, а это посвящаю Владимиру Сергеевичу Кубилею, да и Николаю Александровичу. Ветераны Афгана, свет заблудшим в ночи. Нынче вы в разных странах, где свои, где ничьи. Воспевать не устану вас, что клятве верны. Подвиг ваш, ваши раны той особой войны. Больше нет той державы, той великой страны. Честь ее, ее слава, вы, России, сыны. Спасибо.
4: Спасибо.
5: Уважаемые коллеги, принимаются все критические замечания, но роль ведущего любого мероприятия – это соблюдение регламента, потому что большой комплекс мероприятий. Поэтому мы всегда запаздываем. Для того, чтобы подвести итогу, то есть заключительная часть нашего мероприятия. По первому вопросу хотел бы отметить, что Всероссийское общество слепых, мероприятия, которые планировались и были проведены в 2025 году, были проведены на самом высоком уровне. Это и вопросы 80-летия победы советского народа, и в то же время это вопросы проведения мероприятий, связанные со столетием Всероссийского общества слепых. Это, я думаю, с этой оценкой согласятся все. Здесь каждая региональная организация достаточно большое количество мероприятий провела. Не хотелось бы углубляться в эти цифры, кто лучше, кто хуже, занимаются там, не занимаются. Оценка деятельности любой организации прежде всего дается конференцией и съездом в целом. Это как бы первая часть. Вторая. Вопросы, связанные с участником специальной военной операции. Всероссийское общество слепых на сегодняшний день сформулировала ряд серьезных предложений, которые были выведены на уровень руководства нашей страны законодательных исполнительных органов власти. По ряду предложений, связанных с тем, что сформулировано Всероссийским обществом слепых, принято решение. И об этом можно говорить, не стесняясь. В том числе и взаимоотношения с общественными объединениями, с Фондом защитников Отечества. Подписанные соглашения, работа на местах на сегодняшний день приносит конкретный результат. Вопросы реабилитации, то есть та часть, которая является основой Всероссийского общества слепых, на сегодняшний день предоставляет возможности участникам специальной военной операции реализовать себя в рамках деятельности Всероссийского общества слепых. О чем говорят уже цифры? Из общего количества данных 600 с лишним человек, 339 находится уже во Всероссийском обществе слепых. Это довольно серьезный показатель. И наша задача заключается в том, чтобы эта работа и дальше двигалась в этом же направлении. Есть предложения законодательные, которые требуют непосредственно решения на сегодняшний день. Эти вопросы связаны с прохождением ВВК. Это достаточно серьезный вопрос. Это вопросы, связанные с оказанием поддержки государства Всероссийского общества слепых в сфере создания условий, а мы говорим о предприятиях. Это и модернизация предприятий, где государство тоже может принять участие. Почему? Потому что новые создаваемые места. И в то же время это размещение заказов со стороны государства. Кажется, еще раз, тема неоднократно обсуждаемая, но она требует еще раз постановки этих вопросов. Это могут быть совместные программы, довольно серьезные. Теперь то, что касается вопросов работы непосредственно советов ветеранов на местах. Наверное, это в первую очередь задача руководителя организации и правления самой организации. Потому что советы ветеранов при правлении организации. И если правление не посчитало необходимым уделить этому внимание, ну тогда всем сидящим нам грош цена. Не заставлять сверху хлестать кого-то и говорить, вы должны. Вы просто на местах посмотрите, как работает эта система в целом. Наверное, это будет более правильный подход.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали аудиоверсию заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
8: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы в Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС «Приморья». Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Весна – это пора пробуждающейся природы, когда все вокруг оживает и наполняется жизненными силами. Она приходит тихо и незаметно, но заполняет сердца радостью и надеждой. В нашей сегодняшней передаче прозвучат песни о весне. Композицию «Весна идет» считают самой весенней песней советского кино. Она прозвучала в музыкальной комедии «Весна» 1947 года в исполнении Любови Орловой. Легендарный хит принято называть по первым словам припева. «Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает». Слушаем и вспоминаем.

яблони в цвету, весны творения, яблони в цвету, любви кружения. Это одна из визитных карточек певца и композитора Евгения Мартынова. Вот как он вспоминал об идее создания этой песни. «На берегу родного Дона я увидел прекрасное зрелище – яблони в цвету, и позвонил своему другу Илье Резнику, рассказал о своих чувствах, после чего он и написал эту песню. Слушаем и представляем».

1980 году в концертной программе «Поет Карел Готт» прозвучала песня «Встречай весну». Музыка Карела Свободы, стихи Иржи Сухи. Русский текст Игоря Кохановского. Карел Готт в сопровождении инструментального ансамбля под руководством Владислава Штайдла замечательно ее исполнил. Убедитесь сами.

Первая пластинка цикла «Для вас, женщины» вышла на фирме «Мелодия» в 1975 году. На нее попала нежная баллада от певицы, которая, как никто другой из отечественной эстрады, умела деликатно и тонко выразить в песне сокровенные устремления женской души. Песню «Я ваша весна» на музыку Юрия Левитина и стихи Евгения Шепелю исполнила бесподобная Майя Кристалинская.

В далеком 1977 году Анна Герман записала песню «Ждите весну» на музыку Романа Майорова и стихи Александра Жихарева. Давайте и мы послушаем ее, и не будем терять надежды и хранить любовь, как учила нас Анна Герман, белый ангел с бесконечно нежным голосом и очень непростой судьбой.

1970 году на фирме «Мелодия» вышел первый большой диск «Веа Песняры». Звучавшая на нем песня «Ты мне весною приснилась» на музыку Юрия Семеняки и слова Михаила Шушкевича запомнилась совершенно потрясающим исполнением. Слушаем и наслаждаемся.

Весна спешит прийти во все края. Даже в суровое Заполярье она приносит тепло и красоту. Об особой любви северян к весне поется в песне Вячеслава Ветрова «Полярная весна». У микрофона Геннадий Белов.

Весна в Заполярье совсем не похожа на южные весны, сияние дня, и все ж почему-то она мне...

Музыка Григория Пономаренко, стихи Геннадия Колесникова, «Тополя». Поет Виа Арера. Две гитары и пять мужчин. Без спецэффектов и сценической массовки. В кажущейся простоте мотива тонкая филигранная работа. Богатство и красота звучания и смысла. Одним словом, невероятная роскошь исполнения.

а старинная мелодия, которая приходит в город вместе с весенними синими ветрами, поет Георг Отц в песне Арне Ойта на стихи Леонида Дербенева «Старинная мелодия». Слушаем и улыбаемся.

0: настоящим гимном весне, любви и надежде стала песня Давида Тухманова на стихи Игоря Шоферана «Вечная весна». Поет Валерия Бадзинский. Слушаем и подпеваем.
1: Для тех,

0: наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое или вспомнили что-то старое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой для Сергея Носова. Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Актуальный репортаж.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия фильма, посвященная столетию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
6: Красноярский край – это не просто точка на карте. Это сердце России, которое бьется ритмом великих рек и ветром с плато Путорана. Его сила в несметных богатствах тайги и недр. Его душа в людях, в каждом, кто здесь живет, кто своим трудом, талантом и доброй волей пишет историю нашего края. Красноярский край – край, где начинается твоя история. 100 лет тому назад, в 1926 году, здесь, в суровом краю, зародилась одна из таких опор. Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых, направленная на объединение инвалидов по зрению и их социализацию.
7: 100 лет назад в городе Красноярске была создана общественная организация инвалидов по зрению, основной целью которой было желание трудиться. И для этого была организована артель на улице Лебедевой. В огромном бараке наши незрячие изготавливали наборные каблуки для фабрики «Спартак». Там же и жили. Они призывали незрячих людей приезжать в город Красноярск для того, чтобы и трудиться, и совместно решать все свои проблемы.
6: Красноярская краевая организация ВОС – это не просто общественная структура. Это сообщество сильных духом людей, которые в условиях огромного и требовательного края доказывают, что подлинное зрение – это зрение сердца, ума и воли.
7: Все они объединены в 11 местных организаций, 4 из которых функционируют в городе Красноярске, а также в городах Уяр, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Минусинск и Норильск.
6: Красноярский край. Край, где сила духа важнее силы обстоятельства, где общее дело длиною в век вдохновляет нас всех. В мире, который познается на ощупь и слух, нет границ для самореализации. Путь к активной жизни открыт в 3 ключевых направлениях: трудовая деятельность, спорт и культура.
4: Предприятия ВОЗ в Красноярском крае – это не просто рабочие места, а пространство для профессиональной самореализации, независимости и уверенности в себе. Здесь ценят не глаза, а руки, ум и профессионализм. Так, на базе «Крастема» ежедневно трудятся инвалиды по зрению. Организация не просто помогает, она создает условия для независимости. Предприятие дает работу и стабильность. Это профессиональное становление с помощью специальных технологий. Это мастерские и предприятия, где ценят квалификацию, а не ограничения. Это возможность быть востребованным специалистом, вносить свой вклад в общее дело и обретать финансовую самостоятельность.
8: Мы сегодня становимся, будем говорить, на производственной рельсе. Мы говорим о том, что наше предприятие, оно трудоспособное, оно работает именно для края. Наше предприятие «Крастем» – это социальное краевое предприятие, работающее в сфере производства. Мы выпускаем картон, это картонажно-тарное производство, швейное производство и электроцех.
4: Члены ВОЗ активно участвуют в жизни региона, внося свой уникальный вклад. Их чувствительность к миру, внимание к деталям и внутренняя стойкость обогащает все краевое сообщество. Одним из ключевых направлений реабилитации инвалидов по зрению является спорт. Но для этих людей спорт не просто восстановление, это путь к пьедесталу. Они слышат ветер и чувствуют разбег, они видят цель сердцем. Это не просто участники соревнований, это спортсмены мирового уровня, которые защищают честь Красноярского края и всей нашей страны.
7: В 2025 году Павел Селиванов стал чемпионом мира по самбо, а Иван Титов – чемпионом мира по пауэрлифтингу. Вообще, за 5 лет на международных и всероссийских мероприятиях наши инвалиды завоевали 135 золотых, 141 серебряную и 130 бронзовых наград.
4: Культурно-творческая деятельность представляет собой одно из ключевых направлений социокультурной реабилитации и интеграции граждан с нарушениями зрения. В рамках сотрудничества с учреждениями культуры краевого и муниципального уровней, театрами, музеями, библиотеками, концертными организациями, лица с ограничениями по зрению активно вовлекаются в профессиональные и любительские творческие процессы.
9: Наша Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с момента своего открытия в 1963 году тесно сотрудничает с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Члены общества – это наши читатели. Общество выступает ключевым партнером библиотеки в проведении различных мероприятий, в апробации начинаний, которые пытается внедрить библиотека.
4: Данное взаимодействие реализуется через участие в специализированных проектах, адаптированных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного масштаба. История ВОЗ – это прежде всего традиции. Яркие фестивали, победы на спортивных аренах, творческие вечера, где рождается вдохновение. Будущее ВОЗ – это новые проекты. Современные, технологичные, социально значимые проекты, которые откроют новые возможности для обучения, труда и творчества для каждого члена большого общества от Красноярска до самого отдаленного уголка края. 100 лет – это не просто дата в календаре. Это 100 лет преодоления, 100 лет дружбы, 100 лет веры в свет. Тот свет, который не гаснет даже тогда, когда гаснет зрение. Потому что истинный свет живет внутри, в сердце, в душе.
10: Красноярская краевая организация ВОЗ для меня это не просто организация. Это прежде всего ее люди. Всех хочется поздравить с нашим общим юбилеем, со столетием Красноярской организации. Всем желаю удачи, старшему поколению благодарность. Молодым людям хочется сказать, присоединяйтесь, и вместе мы будем продолжать делать интересные вещи.
11: Огромную часть моей жизни занимает Всероссийское общество слепых, краевая организация. И От всей души, от всего сердца я поздравляю нас, членов этой краевой организации, со столетним юбилеем, с вековым юбилеем. Пусть наша организация идет вперед, воспринимает все современные тенденции, которые нам диктует время, но и не забывает про прошлое, про опыт, про традиции и дальнейшего процветания нам всем. И дай Бог, Всероссийское общество слепых будет жить еще век, а то и более.
12: Поздравляю нашу организацию со столетним юбилеем. Желаю всяческих успехов, процветания и долголетия еще много-много лет.
13: Поздравляю Красноярскую краевую организацию с юбилеем. Желаю процветания, новых путей в работе, новых свершений, достижений. Всех членов организации поздравляю и желаю крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви близких и родных людей. Чтобы впереди у вас было только хорошее. С юбилеем!
14: У нас грандиозная дата. Хочется сказать, что мы делаем все одно дело. Мы занимаемся реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью по зрению. Мы это делаем через спорт, через культуру, через трудоустройство, обучение, туризм. И будем продолжать это делать далее. Поэтому всех с юбилеем и процветанием нашей большой, самой лучшей организации.
8: Хочу вас поздравить с юбилеем. Именно 100 лет – это замечательная дата. Мы идем с неплохими результатами. Поэтому выражаю уверенность в том, что мы со всеми трудностями справимся. Хочу сказать всем и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и сибирского здоровья.
9: Уважаемые наши читатели, от себя лично и от коллектива нашей библиотеки от всей души поздравляем вас со столетием организации. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. А организации я хочу пожелать процветания, дальнейших успехов и дальнейшего поступательного развития.
7: Дорогие друзья, поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и вот такой же неиссякаемой энергии, такой же активности, которую вы вкладываете в нашу общественную организацию. 100 лет – это очень длинный путь, но, тем не менее, идем дальше, в добрый путь.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире «Радио ВОС» прозвучала аудиоверсия фильма, посвященного 100-летию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
15: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
16: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
15: звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
17: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
15: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
18: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
15: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».

межизыбистых полей. По горам зеленым скаты с гарком гулких дупелей вяжут кружево над лесом в желтой пене облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка. Светит зелено в сутемы под росою тополя. Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы на кивливом языке, духовитые дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алые зори, причащаюсь у ручья.

Матушка в купальницу по лесу ходила. Босая с подтыками по росе бродила. Травы ворожбиные ноги ей кололи. Плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печени судорога схватила. Охнула кормилица. Тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле. Зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи. Сутемень колдовская счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове. Выбираю удалью и глаза, и брови. Как снежинка белая, в просени я таю. Да к судьбе разлучнице след свой заметаю.

степные, мчусь я лентой пустырей. Эй, вы сокол родные, выносите поскорей! Низкорослая слободка в повечерешнем дыму заждалась меня красотка в чародейном терему. Светит в темень позолотой размалевана дуга. Ой, вы санки, самолеты, пуховидые снега! Звоны резки, звоны гулки, бубенцам в шлее не счет, а как гаркну на проулке, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки славить зимние вечера. Голосатые запевки не смолкают до утра.

Разбуди меня завтра рано, о, моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитой русской поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.

Черная, потом пропахшая выть. Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерней льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны. Тихо на корточках в пятнах зари слушают сказ старика косари. Где-то вдали на кукане реки дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь. Грустная песня, ты русская боль.

Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумию правишь бег. Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровней, ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним сам себя я приведу.

Каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Хоть есть мне грусти ивовая ржавь, приятно мне свиней испачканной мордой и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен вспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. Синий свет. Свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь, старый добрый заезженный пегас. Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну,

Видно, так заведено навеки. К 30 годам, перебесясь, все сильней прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе, и теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не робеть. В голове болотной бродит омут, и на сердце изморозь и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала. Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.

Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельской я в столице стал первокласснейший поэт. И заболев писательской скукой, пошел скитаться я средь разных стран, не веря встречам, не томя с разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава, и потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава.

Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь, избы забоченились, а и всех-то пять, крыши их запенились в заревую гать, в окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом.

с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста и в камень уставясь в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер. Пускай мы росли на живые, а сестры росли, как май, ты все же глаза живые, печально не подымай. Довольно скорбеть, довольно, и время тебе подсмотреть, что яблони тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру. И мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру. Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет.

Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьи шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.

Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит, кто позабыл, грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкаю новую шапку. Не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились, все там будем. Как в этой жизни родей не родей. Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю я людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.

Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес-почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала. У Калины за желтым прудом я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто ошалелом, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схожа! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.

свищет ветер. Серебряный ветер в шелковом шелесте снежного шума. В первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась. Так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройка ль проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер. Серебряный ветер. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив. По равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланой. Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое. И станцуем вместе под тальянку трое.

приморозил ногу. Эх, и сам я нынче, что ведь стал не стой. Не дойду до дому с дружеской попойки. Там вон встретил Веру, там сосну приметил. Распевали мы песни под метель.

Я о своем таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звездах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет, другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам.

Цветите, юные, и здоровейте телом. У вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы в Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми, региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС Приморья. Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
7: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостя, и что вам говорили участники.
8: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко. Но они не приезжают, поэтому, конечно, мы в этом плане Псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, Мурманская команда, команда Мурманской региональной организации в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности. Две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что, в целом, мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажет. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
7: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборных конференций. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
8: Я в течение первого полугодия уже был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
9: Свободное плавание.
7: Звездочки.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цендема Бойко. А в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов-ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна!
10: Здравствуйте!
9: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
10: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также «Светлана» — это «Свет», «Вахрушева» — это «Земля». В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями именно финансирования, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции и создали свою брендированную продукцию как подарочную. Мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
9: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
10: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием, благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений, также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
9: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
10: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях, и бывают к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи. Были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись. И мальчик принял участие и занял одно, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его. До сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
9: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
10: Да, как мы пришли? Ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Ну, в итоге оно и пошло-пошло и поехало. Занималась, пока училась 11 лет, и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований — это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
9: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
10: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми-инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
9: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
10: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
9: Да.
10: Это спорт руками. А кикбоксинг — это и ногами, и руками. Так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
9: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала. Ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
10: Да, да, ну, очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила, если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу

0: шестерку.
1: А какие самые большие были достижения у Светланы?
0: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила первое место на международных соревнованиях. Вот это было вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
1: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
0: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате, Иванов Павел. С него мы начали, так скажем, он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренеры уже менялись, еще два тренера были, ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот, ну, это уже ее личные там все вот эти моменты, ее, конечно, этот вопрос был бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно, кого она ценит? Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся, выезжаем на сборы. Летние у нас происходят на 2 недели, с 1 по 15 августа. У нас сейчас практикуются сборы.
1: Это ежегодные, да?
0: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей-спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещение, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
1: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас? Или...
0: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командной, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
1: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
0: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... Ну, у каждого спорта свои, как бы, да, занятия.
1: Да,
0: бассейн,
1: да.
0: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика нам помогает, ребята. И они организуют нам тоже и помогают в этом плане, как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
1: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
0: Ну, плата каждый год разная. У нас вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей, остальную все мероприятия и все

0: другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
1: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
0: Дорога, да, добирались все, каждый.
1: Тоже за свой счет?
0: За свой счет. Автобус, если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус, именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек, мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
1: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
0: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
1: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
0: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей России практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
1: А скажите, пожалуйста, а вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
0: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие. Чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё, и начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
1: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
0: Да, конечно, конечно, поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово. Очень ценный проект, хороший.
1: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
0: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодично и зимой, и весной, и осенью разных спортсменов, разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты, получали мы гранты от правительства, и всегда подаемся на гранты правительственные. поддерживают, нас знают, поэтому вот следующие как бы наши планы создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание. Радио ВОС.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». У микрофона Елена Морозова. Представим, что мы с вами оказались в Бразилии. Тем более сейчас, когда у нас зима, это особенно актуально. В этой передаче вы узнаете, как добиться уважения бразильцев. Можно ли рассчитывать на их пунктуальность? Почему нельзя ставить сумку на пол? Сколько дней длится карнавал? И какой цвет одежды привлечет богатство и любовь? Современные бразильцы являются потомками индейцев, африканцев и португальцев. Каждая из этих наций внесла свой вклад в местный менталитет и, конечно, в национальные традиции. Основная традиция Бразилии – это безграничная любовь к общению. Бразильцы любят обсуждать все, что угодно – футбол, политические новости, сериалы. И если вы не станете избегать общения в приятной компании, то к вам будут относиться с большим уважением. Кстати, жители этой страны не волнуют, какую религию вы исповедуете, какой у вас возраст или какая профессия. Главное – это желание общаться. Вера в приметы – это тоже одна из характерных особенностей бразильцев. Вообще, жители этой страны очень суеверны. Например, когда гость уходит, дверь ему должен открывать именно хозяин дома, иначе гость сюда больше не вернется. Нельзя ставить сумки на пол, не будет денег. Выходить нужно в ту же дверь, что и вошел. Как и все южане, бразильцы привыкли к расслабленной жизни. Здесь никто никуда не торопится. И отсюда возникают серьезные проблемы с пунктуальностью. Это обстоятельство, кстати, нужно тоже иметь в виду. А так вообще бразильцы открыты, доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь любому человеку, который попал в трудную ситуацию. Есть еще одна незыблемая традиция в этом государстве. Ну, конечно, это футбол. Он в Бразилии не просто игра. Футбол – это еще одна религия. Когда играет национальная сборная, по всей стране объявляется сокращенный рабочий день. Все спешат к телевизору, чтобы посмотреть матч и насладиться игрой. Местные мальчишки начинают гонять мяч чуть ли не с самого рождения. А победа сборной становится грандиозным национальным праздником. Кстати, о праздниках. Когда речь идет о Бразилии, непременно вспоминается знаменитый карнавал. Это событие имеет огромное значение для местного населения и считается одной из самых главных традиций этого народа. Карнавал проходит перед Великим постом и длится 4 дня и 4 ночи. К празднику готовятся серьезно и заранее. Главной особенностью карнавала в Рио-де-Жанейро является то, что это не импровизированное шествие с танцами, а хорошо отрепетированное театральное действо. Его участники делают соответствующий антураж, шьют костюмы, приводят себя в форму. Карнавал – это потрясающее красочное шествие, и с каждым годом оно становится все более грандиозным и масштабным. Думаю, что просто невозможно себе представить бразильца, который не умел бы красиво танцевать. Такое впечатление, что танцы и песни у них в крови. Говоря об обычаях Бразилии, нельзя не вспомнить любимый праздник – Новый год. Его бразильцы отмечают 1 января. В это время в Бразилии лето и разгар пляжного сезона. Все одеваются в белое и встречают праздник на берегу океана. По традиции, в этот день нужно загадать желание и успеть съесть ровно 12 виноградин за несколько секунд до наступления Нового года. Почему, кстати, практически все бразильцы встречают Новый год именно в белом? Дело в том, что они верят в то, что этот цвет принесет им удачу. Но можно обратиться к богам и с дополнительными просьбами. Для этой цели нужно добавить в свой наряд какие-то другие оттенки. Например, если вы хотите быть здоровым, нужно дополнить свою одежду розовым цветом. Если вы хотите разбогатеть, то золотым или желтым. А если мечтаете о большой любви, то красным. Бразильцы всегда очень внимательны к деталям. В следующей программе вы узнаете о традициях Китая. С вами была Елена Морозова. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот» в полном составе. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет, ребят, привет.
3: Привет.
4: Да, ребят, привет. И всем тоже привет.
2: Сегодня мы обсуждаем произведение Дафны Дю Морье, которое называется «Ребекка». Вышла эта книга в 1938 году. Психологический роман и, в общем, достаточно интересное произведение, которое дает много поводов для размышлений, рассуждений. Ну и обо всем об этом мы сегодня с коллегами немножко попробуем поговорить, подискутировать. Глеб, мне кажется, вообще ты для нас открыл писателя Дафну Дю Морье. Расскажи немножко в целом, какое впечатление она у тебя оставляет. Мы не первый раз к ее творчеству обращаемся, когда-то обсуждали ранее «Козла отпущения», но вот в целом для себя, может быть, есть ли какие-то характерные черты, присущие ее творчеству, почему ты ее любишь, читаешь, и как ты ее воспринимаешь вообще?
3: Ну, давай так, просто скажу, мне нравится. Мне действительно нравится Дафна Дю Морье, что это один из, наверное, таких, ну, не скажу там, что это прям топовый писатель 20 века, но это действительно автор, которому стоит прислушаться, присмотреться, потому что это всегда хорошо, да, по тем или иным причинам. А если вот брать данное произведение, то здесь вообще у меня есть, ну, наверное, такое определение, сейчас включу эстета, и скажу, изящная вещица. То есть, вот, наверное, если вот, охарактеризовать этот роман в двух словах, то это будет самое точное. Сейчас я пробую эту вещицу просто описать, почему это так. Действительно, по форме совершенно, вот с моей точки зрения, оптимально сделанная вещь. Именно с какой-то ювелирной точностью. Причем больше всего мне этот роман напоминает, я не знаю, помните или вы нет, знаете ли вы или нет, такие фишки были в моем детстве очень популярные, всякие стереоизображения. Там стереозакладки, стереооткрыточки и прочие стереокартиночки. То есть когда берешь какую-то картинку и вот смотришь на нее так, видишь одно изображение, потом немножечко ее смещаешь, и там меняется ракурс, и картинка тоже немножко меняется, и ты видишь ее совсем по-другому. Потом еще немного смещаешь, и она видит совсем еще иначе. И вот как раз с этим романом, мне кажется, очень похожая история. И вот психологический роман, это, конечно, есть, но, как мне кажется, это в самую последнюю очередь, при том, что тут действительно очень много жанров как бы можно найти в одной книжке. Причем читая ее сначала до конца. Вот с моей точки зрения, прежде всего, если можно, пройдусь сразу по тем жанрам, которые я здесь вижу. Вот как ни странно, прежде всего, это женский роман, с моей точки зрения, потому что, ну, понятно, что я не могу себя относить к любителям женского романа, но это вот именно та история, когда, попытавшись написать, использовать как бы какой-то минимальный инструментарий, да, то есть именно вот те фишки, те атрибуты женского романа, которые чаще всего там применяются, ну, может быть, те стереотипы женского романа, да, которые у нас сразу приходят в голову, автор делает это очень классно, при том, что, ну, вещи абсолютно стереотипные, да, то есть есть любовный треугольник стопроцентный, есть некая, ну, так сказать, история с тем, что просто люди не слушают друг друга, да, и как бы их представления об одних и тех же действиях оказываются разными, и отсюда вся интрига, отсюда все непонимания. Ну, то есть очень много от женского романа. То есть такая история Золушки, да, по сути, что бы с Золушкой случилось дальше после свадьбы, условно говоря, да. Это один пласт, и он, это то, что читается прежде всего, да. Потом это, конечно же, очень классный готический роман, потому что, опять же, с самого начала до конца там есть все, да, там есть дом с привидениями, вот это самое Мендерли, это 100% дом с привидениями, в котором происходят всякие таинственные, непонятные до самого последнего момента вещи. И, кстати говоря, абсолютно шаблонно, но при этом, ну, никак. Ну, то есть, абсолютно по законам жанра, любой дом с привидениями, в конце Мендерли сгорает, потому что, естественно, любой дом с привидениями в конце по законам жанра, будь там то дом Эншеров или там отель Оверлук или Мендерли, обязательно должен сгореть. И он сгорает. Вот. Ну и уже если дальше пойти, то это, конечно же, социальный роман, потому что, ну, год написания ты уже сказал, ну, в общем, вот этот самый «Закат Европы», там, конечно же, чувствуется очень хорошо. И если, опять же, вспомнить одно произведение, которое мы обсуждали некоторое время назад, я имею в виду камеру «Обскора Набокова», тут, ну, скажем так, пара персонажей оттуда, по-моему, перескочила на страницы «Ребекки». Ну и, конечно же, роман психологический, и здесь Ну, в каком плане? Ну, психологически, потому что как раз-таки здесь очень много... Тоже речь идет вот об этих самых манипуляциях. Помните, мы с вами говорили про Волхова Фауза, и здесь как раз-таки, мне кажется, ну, как минимум, вот эту самую Ребекку, да, которую можно назвать тоже главным героем, хоть и таким, находящимся где-то все время на заднем плане, объединяется с одним из героев Фауза. Именно вот это, с одной стороны, полнейшее пренебрежение, ну, какими-либо общественными нормами и вообще презрение к, так сказать, к устоям и ко всему, да, а с другой стороны, стремление манипулировать людьми, что она на самом деле, как выясняется, в принципе, прекрасно, блестяще делала. Вот. И единственное, что если у там, манипуляторов, у Фауза, там, собственно, какой-то цели всех манипуляций не просматривается, то здесь, ну, как бы, цель вполне четкая и понятная. Вот. Это, ну, как минимум, то, что приходит в первую голову, наверное, можно при желании там еще какие-то пласты нарыть, да, но это вот то, что я когда думал, как же я охарактеризую этот роман и почему он мне представляется столь изящным, вот то, что мне пришло в голову в первую очередь.
2: Очень много есть чего сказать, начиная от жанровости и заканчивая тем же треугольником любовным, ты его прорисовал между героями из прошлого и настоящего, насколько я понимаю, да? То есть любовный треугольник, где конкурирует прошлое и нынешнее нашего одного из главных героев, Макса. Хорошо, ну, здесь я бы, наверное, добавил по жанровости еще, ну, детективную какую-то историю или легкую загадочность даже скорее, потому что то, как ты охарактеризовал это как, ну, не знаю, вещь с двойным дном, да, или стереокнига в этом смысле, это действительно здесь присутствует. Но для меня здесь, кстати, больше гораздо каких-то психологических моментов, об этом еще поговорим, Петь. Давай ты расскажи, сколько тебе в целом произведение зашло, понравилось ли, и что ты в нем вот, ну, так в первую очередь готов отметить.
4: Мне очень сильно понравилось. Я сейчас буду немножко повторяться за Глебом. Наверное, сразу скажу, что невозможно не восхищаться тому, как бесстыдно используются все возможные шаблоны, прям максимально, но при всем при этом, как они используются. Это какой-то такой вызов авторский, причем очень, ну, как бы, пойти на это не каждый сможет и реализовать это. То есть я возьму все, чем характеризуется, например, какое-то там бульварное чтиво, да, уже тогда, наверное, было такое понятие, и сделаю это хорошо. То есть не сомневайтесь, здесь все шаблоны, но эти шаблоны написаны прекрасно. Это вот очень крутая история. А здесь еще, наверное, есть такой момент, что это такая литература переходного периода, вот литература между двумя мировыми войнами, которую я сам лично не очень хорошо знаю, но она вот вся какими-то такими общими чертами обладает, вот этими чертами безвремени, чертами разрухи с одной стороны, с другой стороны зарождение чего-то нового, но очень-очень такого робкого, и понятно, что это новое не выживет, потому что есть большая такая махина. Пока все это новое уничтожит, надо как-то сохраниться, да, вот. И пожар, вот все равно, ну, как бы сам год написания, он, вот этот вот пожар, он все равно навеивает какие-то такие метафоры, какие-то такие масштабные сравнения. А мне еще пришла, наверное, в голову вот такой образ, и тоже я, наверное, притягиваю за уши, потому что я думаю, что Демарье не знала, как будет дальше, да, но мы уже знаем. Но вот, с другой стороны, книга и после автора живет. Вот этот вот то, что, наверное, образ Ребекки — это старая Европа. Как зовут героиню, напомните мне. Она...
2: А у нее нет имени.
3: Она без, не без имени там, не упоминается.
2: Да, это отдельная история.
4: А это зародыш вот новой Европы. Он еще молодой, он еще такой, но более... добрый, ну, то самое социальное государство, да, которое там появится позже. И вот этот вот благородный дворянин своими руками, да, гражданский поступок, вот, его убил. Ну, то есть это очень такое сильное притягивание за уши, но просто я помню, что примерно такое же именно, когда в персонажа, в человеческого вписывают образ целой такой цивилизации, да, в «Докторе Живаго» есть, да, где вот в Ларисе есть вот такой вот образ России, который выбирает между Живаго и и адвокатом Виктором, если не ошибаюсь, да? А здесь наоборот, здесь две девушки, две женщины, которые символизируют с собой старые и новые. Ну, это уже такое немножко, наверное, притягиваю, но у меня почему-то вот ни на секунду не покидала эта история.
3: Никогда вот с этой точки зрения не рассматривал вот это противостояние. Скорее, как оказалось, наоборот, что Ребекка — это не старая Европа, это скорее вот, ну, как вот есть две философии, то Ребекка — это скорее такой Ницше, да, вот, а вот эта девушка, тогда, ну, вот сложно, она какое-то противопоставление придумать, ну, какая-то философия гуманизма, да, скорее, вот так вот.
4: Ну, возможно, я, наверное, преувеличиваю, называя это всей Европой, но какая-то вот действительно гуманизм вот этот вот, который приходит на смену, то есть там вот это вот есть история. Но если вот как хорошее произведение, оно должно, да, вот там быть на всех уровнях, от там, божественного до уровня там, простого человека, да, мы это знаем. Вот. И здесь, конечно, это тоже есть, потому что вот это вот то, как описываются обычные сцены, ну, то есть вот эти ремарковские там посиделки в ресторанах, поездки на машинах, которые, естественно, там в миллион раз лучше, чем у Ремарка написаны, да, и вот это вот ощущение леса меня абсолютно покорил, вот этот вот лес, то есть лес, который везде, который каким-то образом себя прям поглощает, очень крутое ощущение. Ну и вот это вот еще момент, наверное, который не могу из этого каких-то выводов сделать, но чисто как описано, вот эта влюбленность в демона, то есть вот влюбленность в Ребекку всех, кто там есть, при том, что у многих из них есть понимание ее реальной сущности, но они в нее все равно влюблены. Это вот такая, не знаю, готическая, не готическая, но вот это вот ощущение, оно прям вот всепоглощающее, действительно очень сильно написано.
2: Слушайте, ну а вот у меня контекстов больше гораздо обычных житейских и психологических из этой книги, потому что, с одной стороны, да, вот что, Глеб, ты заметил по поводу в целом атмосферности, мне кажется, у Дюмари это одна из таких характерных черт, когда ты проникаешься вот этой тревожностью момента, ожиданием того, что что-то должно произойти, хотя в целом вот, ну, как будто бы к этому ничего не должно вести. И вот создание настроения — это, наверное, одна из таких крутых черт, которая ей свойственна. По поводу поместья Мендерли как отдельного персонажа, это тоже действительно, ну вот, отдельная история. Но вот если говорить просто про героев и как они здесь прорисованы, ну, во-первых, особенность то, что заглавная героиня в принципе уже мертва к описанию событий, и мы ее наблюдаем только через призму других людей, через их восприятие. И здесь я не согласен, Федь, с тобой, что все восхищаются, ее очень по-разному все воспринимают. Она, безусловно, оставляет
4: прости, след. Пожалуйста, что перебиваю, я не сказал восхищаются, я сказал, что они все влюблены.
2: Влюблены, ее... ну вот я считаю, да. Что нет.
4: Они ее считаю, боятся, они знают про ее жестокость, но при всем при этом вот, и вот эту вот любовь иррациональную они к ней испытывают.
2: Ну, я думаю, что она просто вызывает очень сильные эмоции. Положительные или отрицательные, да, как там роковая женщина, ну, точно не положительные у всех. И там Макс в первую очередь это показывает, да, то есть он готов ее был убить, и как будто там, ну, где-то, наверное, чем-то она в начале отношений привлекла, раз они сошлись, ну, почти сразу и до конца, как только он раскрывается и описывает мотивы своих действий, как будто бы там любовью... Ну, в общем-то, ничто на это не указывает. Наверное, единственный человек, который вот прям действительно ей восхищался и был предан до конца, это ее, ну, вот, видимо, няня, да, которую мы видим под именем миссис Дэвис, а все остальные ей восхищались, но не зная ее, наверное, до конца, да, если мы не будем перечислять ее там... каких-то любовников и так далее, то вот этот высший свет — это отдельная, наверное, история, отдельный герой-персонаж, который здесь тоже описан как, ну, вот это некое общество со своими манипуляциями, со своими инструментами давления. И вот здесь как раз интересно, ну, для меня было противопоставление этой действующей героини, да, к той героине, которая названа, и которую все помнят, все сравнивают, точнее, она сравнивает себя с ней, при этом у нее нет как бы до поры до времени этой личности, идентичности, нет имени сознательно абсолютно, да, то есть она как будто бы пришла на чужое место, она его заняла, она ощущает себя самозванкой, и как будто бы боится что-то сделать, потому что вот Ребекка была идеалом. Ну и постепенно это происходит трансформация, разрушение образа, ее одновременное усиление с точки зрения там какой-то уверенности и так далее и тому подобное. И вот это, как мне кажется, может быть, не самая сильная часть этой книги, но она здесь, безусловно, сделана не случайно. Ну, а по поводу взаимоотношений героев, мне кажется, вот для меня, опять же, не очень, наверное, понятна мотивация и взаимоотношения вот новой этой девушки с Максом, да, ну, я не знаю, можем ее называть The Winner, да, из The Winner, чтобы как-то ее обозначать. Вот. Для меня вот эта линия их взаимоотношений, она какая-то не совсем, наверное, ну, как-то гладкая. Вот. И в целом вот эта история с финалом, ну, таким, как будто бы хэппи-эндовским, с открытой концовкой, что же будет дальше, да, и можно ли построить вот эти отношения на том прошлом, которое было, да. С одной стороны, вроде как мы видим разрешение этой ситуации, что прошлое ими больше не владеет, и вот этот вот дом, поместье, оно сожжено. Но что будет дальше, как будто здесь и вот вопрос виновности, вопрос того, насколько допустимы те действия, которые привели к тому, что произошло. Ну, в общем, здесь, не знаю, вот эта история, она для меня такая как будто не совсем, ну, очевидная, прописанная. Вот, Глеб, мне интересно, как ты в целом относишься именно к сюжетной составляющей, насколько для тебя вот эта героиня, она самостоятельно она трансформируется и без того, что она символизирует Европу или чьи-то философские взгляды, а вот именно как персонаж на страницах романа.
3: Ну, смотри, на самом деле там начинается все с конца. Вот если вы помните, там в общем-то, да. В прологе уже как бы она в конце все это вспоминает, и понятно, что, ну, в общем, они каким-то образом оттуда уедут, и, то есть только непонятно, там сгорит там все или не сгорит, только это в конце все выясняется. Так что, видимо, все-таки, ну, надо полагать, что прошлое они отринули, а что там будет дальше, но это, собственно, уже не важно, потому что это другая совсем история. Вот мне на самом деле сам по себе сюжет, он здесь, мне кажется, не то чтобы вторичен, не столько важно, зачем это написано и что написано, важно действительно, как это написано, потому что это редкий случай, когда форма меня привлекает гораздо больше содержания, мне содержание при этом кажется совершенно неважным. Что касается вот этой конкретной героини, то, мне кажется, она достаточно типична, да, то есть я бы как раз не стал ассоциировать там ни с новой Европой, ни с, там, не знаю, ни со старой Европой, ни с кем, да, то есть это просто вот, я повторюсь, да, с одной стороны, абсолютная история Золушки, ну, и уж если сравнивать, то как раз-таки здесь, по-моему, на одной стороне, если, ну, переводить в какую-то социальную плоскость, персонажей. То здесь на одной стороне как раз-то вот она, мисс Де Винтер, да, с ней же вместе Макс, с ней же вместе вот этот Фрэнк, тоже очень положительный персонаж, такой вечный друг, да, который всегда готов помочь, подставить плечо. То есть вот это вот как раз та самая, может быть, старая, а еще благородная, живущая по каким-то правилам, может быть, чести Европа, да. А с другой стороны, там как раз-таки вместе с Ребеккой вот эта вот ее знакомая, там, не знаю, как ее назвать, нанимательница, вот эта вот американка, в общем, которая, собственно, их с Максом познакомила, которая абсолютно бесцеремонная, беспардонная, вообще, которая, ну, в общем, ни для чего, ни для кого. На этой же стороне вот этот двоюродный брат Ребекки, который, значит, абсолютно тоже такое существо низменное, которое, вот, как, помните, как только он узнает про этот рак, да, он сразу же, значит, его волнует только, не заразно ли это совершенно замечательное место, такое совершенно показательное. Вот. Но единственный, наверное, по-настоящему неоднозначный персонаж — это вот эта вот миссис Денвер, которая являлась там вот экономкой и домоправительницей. Ну, судя по всему, по намекам, она, естественно, была при Ребекке еще до ее замужества и, видимо, знала ее там как бы не с детства. И есть даже какие-то намеки, может быть, чуть не на материнские чувства, потому что мы же не знаем до конца, откуда вообще сам по себе взялась Ребекка, вот есть. Можно только предположить по некоторым намекам, что она как раз не из столь благородного сословия, как сам Макс, да, и вела она его чем-то другим. А уж откуда она пришла, и вот говоришь, что мне это какие... Ну, что называется, а что бы было дальше с героиней камеры «Обскура», да? То есть одна из мыслей, которая по ее поводу приходит. Ну, вот как-то так.
4: Ну, я вот, если про сюжет говорить, если вы меня спросили самое слабое место книги, это как раз сюжет. Ну, просто мне кажется, что он осознанно Дюмарье такое сделал.
3: Да.
4: Тут нельзя к этому придираться, потому что это как раз сюжетная трансформация, будто там все было понятно изначально, чем все закончится. Там, мне кажется, ну, настолько все на поверхности лежит, что это даже... обсуждать такое ситуацию. Вот. Я, наверное, про то, что она будет счастлива или несчастлива, мне кажется, что там вот в этом вот прологе, про который говорит Глеб, там же все как будто бы на поверхности, она, ну, как бы, это какая-то любовь в насилии в каком-то, там этот Мендерли, да, который, ну, скорее всего, сгорел, и он как кошмар какой-то, с которым они живут, и она живет с этим кошмаром, и, в общем-то, она во всю эту историю, ну, то есть, да, она влюбилась, но она вляпалась, она на самом деле, у нее очень тяжелая жизнь, явно там по вот этим вот их диалогам, которые там проскакивают. Она фактически человек, который вот забирает на себя все его страдания, которых там огромное количество, да, и вот эта вот, ну, как бы фамилия, мне кажется, там вот эта Винтер говорящая, да, то есть это зима в ее жизни, и никакого там счастья как будто бы нет, там его вообще изначально не было, там же вот, да, вот эти вот все поездки, там все это пытается, описывается как будто бы какая-то романтичная история, но там романтичной истории, как таковой нет. Там все время какое-то вот какое-то давление на нее. Она все время под этим давлением. Она сначала... Там сама история, она как бы романтичная только в том, что они на машине покатались, а дальше вот все начинается в том, что сначала она проходит через унижение в этом доме, потом она проходит через там соревнования с Ребеккой, потом сгорает этот дом, и потом она остается нянчиться с ним, и как будто бы там просвета никакого не будет.
3: Не, ну чего-то у них там в Венеции было якобы, да? То есть это как бы упоминается, но никаких подробностей-то нет.
4: Ну да, да. Но как будто бы там самое главное, вот в чем отличие от классического женского романа? Классический женский роман заканчивается хэппи-эндом, где все счастливы, все и детишки маленькие бегают, да, вот эти вот всегда их там шестеро, они все красивые, и любовная сцена в конце, да.
3: А, кстати, помнишь, как она ему там говорит, что вот все у нас все будет хорошо, и у тебя будут дети, и мы их будем воспитывать, это прям вот, ну, это как тут уж такая насмешка тоже, да? Вот.
4: Да, там весь шаблон есть, но вот по этим штукам мы понимаем то, что он там сходит с ума плавно из-за этого Мендерли, и ей, ну, мозг, грубо говоря, выносит, там такая психологическая тирания, как бы, во второй части. Это такой психологический триллер просто. Там еще неизвестно, может, она его убьет потом в продолжении всей этой истории, потому что она ее доведет. Вот. Но то, что там никакого там ничего приятного, как будто бы нет, не знаю, для меня очевидно.
2: Ну, тут такая, да, история с приглашением на додумывание этой дальнейшего развития событий. А по поводу героев, мне кажется, в целом у Дюмарье очень классно прорисовываются характеры, и здесь нельзя их делить на каких-то положительных, отрицательных. Но есть, наверное, какие-то там немножко карикатурные персонажи, как вот этот кузен Ребекки, да, который там вот олицетворяет какие-то низменные чувства. А если мы берем вот трех главных персонажей, одна из которых нам, ну, показана только там, по воспоминаниям. По сути, каждый из них олицетворяет какие-то степени одиночества. Да? То есть вот это наша главная героиня. У нее нет друзей, да, она как бы из ниоткуда приходит, и вот для нее весь новый мир, у нее как бы со старым ее ничего не связывает. Да? У нее как будто и родных, и родственников, и никого нет. А этот Макс, с одной стороны, обладая каким-то статусом в обществе, он тоже, в общем-то, как будто в этом обществе себя чувствует каким-то инородным элементом. Ему многие вещи там, не близки, его все раздражает. И Ребекка, несмотря на всю ее эксцентричность, да, и вот эти все ее формы выражения, как будто бы тоже ей рядом-то особо никто и не нужен. И вот эти все три формы одиночества, они здесь тоже таком, ну, интересным образом представлены. Поэтому вот несмотря на то, что два героя нашли друг друга, и получится ли из этого что-то или нет, ну, наверное, в этом смысле скорее не должно получиться по такой логике развития событий. Но в любом случае, действительно, наверное, соглашусь, что сам сюжет — это вторичность, но поскольку он здесь присутствует, да, и какие-то, ну, ключики даны, наверное, их тоже можно попробовать покрутить. Не знаю, наверное, на этом можем постепенно подводить итог, может быть, в конце, я не знаю, Глеб, для тебя, может быть, самая сильная часть этого произведения, почему ты считаешь, что эта книга действительно достойна прочтения, исходя, там, может быть, из одного момента, одного посыла?
3: Как, наверное, и в любой книге нет одного момента, потому что этот момент для каждого свой. Вот. Я бы даже не сказал, что там вот с точки зрения сюжета есть какие-то идеальные сцены, да, прям супер написанные, наоборот, какие-то там плохо написанные, да. Там все достаточно приятно и хорошо, и еще раз повторюсь, то есть это роман формы, это роман очень изящный, очень такой атмосферный, опять же повторюсь, да, потому что тут других эпитетов, наверное, нет. Вот все, кто любит вот подобную литературу, литературу, которую просто получаешь удовольствие от прочтения, от текста, от слога, от стиля. Вот, наверное, вам сюда, потому что это правда, это про это.
2: Да, ну что ж, действительно, остается только пожелать ознакомиться с произведением Ребекка. Кстати, есть и замечательная экранизация хичкоковская, получившая Оскар, поэтому можно сравнить и киноверсию. Ребекка, Дафна дю Морье, читайте, наслаждайтесь, и будет желание, обязательно поделитесь своим мнением. И спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем счастливо, услышимся через пару недель.
1: Книговорот.
5: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке. и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти

0: транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии клинический психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: У нас сегодня очень необычная тема — тело в культуре. Расскажите нам, что мы об этом не знаем.
3: Да, хотела как раз о том начать, что значит тело в принципе, какие есть подходы к пониманию тела как такового. И тут все зависит от точки зрения. Если мы говорим про астрономию, то понятие тела одно, если мы говорим о физике — другое, в криминалистике тело подразумевает что-то третье, в культуре — четвертое. Ну и, разумеется, в психологии в том числе свое мнение на эту тему. Вообще, с течением времени, с развитием культуры, цивилизации, естественно, всегда обсуждался вопрос, как мы себя ощущаем, как мы выглядим, как мы воспринимаем другого. Тело в различных форматах атрибутировалось, обозначалось какими-то знаками, определенной одеждой, поэтому значение для культуры имеет огромное. Кроме того, конечно, всегда обсуждалось, а где именно находится душа и в каком она отношении с телом. Насколько это что-то единое, либо это что-то раздельное, и так далее. И если мы говорим, к примеру, о каких-то первобытных племенах, то было такое понятие, как анимизм. В том числе это было довольно популярным, если можно так сказать, взглядом и восприятием, к примеру, у индейцев, которые считали, что тело и душа, дух всегда едины. То есть любое дерево одушевленное, естественно, человек, горы, реки, животные и так далее. То есть это был период, когда душа и тело воспринимались как целостное. Если мы говорим через такой большой скачок времени уже про монотеизм, к примеру, это больше средние века, то тело служило некоторым предметом, через который мы могли воздействовать на душу. Душа была, естественно, более важным чем-то, причем чем-то, что необъяснимо, что незримо, что неизвестно, где на самом деле находится. И тело подвергалось различного рода истязаниям, либо каким-то попыткам его очистить, чтобы очистить через него душу. И сейчас более современное восприятие, современная концепция — это как раз то, что в психологии означено как психосоматика. Это когда тело, душа вроде как отдельно, только сейчас мы уже говорим не душа, а психика скорее, но при этом они друг на друга влияют. То есть на свое психическое состояние как-то влияют через тело, и наоборот, то, что происходит в моей психике, влияет, соответственно, на мое тело. Говоря о психосоматике, нужно, наверное, немного подробнее объяснить, что конкретно имеется в виду и насколько вообще такая концепция реальна, насколько она рабочая. Дело в том, что зачастую, как, впрочем, у многие люди, так, впрочем, многие психологи и другие специалисты, особенно если это такая уже психология как религия, да, или познание себя — это как какой-то уже фанатизм. Очень многие думают, что через психологию можно вылечить абсолютно все. Это очень напоминает некоторых религиозных фанатиков, которые настолько зациклены на вере, что считают, что, например, нам не нужно обращаться к врачам, мы можем через Бога вылечить абсолютно все, при этом просто молиться. Вот очень похожее есть мнение среди, в том числе, людей нынешних, современных, когда есть мнение, что если я пойму, что у меня за болезнь, есть даже целые отдельные типы каталогов, где есть название болезни и причина психологическая ее вызвавшая. Так вот, если я разберусь с причиной, то у меня сразу все пройдет. Разумеется, это неверно. Мы всегда должны обращаться к врачам, потому что это люди, которые разбираются в сфере своей деятельности и могут нам помочь фактически. Но при этом исключать психологический компонент из любого заболевания тоже не нужно, поскольку тело с психикой

0: напрямую связаны. То есть в любом случае наше психологическое состояние влияет на нашу физическую форму и на течение заболевания в том числе. Даже иногда, а может быть даже и часто, на динамику развития какого-то заболевания или наоборот на ремиссию.
1: Приведите примеры такой взаимосвязи и такого влияния психики на тело.
0: Ну, если, например, мы возьмем вариант с какой-либо травмой, да, человек получил травму, к примеру, не знаю, сломал ногу, причем перелом какой-нибудь сложный, который делает невозможным довольно длительное время лечения, во время этого лечения работать и жить в том режиме, темпе, в котором человек привык. В этом случае получается как бы такая дезадаптация. То есть абсолютно ломается уклад жизни, в лучшем случае только на некоторое время. А если там есть какие-то отягощающие факторы, из-за чего, например, человек не сможет потом заниматься своей сферой деятельности в том объеме, в котором он занимался ею раньше, это, естественно, накладывает такой гнетущий отпечаток, потому что у человека, помимо стресса непосредственно из-за аварии, к примеру, есть очень большая доля ощущения собственной неполноценности и непонимания, может ли он функционировать дальше так же, как раньше, и сохранился ли в нем его потенциал. Особенно, конечно, мужчины это чувствуют остро, поскольку они культурно обусловлено, что работают больше, для них сфера зарабатывания денег очень важна и социально более значима. То есть в социуме мужчины для нас в первую очередь люди, зарабатывающие деньги. Поэтому, конечно, на ход лечения такое восприятие себя влияет сильно, потому что это какие-то депрессивные состояния, это нежелание работать с проблемой, это желание просто прилечь на диван и абсолютная апатия вокруг себя, происходящего, и отсутствие положительного взгляда на то, как может разрешиться ситуация.
1: Угу. Вот вы упомянули про восприятие тела, да, вот эта тема. Есть такой момент, что кто-то про себя думает, что он худой, кто-то думает, что он толстый, да, при этом этот человек может быть, ну, как бы среднестатистически в норме. То есть вот это вот восприятие своего тела, может быть, оно как бы такое индивидуальное или искажённое? Вот что по этому поводу думает психология?
0: Психология на сегодняшний день в моем лице думает, что это называется схемой тела. То есть это образ моего тела, представленный в моей психике. И образ этот, естественно, субъективен, поскольку я не могу знать наверняка, что думают окружающие люди обо мне. Люди имеют свойство иногда уставать, иногда злиться, иногда наоборот. Наоборот, например, очень радоваться, и их восприятие меня тоже разное. Плюс еще очень зависит восприятие тела окружающих от того, в какой сфере ты находишься и в какой сфере ты работаешь. То есть одно дело, если я, например, продаю на рынке овощи и фрукты, а другое дело, если я работаю в модной индустрии, и там мое тело является, ну, определенным даже товаром. Поэтому то, как воспринимают тело окружающие, это другой вопрос. А вот у меня восприятие несколько искаженное, потому что я чувствую, что мое тело — это то, что воспринимают другие, и то, как они меня воспринимают. То есть это как бы спаяно. То, что я за человек, и в каком как бы теле я нахожусь, да, в какой оболочке я нахожусь. Поэтому очень часто схема тела бывает искаженная. То, что мы, например, наблюдаем при анорексии, когда девушка просто патологически худенькая, но ее ощущение себя как очень толстый. То есть абсолютно несовпадение реальности и ее восприятие субъективного себя.
1: Что в этом случае делать?
0: Ну, здесь зависит от того, насколько степень выраженности велика. Потому что одно дело, если я себе очень не нравлюсь, например, блондинкой или рыжей, поэтому я пошла перекрасилась в черный, и у меня все нормально. Ну, где-то мне там периодически кажется, что я тут поправилась, мне не очень комфортно, а где-то я похудела, и в принципе вроде ничего. И вот эти какие-то моменты, которые меня раздражают в моем теле, или, может быть, наоборот, мне что-то очень нравится, они незначительные, они не влияют на качество моей жизни, они не влияют на то удовольствие, которое я получаю от жизни в процессе. Другое дело, если появляется некоторая зацикленность, в некотором роде даже нарциссическая, когда я большую часть своей энергии направляю на то, чтобы анализировать, что со мной не так, переделывать и так далее. В таких случаях, возможно, есть некоторая даже патология, с которой работают уже психотерапевты и психиатры, когда мы не можем просто каким-то дружеским разговором, беседой или поддержкой окружающих помочь человеку. Здесь уже нужна более профессиональная и, как правило, длительная работа. Это также можно в качестве примера привести людей, которые обращаются в пластическую хирургию. Одно дело, если есть какая-то реальная проблема, мешающая жить, да, или там мешающая работать в той сфере, в которой нужно. Но совершенно другое дело, когда человек хочет изменить что-то в себе, а потом что-нибудь еще, а потом что-нибудь еще. И этот процесс бесконечный, перекраивание себя. То есть здесь явно проблема действительно не в самом теле, не потому что вот после какого-то случая у меня не закрывается рот, и мне на улице дождь туда заливается, да. То есть объективная причина, почему не нужно это устранить. Но какое-то ложное восприятие себя, которое на самом деле ничего общего с реальным физическим телом не имеет.
1: А это восприятие может возникнуть из-за какого-то неаккуратного комментария со стороны окружающих?
0: Здесь зависит от того, в какой момент этот комментарий был высказан, потому что если, например, это в каком-то нежном детском возрасте было сказано, плюс еще подкреплено своеобразными семейными установками, в семьях у нас же тоже есть отношение к телу какое-то, в том смысле, что в каких-то семьях есть определенный культ, да, мы должны выглядеть таким или иным образом, мы должны презентовать себя вот так, где-то на это не обращают внимания. И если ребенка принимают и нет каких-то замечаний, постоянной критики со стороны родителей, либо, например, близких друзей и в школе о том, что ты как-то не так выглядишь, ты неуместен, ты как-то неуклюж, неловок, то тогда любой комментарий уже во взрослом возрасте, скорее всего, не будет иметь какой-то такой сильной эмоциональной нагрузки. Но если есть уже почва, скажем, плодородная, в данном случае это такая негативная коннотация, но тем не менее, то вот такой маленький триггер, он может стать как бы последней каплей в том, что уже в человеке накипело. Говоря о теле, мы также не можем выкинуть из песни то, что социальный статус в том числе считывается другими через наше тело, через наш внешний вид. Причем здесь речь идет не о статичной картинке, когда вот человек стоит, и я складываю какое-то о нем впечатление, я анализирую, например, да, если вот у меня есть там минутка, мне любопытно, чем бы он мог заниматься, не знаю, может быть, у него какое-то положение в обществе и так далее, к какой он группе социальной принадлежит. Но и то, как человек, как тело двигается по отношению к другим, так называемая социальная дистанция, как человек близко расположен или он далеко расположен по отношению к другому. Есть такое понятие, как невербальное общение, то есть когда мы посредством интонации, посредством движения, мимики, жестов транслируем что-то другому. И в основном эти знаки считываются абсолютно бессознательно. То есть я не отдаю себе отчет, почему я подумал, что вот человек, например, рад, или он огорчен, или он разозлен, но вот эти как раз-таки невербальные признаки совершенно явно мне дают об этом понять. Из этого можно сделать вывод, что есть определенные паттерны такие, как человек себя в той или иной ситуации проявляет в движении, то, что сложилось уже эволюционно, но есть индивидуальные какие-то знаки, которые были приобретены человеком в процессе, пока он рос и взаимодействовал со своей семьей. То есть тот микросоциум, в котором он вырос, что было принято там, и человек дальше несет это с собой. Поэтому здесь важно еще отметить, что помимо мимики жестов, которые, конечно, зачастую более доступны людям с нормальным зрением, с хорошим зрением, при этом сложны к пониманию для тех, кто либо плохо видит, либо не видит совсем. И здесь уже вступают в силу другие категории восприятия, такие как запах, такие как интонация голоса, такие как тактильность или ощущение близости или дальности дистанции с другим человеком. И здесь, конечно, более тонкое понимание интонации, тембра и так далее, через которые мы очень хорошо можем понять, в каком состоянии пребывает другой. И в этом смысле происходит некоторая компенсация моих, например, каких-то слуховых возможностей над, соответственно, дефицитарными зрительными.
1: Да, единственное, что здесь может возникнуть такая проблема, что не все правильно свою интонацию выражают, да, то есть человек может быть не настолько сильно расстроен, да, но при этом интенционно в голосе он показывает большее раздражение, да, и мы, не видя человека, да, не видя его лица, что он в целом не сильно на нас раздражен, например, да, можем уловить и воспринять именно сильное раздражение.
0: Такие ошибки могут быть повсеместно, абсолютно с каждым человеком, потому что, в принципе, видя и слыша другого, ну, по большому счету, мы никогда не можем точно сказать, что он думает или чувствует, но мы можем дополнять это вопросами, дополнять это как-то информацией, задавая конкретные вопросы, собственно, адресату, потому что диалог — это как раз-таки ключ к тому, чтобы понимать друг друга лучше. Диалог и время в общении в том числе. Потому что даже ориентируясь и на внешний вид, я могу очень легко обознаться в расшифровке того, что человек хочет мне преподнести, не говоря уже об индивидуальных особенностях, потому что, например, кто-то привык говорить громким голосом, кто-то говорит очень тихо, и это в том числе связано с тем, чем человек занимается. Например, у меня есть один знакомый, который работает в театре, и он говорит очень громко. Помимо того, он британец, и это все очень звонко, ярко, иногда кажется, что он на тебя просто орет. Но по факту нет. У него есть свои привычки. Он, конечно, старается как-то притормаживать себя, но тем не менее. Или, например, люди, работающие в библиотеках либо в каких-то научных центрах, зачастую говорят довольно тихо, и не всегда понятно, что человек вообще какие-то чувства испытывает. И это нормально в практике просто познавать другого.
1: Да, у нас неоднократно поднималась тема того, что не нужно додумывать, да, что самое главное — это диалог, это задать вопрос, потому что на самом деле, даже выражая какие-то эмоции, человек сам может немножко переборщить, да, с эмоциями, и внутри он на самом деле еще в себе не разобрался, и, может быть, он не настолько сильно там зол и раздражен.
0: Не говоря о том, что он может быть раздражен не на вас, а из-за какой-то другой ситуации. Все мы прекрасно знаем замечательный механизм психологической защиты, называющийся смещением. Поэтому, да, спрашивать имеет смысл и понимать, что если я у себя в голове абсолютно уверена, что конкретно вот эта вот девочка, сидящая передо мной, закатила глаза, потому что ей не понравилось, например, как я одета, или что я сказала, или что я там пришла на 10 минут позже, но это всего лишь конструкции в моей голове. На самом деле, почему девочка закатила глаза, совершенно неизвестная информация, нами не полученная. Поэтому здесь либо не обращать на это внимания, потому что, ну, закатила и закатила, почему бы нет, либо спросить напрямую. И тогда это будет снимать определенную долю тревоги, потому что очень часто такие размышления о том, что кто-то обо мне что-то подумал не так. Я, например, чувствую себя по этому поводу плохо, потому что, естественно, мне кажется, что действия другого связаны со мной, то есть это некого рода ответ на мою какую-то деятельность, и я начинаю строить у себя в голове декорации. И это тратит энергию, и получается такое застревание, когда я копаюсь в деталях, когда я не могу делать что-то другое, я постоянно возвращаюсь мыслями к одному и тому же.
1: И возвращаясь к телу, тревога очень сильно переносится сразу и на тело.
0: Да, тревога, во-первых, имеет смысл обозначить, что мы имеем в виду под тревогой. Это состояние, когда сложно усидеть на месте, когда чувствуется беспокойство, когда есть ощущение, что что-то должно произойти, непонятно, что произойдет. Очень часто тревога также проявляется в каких-то выражениях тела. И, в принципе, тревога. Это значит, что у человека большой такой энергетический потенциал. Энергии много, но для нее нет выхода. Поэтому она именно вот таким образом проявляется через тело. На самом деле у многих по-разному. У кого-то голова болит, у кого-то это тремор, кто-то просто постоянно должен где-то ходить, чтобы через физические действия эту энергию лишнюю, не лишнюю, точнее, невостребованную переработать. И в том числе тревога таким образом усугубляет физическое состояние, если, например, есть какое-то заболевание. То есть это некоторая конверсия, такой термин тоже психологический, когда имеет место быть, некоторая психологическая проблема, некоторый психологический конфликт, в котором тоже заложено большое количество энергии, но человек не осознает его. И для того, чтобы эта энергия была каким-то образом переработана, эту функцию выполняет тело через какой-либо симптом. Это не какой-то словарь, где вот тут у меня ручка заболела, это значит вот это, а ножка заболела, значит вот это. Каждый человек индивидуален. И зачастую такие усугубления состояния проявляются именно в тех точках, где у человека уже есть слабина. То есть у кого-то склонность, например, к каким-то сердечным заболеваниям сосудистым, у кого-то это, например, что-то суставное, да, и, соответственно, мы всегда должны работать и понимать, что человек индивидуален, что у каждого свои проявления и так далее.
1: Вы упомянули, что тревога связана в том числе с переизбытком энергии, да? А если у человека нет много энергии, да, то есть он достаточно неэнергичен, но какие-то моменты его беспокоят, там же тоже возникает тревога или там как-то по-другому?
0: В таких случаях ощущение, что нет энергии, чаще всего бывает ложное, потому что если есть тревога, значит, энергия-то есть, она просто где-то заблокирована, она где-то в каком-то месте застряла. То есть не хватает сил на что? На то, чтобы пойти полы помыть, посуду помыть или сходить на работу. Это одно дело. Но хватает, например, на то, чтобы компульсивно писать сообщения подружке или, например, просматривать что-то в интернете и так далее. То есть куда-то эта энергия идет, но она, может быть, не в том направлении, в котором хотелось бы. Это другой вопрос. Как правило, все-таки тревога связана с избытком невыраженной, непереработанной энергии, потенциала.
1: Ну, здесь опять-таки, наверное, рекомендованы физические нагрузки.
0: Физические нагрузки в том числе. Вообще, когда появляется какой-то телесный симптом, это тело помогает переработать психическое напряжение, избыток психического напряжения. Например, если я слежу, у меня вдруг задергался глаз, он задергался не просто так. Это некоторая помощь моей психике переработать физически тот избыток, который есть в наличии. И в этом смысле долгие какие-то прогулки, или, например, сходить в зал, или, например, убраться в квартире, то есть совершать какие-то действия физического характера действительно помогает снимать тревогу. Поэтому очень часто говорят при стрессах, что помогает спорт. Вот именно по этой причине.
1: Ну, даже полезнее грядки копать.
0: А здесь уже на самом деле дело вкуса. Кому грядки копать, кому пойти пробежаться, кому с собакой погулять лишний раз, это уже дело исключительно каждого.
1: Порадовать собачку дополнительным
0: вниманием. К примеру, да.
1: Раз мы заговорили про влияние друг на друга психики и тела, а как психологические травмы остаются, закрепляются в теле?
0: Этим вопросом занимается телесно-ориентированная психотерапия. В основном, когда мы идем от тела, да, и здесь существуют разные варианты понять, где же блок. Например, есть такое мероприятие, такое направление, как холистический массаж, который как раз направлен на проработку психологических травм, конфликтов посредством тела. Когда мы стараемся понять, например, лежа спокойно, как бы просканировать свое тело мысленно, либо послушать, когда мы расслабимся, что где задергается, завибрирует и так далее, что за часть тела, и уже после этого можно поанализировать, с чем это может быть связано. Почему, например, именно рука, или почему именно нога. И если мы идем по ассоциативному ряду, возможно, это нас приводит к какой-то идее, откуда, собственно, взялся симптом. На самом деле, чтобы анализировать себя, также можно применять еще одну методику. Например, для людей, которые видят, соответственно, обычным способом с помощью ручки и карандаша, для тех, у кого со зрением проблемы, например, при помощи того же листа, пластилина и шрифта Брайля. Идея заключается в том, чтобы на листе расположить 16 точек абсолютно рандомно, над каждой точкой записать существительное, которое первое пришло в голову. Бутылка, рюкзак, лимон, человек, собака и так далее. Затем эти слова нужно также рандомно соединить в пары, выписать на отдельном листе. И на каждую пару слов написать ассоциацию, опять же, первая возникшая, пришедшая в голову, но не совпадающая с теми словами, которые уже написаны, соответственно, у вас получается уже в два раза меньше слов. Из тех оставшихся вы также их формируете по парам, остается еще меньше слов. И в конце у вас выходит только одно слово. Вы смотрите на это слово, и первая мысль, которая вам приходит в голову, с чем это может быть связано, является как раз ядром той проблемы, о которой вы в данный момент думаете, которая для вас актуальна. правильно. Это хорошая помощь для самоанализа. Когда нам не хватает информации или когда у нас избыток информации, как раз-таки тревога в том числе и возникает. То есть когда мы не знаем, где правильный ответ, у нас нет какого-то вывода, и мы либо ищем информацию вовне, и это как раз-таки одна из причин вот тех самых конструкций в голове, когда мы додумываем за другого что-либо, потому что информации не хватает. Либо противоположная, казалось бы, ситуация, когда информации очень много, но фактически это значит, что ее нет. Когда ее такое количество, что непонятно, какому слову верить, что из этих миллиардов выводов является верным. Так вот, такой вариант самоанализа может помочь. И во всяком случае помочь и навести на мысль, а с чем нужно поработать, почему конкретно сейчас я тревожусь. Потому что в большинстве случаев, именно поэтому мы отличаем тревогу от страха, мы не знаем, в чем проблема, в чем дело, почему я себя сейчас так чувствую, чего конкретно я опасаюсь. Потому что если, например, это страх, то там мы совершенно четко понимаем, чего мы боимся. Страх в некотором роде проще переживать.
1: Спасибо за технику, очень интересно, надо реально попробовать. Стало действительно интересно, каков будет результат. Что же получим на выходе после того, как получится одно слово?
0: Как правило, это вот первое, что приходит в голову при прочтении вот этого слова. Обычно они как раз-таки являются одной из цепочек там, некоторых ассоциаций, по которым можно идти и понять, собственно, что происходит, почему сегодня мне вот так.
1: Спасибо большое. Тема тела, наверное, достаточно бесконечна и интересна, потому что это наше самочувствие, наше состояние, которое в том числе, да, и тело влияет на психику, да, не только психика влияет на тело,
0: да,
1: но
0: конечно.
1: И наше, да, физическое состояние тоже влияет на психологическое состояние. А мы обязательно еще когда-то ее поднимем. Спасибо вам за интересную беседу.
0: Спасибо, буду рада прийти еще раз.
1: Напомню, у нас в гостях в студии была Анастасия Знаменская, клинический психолог. До новых встреч, друзья. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.
3: Культурный досуг — это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие — культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев — это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системы радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады.
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
6: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог-2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы в Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открытая регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС Приморья. Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе – лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня.
3: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
7: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
8: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 5 марта в преддверии Международного женского дня на унитарном предприятии «Светоприбор» впервые среди работниц прошел конкурс «Леди by Электрика». Визитная карточка, интервью, домашнее задание и дефиле. Такие этапы предстояло пройти участницам, которых было 7. За победу поборолись инженер-конструктор технического отдела Анна Юрьева, пекарь цеха питания Наталья Николаева, слесарь механосборочных работ Бобруйского филиала Ангелина Савицкая-Карабанова и 4 сотрудницы сборочного цеха номер 2 столичного предприятия, слесарь механосборочных работ Елена Цай, Татьяна Сацук, Зарина Лысенкова и Татьяна Попова. На протяжении 2 часов проведения конкурса судьи и зрители буквально купались в лучах таланта, красоты, остроумия и грации участниц. Однако главный приз получила девушка, нежными руками которой сегодня собираются воедино самые популярные электротовары предприятия. В прошлом году она стала активным участником разработки навигационной системы кропки для незрячих и слабовидящих. Также она является председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Ее литературные произведения вошли в сборник стихов и иллюстраций незрячих поэтов и художников «Слово и фарбы, слова и краски», который был издан к столетию БелТИС. Татьяна Сацук стала «Леди by Электрика». Давайте послушаем, как она выступала.
1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые члены жюри! Меня зовут Татьяна Сацук. Моя жизнь разделена на «до» и «после». Я хочу кратко рассказать про каждый этап своей жизни. В детстве я была любознательным, активным ребенком, который любил играть в футбол, водить машину, да, на руках у отца, играть в куклы, но я еще любила все разбирать. Если дома ломалась какая-то техника, все знали, что я не должна об этом знать, потому что в 5 лет я разобрала телевизор, приставку, утюг. Ну, бабушки решили починить утюг с двоюродным братом. Разобрали новый, старый. В итоге полдеревни без света, а мы довольны. Опыт удался. Сегодня моя работа заключается в другом. Я слесарь механосборочных работ на унитарном предприятии «Светоприбор» ООО «БелТИС». Также с 2024 года я являюсь председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Я горжусь своими достижениями, и я люблю помогать людям, поэтому я рада, что я могу. Также я поэтесса. Когда в моей жизни произошел новый этап, и я потеряла зрение, я стала писать. Сегодня я лауреат многочисленных государственных и международных литературных конкурсов. Мои стихи, рассказы печатаются в сборниках Российской Федерации, Республики Беларусь. Также мой рассказ переведен на английский язык и опубликован за рубежом. Один из таких конкурсов «Золотое перо Белой Руси» в 2024 году я заняла призерное место, 2-е на республиканском этапе. И этот конкурс вдохновил меня на поступление, на получение высшего образования. Я сегодня являюсь студенткой Московского международного университета по специальности журналист ТВ и радиовещания. Также я люблю фотографировать. Мои фотоработы принимают участие в конкурсах и занимают призовые места. Еще я закончила курсы на копирайтера, закончила курсы у известного шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева. Также я закончила курсы по нутрициологии. На самом деле я могу очень много рассказывать, что я сделала за тот период, когда потеряла зрение. Но выделю важное. Я путешествую. И я очень люблю путешествовать, открывать для себя страны со стороны незрячего человека, ароматы, вкусы. это развивает, потому что развитие, я считаю, самым главным для человека. Еще с детства я люблю авиацию. Я состою в международном клубе любителей авиации. И это тоже мое достижение. Я считаю, что все преграды, которые у нас встречаются на жизненном пути, мы все можем преодолеть. Главное — реалистично смотреть на свои возможности и находить выход с каждой ситуации. Люблю жизнь и благодарна нашему предприятию за те возможности, которые она дает незрячим людям. Спасибо.
2: Спасибо, Танечка, большое.
3: Я очень долго думала, наверное, неделю, но все-таки я решилась. Из-за нагрузки не всегда есть время подготовиться для какого-нибудь мероприятия, поэтому я очень боялась, что у меня не хватит просто физически времени. Но все удалось. А что касаемо участия в первом таком конкурсе, поскольку он новый здесь, большая ответственность, если этот конкурс людям понравится и в дальнейшем он будет проходить, это почетно быть участником самого первого конкурса.
4: Что станет вот лично для вас успехом в любой ситуации? Вот выиграете, не выиграете? Для себя как-то уже определили?
3: Успех — это уже решение попробовать. Это уже подготовка. Выбор образа, выбор для визитной карточки, фотографии. Причем я хотела, чтобы были с разного периода моей жизни, чтобы визитка, она открывала все мои увлечения, мои достижения, как я менялась. Подготовка текста для визитной карточки, потому что рассказать о себе я могу очень много, но здесь все-таки ограничено время, чтобы раскрыть себя со всех сторон. Успех — это уже написанное стихотворение, которое я сегодня прочитаю. Получилось так, что я ездила выступать в Тюмень на днях, и когда я возвращалась обратно, естественно, это самолет, у меня пошли строчки, и из строчек сложилось стихотворение, и это большая часть моей души, потому что это не просто стихотворение, как от меня привыкли все слышать про любовь, про взаимоотношения, это молитва. Честно, очень волнуюсь, потому что это та часть души, которую не всем показываешь, и это мои мысли в последнее время, учитывая все, что вокруг. И я посчитала нужным ее озвучить сегодня, здесь и сейчас. Поэтому, ну, если я займу самое первое место, это будет максимальный успех. Любой конкурс, любое мероприятие — это возможность показать свой талант. А я как человек творческий, для меня это возможность очередной раз раскрыть еще больше свой потенциал.
4: Есть ли стратегия?
3: Но стратегия одна — быть естественной, настоящей, такой, какая я есть на самом деле. Меня так с детства учили, что самое главное — быть самой собой и себя ничего не строить. И я не хочу быть какой-то идеальной картинкой, казаться лучше, чем я есть. Это отталкивает, мне кажется.
4: Какой этап конкурса кажется самым сложным?
3: Я думаю, что каждый этап, он по-своему будет сложным. Наверное, более ответственно это все-таки, когда ты делишься творчеством, а это если еще твое авторское творчество. Это волнительно, как зритель воспримет, какая будет реакция. Но поскольку у меня есть талант писать, и он мне дан, наверное, вот это и дает мне уверенность, что выходя к людям, я им доношу какие-то мысли, может быть, какая-то строчка затронет сердца людей, натолкнет на какие-нибудь размышления, которые приведут человека к доброму делу, например, о чем бы он раньше не задумался.
2: Дорогие друзья, следующий этап — это интервью. Девушки, я каждой из вас задам по 3 вопроса. У меня первый вопрос. Татьяна, если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
1: Доступность интернета, потому что интернет не всегда во благо.
2: Итак, девушки, у меня второй вопрос. Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
1: Честно, но директор уже занят, поэтому замдиректор.
2: Замечательно. Девушки, у меня финальный 3-й вопрос. Таня, скажи, чем ты отличаешься от других участниц?
1: Каждая участница уникальна по-своему, поэтому, я думаю, нас отличает цвет волос, цвет глаз и харизма.
2: Ну что, градус напряжения растет. Мы переходим к самому креативному этапу нашего конкурса. Забудьте все, что вы видели раньше. Сейчас наши девушки докажут, что они не только красавицы, но и невероятно многогранные личности. Домашнее задание.
1: Мой голос дрожит над пламенем, зажженный во мраке свечи. Молюсь за грешных и праведных, за дальних и близких моих. Пусть тьма перед ними расступится, растают сомнения, страх. Господь, пусть у них все получится, и счастье сияет в глазах. Молюсь за грешных, неверующих, ты слезы их иссуши, и дай ощутить бескрайнюю всю силу отцовской любви. Избавь от судьбы искушения, от слез и долгих разлук. Избавь их от боли телесной, каким бы ни был недуг. За тех, кто тебе взывает, подняв глаза к небесам, за тех, кто тебя не знает и просто не слышит тебя, даруй им простое чудо. Напомни, что ты здесь. Пусть в дом, где тепло и уютно, не придет плохая весть, а там, где холодно, тяжко, надеждой души согрей. Господь, мне бывает страшно за жизни и судьбы людей. Как самый бесценный подарок, даруй нам спокойный мир. Я знаю, меня ты услышишь, ведь ты всех нас любишь. Аминь.
0: По каким критериям оценивали участниц конкурса «Леди Бай Электрика», рассказал председатель жюри, директор предприятия «Светоприбор» Павел Степанович.
5: Мне трудно сказать, наверное, критерий был суммарный. Такого сложного выбора в своей жизни я давно не помню. И слава богу, что было пятеро членов жюри. И это была бальная система, и это было суммирование баллов. Никакого сверхмнения председателя жюри не было. Когда выбирали номинации, мы чувствовали девчат. Мы смотрели на искренность, и информационность и оригинальность предоставления информации, которая была. Домашнее задание у каждого было свое. Хорошо, когда домашнее задание, которое соответствует профессии. Это тоже интересно было вот Наташа Николаева.
6: Конкурс новый для предприятия. Да как вы, как руководитель, отнеслись вот к такой идее вашего отдела?
5: С волнением, но однозначно. Если не начинать, то и не получится. То есть однозначное было решение сразу – да, работаем.
6: Какие они, работницы светоприбора?
5: Прекрасные. Сегодня была песня «Девушки бывают разные». А я скажу, а наши самые красивые, самые креативные, самые талантливые, самые трудолюбивые – вот такие наши девушки на светоприборе. Я хочу поздравить всех с 8 марта, всем женщинам нашего предприятия в год белорусской женщины. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть близкие вас радуют. Всего наилучшего.
0: А теперь давайте услышим всех остальных участниц конкурса «Леди Бай Электрика». И, конечно, самые яркие моменты из их выступлений. Анна Юрьева победила в номинации «Леди Очарование».
7: На самом деле я шла не за номинацию, я прекрасно понимала, что каждая из нас прекрасна по-своему, и сравнивать нас это будет глубокой ошибкой каждого человека. Что я хотела показать своим выступлением, то, что каждая из нас может скрывать за своей будничной личиной очень интересные факты своей жизни. Самое сложное и самое приятное — это был творческий конкурс «Восточный танец». Я шила костюм буквально за один вечер, то есть у меня был день на то, чтобы купить все материалы, вечер на то, чтобы этот сшить и вспомнить, как это делать. получается, потому что последний раз я выступала, будучи подростком.
6: То есть опыт такой вот имеется, да, участие, включая и конкурсы мисс, да, вот чего-то?
7: Нет, мисс для меня это абсолютно первый конкурс с подобными номинациями, однако был опыт творческих всяких номинаций, были также выступления. Я являюсь участником труппы по фэр-шоу. Мы выступаем, у меня были различные выступления с восточными, латиноамериканскими танцами, поэтому опыт выступления, конечно же, имеется. Артистизм у меня не отнять.
6: Как давно работаете на предприятии и как занесла вас сюда судьба?
7: Занесла судьба меня достаточно недавно в эти края. Я училась в университете, и, собственно, это мое место отработки. Работаю здесь 1,5 года и ни о чем не жалею. Очень приятное и комфортное место для молодого специалиста, чтобы чему-то научиться.
6: В чем заключается ваша работа, да, что вы делаете?
7: Я инженер-конструктор. Я работаю над конструированием литьевых форм под давлением. В основном я занимаюсь именно проектированием, однако иногда случаются вопросы ремонта форм или переделывания под какие-либо международные каталоги. Этим тоже я занимаюсь.
6: Вот такая серьезная профессия у такой очаровательной девушки. Как вам кажется, что вам понадобилось, чтобы очаровать всех наших судей сегодня?
7: Возможно, моя рыжая шевелюра. Люра и яркая улыбка.
2: Аня, номер 7. Если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
8: Добавила больше безопасности для каждого человека.
2: Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
8: Директором предприятия.
2: Аня, скажи, пожалуйста, чем ты отличаешься от других участниц?
8: Ростом 1,80 м.
2: Браво!
0: Зарина Лысенкова стала леди добротой.
3: Я, когда еще немножко видела, я любила смотреть конкурсы красоты, «Мисс Беларусь», ну и прочее. Мне всегда было интересно самой поучаствовать в таком конкурсе, но я не подхожу по параметрам для данных мероприятий. И вот в этом году, наверное, Вселенная услышала мои мысли, и вот решили организовать такое мероприятие.
6: Изнутри этот конкурс такой же, вот как представлялся снаружи, когда вы были просто зрителем?
3: Мне всегда казалось, что на подобных конкурсах какие-то интриги, какие-то заговоры, все там друг против друга. А на самом деле у нас не было такого. Мы и поддерживали друг друга, и советы друг другу давали какие-то.
6: Мечта сбылась, и как вы себя чувствуете вот уже после окончания этого конкурса?
3: Это такой интересный опыт. Получается, ты в роли участницы конкурса красоты, и, конечно, для меня это очень такой важный момент в моей жизни. Этот конкурс дает уверенность в себе, то есть почувствовать себя действительно красивой, звездой. Когда был сам конкурс, у меня не было вообще никакого волнения, то есть оно как будто бы куда-то испарилось. Я просто получала удовольствие от мероприятия, от того, что мы делаем, от этих эмоций, которые зрители нам передавали своими аплодисментами, поддержкой своей. Мне кажется, каждая участница была достойна этого титула «Леди Байэлектрика».
6: Какой этап стал самым сложным для вас?
3: Визитная карточка. Я совсем не знала, что мне говорить, как мне говорить. Муж немного помогал, подсказывал. Говорит, ну как, разве тебе не о чем рассказать? Ты же такая разносторонняя, ты же много чем интересуешься. Есть и какие-то достижения.
6: А дефиле? Вот, казалось бы, участница с отсутствием зрения, да, и ей вот нужно красиво пройтись по сцене. Вы как-то это репетировали, и вы не назвали этот этап, этот конкурс самым сложным. Почему?
3: А потому что у меня уже был опыт в дефиле. В 2017 году я участвовала в показе модной одежды в качестве модели. И если тогда я боялась тоже, как бы была не уверена, то сейчас я была посмелее.
9: Хоть мать судьба и не сидит без дела, но идеалы скупо созидает. И красота души с красивым телом довольно редко в людях совпадает. Две красоты, и обе хороши, вручить бы им по равному венцу. Однако часто красота души завидует красивому лицу. Не слишком-то приятное признание, а все же, что нам истину скрывать? Ведь это чувство, надобно сказать, не лишено, пожалуй, основания. Ведь большинство едва ли не до конца пристранной близорукостью страдает. Прекрасно видя красоту лица, душевной красоты не замечают. А и заметит, так опять не сразу, а лишь тогда, смущаясь, разглядит, когда все то, что мило было глазу, порядочно и крепко насолит. А может быть, еще и потому, что постепенно, медленно, с годами, две красоты, как женщины в дому, вдруг словно бы меняются ролями. Стареет внешность, яркие черты, стирает время властно и жестоко, тогда как у духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока. И сквозь туман, как звездочка в ночи, она горит,

0: Титул «Леди Грация» присудили Наталье Николаевой.
1: Очень было волнительно, честно скажу. Я первый раз в таком конкурсе участвую. Ну, все понравилось.
2: Самое сложное, наверное, было, потому что я выходила первая. Хотя почему-то у меня было такое ощущение, что я буду первая. Жеребьевки у нас никакой не было. Мы пришли когда на репетицию, нам конкретно сказали, кто под каким номером выступает. Ну и домашнее задание там тоже, конечно, я немножко заволновалась, чуть-чуть забыла то, что хотела, то, что придумала про презентацию. Был подготовлен десерт-экспромт. Название придумала я сама. Честно скажу, это было очень быстро. Своим дома прочитала презентацию. Все сказали, классно, здорово, все, типа, читай.
3: То есть это был авторский десерт для всех наших судей, да?
2: Ну да, готовила не только я, мы готовили все, кондитерский цех, все девочки участвовали.
3: Кто вас сегодня пришел поддержать?
2: Сестра пришла поддержать, пришли мои коллеги в цеху. Девочки там еще пришли с бухгалтерии. И не думала даже, что они будут с таким транспарантом. Мы слышали их даже в гримерке.
3: Как вообще изначально стали здесь работать, почему?
2: После окончания училища я была на хлебозаводе, но потом в итоге решила попробовать расширить знания, потому что на хлебозаводе все-таки процессов сильно много ты не узнаешь. А здесь вот именно, да, здесь был очень хороший урок. И, честно, мне очень это пригодилось и дальше, когда я уходила на других предприятиях, когда я работала. Знания здесь я получила очень хорошие.
3: Почему вернулись?
2: Когда дети были маленькие, ну, зарплаты немножко не хватало, поэтому ушла, работала в сетях. Конечно, там очень большие масштабы. Сейчас, получается, дети взрослые, выросли, работают, недостаточные. Ну, я решила, что можно мне немножко облегчить.
3: Какие эмоции испытываете, да, когда за производством кондитерского отдела просто стоят огромные очереди?
2: Ну, честно могу сказать, что вот здесь вот единственное, наверное, предприятие, даже могу сказать, даже от себя, от своих детей, они даже до сих пор говорят, что это мама, говорит, это вкус с детства, ничего не поменялось абсолютно, поэтому я думаю, что все люди сюда приходят только за этим.
3: Вы стали леди Грацией. Что это значит для вас сегодня?
2: Почему я согласилась на этот конкурс? Это была какая-то неуверенность, может быть, в себе. Сейчас зрители доказали, что я все-таки леди Грация, и значит, можно в себе не сомневаться. Выше голову и вперед.
4: Уважаемый жюри, я хочу вам представить десерт «Камелия». Свежий аромат киви и освежающая мята в сочетании с лесными ягодами быстро уступают место вкусу нежных сливок и творожного сыра крем-чиз. Завершается композиция уютным вкусом теплой вишни с легкой, тонкой, неуловимой ноткой ванили, которая содержится в нежнейшем бисквите. Камелия – это не просто десерт, это любовь с первого взгляда. Идеальная пара для вашей чашки кофе и лучший подарок для себя. Спасибо.
5: Приятного аппетита.
0: Татьяна Попова стала леди скромностью.
6: Захотелось что-то попробовать новенькое и очень интересно. Ну, так как я люблю пробовать что-то новое в своей жизни. Хотя где-то я сомневаюсь, что у меня получится. Но я все равно пробую. Вот и решилась. С недавнего времени я начала играть в шоу-даун. Ну, результатов пока нет, но мы стараемся. Идем к своей победе. Спорт вообще, в принципе, для меня интересен был всю жизнь. Люблю активность и активных людей.
3: Почему это важно для вас? Пробовать всегда что-то новое?
6: Наверное, больше раскрывать свою уверенность. Вот почему я и леди скромность.
3: Как оцениваете конкурсы сами?
6: Вы знаете, по-моему, мне всего хватило. Очень все ровно, аккуратно.
3: Что подготовили для домашнего задания? Так как-то скромно на сцене вы презентовали его, да? Немножко больше расскажите.
6: Так как год белорусской женщины, тематика была на эту тему. Белорусское блюдо, и чтобы не забывали белорусских традиций.
3: Что за блюдо это было? Да, вы что-то приготовили, я так понимаю.
6: Это были овощи, так как в нашем рационе это важно. И белорусское блюдо – драники. Надо чтить традиции.
3: Любите вообще готовить?
6: Да, люблю. Но только когда у меня есть очень большое вдохновение.
3: К какому конкурсу готовились дольше всего?
6: К визитной карточке. Хотелось бы, конечно, рассказать больше, но так как я не совсем уверенный человек в себе, я очень переживала.
3: Удалось справиться с волнением?
6: Да. Попробовала собраться, взять себя в руки. И подумала, что я смогу.
7: Добрый день, уважаемые жюри, гости и работники нашего предприятия. Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. В данный момент работаю слесарем механосборочных работ. Родилась и училась в городе Минске. Параллельно занимаюсь техникой массажа, обучаюсь на данный момент. Семейное положение: замужем, имею двоих детей. Очень любим активный отдых, особенно хоккей и путешествия. Стараюсь активничать на предприятии. Светоприбор в стенах нашего любимой работы. Есть мечта прыгнуть с парашютом. А также считаю, жить нужно ярко и красиво. Всем спасибо за внимание.
0: Ангелина Савицкая-Карабанова из Бобруйска уехала домой с титулом

0: леди вдохновения.
1: Одним теплым летним утром родилась девочка-загадка. Почему загадка, спросите вы? Да потому что родители до последнего не знали, кто же у них будет, и хотели назвать именем Женя. Но как в том знаменитом фильме говорится, родилась я, Раиса Захаровна, только Ангелина Сергеевна. Покой начал мне только сниться, начиная с сада. Я играла все главные роли, мне доставали всякие стихи, даже не удавалось посидеть на стульчике. Во времена учебы в школе в 6 классе мы писали сочинение по теме стихотворения Дмитрака Абдулли «Треба дома бывать частей». И преподавательнице белорусского языка и литературы очень понравилось оно, и она дала его на публикацию в местную газету. Там мне предложили стать юным корреспондентом. И тогда родилась моя любовь к журналистике. В 2015 году я поступила на факультет журналистики Белорусского государственного университета. К сожалению, планам не дано было сбыться. Я всем говорю, что я была чрезмерно амбициозна, категорична, и судьба решила меня, простите за выражение, обрубить. И я стала инвалидом. Что было дальше в моей жизни? Несколько лет жаления, самобичевания и незнания, куда двигаться дальше. В один момент в моей жизни появилось отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения, где меня вернули к жизни, пытались обуздать мою творческую личность. И в моей жизни в 2022 году, в декабре, произошел интересный момент. По пути на фестиваль творчества союзного государства «Вместе мы сможем больше» я познакомилась не только с будущим своим коллективом, но и с будущим мужем, который постоянно терял шапки. Тогда же мою творческую личность обуздала Нина Ивановна Ярошова, я думаю, всем вам известная, членом коллектива, которым я сейчас являюсь, это коллектив «Кветень». В моей жизни было множество конкурсов, и пальцев одной руки хватит пересчитать, где я не занимала какие-либо места. Итак, всем привет, меня зовут Ангелина, мне 29 лет, и своей жизнью я доказываю, что ограничения могут быть только на бумаге.
2: Вообще идея с участием родилась спонтанно, меня попросили. Наверное, потому что я зацепила всех с харизмой, своим творчеством, да, таким являюсь лучиком света на нашем филиале. И поэтому, наверное, решили отправить. Я же раньше в школе участвовала в такого рода мероприятиях, поэтому, в принципе, примерно понимала, что должно происходить. Я достаточно много принимаю участие в разных фестивалях, поэтому творческий номер «Домашнее задание» не составил для меня какой-либо сложности. Каждый этап конкурса — это очень волнительно, потому что ты преподносишь себя, знакомишься с другими участницами, оцениваешь свои шансы, шансы участниц, ну как бы это ни звучало, все равно это есть.
3: Конкурс «Леди по электрике». Что вы вкладываете в понятие «леди»?
2: Это женщина, которая в первую очередь любит себя, любима окружающими. Ну а любовь к себе может быть во многих смыслах, да, это и одежда, это и макияж и так далее. Никаких возрастных ограничений нет, потому что в душе каждая женщина, она все равно леди, в каком бы возрасте она ни была.
3: В чем ценность таких конкурсов вот в нашей именно белтизовской системе, как вам кажется?
2: Показать в первую очередь, что женщина, она в любой ситуации женщина, даже если с нарушениями. Нарушения могут быть, как говорил один врач мне, могут быть твоей изюминкой. Поэтому в первую очередь показать себя и сказать, что все равно, несмотря на то, что есть какие-то ограничения, все равно я женщина.
0: А вот участница Елена Цай обрела титул «Леди Позитив».
4: Я себе заранее сказала, как бы ни сложились обстоятельства, все равно считать себя красивой, талантливой, успешной, чтобы не расстраиваться.
3: Внутренне получилось?
4: Получилось. Потому что как на шоу-дауне я плакала, я не могла прям контролировать эмоции, я не могла ничего сделать с собой, сдержать. Это было просто не в моих силах. А сейчас я очень довольна собой, что я держала лицо до конца, и на самом деле я довольна очень мероприятием. Благодарна всем организаторам за столько эмоций, за возможность почувствовать себя в центре внимания. Это дает невероятный тонус. Ты начинаешь как бы делать такой свод-анализ. Так, а что у тебя есть вообще? Какие у тебя сильные стороны? Чем ты можешь поразить? На что способна? И ты даже сам до конца не знаешь, на что ты способен. И вот в моменты таких мероприятий ты знакомишься с собой. Было времени мало на подготовку. Ну вот буквально там 2 недели. Они для меня прошли в таком концентрате всего. И подготовки,
3: эмоции,
4: и эмоций, да. Я просто жила в таком предвкушении. Я ждала этого дня. Правда, потом очень сильно волновалась. Я потом подумала, зачем я согласилась? Надо было не соглашаться. Но нет, это мне дало столько красок, столько жару, столько жизни, столько энергии, что просто вау!
3: Кому особенно вы благодарны в подготовке к этому конкурсу?
4: Своей сестре, что она уделила мне время и сходила со мной выбрать образы. У меня было 3 образа для визитки, для выступления и дефиле. На визитке у меня был костюм, пиджак удлиненный, блузка и брюки. А уже когда я исполняла песню, я сняла просто пиджак и считаю, что это новый образ. Потому что мне надо было показать еще и блузку. Она тоже классная, вот. И платье длинное. Хоть мама сказала, куда ты длинная, не надо было. Потом что, будет лежать, висеть? Я говорю, нет, мама, надо. Потому что такое впервые в моей жизни. А где я еще смогу поучаствовать и вложиться всеми ресурсами, которые есть на сегодняшний день? Поэтому я считаю, это инвестиция в себя, в свое настроение, в свое состояние. Просто подарила себе праздник.
3: От какого этапа конкурса получили наиболее яркий выплеск?
4: Во время своего выступления домашнего задания я исполняла песню Ирины Аллегровой «Угонщица». Я хотела вот показать такой вот образ решительной, уверенной, деловой, интересной особы, которая манит и привлекает, и интригует своим внутренним состоянием.
3: В жизни вы похожи вот на эту певицу?
4: Совсем нет, я не такая, я не угонщица. Тут просто спонтанно пришел этот выбор, это решение исполнить эту песню, потому что она меня так почему-то внутренне зажгла, завела. Мне что-то захотелось, вот, знаете, такой какой-то шалости.
3: Почувствовать эту живость, да? Вот
4: да, там, что да. Я могу, что такое, я красивая, я могу, хо-хо.

бешеной скорости, а другие пускай тормозят и вернуть себя не стараются, не вернется уже назад.

И почему я не слышу вас? Электрика! Больше, больше, больше энергии! Вы супер! Держим, держим этот огонь до конца! Молодцы! Так, все, поем все вместе! Вы готовы? Я тоже!

0: уборщицы здесь есть? Спасибо!
1: Для гостей творческого состязания «Леди Бай Электрика» выступили артисты и музыканты, работники предприятия «Светоприбор», руководитель театральной студии «Скарб» Сергей Карбовский, певица Санна Салиева и кавер-бенд «Квартал», в котором играет Борис Падера. Поговорили с ним перед началом конкурса.
2: Какие качества выделяют ваших девушек от всех других?
3: Девчонки у нас достойные. Они у нас красивые, они у нас хорошие, они у нас отзывчивые, они у нас добрые. Ну, вообще, говорю, девчонки, они... На то они девчонки, чтобы быть хорошими. Конечно, мы их музыкой поддержим. Я уверен, что девчонки готовились, что они молодцы. Ну, а в общем сказать, всем нашим девчулям с нашей прекрасной синёкой Беларуси, я хочу, во-первых, сказать, что самые красивые девушки. Самые красивые, даже в СНГ. Ну, я про мир вообще молчу. Потому что в мире у меня знакомая ездила в Италию, я еще тогда видел. И она привезла фотографии, и она стоит с двумя итальянками. Она говорит, это у них считается красивая девушка. Я говорю, да ладно, что ты смеешься? Она говорит, серьезно, красивая девушка. Я говорю, нет, наши белорусские все равно красивее. Они более синеокие, более мягкие, более умные. Ну, просто класс.
1: Инструктор по организационно-массовой работе предприятия «Светоприбор» Валерия Шушкет стала не только ведущей конкурса «Леди Бай Электрика», но и одной из его организаторов и авторов идеи проведения.
4: Конкурс «Леди Бай Электрика» мы решили сделать в преддверии 8 марта праздника, дабы показать всю красоту наших прекрасных сотрудниц, то, насколько наши женщины многогранны, насколько они разносторонние. Ну, я думаю, у нас это получилось. У нас было 5 членов жюри. Председатель молодежного крыла общественной организации «Белорусский союз женщин» Коваль Мария Александровна, а также присутствовал председатель Фрунзенской районной организации города Минска «Белая Русь» Тимошишин Игорь Валентинович. В членах жюри был еще заместитель директора по техническим вопросам предприятия «Светоприбор», главный инженер Урбанович Виталий Евгеньевич, заместитель директора по коммерческим вопросам и производству Лопотко Дмитрий Николаевич, ну и также председатель жюри, директор унитарного предприятия «Светоприбор» Степанович Павел Павлович.
5: Как шла подготовка и почему именно с определенными заданиями, с определенными этапами должны были справиться участницы? То есть в чем значимость каждого этапа?
4: Визитной карточкой мы хотели показать наших сотрудников с более яркой стороны. Им далась возможность проявить себя и рассказать о себе и о своих лучших качествах, показать, на что они способны.
5: Такой классический этап всех конкурсов красоты, грации.
4: Да, совершенно верно. Не будем скрывать. Мы наблюдали за другими конкурсами современными. Мисс Мира, Мисс Беларусь. И оттуда мы немножечко подчеркнули вот эти этапы. Второй этап у нас был интервью. Интервью с ведущим. Этим этапом мы хотели раскрыть наших девушек, раскрыть их ум, раскрыть обаяние, и чтобы они могли показать себя, насколько они могут юморить, насколько они могут хорошо и легко себя вести на сцене. Этим этапом мы хотели раскрепостить девушек.
5: Было 3 вопроса каждой, но это были 3 одинаковых вопроса. Почему?
4: Мы хотели поставить их в равные условия, и тут уже от того, как они ответят, наши судьи, они могли определить, насколько каждая из них уникальна. Потому что в этом этапе некоторые девушки раскрылись с другой стороны. Кто-то более с творческой, кто-то со стороны того, что человек оказался более скромнее, чем мы ожидали, а кто-то был более эффектней в ответах и не стеснялся говорить, как есть. Его цели, желания, и, возможно, это может и получиться. 3 этап конкурса — домашнее задание. Это творческое задание. Девушки у нас готовились заранее. Каждый, чем мог, пытался удивить жюри и зрителей. Если девушка вот у нас не участвовала в пении, в зачитывание стихов. Она показала свое мастерство при помощи кулинарии. Одна девушка у нас испекла драники, принесла домашнее сало вкусненькое, овощи со своих теплиц. И я думаю, жюри очень понравилось, потому что я видела пустые тарелки.
5: А за какое количество времени девушка каждая должна была подготовить свое домашнее задание?
4: Им далось только 2 недели. Поэтому я считаю, что наши девушки молодцы, потому что времени на подготовку было не так много. Но я думаю, они показали почти свой максимум. Почему почти? Потому что было мало времени.
5: И 4 этап, такой несвойственный этап для участниц с плохим зрением, это этап был дефиле. Как он задумывался, расскажите, и все ли получилось?
4: Вы знаете, все получилось. Почему? Потому что девушки наши в априори все прекрасны. Все девушки любят одеваться в красивое платье, одевать туфельки, красивый макияж. И мы этим конкурсом, этим этапом хотели показать, что они тоже могут. Для них мы создали равные условия. Да, в конкурсе участвовали девушки с хорошим зрением, с остаточным зрением и те девушки, которые, к сожалению, абсолютно не видят. Каждую девушку сопровождал кавалер. Это и эстетически красиво, и было очень удобно и комфортно нашим девушкам. Поэтому те, кто были на высоких каблуках, им было очень удобно. Те, кто не видит, им тоже было очень удобно.
5: Вы уже упомянули, что в конкурсе принимали участие представительницы с разными возможностями по здоровью. У кого-то хорошее зрение, да, у кого-то есть остаточное, а кто-то не видит. При подготовке не было ли желания вот сделать эту градацию среди категорий самих участниц?
4: Это было не так принципиально. Почему? Потому что мы попытались создать для них максимально комфортные условия и для девушек, которые с зрением, и для девушек, у которого их нет. Я не думаю, что им было неудобно, потому что после мероприятия я у них спросила, и девушки сказали, что им было максимально комфортно. Поэтому наша задумка получилась.
5: 7 девушек приняло в этом году участие в конкурсе. Как быстро откликнулись вообще, да, вот ваши участницы? И не только для столичного предприятия, но и также для филиалов было предложено проявить себя девушкам.
4: Вы знаете, участниц было бы чуть больше. Но наши девушки прекрасно из других филиалов в этот период участвовали в других мероприятиях. Так как наше мероприятие было посвящено дню 8 марта, наши другие девушки, которые хотели поучаствовать, ездили в Витебск, в Элект, ездили в Борисов, и, соответственно, по этой причине девушек было чуть меньше. Возможно, мы учтем этот момент, может быть, в другие года мы назначим другую дату, чтобы наши женщины, девушки были посвободнее.
5: Но в целом с желанием откликнулись участницы.
4: Было разработано положение. Это положение мы прислали во все филиалы. Начальники донесли до сотрудниц данное положение. И уже по желанию и по пониманию девушек они могли оставить заявку, связывались со мной. И дальше я уже их направляла. Какие этапы, рассказывала, предлагала свою помощь. Но вы знаете, помощь сильно им не нужна была. У нас девушки самостоятельные, творческие. Ну и тем самым вот так вот у нас все сложилось.
5: В международных конкурсах республиканских, городских конкурсах красоты. Есть всегда титул «Первая вице-мисс», «Вторая вице-мисс». В вашем случае это были все леди чего-то. Почему решили не вводить помимо первого места, второе и третье?
4: Наша задача была определить леди по электрику, главную женщину нашего предприятия, в том числе и из филиалов. А другие номинации мы решили присваивать девушкам, так как каждая из наших сотрудниц, девушек, она по-своему интересна, уникальна. Мы хотели в праздник весны подарить всем хорошее настроение и, опираясь на их личное качество, присвоить каждый титул. Ведь любой женщине, девушке приятно быть частью чего-то. Я хотела бы сказать всем участникам огромное спасибо за участие. Вы все молодцы, вы все лучшие, так как вы решились поучаствовать в таком пилотном проекте. Вы для меня и для зрителей, и для жюри открылись с новой стороны. Я вам желаю женского счастья, красоты, чтобы все ваши мечты сбылись, цели ваши реализовались. Вы прекрасны.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Из регионов.
2: 23 апреля в Ставрополе состоялся 25-й юбилейный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях». Со всего Ставрополья в этот день съехались в Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Юрия Алексеевича Гагарина талантливые артисты и мастера художественного творчества. Уже в 10 часов утра в фойе открылась выставка декоративно-прикладного искусства, с авторами которой мы хотим познакомить наших радиослушателей. Начнем наше знакомство с мастерицей из местной организации Всероссийского общества слепых города Георгиевска.
3: Представьтесь, пожалуйста.
4: Антропова Огулсултан Сеть Петаловна. Я занимаюсь творчеством после погибшего сына. И вот после этого я решил себя отвлекать. И вот начала я с оригами. После оригами пошло у меня дальше поделаться. Но я делала лебеди там, танк делала, голуби. Жар птицы, ну, много чего я делала. Я уже здесь на фестивале 2 раза была, это уже 3-й раз я приехала с сумочками. Вот сумочки у меня сделаны со шнуров.
3: Скажите, пожалуйста, кто-то помогал вам научиться плести из шнуров, или вы освоили эту технику самостоятельно?
4: Нет, это я сама освоилась, посмотрела в интернете, что как, чего делают. Мне вот понравились сумочки, я вот решила сделать вот такую сумочку.
3: Дорогие радиослушатели, я потрогала сумочки. На самом деле, очень интересная работа. Я бы хотела себе такую сумочку приобрести. На выставке представлены и работы мастеров из Кисловодска. О них расскажет председатель Кисловодской местной организации Веретенникова Светлана Ивановна.
5: Первое у нас изделие из мыла. Разные фигуры. У нас здесь и букеты, и животные, и я даже не знаю, как их назвать. Ну, вообще, в основном животные.
6: Ну да, единороги, да. Уточки.
5: Львы, тигры, уточки, зайчики. И букеты из роз. Сделано мыло в виде роз, ручная работа. Букеты прямо вот красивые.
3: Здорово.
5: Так что вот так вот, пока.
3: Расскажите, пожалуйста, о ваших мастерах. Кто создает эти прекрасные произведения?
5: У нас есть такая Екатерина Николаевна Золотаревская. Она занимается этим уже давно. Произведение из керамики создает Тимир Булатов Казбек Мажитович. Он делает здесь поделки, сделанные с обжигом. Здесь на этой выставке представлены медведь, черепаха, орел, слон, кувшин, ваза, фляжка и башмак. Это все сделано из керамики, все очень красивое.
2: О мастере из Георгиевска, полностью потерявшем зрение в ходе специальной военной операции, рассказала руководитель Ставропольского отделения Фонда «Защитники Отечества» Оксана Николаевна Романенко.
7: В этом фестивале принимает участие наш участник специальной военной операции, который стоит на сопровождении в фонде, и мы поддерживаем. Это Виктор Алексеевич Лосев. К сожалению, он потерял полностью вследствие черепно-мозговой травмы, боевой травмы зрения. И мы отработали его пребывание в центре Мещерякова в Подмосковье для того, чтобы он смог научиться ориентироваться в жизни, ну и, соответственно, получить специальность. Он научился плести изделия из ротанга и сейчас это делает активно. Причем он уже продает свои изделия и рекламирует. Участвует во всех мероприятиях у нас. Плюс к тому, его научили работать с ноутбуком, с компьютером. Он уже легко взаимодействует с техникой. И вот сейчас мы прорабатываем вопрос направления в очередной центр его, для того, чтобы он научился плести из натуральной лозы и дальше уже плести не только изделия маленькие, ну, такие корзины, но и мебель.
2: После выставки гостей фестиваля ожидал прекрасный гала-концерт. О том, как проходит довольно строгий отбор концертных номеров, рассказала министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова.
1: Просто в какой-то момент решили, что это нужно, что это важно, что это, ну, скажем так, одно из средств социальной реабилитации людей, и начали проводить. И уже, вот не изменяя этой традиции, 25 лет подряд, начиная с 2001 года, то есть ни одного года у нас не было перерыва, мы все время его проводим. Отбор сначала проходит у нас в фестивале в районах и в городах края. У нас 33 муниципальных образования, вот в каждом муниципальном образовании проходит отбор. То есть люди подают заявки, это абсолютно заявительный характер. Кого-то мы знаем уже, кого-то инициативно сами включаем, но кто-то заявляется сам. Вот новенькие все заявляются самостоятельно почти всегда. Очень хорошо помогает общество у нас инвалидов, слепых, глухих. Они очень активны, их члены очень активно участвуют в этом во всем. Проходят районные и городские фестивали. На них определяются победители конкурсной комиссии. И уже потом этих победителей работы представляются на суд краевой комиссии. Здесь, безусловно, создается специальная комиссия из представителей культуры, творчества. И уже эта комиссия определяет вот номера, которые пойдут на гала-концерт.
2: В этом году от Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых прошли отбор 4 концертных номера. Давайте вместе с вами погрузимся в праздничную атмосферу гала-концерта и послушаем эти прекрасные выступления.
8: Активная жизненная позиция, сила духа, жизнелюбие и активизм участников коллектива «Восток» под руководством председателя городского общества слепых Татьяны Николаевны Кус служат примером для жителей города Невеноста.
9: Это наши. Удивительные женщины, их спутники энергичны, деятели, полны вдохновения, убеждая всех, что суть активного долголетия – жить не только долго, но и оставаться востребованным, активным и бодрым.
8: Совсем скоро Россия и весь мир будет отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник, объединяющий поколения.
9: Мелодия вальса в этот день – символ торжества жизни над смертью, мира над войной, напоминание о том, насколько важен каждый мирный день и о необходимости помнить уроки прошлого, чтобы не повторять ошибок.
8: Давайте вместе перенесемся в военное время, вдохнем его аромат, послушаем эту удивительную

0: годы Великой Отечественной войны помогали громить немецких захватчиков,
1: Сатурна Ветюглянка.
2: Это песня о любви и преданности, о важности чувств даже в самые трудные времена. Она объединяет поколения. В 70-х годах после выхода кинофильма «В бой идут одни старики» ее запела вся страна. И сегодня, в 21 веке, «Смуглянка» продолжает звучать на разных языках.
0: В нашем концерте легендарную песню исполняет учитель музыки школы-интерната номер 18, преподаватель теоретических дисциплин детской музыкальной школы имени Сафонова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель образцового детского коллектива «Хор Добродеи» Вячеслав Куликов. Город-курорт Кисловодск.

0: Старопольской местной организации Всероссийского общества слепых Мария Матеева.
1: Еще обучаясь в школе, Мария Егоровна увлеклась художественной самодеятельностью, которой занимается до сих пор, продолжая активно участвовать и побеждать в городских, краевых и всероссийских творческих конкурсах и фестивалях.
0: В ее исполнении прозвучит удивительная ретро-песня. Она о золотой осени, и о том, как собирая лесу грибы, можно найти свою вторую половинку.
1: Песня «Грибы-грибочки» на сцене Мария Гиматеева.

0: единства. Мы говорим «да» диалогу, «да» дружбе, «да» нашему общему будущему.
1: Пусть 2026 год станет для всех нас временем, когда каждое доброе дело, маленькое или большое, будет кирпичиком в здании единства. Ведь Россия сильна не стенами, а связанной между людьми.
0: Тимирон и Ренат Наймановы уже становились победителями краевого фестиваля художественного творчества, представляя Дивногорское городское общество слепых.
1: Участие в фестивале послужило для них творческим стартом. Выступление на большой сцене вдохновляет на новые свершения. Они ставят перед собой цели и достигают их.
0: На сцене Тимирон и Ренат Наймановы, город Дивногорск. Песня «Знай».

0: Впечатлениями от гала-концерта хотят поделиться его участники из Невинномысской, местной организации Всероссийского общества слепых.
1: Меня зовут Уст Татьяна Николаевна, я являюсь председателем общества слепых и сейчас пока по совместительству руковожу нашим коллективом танцевальным «Восторг», который существует уже около 3 лет и включает в себя массу творческих людей, и вокалистов, и танцоров, и мастеров по декоративно-творческому. Но сегодня на этом фестивале мы представляем танец при живом вокальном исполнении Ивановой и Любовь Евгеньевны.
0: Любовь Евгеньевна, прекрасно спели. Хотелось бы спросить, каковы ваши впечатления? Как вы себя чувствовали на сцене? Что вам дало участие в этом фестивале?
2: Ну, фестиваль всегда вдохновляет, придает особый стимул, дает в жизни много самого светлого, самого теплого. От фестиваля у меня осталось только самое-самое хорошее впечатление. И хочу конкретно сказать о своем восторге коллективе танцевальном. Я тоже участница этого коллектива, но на данный момент мне выпала такая честь — вокальное исполнение в этом танцевальном коллективе. И, конечно же, я стараюсь как можно выразительнее спеть, чтобы понимаю, что когда пою, им легче под мое сопровождение танцевать. Их это как-то тоже, видно, воодушевляет.
0: Дорогие радиослушатели, ну, я думаю, вам запомнился яркий номер молодых людей из Невинномысска «Знаю, будет», да, любимейшая песня группы 7Б, песня, можно сказать, нашего детства для многих, начала 2000-х. Ребята, каковы ваши впечатления от данного фестиваля?
3: Ну, мне лично все очень понравилось. Как вообще, ну, оформлен был концерт, и довольно-таки атмосфера такая дружеская была.
0: Вы родные братья, да?
3: Да.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, Тимерлан и Ренат, как давно вы начали заниматься музыкой?
3: Ну, лично я занимаюсь музыкой уже с самого детства, то есть, ну, на сцене я уже достаточно-таки давно, вот. А вместе выступать мы начали буквально 3 года назад, то есть все началось с обычных песен под гитару, и вот сейчас как раз таки мы и продолжаем свою деятельность.
0: Ведете ли вы какой-нибудь блог, выкладываете ли вы где-нибудь свои выступления в интернете, где вас можно послушать?
3: Я являюсь аранжировщиком и выпускаю свою музыку, то есть у меня выходят свои песни, их можно послушать на всех площадках, в Яндекс.Музыке, ну вообще везде.
0: А как их найти?
3: Темир, то есть латиницей «Темир». Можно в любом ресурсе меня найти, в Яндекс.Музыке, в ВК, на различных площадках. Вот. А также социальные сети активно веду.
4: Немного грустно от того, что завершился 25-й юбилейный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Я радость нахожу в друзьях, но мы верим, на следующий год в Ставрополе вновь соберутся вместе талантливые артисты и мастера декоративно-прикладного творчества.
5: Материал подготовила Дьякова Юлия.
6: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС вновь музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала песня «Доброта». Ее авторы Владимир Мигуля и Борис Дубровин исполнили песню Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Об одном из авторов этой песни, поэте-песеннике, прозаике Борисе Дубровине, я и расскажу вам сегодня и в следующей нашей программе. Совсем недавно ему исполнилось 90 лет. Я думаю, что имя это далеко не всем известно. И на самом деле очень уж таких популярных песен на его стихи написано немного. Вообще песен много, более 500, а популярных немного. Пожалуй, две наиболее популярные. Одна из них «Доброта» только что прозвучала, а вторая, очень известная песня на его стихи, прозвучит в конце следующей нашей программы. Борис Саввович Галл, таково полное и настоящее имя поэта. Псевдоним появится позже, обо всем расскажу по порядку. Родился в Москве в 1926 году. Отец Бориса в гражданскую войну был комиссаром Первой конной армии. И когда Борису еще не было 10 лет, отца арестовали. А вскоре арестовали и мать за то, что она не донесла на врага народа. Отец погиб в тюрьме, а мать через 6 лет отпустили, но она на всю жизнь осталась инвалидом. Борю тогда взяла к себе бабушка, мать отца, насколько я понимаю. Рос Боря озорным, взрывным мальчиком, и однажды врач-невролог случайно узнала о том, что он пишет стихи. К ней попала тетрадь с его стихами, и она показала эти стихи своему дяде Илье Сильвинскому. Тот одобрил. Конечно, стихи юношеские, но нужно писать, работать дальше. Стихи, конечно, вот были достаточно невеселые, все эти события повлияли. Однако после школы Борис работает токарем на оборонном заводе. А потом началась Великая Отечественная война, которая разрушила планы очень многих людей. И Борис уходит добровольцем на фронт. Сначала в пехоту, а затем в авиацию воздушным стрелком. Воевал он на Первом Белорусском фронте, участвовал в освобождении Варшавы, взятии Берлина. Во время войны тоже пишет стихи, их даже печатают. Ну и, конечно, фронтовая жизнь не могла не сказаться в песнях. Довольно много патриотических, военных песен написано на стихи Бориса Дубровина. Одну из них хочу предложить вашему вниманию. Называется песня «Пути солдатские». Музыка Бориса Александрова. Исполнит песню краснознаменный ансамбль, солисты Иван Букреев и Эдуард Лобковский.

После войны Борис поступает в Литинститут и оканчивает его в 1953 году. Он продолжает писать стихи, но его не печатают, и ему посоветовали взять псевдоним. Он взял себе псевдоним Дубровин. Так появился поэт Борис Дубровин. Постепенно начинают появляться стихи в печати, даже в центральной печати. А потом вышла и первая книга его стихов. Но об этом я расскажу в нашей следующей программе. Хочу сказать, что все больше и больше песен на стихи Бориса Дубровина начинают появляться в 80-е годы. Вернее, больше их появляется в грамзаписи, они чаще начинают звучать по радио. И та песня, которую я предложу вам в конце первой нашей программы, посвященной Борису Дубровину, она тоже появилась уже во второй половине 80-х годов. Эта песня называется «Не позабудь». Музыка тогда молодого композитора Адриана Корчинского. Кстати, Борис Дубровин очень много сотрудничал с молодыми композиторами. Исполнит песню Татьяна Чубинидзе. Вот она спела песню «Жеребенок». Песня была очень популярна. Потом еще пару песен, ну, может, чуть больше, записала Татьяна Чубинидзе и как-то пропала, наверное, уехала к себе в Грузию. А мы в завершении этой нашей программы услышим песню «Не позабудь». Стихи Бориса Дубровина, музыка Адриана Корчинского. На сегодня с вами программа «Тряхнем стариной» прощается. Желаем вам всего доброго. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго.

0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС Дубовиком Сергеем Матвеевичем. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборных конференций, которые прошли в региональных организациях Северно-Кавказского федерального округа.
2: Можно порадоваться. В принципе, конференции прошли плодотворно. Первая конференция у нас была в Чеченской региональной организации. Потом остальные уже пошли. Кабардино-Балкарская, потом Ставропольская, Ингушская. Ну, у нас в Карачаево-Черкесии. Ну и вообще, что можно сказать? Что все равно инвалиды нуждаются все-таки в помощи. Как бы государство не брало на себя полномочия, но без Всероссийского общества слепых мы еще раз убеждаемся, что это практически невозможно. Поэтому и делегаты отработали нормально. Были, конечно, нюансы небольшие по дагестанской организации и по чеченской организации. Ну, есть у нас, которые непризнанные лидеры пытаются тоже как бы попробовать поработать. Но мы им всегда предлагаем, вы сперва поработаете, а потом уже будут члены Всероссийского общества слепых выбирать по вашим, так сказать, результатам. Ну вот, в принципе, у нас в округе 18 тысяч членов Всероссийского общества слепых. В группах, в местных организациях провели конференции, в принципе, на приличном уровне. И в завершении в этом году как раз завершились отчетно-выборными конференциями. Ну, на этих отчетно-выборных конференциях, конечно, подвели итоги. Итоги неплохие. За последние годы как бы активизировалась вообще работа не только региональных организаций, но и местных организаций. Понемножку складывается ситуация и с органами власти. Ну, правда, Кавказ есть Кавказ, конечно, чуть сложнее. Но, тем не менее, все это получается.
1: Расскажите, пожалуйста, о новых кадровых работниках в местных и в региональных организациях вашего федерального округа. Значительно ли изменились управляющие кадры? И как вы подходили к тому, чтобы готовить людей к первому избранию на такие руководящие должности?
2: Ну, вы знаете, к первой руководящей должности как бы у нас уже таких нет. Исполняющая обязанность вот на уровне региональных организаций. У нас было два председателя региональной организации. Это в Кабардино-Балкарской и в Ставропольской организации. Они некоторое время исполняли обязанности, но, тем не менее, проявили себя в своей работе, их избрали практически 100% голосованием. Вот как-то получилось так.
1: Сергей Матвеевич, Кавказ как раз то место, где много и возрастных членов Всероссийского общества слепых, но вместе с тем и очень активные молодые незрячие люди. Как вам, как полномочному представителю, удается совмещать интерес этих двух разных возрастных категорий их незрячих людей?
2: Вы знаете, менталитет все-таки немножко позволяет нам это делать. На Кавказе как-то все-таки уважение к старшим это преобладает в любом случае, при любом воспитании, независимо от национальности. И поэтому, конечно, в этом плане легче разговаривать и с молодыми, и с пожилыми. И во всяком случае проявляют уважение. Есть, конечно, отдельные личности, но это как мизер практически. В основном все идет как определено законами гор.
1: Еще один такой, можно сказать, жизненный и философский вопрос, Сергей Матвеевич, для вас. Расскажите, пожалуйста, о том, служит ли базой предприятия Всероссийского общества слепых для реабилитационной работы в вашем федеральном округе? Насколько сегодня актуальны эти предприятия? Насколько охотно незрячие идут работать на эти предприятия?
2: В округе, конечно, сложновато в этом плане, потому что вот благодаря тому, что закон был пересмотрен на квотирование рабочих мест, он позволяет арендовать рабочие места. К сожалению, у нас на Кавказе все выполняют квоту. Это вот смогли только в Ставропольском крае отработать, они заключить договора на аренду рабочих мест и смогли потом на эти места трудоустроить инвалидов по зрению. Я не говорю только, ну и кисловодское предприятие, и Ставропольское не смогли, плюс региональная организация эти вопросы решила. По Северной Осетии там буквально единицы рабочих мест смогли сдать в аренду. Ну вот практически все. Остальные у нас как бы квоты выполняются всеми. Ну и если проверять досконально с Министерством труда и с прокуратурой, ну этим будем заниматься в дальнейшем. Надо все равно отрабатывать, потому что в свое время у нас предприятие черкесское, ООО «Черкесское предприятие «Кавказ-пакет» работало с Буденновским заводом, получали они полиэтиленовую пленку. По закону они теперь в аренду рабочие места могут брать только в своем регионе. У нас договоренность была как раз на 35 рабочих мест со Ставропольским, ну, с Буденновском. Ну, потом они отказали, потому что Минтруд Ставропольский принял решение только тех людей, которые прописаны и зарегистрированы в Ставропольском крае. Поэтому у нас сложности есть и у нас в регионе, ну и в других тоже.
1: Сергей Матвеевич, сейчас во Всероссийском обществе слепых такое время подведения итогов пятилетнего цикла. Мы стоим в преддверии съезда очередного в нашей организации. Расскажите, пожалуйста, свое видение того, как меняется Всероссийское общество слепых и какие темы вам кажутся сегодня наиболее актуальны для нашей организации в преддверии съезда.
2: Ну, знаете, время меняет очень быстро, как бы, и направление тоже в том числе. Вот благодаря последним, ну, 2-3 года центральное управление президент, работая плотно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, вы знаете, они нас услышали все-таки. И смогли, благодаря вот этих форумам, мы смогли им донести мысль о том, что все-таки надо заниматься комплексной реабилитацией инвалидов по зрению. Ну, мы как бы и с Катяковым встречались на встречах, объясняли, что в некоторых регионах это получается. Есть подпрограммы. Они, понятно, что они не сильно хотят работать с общественными организациями инвалидов, потому что это не бюджетная сфера. У них основная направленность на бюджетную сферу. Ну, на примерах мы приводили, что если центры реабилитации Министерств труда отдельных регионов, ну, они могут поработать с инвалидом или с ребенком-инвалидом, его законным представителем. Ну, у них где-то было 10 дней в году семья имеет право пользоваться. А все остальное, мы всегда ему задавали вопрос, а все остальные вот эти дни, кто с ними будет заниматься? Ну, и поэтому все-таки услышало нас и правительство, и Единая Россия, партия, все-таки пошли на это, изменили направленность, и все-таки принято решение о комплексной реабилитации инвалидов. Ну, в свое время теперь нам надо как бы успевать за этим временем, потому что в любом случае, если мы сейчас не создадим в региональной организации на предприятиях эту структуру комплексной реабилитации, то, значит, создадут другие структуры, которые будут финансироваться, опять же, из федерального бюджета, из региональных бюджетов. К сожалению, я всегда говорю, что в бюджете Российской Федерации там есть определенная строка на социальную реабилитацию, на социальную поддержку инвалидов. Все. И чем больше там будет организации припадать к этому финансированию, тем меньше будет доставаться Всероссийскому обществу слепых. Хотя 100-летний опыт Всероссийского общества слепых показал, что действительно была комплексная реабилитация с самого начала создания нашей организации.
1: Сергей Матвеевич, мы с вами беседуем в преддверии майских праздников, и, конечно, все мы ждем День Победы. Какое место патриотизм и День Победы занимает в сознании незрячих, проживающих на Северном Кавказе, и какие мероприятия пройдут в вашем регионе?
2: Ну, это вообще долгожданные праздники для нас, как и раньше были, и сейчас, потому что добились победы нашей страны мы все россияне, независимо от национальных особенности, от принадлежности к другим национальностям. Мы, конечно, возложение цветов, будем проводить концерты. Мы в свое время, в позапрошлом году и в прошлом году, в начале года, мы проводили, выиграли грант, значит, «Связь поколений, сила России». И у нас хоровой коллектив, несколько вокальных групп выступали в школах, выступали в училищах, приглашали на эти концерты именно с патриотической темой, именно посвященной победе. Мы приглашали на эти концерты не только детей, мы приглашали и родителей, и бабушек, и дедушек. И знаете, было приятно, когда выступали или День Победы исполняет хор, зал встает и стоя подпевает и дети, и взрослые. Это было настолько прекрасно, настолько, ну, патриотически. И во всяком случае, просто в первую очередь мы сперва удивлялись, откуда они все знают. А потом же убедились, что действительно и в школах занимаются, и в школах-интернатах тоже выступали. Подача была очень хорошая, я говорю.
1: Что бы вы, Сергей Матвеевич, пожелали нашим радиослушателям в преддверии майских праздников?
2: Верить в Родину и вообще сила-то в обществе в чем? Это самое главное, что мы должны и понимать друг друга, и верить и руководству, и вообще всему обществу. И самое главное, что у нас, мы должны быть дружбой едины. Если не будет этого и взаимопонимания, с нами практически никто не будет считаться. Потому что есть, к сожалению, разные, ну, это причины у людей бывают тоже разные, но тем не менее я считаю, что это самое главное. Если мы в едином строю будем выступать, будет все получаться. Если начнем разбегаться, грубо говоря, там по домам и по регионам, то толку с общества не будет.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю. В эфире Радио ВОС вы прослушали интервью с дубовиком Сергеем Матвеевичем, полномочным представителем президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
3: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Сыктывкаре стартовал межрегиональный этап Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Представители ВОС протестировали прототип инклюзивного билетного терминала для электричек. В Орле победу в конкурсе «Специальный педагог 2026» одержала член Всероссийского общества слепых. Президент ВОС Владимир Сипкин возложил цветы в Владивостоке в День Победы. В Перми прошел благотворительный день красоты для людей с инвалидностью. Открыта регистрация на международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 12 по 14 мая в столице Республики Коми проходит межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Северо-Западном федеральном округе. Организацию и проведение спартакиады осуществляет Коми региональная организация Всероссийского общества слепых, Министерство физической культуры и спорта Республики, а также Республиканская спортивная общественная организация Федерация спорта инвалидов Республики Коми. 13 мая в 10 часов утра на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 города Сыктывкара прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 14 мая в 10 утра там же начнутся соревнования по пауэрлифтингу, шашкам и шахматам. 5 мая группа экспертов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС во главе с председателем Алексеем Колосовым посетили конструкторское бюро «Искра». Предприятие специализируется на разработке кассовой техники и аппаратов самообслуживания. Встреча состоялась в рамках обращения Всероссийского общества слепых в ОАО РЖД по вопросу повышения доступности вокзальных комплексов. Главной темой визита стало обсуждение нового инклюзивного терминала для покупки билетов на пригородные электрички. Генеральный директор бюро Олег Солдатов и главный конструктор Марина Ярошевская представили гостям рабочий прототип устройства. Терминал оснащен считывателями для банковских и льготных транспортных карт, разъемом для наушников, системой голосового сопровождения и металлической кнопочной клавиатурой. Эксперты детально изучили аппарат и поделились наблюдениями. Они отметили важность тактильных элементов, соответствующих стандартам шрифта Брайля. Физические кнопки предпочтительнее сенсорных. Они надежнее работают в любую погоду. Заместитель директора Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Талетова сообщила, что учреждение готово обучать людей работе с такими аппаратами. Стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве. В Орле подвели итоги юбилейного конкурса «Специальный педагог 2026». Мероприятие прошло на базе детского сада номер 80. Анита Москальчук, учитель-логопед школы номер 7 имени Сиротинина и член Орловской региональной организации ВОС, заняла первое место. Руководство организации поздравило Аниту с заслуженной победой. 11 мая делегация Всероссийского общества слепых во главе с президентом Владимиром Сипкиным возложила цветы на корабельной набережной Владивостока к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента ВОС в Дальневосточном федеральном округе, председатель Приморской краевой организации Дмитрий Поташов, делегаты отчетно-выборной конференции и представители местных организаций ВОС «Приморья». Владимир Сипкин поздравил присутствующих с Днем Победы и подчеркнул значимость сохранения исторической памяти. 5 мая в Перми в культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС провели благотворительный день красоты. 27 человек с инвалидностью получили новые стрижки. Участники мероприятия поблагодарили пермских парикмахеров Татьяну Дегтяникову, Ольгу Ластович, Анну Лузянину, Наталью Амелину, Наталью Половникову и Егора Казарцева. Также 5 мая в Рубцовской местной организации ВОС прошло праздничное мероприятие «Сквозь года звенит победа». Генеральный директор предприятия «Рассвет» Евгений Козлов поздравил гостей. Учащиеся школы читали стихи, зрители подпевали знакомым мелодиям. Кульминацией стал эпизод спектакля «Шло письмо домой с войны» в исполнении ансамбля «Лейся песня» под руководством Виктора Куклина. После программы состоялось возложение цветов и высадка саженцев сосны на аллее ветеранов. 7 мая в Геленджикском местном отделении ВОС также прошло праздничное мероприятие. На нем присутствовал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий Третьяк и делегация санатория «Солнечный берег» во главе с генеральным директором, членом Центрального управления ВОС Владимиром Момотом. Звучали песни военных лет и стихи о героизме. И несколько анонсов. С 1 по 31 мая идет регистрация на дополнительный этап участия в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября и объединит около 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. Организаторы приглашают молодых людей до 35 лет с инвалидностью и без нее, в том числе незрячих и слабовидящих. В программе лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурные события. Фонд Тимченко открыл прием заявок на грантовый конкурс «Добрый спорт 2026» для организаций, развивающих детский любительский массовый спорт. К участию приглашаются некоммерческие организации, территориальное общественное самоуправление и бюджетные учреждения. Цель конкурса – помочь детям на малых территориях социализироваться через спорт. Средства можно потратить на спортивный инвентарь, строительство или обновление инфраструктуры, а также на проведение спортивных мероприятий. Заявки принимаются с 5 мая по 25 июня. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире «Радио ВОС». Что-то давненько я здесь не бывал.
4: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
5: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы

0: готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только, ну, и не просто обучаем незрячих там дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
1: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
0: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, ну, как бы плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, ну, так вот, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
1: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
0: Да, и причем, ну, здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые, ну, как бы живут как раз в поселках, деревнях.
1: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
0: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощники или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
1: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
0: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
1: Вячеслав, но у вас же, кроме этого, есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
0: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений. То есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом. И здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. В рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот. Рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересные встречи. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих, или наоборот, какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
1: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
0: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим, то есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых группы ОРГИ стареют, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Очень удобно.
1: Особенно тем, кто не пользуется, допустим...
0: Тогда, их же много.
1: Да.
0: И поэтому до них достучаться бывает очень сложно. То есть мы это поняли, особенно на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них достучаться? Это только через людей, только через общение, через нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
1: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Уважаемые радиослушатели, прямая трансляция начнется через несколько минут. Не отключайте эфир и оставайтесь с нами.

0: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Рэй Чарльз – американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Правда? Я и не сомневалась. Скажите, друзья, а среди вас есть те, кто уже был на нашем фестивале? Поаплодируйте, пожалуйста. О, как вас много! А может быть, здесь есть те, кто впервые? Тоже такие есть. У нас есть дебютанты. Как это прекрасно! Ребята, особенно те, кто здесь уже был. Вот мне кажется, что у нас здесь с вами такая добрая, теплая и по-семейному уютная атмосфера, что нас давно можно считать большой творческой семьей. Согласны? Прекрасно! А давайте поддержим аплодисментами и пригласим в нашу творческую семью наших дебютантов. Давайте им поаплодируем, чтобы им было не так страшно. Спасибо, мои прекрасные! Ну что, вы готовы делиться своим творчеством и своими талантами друг с другом? Прекрасно! А присоединиться к нашему мероприятию могут все желающие, потому что мы ведем трансляцию нашей творческой встречи в прямом эфире в группе «Молодежное движение инвалидов по зрению ВКонтакте». Ну что, пришла пора открыть нашу творческую встречу. И я приглашаю для торжественного открытия первого заместителя генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Владимира Андреевича Мочалина.
1: Ну что, дорогие мои, здравствуйте. Позвольте мне от имени генерального директора КСРК ОС Владимира Петровича Баженова приветствовать наших юных друзей в этом зале в КСРК ВОС. КСРК ВОС – большой дом для всех вас, для людей с инвалидностью по зрению. Мы всегда рады видеть вас в наших стенах. И сейчас, пока вы маленькие, и когда вы подрастете, всегда приходите к нам. У нас здесь много интересного, у нас работают кружки, секции. Вы сможете здесь заняться самыми разными интересными и увлекательными вещами. Еще раз, это ваш дом. Друзья мои, мы всегда рады вас здесь видеть. Ну и, конечно, наш традиционный фестиваль, к которому мы подходим с большим трепетом. Весь коллектив КСРК ВОС приложил максимум усилий, чтобы вам было здесь комфортно, уютно и интересно. Поэтому, друзья мои, я долго говорить не буду. У нас впереди с вами много-много интересного. Я думаю, что вы полностью раскроете свои замечательные творческие таланты. Мы будем за вами внимательно смотреть и помогать вам и сейчас, и в будущем. Поэтому фестиваль в добрый путь. Ну и что? И будем считать его открытым. Друзья мои, похлопаем сами себе. И удачи вам в этом замечательном творческом мероприятии. Спасибо.
0: Чит

Прошу садиться. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Ну что, ребята, вы готовы? Мы начинаем. И первый участник уже спешит зарядить нас флюидами добра. Это ученик школы-интерната города Королёва Тимур Арапов с гимном добра. Поаплодируйте.

Браво! Спасибо Тимуру за такую прекрасную, добрую песню. Друзья, как вы думаете, про кого из членов семьи больше всего написано песен? Конечно, правильно, безусловно, про маму, про самого дорогого, близкого и родного человека. Вот и следующая участница нашего фестиваля, Варвара Малаканова, ученица школы-интерната номер 2, исполнит песню «Наша мама». Поаплодируем ей, Варваре.

0: Парарам-пам-пам, парам, парарам-пам-пам, парам, парарам-пам-пам, парам, парарам-пам-пам, парам, парарам-пам-пам.
1: Спасибо, Варвара. Ну что ж, а мы продолжаем. И сейчас о том, как важно быть дружной семьей, крепкой, чтобы всегда в семье была любовь, нам расскажет ученица школы-интерната номер 2 Софья Арнопольская.
2: Семья — это счастье, любовь и удача. Семья — это летом поездка на дачу. Семья — это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты, рождение детей, первый шаг, первый лепет, мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья — это труд, друг о друге, забота. Семья — это много домашней работы. Всегда будьте вместе, любовь берегите, обиды и ссоры подальше гоните. Хотим, чтоб про вас говорили друзья, какая хорошая эта семья.
1: Спасибо, Софья! Действительно, без дружбы, без взаимопонимания никакой семьи быть не может. Но каждая семья начинается с любви. На сцене ученик школы номер 1529 имени Грибоедова Дмитрий Кирилюк с песней «Я тебя рисую».

0: Спасибо, Дмитрий. Действительно, великая сила любви творит чудеса с каждым. Не только с людьми, но даже с нашими четвероногими друзьями, которые тоже нуждаются в защите, любви и любящей семье. О том, как плохо быть одиноким, готова рассказать ученица школы-интерната номер 2 и участница студии «Драматический театр» Олеся Ананьева. Он был тощим, облезлым, рыжим.
1: Он был тощим, облезлым, рыжим. Грязь помоек его покрывала. Он скитался по ржавым крышам, а ночами сидел в подвалах. Он был старым и очень слабым, а морозы порой жестоки. У него замерзали лапы, точно так же, как стынут ноги. Но его никогда не грели, не ласкали и не кормили, потому что его не жалели, потому что его не любили, потому что выпали зубы, потому что в ушах нарывы. Почему некрасивых не любят? Кто-то должен любить некрасивых.
0: Благодарим Олесю за такое пронзительное стихотворение. И давайте все вместе мысленно пожелаем герою этого стихотворения как можно скорее обрести дом и любящую семью. А вселить уверенность нам поможет ученица школы номер 1529 имени Грибоедова Айлана Вудвуд с жизнеутверждающей песней «Что тебя ждет?».

Спасибо, Айлана. Друзья, скажите мне, ну так, тихонечко, по секрету, я никому не скажу, а вы родителей часто обманываете? Какие вы молодцы! А скажите, а хитрите вы часто? Ну так, чтобы вас похвалили или не поругали за какой-нибудь проступок? Да или нет? И да, и нет. Ну ладно, признайтесь, я никому не расскажу, честное слово. Я вот тоже иногда хитрю, а что делать приходится? Ну что ж, а мы приглашаем на сцену одного из самых находчивых учеников школы-интерната города Королёва Антона Беспалова с песней «Говорят, что я без слуха». Вот сейчас мы это и проверим.

Спасибо Антону. Он так хорошо поет. Мне кажется, он нас всех сейчас обхитрил с такой песней. Да, конечно. Ну что ж, должна вам признаться, ребята, что хитрите не только вы, но иногда и взрослые тоже хитрят. Приходится, к сожалению. Но, впрочем, об этом лучше всего нам расскажут Злата Арапова и Анастасия Суворова из студии драматического театра школы-интерната номер 2. Встречайте!

0: А не потешить ли вас сказочкой?
1: А сказочка чудесная.
0: Есть в ней чудо чудное.
1: Диво дивное.
2: Русская народная сказка, как мужик у черта деньги взаймы брал.
1: Случилось однажды у мужика несчастье, а на всякое несчастье деньги нужны.
0: И решил мужик пойти к черту и попросить у него деньги взаймы. Приходит мужик к черту и говорит: «Дай мне, черт, деньги взаймы».
1: «А зачем тебе надо?»
0: «Несчастье у меня случилось».
1: «А сколько тебе надо?»
0: 1000 рублей».
1: «Ого! А когда вернешь?»
0: «Завтра».
1: И дал черт мужику 1000 рублей. Приходит черт на следующий день, а мужик говорит:
0: «Приходи завтра».
1: Приходит черт на следующий день, а мужик говорит:
0: «Приходи завтра».
1: Приходит на следующий день, а мужик говорит:
0: «Знаешь что, черт? Я повешу табличку на ворота и напишу на ней, когда тебе приходить».
1: Хорошо. Черт ушел, а мужик на табличке написал:
0: «Приходи завтра».
1: И повесил ее на ворота. Приходит черт к мужику, а там написано:
0: «Приходи завтра».
1: Пришел черт на следующий день, а там написано:
0: «Приходи завтра».
1: Не приду я на следующий день. И не пришел. Приходит через день, а там написано:
0: «Приходи вчера».
1: Вот как мне не повезло. Пропали мои деньги. Обманул меня мужик.